0: в свет все новых и новых щенков. Да, да, да. Их приобретают. Даже...
1: Причем Линда Гамильтон недавно ощенилась, получается.
0: Ощенил. Линда, да. Ну, вы знаете, вы видели это.
1: Ну, конечно,
0: в газетах.
1: Да, конечно, конечно.
0: Линда Гамильтон ощенилась.
1: Так скажите, да. Ну вот каким образом можно ли получить, естественно, не получить не бесплатно, но,
0: ну,
1: но может быть, приобрести щенка. Каким образом?
0: Ну, это можно связаться по сети.
1: С вашим директором, да?
0: В интернете Линда Гамильтон, сука, упс. Точка орг. Да, да, да,
1: да. Да, и можно будет приобрести щенка.
0: Да, можно приобрести щеночка.
1: То есть вы их, как сказать, и продаете в другие страны?
0: И в другие страны, это везде, везде, везде, везде. Уже везде щенки Линды Гамильтон и вашего покорного слуги.
1: Прекрасно, прекрасно.
0: И Трезора Баскервиль.
1: Отлично. Спасибо огромное, дорогой Трезор, за нашу беседу. Последний вопрос, который задают очень многие. Какой корм все-таки вы предпочитаете? Вот натуралка или все-таки...
0: Нет, нет, нет, еще раз нет.
1: Да.
0: Это корм Satisfaction.
1: Да. Ага. Знаете, да. У нас пока еще нет его, нет пока еще.
0: Это потрясающий корм, а он всасывается,
1: какой?
0: Он прямо всасывается вам прямо в ваше нутро. Вы можете кушать его сколько хотите, вы не,
1: и не
0: будете толстеть.
1: Угу.
0: Вы не будете толстым, вы будете подтянутым, как
1: да.
0: Сэр Баскервилль.
1: Ну, вы просто пример, отличный, да. Мы запомним это название. Скажите еще раз нам.
0: Satisfaction.
1: Да. Спасибо большое, да. Трезор. Дорогой Трезор. Спасибо вам, дорогие наши
0: не
1: слушатели и зрители.
0: Всегда приятно.
1: Да, до свидания.
0: Очень
1: до свидания.
0: Приятно. Всегда
1: пока,
0: приятно.
1: Пока.
0: До свидания.

0: Флора и фауна родной планеты.
1: Схизотураниус дмитриева. Вид двупарноногих многоножек. Длина около 1 сантиметра, от бесцветного до розового. В основном приурочен к лесостепи. Встречается в широколиственных лесах и в луговых степях на выводах известняка, во влажных местообитаниях, на карбонатных субстратах. Личинки почвенные, взрослые стадии в подстилке. Питаются опавшими листьями и травами.
2: С нами хорошо. 101.ru.
0: Правда с запахом кроксов. Фоминка Фейкра.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Стихия. После трех недель самостоятельной борьбы с тротуарной плиткой, оказавшейся в плену, животные-туранчики подали сигнал СОС. Сейчас на месте работают спасатели, которые сообщили нам, что все под контролем. Это наша специфика, сказали они. Никаких сомнений. Туранчики будут жить.
0: Новости животного мира.
1: Специалистам, наконец, удалось размножить в неволе синемудого орлана. В последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
0: Общественно-политические новости.
1: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5-7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости. Катание на роботизированных собаках с дистанционным управлением. Коктейль-бар «Телепорт». Космопитание 9 уровня. Персональный андроид.

0: В эфире программа «Танцуй, мое сердце». И по многочисленным просьбам наших радиослушателей у нас в гостях он. Это прима. Это первый всегда. Это лидер балета Волосов. Да, это он. Волосов. Я даже просто вот по фамилии, потому что вы понимаете, что вот Мариус Петипа, да?
1: Ну, в принципе, уже можно и не называть, конечно. Все знают, что я Владимир, естественно.
0: Владимир, спасибо, конечно, друзья. Конечно.
1: Очень приятно.
0: Да, Володенька.
1: Да-да.
0: Вот балет. Давайте сразу я хочу перейти к балету.
1: Давайте.
0: Все-таки самые запоминающиеся,
1: да.
0: Это эпохальные, так сказать, такие были балеты, в которых вы участвовали. Это «Священный водопад».
1: Ну, конечно, да.
0: Это «Пляска конечно. Смерти».
1: Да, конечно.
0: Ну и, конечно, удивительная партия «Грома» из балета «Эверест».
1: Ну, да-да-да-да.
0: Вот.
1: Конечно.
0: Скажите, вот, ну, первый вопрос.
1: Да.
0: Ну, просто вот я сейчас вижу, вот вы в трико. Почему вы все время в трико? Я
1: ну,
0: несколько раз вас видел.
1: Ну, друг мой, ну, послушайте,
0: да,
1: ну, вы
0: да.
1: должны понимать, у нас такая скорость. Я ведь работаю не только в Большом, не только, кстати, я работаю сразу в нескольких театрах. Я работаю в нескольких театрах,
0: да.
1: танцую много спектаклей,
0: да.
1: бесконечные перелеты, у меня большие контракты в Европе, у меня 2 контракта в Америке.
0: Да. Ну,
1: то есть сегодня сейчас 11 контрактов, понимаете?
0: Понимаю. 11 просто контрактов. Нет времени.
1: Ну, конечно, нет смысла переодеваться. Какой смысл переодеваться, если ты все время в работе? Все время в работе. Утром у меня класс, репетиция. После репетиции у меня даже время обеда нет, я сразу переезжаю, перелетаю. Потом у меня вечером репетиция и снова спектакль.
0: Ага.
1: Понимаете, поэтому что говорить?
0: Ну, я понимаю. Это действительно, это ваш режим. Это удивительный
1: да, это режим.
0: Это режим Волосова.
1: Это режим, это, ну, во-первых, это режим, да? Володьки Волосова.
0: Володьки, да.
1: Говорят, ребята,
0: да,
1: всегда,
0: ну, да.
1: Быстроват. Быстроват.
0: Быстроват. Да. Нет, ну что делать? Что делать? Вы, да. вы знаете, давайте мы придем как бы к чему. Вот все-таки партия «Грома».
1: Mm-hmm.
0: Вот это вот, когда вы достаете вот это вот, и, ну, как бы у вас это находится в трико, и вдруг вы достаете. Встаете это и как бы
1: ну,
0: запрокидывая голову.
1: Послушайте, ну так поставлено.
0: Это поставлено, да?
1: Что же я буду, конечно, что же я буду, ну, как говорится, я не могу поверить в балетмейстера. Это же,
0: да,
1: кстати, ну
0: да.
1: что я, зачем мне, я сейчас пока что я еще артист.
0: Я понимаю,
1: я еще
0: это
1: артист,
0: поставлено.
1: Друг мой.
0: Это конечно.
1: Да, и
0: конечно.
1: Артист это просто пластилин в
0: да?
1: руках балетмейстера, конечно.
0: Я понимаю.
1: Мы его задумки. Вот и все.
0: Но вы все-таки доверяете хореографу,
1: ну,
0: да?
1: Ну, как говорится, конечно, хотелось бы сказать, доверяй, но проверяй, но...
0: Да, да.
1: Ну,
0: да.
1: знаете, ну, если говорить про Валерия Яковлевича, то, если вы его имеете в виду, ну, Дипова вы имеете в виду или что?
0: Ну, Дипова, конечно,
1: ну, да.
0: Дипова, да.
1: Давайте договоримся так. Вы что все время меня хотите спросить?
0: Я все время, вы знаете,
1: масс-медиа,
0: мне как-то...
1: вот послушайте,
0: да,
1: масс-медиа
0: да,
1: все время
0: да,
1: тычет
0: да.
1: в нос мне вот этим случаем, когда я упал...
0: Да.
1: Оркестровый я.
0: Да.
1: Ну, во-первых,
0: да.
1: я хочу вам сказать, я
0: да.
1: не падал на гобой.
0: Ну, подождите.
1: Я упал между двумя гобоями,
0: а вот...
1: между первым и вторым, никого даже не затронув.
0: Да.
1: Вы не забывайте, какая культура тела у артистов балета. У артистов балета культура тела, находящаяся... Да.
0: И вот на культуре тела я хочу немножко прервать вас, Володенька, дорогой, уважаемый, потому что есть небольшая пауза, и мы буквально через люфт мы вернемся в нашу студию.

0: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
1: Самостоятельно подносим ко рту. Фоменко Фейк Радио.
2: 2 в завтра. А у нас с вами студия Фоменко Фейк Радио. С вами Юрий Бурзон, напротив меня Николай Готлиб. Сам Николай Готлиб, зав лаборатории опытного экспериментального центра имени Иосифа Брауде. И это первые мозговые протезы. Здравствуйте! Здравствуйте, Николай!
3: Здравствуйте, здравствуйте, и очень приятно, что вы пригласили сегодня. Что хотел бы сразу сказать. Сразу.
2: Да, пожалуйста, пожалуйста.
3: Вам нужно просто, просто понять, что, что уже многое произошло.
2: Да что?
3: Да.
2: На наших глазах.
3: Мы уже не в разряде медицины.
2: А как?
3: Мы уже в разряде обычной жизни, друг мой.
2: Боже мой.
3: Друг мой, вы просто поймите. Раньше мы меняли руки, ноги, колени. Протезы, обычные протезы.
2: Да, обычно.
3: А теперь пришло время мозга.
2: Подождите, пришло время. Это 21 век. Секундочку. Ведь это мозг. А заготовки? Откуда вы берете?
3: Смотрите.
2: Да.
3: Смотрите,
2: да.
3: Это и выращивание.
2: Ага.
3: Отдельное спокойное выращивание.
2: А можно чуть подробнее остановиться?
3: Я прошу. Вы знаете как?
2: Как?
3: Мы стали в какой-то момент думать, что много очень у нас сегодня большая зависимость от биоматериалов.
2: И что же?
3: Как быть с биоматериалами? Стали потихоньку растить.
2: А как вы растите?
3: Немножко отращивали ноготок, пальчик. Что-то такое.
2: Потихонечку.
3: Ручку потихонечку. А потом вдруг все стало ускоряться и ускоряться. Мы вдруг неожиданно поняли, что такая быстрота сегодняшних технологий, полная цифровизация.
2: Но ведь это мозг.
3: Привела к тому, что мы сегодня...
2: По клеточке? Вы растите...
3: От клеточки.
2: От клеточки.
3: Расскажу, как
2: пожалуйста.
3: Это делается.
2: Пожалуйста, конечно.
3: Просто-таки-напросто-таки.
2: Да.
3: Мы спокойно совершенно берем... одну маленькую клетку головного мозга. Причем, я хочу обратить ваше внимание, берем головной мозг выдающихся мужчин и выдающихся женщин в большом количестве. В большом. В среднем набираем в год до 800 проб берем. У разных талантливых людей по всему миру, всех наций.
2: Вот кого вы приведете из таких известных?
3: Во-первых, это врачебная тайна.
2: А, нельзя.
3: Как вы? Представьте себе, например, сейчас, Юрий Бурзон, узнаете, например, что вам установили мозг Эйнштейна. Например.
2: Боже,
3: приятно ли это будет?
2: Да неприятно.
3: Вы же Юрий.
2: Совсем неприятно.
3: А тут, значит, у нас сложилась такая ситуация, что мы стали просто высасывателем. Высасываешь клетку головного мозга.
2: Так.
3: И просто в чашке Петри выращиваешь.
2: Как интересно.
3: Да, это оказалось
2: чашка
3: так
2: Петри.
3: Просто. Это оказалось так просто. Конечно, мы создаем вокруг биосферу специальную. Открыт же мозг. Максимальное количество
2: вакуум,
3: кислорода.
2: Да,
3: нахожу вакуум.
2: Кислород.
3: Дружочек мой, кислород. Различные, так сказать, угольные, углеводородные
2: добавочки
3: смеси.
2: Какие-то.
3: Добавки, много всего. А растет быстро.
2: Быстро
3: растет.
2: Насколько быстро?
3: Мы, в принципе...
2: В среднем.
3: В принципе, шагаем так, что за 3 месяца, за квартал.
2: Да.
3: За квартал выращиваем в среднем до 17 тысяч мозгов.
2: Мозгов.
3: Разных.
2: Удивительно.
3: Конечно,
2: то есть,
3: конечно.
2: Скольких вы уже одарили практически, вы понимаете?
3: Ну, дорогой мой,
2: люди
3: очередь
2: нуждаются.
3: Огромное. Бесконечное количество людей хотело бы поставить протез мозга. Мозговой протез.
2: И многие, конечно.
3: Мозговые хотят, да, что многие? Да все хотят заменить мозг. Мозговой протез сегодня самая главная вещь.
2: Сейчас вообще с мозгами, я вам скажу. Ведь не случайно вот начинаются разговоры про утечку мозгов. Понимаете?
3: Ну, я вам скажу так. Да. Утечка – это другое.
2: Другое.
3: Другое. Mm-hmm. Это неудачная установка протеза.
2: А, просто неудачно.
3: Неудачно, подтекает где-то.
2: Чуть-чуть
3: где-то. Мозги подтекают как-то. И уже мозг потек, и все, и вытек.
2: Ну да, и все.
3: И утек.
2: Но ведь есть у некоторых, но мы чуть-чуть с вами, чуть-чуть позже мы с вами вернемся. Мне к вам очень интересный вопрос.
0: Дверь в завтра. Обслуживаем попугаев. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
4: Быстряк сфанговый. Жук длиной 6-7,2 мм. Более или менее одноцветно-бронзовый. Медно-красный или черно-бронзовый. С совершенно округленными задними углами передней спинки, которые сзади сужены сильнее, чем спереди. И с хорошо развитыми ямками на третьем промежутке надкрыльей. Обитатель преимущественно сфанговых, верховых болот. Отмечен в мае, августе. Личинка развивается летом, зимует жук.

0: Прямая трансляция.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы сегодня с вами присутствуем! Мы сегодня здесь присутствуем и ведем прямую трансляцию практически. Значит, мы находимся в Капино. Здравствуйте, мы находимся в Капино. Наша группа, радиогруппа,

0: здесь, в Капино, здесь происходит съезд. Я хочу вам сказать, дорогие друзья, мы прямо во Дворце культуры имени Мосина. Здесь, во Дворце культуры имени Мосина, в Капино, происходит 7-й съезд клоповодов, дорогие друзья. Съезд клоповодов сегодня 7-й раз проходит здесь, в Капино, на Дворце культуры имени Мосина. Аккредитовано 64 издания, 64 и 19 телекомпаний. Все ведут трансляцию. Надо сказать, мы сейчас не можем делать свою трансляцию, хотя могли бы, но не можем, потому что все права на трансляцию 7-го съезда клоповодов находятся у телекомпании «Вздох». Телекомпания «Вздох», ну я не скажу, что она захватила, но она выкупила все эти права, неизвестно, так сказать, на какие деньги, мы это будем потом еще разбираться с этим, почему другим не дают, так сказать, транслировать, но, в общем, все права у телекомпании «Вздох». Итак, дорогие друзья, сегодня я сейчас нахожусь в кулуарах, здесь у нас сегодня... Я Владлен Лебязин, журналист Фоменко Фейк Радио, и могу сказать вам, дорогие друзья, что работа непростая. Сегодня мы встречаемся сразу с несколькими, так сказать, представителями съезда. А съезд очень важный, как я уже говорил, это 7-й съезд клоповодов. Сегодня я вот остановил сейчас руководителя областной организации «Свободный клоп». Это Сергей Тырин. Здравствуйте, Сергей.
1: Здравствуйте,
0: Сергей. Я вот что сразу хочу задать. Сразу прям, как говорится. Вы скажите, пожалуйста, ну вы руководитель областной организации «Свободный клоп». Вы... Давно вообще организация существует?
1: Давно. «Свободный клоп» начал свое шествие, я бы сказал, такое парадное шествие с самого начала, когда только подбирались к кровососущим, только подбирались к этой теме, к этой, я скажу, не побоюсь этого слова, к этой линии кровососущих в мире и вообще в международном
0: положении. Ну, скажите мне, пожалуйста, Сергей, скажите, пожалуйста, а вот вы, как руководитель областной организации, вы скажите, вот вы за что борьба? Как она продвигается, вот эта законодательная работа в рамках сессии?
1: Нас обступили сейчас вот эти выделенцы, я их так называю. Они выделили себе отдельных клопов. И это подрывает общее международное, я бы сказал, движение клоповодства. Они выделяют себе каких-то отдельных клопов, которые что-то сосут, и непонятно, что они сосут. Кровь, не кровь, там какую-то массу. Это я не знаю, что это вообще происходит.
0: Скажите, пожалуйста, ну вам удается вообще, вам, Сергею Тырину, удается лично, так сказать, ну, я понимаю так, что ваша областная организация «Свободный клоп», она, так сказать, работа направлена на защиту клопов, правильно?
1: Защита нормальных клопов. Не каких-то выделенных отдельных клопов, которые сосут неизвестно что, а нормальных, которые сосут
0: кровь. Я хочу вот так вот, как бы так определить.
1: Да.
0: То есть клопы-бюджетники или клопы, как говорится, ну...
1: Или клопы-выделенцы.
0: Клопы-выделенцы.
1: Да.
0: Вы за клопов-бюджетников.
1: Клопов-бюджетников. Мы все выросли на клопах. Это надо не забывать, когда вы растете на клопах.
0: Это 7-й съезд клоповодов. Мы ведем нашу прямую трансляцию. Я журналист Владлен Лебязин. Дорогие друзья, мы вернемся к вам буквально через минуту. Короткое включение.
2: Прямая трансляция.
3: Реклама на Фоменко Фейк Радио.

0: Классика в эфире.
1: Геннадий Пихтин. Лесные боги. В лесу было тихо. Где-то далеко на болотах жужжали комары. Лось забрался в топь и медленно погружался в трясину. Изредка из дремучей чащи доносились хруст и треск. Медведь залез на осину, видимо, в поисках улья. Залаяла лиса, застучал

0: вечер кукушка беспристрастно выдала чей-то приговор. И тишина. Чистый воздух после грозы, скоропостижно улетевший зимовать и набираться сил на юг. Заходящее солнце с трудом пробивало лучами лесную крону, оставляя на листьях золотые пятна. Закат был великолепен. Медведь на осине полностью забыл о буле, которого там, впрочем, и не было, и устремился в закат, наслаждаясь чистотой, сочностью и яркостью багряных протуберанцев, причудливо раскиданных засыпающим солнцем по фиолетовому небу. Вовлекшись в красоту природы, он не заметил, как хрустнула ветка, на которую он оперся для улучшения обзора. Медведь пошатнулся, потерял равновесие, попытался ухватиться за сук неудачно и сорвался вниз. Пролетев порядка 15 метров, он заревел, задергался в ужасной агонии боли, страха и отчаяния и испустил дух, издав при этом долгий протяжный трубный вой, ознаменовавший завершение земного пути этого славного животного. Лось умер еще до того, как его голова погрузилась в трясину.
1: Классика в эфире.

0: что? Знаете ли вы, что медведи – перелетные животные, и зимой на самом деле не спят в берлоге, а улетают в теплые страны, однако скрывают это, чтобы не привлечь внимание налоговой полиции.
1: Быть или не быть?
2: Здравствуйте, дорогие слушатели! Сегодня с вами Алла Бац. А у меня в гостях первопроходцы. Это Григорий Л. И напротив меня Александр З. Итак, они беременны, да? Ну, понимаете, ну у вас такая великая цель впереди, что, наверное, все-таки вот это вот помогает.
3: Я соглашусь.
2: Наверное, надо на овощи налегать.
3: Я соглашусь.
4: Курага.
2: Курага,
4: да. Мы с Сашей перешли на курагу.
2: Компоты, курага.
4: Кисель можно.
2: Кисель, да.
4: А кисель с бальзамом, знаете, как вот мой Артемка.
2: Видите, Александр все-таки не потребляет. Да, не потребляет. Кисель это все-таки не его, да.
4: Не его это.
2: А вот пюре? Брокколи, там, брюссельская, да?
4: Что вы, конечно.
2: Прелесть.
4: А Сашка готовит как? Ой, ну что вы. Это же просто... Я у него учусь.
2: Скажите, да, ну а вы уже покупаете всякие вот эти вот детские?
3: Ну что вы, плохая примета.
4: Да, это действительно, мы соблюдаем все приметы, да.
2: Серьезно?
4: Ну а как?
2: А я не думала, что мужчины верят в приметы.
4: Нет, ну единственное, вот я...
2: Или вы не верили, а теперь уже поверили.
3: Не верили, теперь поверили.
4: Я подумал, только единственное, вот есть пинеточки. Вот как-то...
2: Вяжете?
4: Да.
2: А вязать плохая примета.
4: Ну, как бы мы не то, что их вяжем, мы их складываем. Да, мы складываем из специальных... Ну, сейчас же, вы знаете, 3D.
2: Да, господи, я знаю, что вы так популярны, и там столько писем на ваш сайт приходит.
4: Да.
2: Вам, просто коробками шлют эти пинетки.
4: Да, к нам уже обращаются, вот к Сашке обращаются, что чем кормить, ну, в смысле, что кушать молодому папе,
2: да.
4: Будущему папе.
2: Да.
4: Вот. А ко мне спрашивается, вот как сложить пиньеты.
2: Как сложить пиньеты.
4: Да.
2: Конечно. Скажите, коляску будете на двоих покупать сразу?
3: Нет.
2: Раздельно.
3: Конечно.
2: Ага.
4: Ну да, потому что у Саши он...
3: Все-таки это не близнецы, давайте.
4: Ну не
3: так.
4: Давайте. Конечно. И потом, я сова, Саша жаворонок.
2: Вы сова?
4: Да, я сова.
2: Да?
4: Да.
2: А какая?
4: Сова, ну скажем так...
3: Долгонос.
4: Сова, Сашка, я не знаю. С юмором, вы знаете, нас выручает юмор.
2: Сова с юмором, когда...
4: Ну, сова с юмором. Когда мы ходим по-большому, выручает юмор. Вот так, без... Это единственная, кстати, сложность для беременности мужской.
2: Мужской, да.
4: У женщин проще.
2: А скажите, вот что бы вы сказали мужчинам, да, которые нас слушают, я надеюсь, что бы вы им посоветовали, которым, может быть, зародилась мысль?
3: Вы знаете, дорогие мужики, я скажу вам вот что. Мужская беременность – это такой приход. Ничто не сравнится. Просто ты полетел в космос. Забеременел раз и на...
4: И за уши не оттянешь.
3: На 15 триместров понеслось.
2: Ты свободен.
4: Да, ты свободен на 15 триместров. И главное, что выстраивается сразу смысл всего твоего существования на этой планете.
2: Да, легко и
4: просто. И думаешь, а на этой ли ты планете вообще?
2: Уже так даже,
4: да? Да,
2: да. Ну что ж, я думаю, с нашими открытиями, может быть, еще что-нибудь выяснится. И действительно, планеты другие обнаружить.
4: Я вам скажу.
2: Для таких, как вы, и для ваших последователей, потому что последователей наверняка у вас очень много.
4: Мы их называем последыши. Последыши, даже так.
2: Не обижает?
4: Нет, ну что вы. И я вам скажу, мы с Сашкой первопроходцы.
2: Конечно, я с этого начала.
4: И вот почему-то вспоминается, ну не знаю, это вот какой-то сентиментальный, но вот это вот ну там как бы текст не важен, но вот мы первопроходцы. Вот почему-то вот эта песня. Всегда.
2: Вот видите, как,
4: Саша,
2: вот
4: Саша
2: видите,
4: эту как песню...
2: Я думаю, что это тоже со школы осталось.
4: Со школы, да конечно.
2: Наверное.
4: Мы же, да.
2: Ну что, я вот вижу, Александр подустал чуть-чуть, он как бы чуть-чуть млеет.
4: Ну, чуть-чуть, да.
2: Поэтому
4: чуть-чуть.
2: Давайте закругляться.
4: Ну, токсикоз
2: потому что утомлять я вас не имею права.
4: Не.
2: На вас такая миссия возложена, что, извините, вас надо беречь, холить, лелеять.
4: Вот.
2: Поэтому спасибо вам большое, Александр, спасибо вам большое, Григорий. Ну что же, дорогие радио и телезрители, слушатели, вы вот сейчас вот вместе со мной пообщались с совершенно потрясающими людьми, так что берите с них пример, смотрите на них, получайте удовольствие. Я всем, конечно, желаю испытать на себе те ощущения, которые испытали уже эти двое великолепных наших гостей в студии. До свидания, дорогие слушатели.
3: До свидания.
2: А сейчас новости.
1: Быть или не быть?
5: Флора и фауна родной планеты.
2: Погоныш – крошка. Самый маленький из пастушковых. Держится скрытно, летает тяжело и неохотно. Хорошо плавает, прекрасно бегает, голос негромкий. Молодые птицы окрашены более блекло. Полная кладка состоит из 60 глинисто-серых или желтовато-серых яиц с мелкими темно-рыжими пятнами и мазками. Насиживают оба члена пары.
6: С нами легко.
7: Онлайн-радио. 101.1
0: Крэкс, пэкс, фэкс не работает. Фоменко фейк-радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Внешняя политика.
2: Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны.
1: Внутренняя политика.
2: Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
1: Финансы.
2: По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации.
1: Культура.
2: В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
0: Саша, не приплясывай. Фоменко Фейк Радио.
4: Харлям. Я вот что хочу сказать. Все-таки, понимая, что ваш конфликт с Игнатом истукан...
5: Фу ты, гасота! Фу. Говори, не называй его.
4: Хорошо. Вот с течением...
5: Сапоги скажи.
4: С сапогами у вас конфликт-то огромный, я понимаю, так?
5: Да, Сереженька.
4: Соответственно, хочу вам только предупредить. Вот вы в город собрались?
5: Да.
4: А ведь они уже, Игнат истукан...
5: Опять? Игнат,
4: сапоги.
5: Сапоги.
4: Они уже прям в городе. Ох, их тут как грязи.
5: Да их всех надо помилить. Помилить всех. Взять колесо обозрения и помилить всех. Прямо там.
4: Напоминаю, дорогие друзья, что сегодня у нас в гостях в передаче «К корням» основатель движения «Власть прополиса» Терентий Выхин.
5: Вот оно. И вот все Выхину.
4: Как говорит Терентий, с великим поклонением заслужи, оботрись, кусни, но не мни. Припади к прополису, унись тело дважды.
5: Почему дважды? Знаешь, нет? Сереженька, чувствую дух, чувствую твой дух тоже. Угу. Пошел, сейчас дух твой пошел. Угу. А дважды один раз ты лежа, один раз стоя. Сидеть нельзя.
4: Так, а я вот что хочу спросить. А сколько умовений нужно?
5: 9.
4: Ой-ой-ой.
5: 9.
4: Прям 9 умовений?
5: 9 умовений.
4: Обалдеть.
5: И я скажу тебе на. Обалдеть — это истукановское слово. Скажи лучше «о-баба».
4: «О-баба».
5: О, молодец.
4: «О-баба». Ну, сегодня, дорогие друзья, в передаче «К корням» у нас был основатель движения «Власть прополиса» Терентий Выхин.
5: Да.
4: Спасибо вам большое, Терентий.
5: Не за что тебе, не за что. Пусть дух твой развеется здесь, перейдет туда, дальше пойдет, а я сам пойду тоже. Ну и все. Утрись.
1: Харлям.
0: Знаете ли вы что?
4: Знаете ли вы, что для улучшения результата любого труда необходимо пробежать трусцой 5 километров и сразу лечь спать.

101. Are you? Удаляем зазнобу. Фоменко Фэй.

0: Фильмы для взрослых.
1: Здравствуйте, здравствуйте, наши дорогие слушатели, зрители. С вами, конечно, я, Ирина Рыбладзе, на Фоменко Фейк Радио. И у нас в гостях Бронислав Кукун, режиссер, продюсер и владелец сети Диатеатр. Правильно ли я поняла, вот из интервью с вами, которых уже много, mm-hmm. как сказать, mm-hmm. и газеты пестрят, что вы еще настаиваете на том, что ведь есть проекторы, которые сами переключают вот эти диафильмы, но вы настаиваете на ручном переключении.
2: Конечно.
1: Конечно, да?
2: Конечно.
1: Да.
2: Mm-hmm. Я настаиваю на ручном переключении, потому что автоматический таймер, в конце концов, приведет нас к той же самой порной эротика киноиндустрии.
1: Нет,
2: где именно... будет все скакать, перепрыгивать.
1: Скакать, перепрыгивать,
2: у
1: да.
2: нас все просто.
1: Да.
2: Вы приобрели диафильм для взрослых.
1: Да.
2: Да? Значит, и принесли его домой.
1: Но сначала проектор.
2: Ну, конечно.
1: У вас же
2: конечно,
1: и проектор
2: конечно,
1: продают.
2: Конечно, мы проектор, это большая индустрия.
1: Да.
2: Но я хотел бы, я сегодня хотел бы поговорить все-таки о нашей новой сети диатеатров.
1: Диатеатр.
2: Да. Скажи целлулоиду «да». Вот то, о чем вы говорите, мы да. везде уже развесили рекламу.
1: Развесили, да, да.
2: Что это такое? Представьте себе, что как это работает. Вот вы заправили, так сказать, диафильм.
1: Так.
2: Включились.
1: Включили, да.
2: Повернул.
1: Так.
2: Прочитал. Сделал.
1: Там титры же, конечно.
2: Повернул. Прочитал. Сделал.
1: Но скажите, а все-таки, ну ведь определенная скорость, ну так сказать, в этих отношениях все-таки нужна.
2: Ну послушайте.
1: А тут получается все время остановки.
2: Нет, не остановки. Зачем же так банально? Ну вот представьте себе. Мы поворачиваем первый кадр.
1: Да.
2: И в первом кадре видно, как молодой, прекрасный молодой человек целует, так сказать, великолепную, удивительную, фантастическую девушку.
1: Это фотография или это рисунок? Или вот как что вы используете?
2: Послушайте, да. Ну, у нас есть разные. Во-первых, ну, например, есть ретро, так сказать, диафильмы.
1: Ретро-диафильмы, да-да-да. Есть конечно, мультипликация.
2: Есть мультипликационные диафильмы.
1: Кто-то очень любит, кстати.
2: Ну, знаете, есть разные аниме. Да. Какие?
1: Кукольные.
2: Кукольные. У нас есть живыми людьми диафильмы.
1: Пластилиновая история.
2: Пластилин у нас есть. Любые версии. Как вам нравится.
1: И веточки, вот палочки, да-да-да.
2: Представим себе. Вот на первой фотографии, на первом
1: диакадре.
2: Диакадре. Да. На первом диакадре у нас появляется на большом экране. Угу. Мы видим, так сказать, целующихся красивую молодую девушку и милого спортивного парня.
1: Да,
2: мы видим.
1: Да-да-да.
2: И внизу появляется надпись.
1: Вот как? Да-да-да-да-да.
2: Вероника и Георгий целуются.
1: И все, да. И, в общем, понятно.
2: Понятно.
1: Конечно, понятно. И можно усвоить.
2: Вы в этот момент спокойно и начинаете целоваться со своей партнершей.
1: Даже если меня зовут не Вероника.
2: Даже правильно? Если вас зовут не Вероника,
1: совершенно
2: прошу прощения.
1: Ведь,
2: конечно. Ну, мы начинаем целоваться. Предположим, Сергей и...
1: Галина.
2: Галина, предположим. Предположим, Галина. Почему нет?
1: Почему
2: возможно,
1: нет?
2: Галина
1: квадратов,
2: и Сергей
1: да.
2: целуются.
1: Да.
2: Галина и Сергей целуются, и они целуются в реальной жизни. А диафильм-то ждет!
1: Ждет.
2: Понимаете, вот они целуются.
1: Сколько, так сказать, надо, столько
2: сколько
1: и будут целовать.
2: Сколько они хотят.
1: Вот это самое важное.
2: И в какой-то момент Сергей...
1: А Галина может это сделать?
2: Может сделать и Галина.
1: Это как договориться, да?
2: Даже я
1: кто
2: скажу
1: кто сегодня так, вертит ручку?
2: Кто почувствовал, кто сегодня вертит ручку?
1: Да.
2: Кто сегодня вертит ручку, это совершенно верно. И вот либо Галина, либо Сергей, а это, как мы уже с вами обсудили,
1: да.
2: по договоренности,
1: да.
2: Медленно поворачивает, и на втором кадре
1: так.
2: мы видим, что, например, Сергей...
1: Снимает пиджак.
2: Уже без рубашки. Например.
1: Ну быстро, понимаете, это быстро тогда получается.
2: Подождите.
1: Быстровато.
2: Подождите. А Галина полностью одета еще.
1: Ага. Так.
2: И внизу появляется надпись, которую мы читаем.
1: Да.
2: Господи, я не могу ждать. Как бы из уст Сергея.
1: Да. Сергей,
2: а замечаю, Галина в этом кадре не отвечает ничего.
1: Ага.
2: А поцелуи продолжаются.
1: Угу.
2: Они, повернув, увидев, так сказать,
1: да.
2: прочитали.
1: Да.
2: И как бы Сергей смотрит на Галину в живой жизни.
1: Да.
2: Не там, как говорится, где
1: да,
2: у нас...
1: Да.

0: Вероника и Виталий, да. Понимаете? А здесь...
1: Да.
0: И вот он смотрит на нее, как бы задавая вопрос, тот, который уже там прочитала Галина.
2: То есть можно не говорить, потому
0: ему
2: что...
0: Ему уже и не нужно, как бы, понимаете...
2: Ну, так сказать, вербализировать.
0: Да, да,
2: совершенно.
0: Да. Она уже понимает, что сейчас хочет, так сказать,
2: а Галина,
0: Сергей.
2: Даже если хотела бы сказать, она понимает, что лучше помолчать.
0: Лучше помолчать, конечно. Да. На это, на все у нас есть время. И вот этот эротический, долгий, подготовительный период продолжается. Повернул, прочитал,
2: ну, хочешь
0: сделал.
2: 15 минут, хочешь 20.
0: Повернул,
2: да, да, да.
0: Прочитал, сделал. Повернул, прочитал, сделал. Это же может, вы понимаете, как это удлиняет.
2: Нет, насыщает, это удлиняет, конечно, насыщает.
0: Насыщает,
2: а понимаете? Потом и разные модели, как сказать, и поведение.
0: Конечно,
2: можно пробовать.
0: Конечно,
2: а
0: Ира.
2: В этом случае там она,
0: да,
2: не отвечает.
0: Да.
2: А в другом случае она скажет первую фразу.
0: Да.
2: Как
0: вы
2: интересно. Вот это здорово.
0: Вы понимаете, как...
2: Вариативность.
3: Диафильмы для взрослых. Во всем виноват лососиный мус. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
2: Камышовка вертлявая. Отличается более контрастным сочетанием черных пестрин с желтоватым фоном нижней части тела. Надхвостье длинных светлых бровей и продольной полосы на темени. Предпочитает гнездование на увлажненных участках. Избегает зарослей тростника. Песни короче и проще, чем у барсучка. У поющих самцов наблюдаются токовые полеты. Гнездится отдельными парами.

0: Показываем тягомотиной. Фоменко Фейк Радио.
1: 101.ru.
2: Очевидное.
3: Здравствуйте, дорогие слушатели, зрители, с вами, конечно, я, Ирина Рыбладзе, Фоменко Фейк Радио всегда с вами. И у нас сегодня в гостях скромный человек, но невероятного таланта. И это человек, который всегда остается за кадром, это оператор Аркадий Бозин. Скажите, три финала ведь у вас в фильме?
4: Ну да, у нас ведь предполагает это полный метр. Во-первых, это полный, абсолютно полный метр.
3: Полный метр.
4: 360D.
3: Да.
4: Я говорю, когда видно со всех сторон, все выпукло.
3: Все время, да?
4: Вот все время, вот так вот. Это очень тяжело работать.
3: Это же может как-то подташнивать, нет?
4: У нас и всех подташнивало, и меня тоже, и помощников даже моих, Жорку подташнило, рвало прямо его на части там. Особенно, когда вот
3: на аппаратуру, что ли,
4: начал стучать членом по грибам.
3: Так это опять со всех сторон снимали?
4: Да. Когда Стас там стучит, ну вот, по грибам. Всех начал рвать. А мне-то тяжелее, потому что как бы я-то за камерой стою.
3: Ну, конечно, вам же за все вы в ответе.
4: Да, ну да, вот. И, короче говоря, когда это началось, вот такая ситуация, все там, конечно, плакали. Все плакали.
3: Плакали, да. А почему финал это три?
4: Три финала, потому что, ну, как бы на выбор зрителю. Мы даем на выбор. Мы ему даем как бы...
3: Ну вот смотрите, вот кинотеатр, сидит там 300 человек.
4: Да.
3: А вы же не можете, как сказать, спросить у каждого...
4: Нет, а это же специально, это же онлайн все время, это уже другое поколение.
3: То есть это не в кинотеатре, это не будет идти?
4: будет в кинотеатре
3: а
4: идти.
3: А как вы спросите у зрителя, какой финал?
4: Нет, у него пульт в руке, он там...
3: Ну экран-то один?
4: Экран один.
3: Конечно. А как быть?
4: Ну вот он нажимает пультом, соответственно. И вот так они будут нажимать друг другу, значит...
3: И будет перескакивать тот...
4: будет перескакивать, да, и как бы в результате...
3: Ну, точно может стошнить, извините?
4: Естественно.
3: Ну, может, вы это выйду?
4: Да, конечно. Не могу я. Просто тяжело. Когда...
3: Какой-то... Аркадий Алексеевич, наверное, я так поняла, что у вас очень тяжелый был съемочный процесс...
4: Ну, ничего страшного.
3: Вы просто устали, наверное.
4: Да, да, потому что мы же все время...
3: Снимали на природе все время.
4: Ну, как это? Естественно, на природе.
3: В дождь?
4: В
3: снег?
4: Дождь. Да, да. Потом они растут, эти тусики.
3: Так что, и что такого страшного? Я не знаю про этот гриб, я не знаю, что вы так все время начинаете плакать, когда вспоминаете об этом грибе.
4: Да нет, дело в том, что вы... это же настоящие были грибы, это же не реквизиты, не искусственные.
3: Ну, и что, вам жалко грибы или
4: нет,
3: что?
4: Нет, мне не жалко эти грибы. Зачем они...
3: Так почему? Что вас так трогает?
4: Ну, потому что это вода любого тронет. Вот если бы вы увидели, это вас бы тронуло тоже. Как бы, вот вы сморчки, знаете грибы?
3: Ну вот сморчки я знаю.
4: Это еще хуже, понимаете? Гораздо, гораздо хуже, понимаете? И запах очень, очень такой тяжелый, едкий. У нас Андрон, вот, который играл этого Стаса-то грязного, его тоже немножко подташнивало чуть-чуть. Ну а что делать?
3: Ничего себе, съемочки у вас были.
4: Тяжело.
3: Всех рвало бесконечно.
4: Да, всех рвало, нимф тоже рвало. И получилось у нас получился хоррор, и мы сделали три финала. То есть, где рвет один финал, второй там только подташнивает чуть-чуть, и третий все абсолютно, держат себя в руках. Вот так. Вот, но я не буду рассказывать специально, это же никому не интересно.
3: Ну, конечно, конечно.
4: Какие по-настоящему финалы, конечно. Что там происходит с нимфами в результате, конечно. С этим Гарри.
3: Билеты очень дорогие, понимаете?
4: Билеты дорогие, но, понимаете, это же 360D.
3: Ну,
4: понимаете,
3: да.
4: Это же...
3: Я понимаю,
4: да,
3: конечно,
4: это же первый
3: я понимаю.
4: Раз.
3: Не каждый сможет себе позволить.
4: Ну, есть скидочные, да. Так билет стоит...
3: скидочные для кого?
4: В партер 480 рублей.
3: Так, а скидочные для кого?
4: Ну, для тех, кто проберется как-то, я не знаю, там, ну... На балкон или куда-нибудь там, ну, к
3: то
4: нам...
3: есть это какие-то состязания, то есть не то, что там
4: мы проводим перед этим состязание, естественно, называется это эротические старты, это будет в фойе. Вообще, это я вам всю рассказываю историю.
3: Да, ну, конечно, а как же?
4: Надо режиссера этого позвать.
3: А как зовут режиссера?
4: Матвей Занов. Да, Матвей Занов, это абсолютно молодой парень.
3: Он такие всегда снимал домашние, милые сериалы.
4: Домашние, у него «Хоум» было, Сначала начинал с хоум-видео. Да. А вот теперь вот эротический уже хоррор. И он меня позвал, потому что он знает, что я прямо кидаюсь в это, прямо как на амбразуру. Mm-hmm. Ну, единственное, что я сам не участвую.
3: Ну и слава богу,
4: да.
3: Знаете,
4: ну, слава
3: что
4: богу. Да, я не могу, я говорю, я переживаю.
3: Вы и так переживаете, понимаете, если бы вы участвовали. Я же не знаю, что, чем да бы все закончилось. Вы нам очень дороги, понимаете. Потому что таких операторов по пальцам перечесть, на самом деле.
4: Спасибо, ладно.
3: Просто по пальцам перечесть. Да. Ну что же сказать вам, Аркадий Алексеевич? Ну, мы благодарим вас. Благодарим про ваш рассказ.
4: Покурить это самое.
3: Сейчас пойдем, я вам покажу, где можно покурить.
4: Да, да.
3: А ну вот так вот, да, уважаемые телезрители, уважаемые слушатели, вот такие вот фильмы у нас выходят. Ну, понимаете, ну, мне это очень интересно посмотреть. Я еще не видела, конечно. Он только
4: вам надо
3: выходить.
4: Посмотреть обязательно.
3: Да, ну я вот, ну, надо запасайтесь какими-то пакетами.
4: Я предупреждаю, что тяжело,
3: Потому что, вот как говорит Аркадий Алексеевич, подташнивать будет. Подташнивать
4: вам сколько?
3: Будет, да.
4: 21 есть уже?
3: Мне есть, да.
4: Ну, хорошо,
3: спасибо,
4: нормально.
3: Мне очень приятно. Ну, вот. Ну. Так что, друзья, запасайся пакетами и радостно идем на фильм «Растление грязного Стаса». А режиссер, напомните...
4: Занов.
3: Ну, да. А оператор,
4: Матвей,
3: конечно...
4: Матвей Занов, да.
3: А оператор, конечно же, Аркадий Бозин, который только что у нас был в гостях на Фоменко Фейк Радио. С вами была я, Ирина Рыбладзе. До скорых встреч.
2: Очевидное.
1: Для того, чтобы полететь в космос, не надо лезть в космический корабль. Просто найдите в интернете «Фоменко Фейк».

0: Классика в эфире.
1: И холода уже настали, а из ростка появился стебель, тонкие листья. И вот уже выпал снег, и наступила зима, а посреди заснеженного поля гордо высился изящный зеленый стебель с большими листьями и назревающим бутоном. Но как-то раз, когда соломинка только собралась зацвести, уже в феврале, в ожидании весны, по лугу пошел человек. Он шел и не обращал никакого внимания ни на природу, ни на то, что посреди зимы собирался цвести цветок. Он наступил на соломинку грязным сапогом. Та упала, втоптанная в снег. Вмиг, ощутив смертельный холод, боль, страх и ужас зимы. На следующий день цветок усох, покрылся корочкой льда. Ветер задумался, его дуновение стало совсем тихим и почти незаметным. Вы прослушали рассказ Валентина Пыхина «На лесосеке».
0: Классика в эфире.

0: Здравствуйте, дорогие! С вами я, Ирина Рыбладзе, на Фоменко Фейк Радио, передача «Жизнь Шаромыжника». И у нас в гостях двое удивительных, совершенно потрясающих мужчины. Они братья, они близнецы, и зовут их Валя и Рома Цукановы.
1: Здрасте.
0: Они почему-то, да, здрасте.
2: Доброго.
0: Они вот хотят, чтобы их назвали Валя и Рома. А почему Валя и Рома, а не Валентин и Роман?
1: Ну, что это все? Валентин, Роман. Что это где-то,
0: да?
1: На самом деле? Ну, смотрите, ну, Валя, Рома легко.
0: А почему не Валька,
1: легко,
0: не Ромка?
1: По жизни, потому что надо катиться. Катиться по жизни. Легко.
0: А может тогда Ромка и
1: Валентин,
0: Валька?
1: Валентин, нет. Ромка — это котомка, понимаешь? Это Ромка, у него, понимаешь, по жизни будет кромка. Чудо. Рома и Валя.
2: Валя.
1: Катится.
0: Рома и Валя.
2: Перекати поле.
0: Правильно я понимаю, что вы, так сказать, совершенно измените наше представление о том, что такое шаромыжник. Потому что некоторый негативный, так сказать, оттенок в этом слове есть. И мы привыкли к этому. Но вы перевернете вообще все с ног на голову.
1: А что в будущем-то? Ируся, что в будущем-то? Мы уже все перевернули.
0: Пока еще нет. Пока еще нет.
2: Все уже, все перевернуто.
0: Ну, рассказывай.
1: Смотри, вот я объясню.
0: Да.
2: Давай,
0: вот,
2: давай, Ром.
1: Вот получается, вот когда вслушайся просто в эту гармонию. Валя и Рома, да?
0: Валя и Рома,
1: А, например, Ирка или Ирина.
2: Во.
1: И только в одном случае. Ира.
0: Ира.
1: Вот как бы покатилась по жизни.
0: То есть вот с этого все начинается.
1: Конечно, отталкиваемся от имени. Понимаем, что гладкость имени.
0: Гладкость имени.
1: И это и есть максимальное приближение к шарообразной жизни.
0: А вот, например, Виталий. Вот как его теперь называть? Вот если он, как сказать, к шарообразному состоянию.
1: А Виталик вообще не попадает в конструкцию.
2: Он просто не его, сюда,
0: просто
2: не
0: Виталик,
2: сюда.
0: Вот,
1: вообще,
0: есть,
1: он на другую планету надо
2: вообще
1: убрать.
2: Вообще он...
0: Вот только Гена, например, подходит.
1: Освободить его. Гена подходит.
2: Генаша. Вот и все.
0: Но Генаша Виталия
2: покатилась, Генаша.
1: Да, ну вот так именно.
0: Да, хорошо, хорошо.
2: Вообще все круглое. Молния шаровая. Это шар. Это шар.
0: Да вы что? Ну
2: молния,
0: да,
2: это
0: да,
2: шаровая.
0: Да,
2: она
0: шаровая.
2: Как зык делает.
0: Зык.
1: Ну я скажу, давайте вот историю, прозвольную историю.
2: Давай, Ромка, давай.
1: По-простому, давайте объясню.
0: Да.
1: Ну, смотрите, значит...
2: Смешно, да.
0: Спокойно.
1: Князь Игорь.
0: Да, был такой?
2: Да.
1: А жена у него?
0: Ольга.
2: Оля.
0: Вообще-то Ольга.
2: Оля.
1: Имя на О. Это же шар-буква. А да, если шар-буква...
0: Секундочку. Ну какой же это шар, если это овал?
2: Нет. Оленька, это не овал.
1: Это в чистом виде шар.
0: Ну, знаете, шар — это круглое, а овал — это вот такой, ну, как сказать...
1: Ну, чего ты будешь, Ир, со мной про геометрию?
2: Ируч.
0: Я-то могу и не говорить, но слушатели будут интересоваться.
1: Мне что слушатели? Я тебе говорю, как есть. О!
0: Это шар.
2: Ром, подожди.
1: О — это буква, а ноль — это цифра.
0: Так.
1: Понимаешь разницу?
2: Я объясню, Ром, объясни.
0: Ну, объясните.
2: Оленька. Это Оленька, куда ты котишься?
0: Ага.
2: Ты понимаешь?
0: Ну, я стараюсь.
1: Не воротись.
0: Понятно.
1: Вот такой простой разговор.
0: Да. Ну, вот, как сказать, я и все наши слушатели, мы вообще считали, что шаромыжник — это произошло от этимологии, так сказать, слова. Это вот шарами, наполеоновские войска отступали, помогите, пропросили у, так сказать, у населения. И от этого пошло слово шаромыжник.
2: Охренело.
0: А у вас совершенно другая история, о чем мы узнаем буквально через минутку после музыкальной паузы.
3: Жизнь шаромыжника. Флора и фауна родной планеты.
4: Маньчжурская бородатая куропатка. Пердикс, дурика, сушкини. Бегает быстро и легко. Взлетает часто с отрывистым криком. Летит прямо, не петляя. Чаще на небольшие расстояния и невысоко над землей. Приземляясь, планирует. Уходя кормиться, самка иногда слегка прикрывает яйца сухими стебельками.
5: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
3: Сытые взаперти. Фоменко Фейк Радио.

0: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
1: Мозолим с первого взгляда. Фоменко Фейк Радио.

0: Вновь мы в студии. С вами Влад Журпатский, Юрий Бурзон и, конечно, Марат. Сам Марат, лаборант из лаборантов.
1: Марат Красовский-Бабич. И перед тем, как мы ушли на короткий перерыв, Марат сказал, дорогие друзья, я напомню, сказал, что существует уже новое понятие — кубические сперматозоиды. Что это? Откуда это берется? Мы хотим понять, чем занята сегодня Академия. Куда уходят, так сказать, наши народные деньги?
2: Да?
1: Деньги налогоплательщиков.
2: А вот куда пошло. Я чувствую, падал, ветерок-то чуть-чуть падал, да. Да. Ну, во-первых, я сейчас чуть-чуть скажу о кубическом сперматозоиде. Кубический сперматозоид — это сперматозоид усиленный, сперматозоид улучшенный.
0: Исправленный
2: сперматозоид.
1: Это искусственно исправлено или природными следствиями?
2: Вы знаете, искусственными и природными следствиями. Если человек правильно живет, у него начинает исправляться сперматозоид и превращается в кубический. Если он верно живет. Если верно живет.
1: Ну, а что это такое верно живет?
2: Верно жить? Тут, слушайте, мне кажется, что вы сейчас меня вынуждаете на какие-то такие откровенности, понимаете, на такой прямой разговор.
1: Зачем вы иначе здесь? Это журналистское расследование. Вы знали, куда шли?
2: Нет, я вам скажу так. Я вам скажу так,
0: да.
2: И честно, и прямо, и смело.
0: Да, хорошо.
2: Правильно жить. Во-первых, это правильное питание. Кто из вас правильно питается? Кто? Скажите мне, кто?
0: Поймал.
2: Такое пренебрежение едой.
0: Да.
2: На нормальной и пищей.
0: Да.
2: Кто из вас в последний раз ел просто сырую морковь? Кто?
0: Никто.
2: Никто этого не ест, это очень полезно. Это очень полезно и влияет в первую очередь на сперматозоидность. Понимаете?
0: Даже так.
2: Да, повышает сперматозоидность.
1: Марат, сколько у вас детей?
2: 5.
1: Ух ты, ух ты, мой.
0: Ну, 3 девочки и...
2: 3 девочки, 2 мальчика, что
0: ли? Да, хорошо.
1: Конечно. Удивительно. Скажите, пожалуйста, нам хочется понять, вот эти новые реформы, которые вы, так сказать, продвигаете сейчас в Академии, они все-таки...
2: Так, продолжать.
1: Они все-таки, нужны ли они?
2: Ребят, вот скажите мне откровенно.
0: Ну.
2: У вас какой-то, вот скажите, вам что, у вас заказ какой-то? Заказ, что ли, какой-то?
0: Нет,
2: какие-то вопросы, которые вы обязаны задавать? Жареного какого-то хочется, да, вам?
0: Что-то нет, значит, поверьте, жареное?
2: Поверьте. Нашей академии, да?
0: Поверьте, мы хотим просто обнажить это все.
2: Да не обнажить, понимаете, я ощущаю, понимаете, я сердцем стою за нашу академию, а тут я ощущаю нападки, бесконечные нападки с такими вопросиками, с такими вопросиками. Нападки на науку. А вот эти все популистские взгляды ваши, вы это оставьте, это бросьте. Если человек серьезный, и любого человека из академии вы пригласите, вплоть до какой-нибудь лаборантки даже.
0: Да.
2: Все лаборантки.
0: У вас есть лаборантки?
2: У нас есть лаборантки, конечно. Прекрасные лаборантки. Лаборантки. Но они все будут вам говорить одно и то же. Не троньте нашу академию, не троньте.
0: Вот, видите, как...
1: Марат, давайте успокоимся, Марат.
0: Да,
1: давайте,
0: не успокоимся, надо, не
1: потому
0: надо,
1: что
0: не
1: разговор надо. Пошел острый. И я вот, знаете, что хочу сказать, Марат? Скажите, а вот у вас есть же конкурс внутри академии между лаборантами? На лучшего лаборанта, например.
2: Лучший лаборант года, лучшая лаборантка года, да. Да,
0: ну,
2: конечно.
0: Вы уже который год становитесь.
2: Но лучше. Я уже бессменный, да, лучший лаборант.
0: Лучший лаборант.
2: 7, по-моему, я не помню. По-моему, 7, да.
0: Уже 7. То есть вы на доске почета.
2: Конечно,
0: да?
2: Я на доске почета.
0: Вас лично Кукштейн указал в своей книге.
2: И Кукштейн указал, да я
0: как
2: свою книгу.
0: Книга
2: пишу.
0: Называется, я забываю, как она у вас называется.
2: Которую мы с Кукштейном делали?
0: Да.
2: Которую мы с Кукштейном делали.
0: Да.
2: Паяльная лампа и все остальное.
0: И все остальное. Паяльная.
1: Это популяризация науки.
2: Популяризация науки. Легкая популяризация науки. Но я уже пишу свою книгу.
0: Ну, естественно.
2: Дневник лаборанта.
1: Дневник лаборанта.
0: Дневник лаборанта.
2: Да.
1: И вот это там... художественная литература?
2: Это художественная литература, да.
0: Как интересно. Очень
1: интересно.
2: Как... Художественная
0: литература. То есть это получается, что это можно экранизировать почти что, да?
2: Можно, конечно, вполне экранизировать, потому что очень интересные могут быть съемки, потому что там очень много натуры. Очень интересный. Очень интересный, да.
0: Интересно. Вот сейчас как раз мы вынуждены сделать легкую паузу перед тем, как заговорить об экранизации.
1: Об экранизации, да, книги.
0: Да. Давайте сделаем паузу и вернемся в студию через мгновение.
3: Жизнь лаборанта. Знаете ли вы, что? Знаете ли вы, что игра на балалайке может вызывать чувство любви к родине у перелетных птиц?
4: Турботай, турботай.
3: Что значит «потанцуй на празднике сбора несладкого маиса с моей сестрой, да

0: Валим любое. Фоменко Фейк Радио.
1: И вот, наконец-то, я могу спокойно еще раз поговорить с настоящим старпомом. С морским, я скажу, закаленным настоящим старпомом Любовью Захаркиной. И вот мы заговорили, как
2: Любовь
1: с Мойвы.
2: Любовь Васильевна.
1: Любовь Васильевна, да, Любовь, дорогая моя. Как ситуация у вас развивалась, вот когда уже, так сказать, вы подружились с Мойвой?
2: Ну как развивалась? Дружили, ну, она плавал он за нами, понимаете?
1: А, вот так прямо, да?
2: Плавал.
1: Ну, она билась об борт-то все время.
2: Ну, конечно. И даже и холод был уже не нужен. Потому что он нам и рыбу где показывал брать, и краба где показывал брать.
1: Уёк, в смысле?
2: Да, уёк, да.
1: Уёк, да, да. Ну,
2: все
1: просто, дорогие, я еще раз
2: полюбила.
1: Повторяю, да, что уёк – это Мойва.
2: Тихоокеанская
1: Мойва – это уёк по-настоящему.
2: Да, и вы, по-настоящему, значит, есть.
1: Она показывала вам рыбу.
2: Рыбу, показывала все. Да все показывала, понимаете?
1: Все показывала.
2: Не показывала.
1: Да.
2: Какие номера порой показывала.
1: Но она неспокойная рыба.
2: Она неспокойная, поэтому номера были иногда среди ночи.
1: Что?
2: Давай колотиться о борт, давай, давай, Люба, вставай.
1: Ну да,
2: вставай,
1: просит, Люба.
2: Я такой выхожу на пол, да чуть-чуть тебе надо, Марат.
1: Марат.
2: Дай спать-то, ну,
1: подожди,
2: что в самом деле?
1: Ты ее, вы ее Марат называете?
2: Я же говорю, вы мне еще не даете договорить. Я говорю, Марат он был, это самец уйка.
1: А, это самец уйка, ах ты господи.
2: Я ухожу, говорю, Марат, да дай поспать, да в чем дело?
1: Да, это Маратик.
2: А он бьется.
1: Действительно, в руки
2: надо?
1: Не дается.
2: И тут
1: как бы,
2: потом
1: да.
2: Я поняла, что ну, просто хотелось общения.
1: Конечно, ну ему не хватало,
2: Мы все в каютках у себя, понимаете, разобрались.
1: Да, да.
2: А он бедный там в море чешет.
1: Ну вы вообще, Любовь Васильевна, вы были как не разлей вода.
2: Да
1: вообще.
2: Вы не разлей вода, пока вот нет, баклан страшный.
1: А что с ним случилось? Как вообще, как случилось-то? Что?
2: Ну как, что случилось?
1: Как ее унесло-то?
2: Да, понимаете, вы просто понимаете, я понимаю, что
1: метров.
2: Вот эти люди, которые на суше живут, вот эти.
1: Да.
2: Сушные вот эти все люди.
1: Сушняк.
2: Сушняк,
1: ну вы же,
2: да, они...
1: Любовь, вы так называете их, сушняк же,
2: ну,
1: да?
2: Ну пару, как только не называю.
1: Да я понимаю.
2: А сейчас все просто не могу говорить.
1: Ну все, не надо, но в основном сушняк говорить про тех, кто на берегу
2: засуха
1: живет.
2: Засуха сушняк.
1: Засуха, да, да.
2: Ну вот, и просто вы не знаете, сколько чудес, понимаете, что море это просто как это кладезь, понимаете, чудес.
1: То есть мы не знаем о море ничего.
2: Ну вы не знали, что бывают гигантские крабы, вы понять не имеете,
1: да,
2: что может встретиться,
1: да,
2: гигантская мойва уёб.
1: Вот и уёб, действительно.
2: Понимаете? Это никто не знал.
1: Ой,
2: что бывают гигантские чайки, вы знаете?
1: Нет.
2: Ну, а я вам говорю,
1: так это была гигантская чайка.
2: Гигантская чайка унесла Марата.
1: Унесла Маратика.
2: Она долго за ним охотилась, кстати. Долго,
1: да?
2: Долго, да.
1: То есть что, она как бы сначала на...
2: Да, где-то с неделю
1: парила над вами,
2: прям,
1: да?
2: Чешет над нами, чешет.
1: Как, даже
2: хотел, я говорю, да, слушай, я говорю, Лень.
1: Да.
2: Ну, это этот... Помощник мой.
1: Леня его зовут.
2: Больни ты чуть по этой птице-то.
1: А у вас специальный же есть этот, чем полить-то?
2: Ну, конечно.

0: конечно. А, ну естественно, да. Пушка стоит.
1: Против гигантских, что ли, этих?
0: Пушка для рыбы, рыбная пушка.
1: А, рыбная пушка, ну я понял.
0: Рыбная пушка, а я говорю, слушай, да попали ты это, попали да, этому, ну, да. этому уродцу.
1: Да, да, он, вот им, действительно.
0: А он говорит, да нет, я не могу, это рыбная пушка, ну, это не да. птичья пушка.
1: Так надо было отогнать
0: надо
1: его
0: было
1: вовремя.
0: Надо птичью пушку с собой брать там уж.
1: Птичью, да. Ну вот не брали птичью, теперь будете брать. И отогнали, естественно. Птичья пушка-то, она отличается от рыбной совсем, конечно. Ну что, боже мой.
0: Любой да, Василий... да, да, конечно, птичья, совсем другое дело.
1: Ну совсем другое дело, естественно, я говорю. Вообще море беспощадно.
0: Да море беспощадно, и так я потерял друга.
1: И так в результате.
0: Все из-за что Леня не взял птичью пушку.
1: Ничего просто, не успели даже. Вы что, выбежали что ли?
0: Ну как не успели, мы все успели, 7 лет у нас дружба была.
1: Нет, 7 лет ты успели, а вот ее как-то ухватить бы за что-нибудь, я не знаю.
0: Вот птица-то, да что вы.
1: Бесполезно.
0: Да что вы, да вы меня сейчас здесь не увидели, если меня что-то ухватить
1: попытался. Ну да, точно.
0: Гигантская птица, повторяю.
1: Ох, Любовь Васильевна, заканчивая.
0: Берегите друзей.
1: Вот берегите друзей, дорогие. Море беспощадно.
0: И берите с собой птичью пушку.
1: Это говорит вам настоящий старпом.
0: Птичью пушку с собой берите.
1: Берите птичью пушку, друзья. Всегда берите с собой птичью пушку.
0: Ну, когда вы ходите в это.
1: Мы прощаемся с Любовью Васильевной Захаркиной.
0: До
1: настоящий старпом в своем роде, единственное старпом.
0: Спасибо.
1: Всего доброго.
0: Пока.
1: Удачи.
0: Пока.

0: неловко пыжимся, мнемся вдоль стен, ходим в обтягивающем. По сути, мы ливер. Фоменко Фейк Радио.
1: Знай и люби свой край.
2: Флора и фауна.
3: Высоколоба и бутылка нос. Вид клюворылых. Отряды китообразных. Зубатые киты живут стайками, состоящими из животных разного пола и возраста, включая детенышей. И залюбленный корм – кальмары, за которыми бутылконосы совершают погружение более чем на километр и продолжительностью более часа. В желудке бутылконоса находят до 10 тысяч клювов кальмаров.

0: уважаем Румынию. Фоменко Фейк Радио. 101 Рок. Сексуальная.
1: Сексуальная.
0: Сексуальная.
1: Сексуальная.
0: Революция.
2: Сексуальная революция здесь и сейчас. У меня, Владислава Жульпацкого, в гостях сегодня профессиональная трусиха Антонина Папина. И вместе со своим мужем Игорем Папиным мы выясняем самое главное. Мы выяснили, что овладеть трусихой можно только приведя ее в бессознательное состояние. А трусиха легко, как я понимаю, попадает в бессознательное состояние.
3: Легко.
2: Но вот какой у меня вопрос. Можно ведь в бессознательное состояние загнать трусиху словами?
3: Да.
2: А можно действиями?
3: Лучше действиями.
2: Ну, а именно какими?
3: А я сказал, что я начал с поглаживания и похлопывания, но после этого я как бы провел...
2: Вы добавили пощупывание?
3: Я добавил пощупывание, и я с ладонью как бы посередине провел...
4: Не говори сейчас!
3: Ну, хорошо, я не буду.
2: О, Господи.
3: О, Боже.
2: Понимаю вас, да.
3: Я прямо все вспомнил.
2: Удивительно, удивительно. Скажите, пожалуйста, ну вот уже вы живете с Антониной вместе уже 34-й год. И 34 года вместе. И Антонина по-прежнему продолжает быть трусихой и никак от этого не избавиться. От этого нет, как говорится, таблеток.
3: Нет, нет, да. Таблеток
2: и
3: нет.
2: И я вот что хочу спросить. Вы каждый, так сказать, каждый момент вашего соития...
3: То есть я записываю на видео.
2: Ах, вот оно что...
3: Не бойся, ах, вот Тонечка, не
2: я
3: бойся.
2: Я давно подозревал.
3: Тише.
2: А вы показываете эти...
4: Нет.
2: Вы никогда... Антонина, вы никогда не видели эти кадры?
4: Я не буду смотреть, что...
2: Понимаю вас.
4: Страшно?
2: Понимаю,
4: это
2: понимаю.
4: Очень страшно.
2: Это очень страшно, я понимаю.
3: Она видела только титры.
2: Только титры, понимаю.
3: Да.
2: Понимаю вас. Ну,
4: и
2: какой
4: упала,
2: совет?
4: Упала в обморок, помнишь?
3: Да, я помню, Тоня. Тоня, Тоня, не волнуйся. Малыш, ты не спишь?
4: Игорь,
2: какая любовь, всегда. 34 года, какая любовь, Господи.
3: Да, да,
2: вот да. Что я хочу спросить у вас, Игорь,
3: да.
2: Скажите, пожалуйста, ну, сам вот этот, это острый вопрос. Каков программа «Сексуальная революция»
3: да.
2: требует такого да. острого вопроса?
3: Да.
4: Только тише.
2: Скажите, Игорь,
3: да.
2: что для вас секс с трусихой?
3: Это... Бомба.
2: Господи, неужели бомба?
3: Это развратная бомба.
4: Не могу.
2: Как же она может быть развратной бомбой, когда она без сознания? Вы же сами говорите, что соитие с трусихой невозможно, если она находится в сознательном состоянии.
3: Она самая крутая бомба.
2: То есть, как бы вы таким образом нашим радиослушателям сейчас даете понять, что как только мужчине встречается трусиха, он сразу должен все бросить и сделать все возможное, чтобы трусиха стала его.
3: Да, надо силой взять искомое.
2: Ну как же, ну она... А. То есть вы призываете к тому, чтобы секс с женщиной, которая находится в бессознательном состоянии, стал нормой.
3: Да.
2: Да. Интересная позиция. Это, дорогие друзья, вы услышали позицию Игоря Папина, мужа профессиональной трусихи Антонины Евгеньевны Папиной.
3: Тонечка, не бойся.
2: Короткая пауза в программе «Сексуальная революция». Мы скоро вернемся.
0: Сексуальная.
1: Сексуальная.
0: Сексуальная.
1: Сексуальная.
0: Революция. Шлеп. Шлеп. Шлеп. Шлеп.
5: Рыба не проснется. Возьми ее. Сонную.
2: Рыболовные раскладные шлюпки «Рассвет». У ПК ЭИ НРГК «Вымпел».
5: Сайта пока нет.
2: Минутка поэзии.
6: Я спросила у ручья: так теперь же чья я? Чья? Я спросила у рябины: та ушла в свои глубины. Ветер мне не отвечает, месяц в небе он качает, снег молчит и дождь молчит, на щеке слеза горчит. Вся любовь моя как рана, полюбила слишком рано, без оглядки, без прикрас, отдала любви запас. Вы прослушали стихотворение из цикла «Кладовая любви» Дианы Шульц.
0: Знаете ли вы что?
7: Знаете ли вы, что у обычного велосипеда всего два колеса, поскольку от остальных он отказался по эстетическим соображениям?
8: Все на чистоту!
3: И вновь мы вернулись в нашу студию. Мы с Людмилой Парабас.
9: Да.
3: Мы с капсулами страсти для женщин и мужчин, которые предлагает Людмила. Это уникальные капсулы, которые дарят, в общем-то, новое ощущение сочности жизни.
9: Да.
3: Вот так бы я сказал.
9: Так вернемся, да?
3: Да, вернемся к пенной вечеринке,
9: о которой вы говорите. Я просто хотела сказать, что еще получат покупатели капсул,
3: что
9: кроме
3: еще?
9: Самих капсул.
3: Да.
9: Вы получите контактную книжку, где будут обозначены контакты ваших, так сказать, предполагаемых напарников. Потому что если вы пойдете один, куда бы то ни было, на пенную вечеринку, на какую-нибудь, не знаю, какую-нибудь малайскую дискотеку, обязательно вот пристанут, понимаете, с этим личным
3: отличием. И что же?
9: Так вот, а вы можете из контактов выбрать из наших, опять-таки, подопечных себе друга, и будьте гарантированы, что будете получать удовольствие исключительно от пены, исключительно от звука, исключительно от освещения, исключительно от самих ощущений. Вам не нужно будет идти на контакт. Вот этот пресловутый личный вот этот вот замшелый.
3: Замшелый, действительно. Погрузитесь в ощущения, призывает нас Людмила Парабас. Какой же вам большой мы говорим за это спасибо.
9: Да пожалуйста, ребята, пожалуйста.
3: Огромное.
9: Да.
3: И давайте обязательно с вами еще встретимся.
9: Зовите,
3: назначим.
9: Я приду.
3: И еще, конечно, встречи.
9: Конечно, да.
3: С яркой, сочной женщиной.
9: Да.
3: Людмилой Парабас. Спасибо вам огромное.
9: Чао.
3: Чао.
0: Знай и люби свой край.
10: Флора и фауна.
11: Крапчатый суслик. В пределах ареала общий тон окраски светлеет и тускнеет по направлению к югу. Из-за обширной распашки степей крапчатый суслик оказался вытеснен на неудобе. Склоны сухих балок, межи, окраины лесополос зимой впадают в спячку. Спит суслик в очень характерной позе, сидя на задних лапах, подогнув голову к брюху и прикрыв ее сверху хвостом.
12: С нами хорошо. 101.ru
13: Груша навсегда.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Нефтяная промышленность.
1: Нефть продолжает дорожать в надежде на сокращение добычи вне ОПЕК. Аналитики отмечают, что надеяться нефть стало впервые за последние два года.
2: Такой тренд не может не радовать. Хотя я предпочитаю обнадеживаться сдержанно. Никогда не знаешь, мало ли.
1: Так прокомментировал нам по телефону ситуацию аналитик банка «Сокол» Денис Клюковкин.
0: Животноводство.
1: Правительство намерено создать систему идентификации домашних животных. Как сообщил на пресс-конференции министр сельского хозяйства, опыт распознавания планируется перенять у иностранных коллег за несколько сотен миллионов долларов.
3: Как это повлияет? А это повлияет, поверьте. Где тут свинка, где собачка, а где корова? Все это нам предстоит наконец узнать. Ведь сейчас нет никаких градаций. Пора переходить на современные технологии.
1: Сказал он в интервью нашей радиостанции.
0: Социальная ответственность.
1: Как сообщает Министерство социального развития, по итогам прошлого года 5 миллионов человек в стране получили зарплату. Это на 250 человек больше, чем в позапрошлом году, и на 318 человек больше, чем 5 лет назад. В сообщении ведомства говорится о том, что эти данные не будут оставлены без внимания, и для прояснения ситуации будут привлечены правоохранительные органы, пожарные и скорая помощь, поскольку есть подозрение, что именно они и получили зарплату. Мы будем следить за развитием событий.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
4: Впервые на рынке.
0: Чайные наногранулы из Галлии.
5: Чай, который не виден.
0: Только запах.
5: Только вкус.
0: Только нано.
5: Только чай.
4: ЗАО «Анатолий Штерн».
0: Чай в розницу. Какая разница? Пей.
6: Лицензия 09765Q 38098-0875.

0: Уснув в попыхах. Фоменко Фейк Радио.
1: Лабиринт Леонардо.
2: С вами снова я, Ирина Рыблазова, на Фоменко Фейк Радио, передача «Лабиринт Леонардо», и у нас в гостях Виталий Поплотень Гуцко.
3: Здрасте, здрасте, да. Очень приятно.
2: И продолжаем вас... сразу разговор о шипзиках, естественно.
3: Да, вы заметите, как проблема стала остро.
2: Остро очень.
3: Стала очень остро эта проблема, она встала просто потому, что ее не замечали, потом
2: не
3: уже,
2: замечали, не
3: когда
2: замечали.
3: Стали замечать ее, естественно, то уже пришлось заниматься, и вот, конечно же, в нашем научно-исследовательском институте была выделена, как я уже сказал,
2: да,
3: целая лаборатория, отделы под отдел,
2: да,
3: и построена, так сказать, шипзючная построена. Где проживают шипзики. Отлов шипзиков, конечно,
2: да,
3: же.
2: Да, ну, да, конечно. Есть, и переработка, так сказать.
3: Переработка, потому что мы должны перековывать шипзика.
2: Перековывать
3: шипзика. Да. Это непросто. Непросто. Я хочу вам сказать. Значит, вот часто спрашивают.
2: Да, вот интересно, да.
3: Вот часто спрашивают, когда спит шипзик без одеяла и распространяет шипзичную энергию, значит, все спрашивают, может ли шипзик наброситься во сне?
2: Может ли шипзик наброситься? Да.
3: Вот вы сами как думаете?
2: Ну, я думаю, что да, получается, что да.
3: Да не просто да, а он только и ждет, как набросится во сне.
2: То есть это какой-то лунатизм получается, он
3: да
2: отдает
3: вы понимаете,
2: тебе отчет.
3: Шипзик как раз во время сна,
2: да,
3: шипзик как раз и являет собой ту самую опасную субстанцию, вот которая... Ну, конечно, она... Ведь шипзики что? Шипзики мечтают захватить полушарие.
2: Да вы что?
3: Да.
2: Серьезно?
3: Захват полушария шипзиками – это их план. Но их план, я хочу вам сказать...
2: Нет, ну вы стоите, так сказать, на границе, я бы сказала. Получается,
3: да мы не просто на границе, мы просто на переднем краю.
2: На переднем краю.
3: Конечно. Так вот, вообще, могу сказать, шипзик... шипзик.
2: Да.
3: Набрасывается во сне... Только на неготовую жертву.
2: На неготовую жертву. Ну вот смотрите, вот такой вот острый вопрос сейчас я вам задам.
3: Mm-hmm.
2: А вот сейчас, особенно когда такой прирост шипзика, когда шипзик уже стал и не низкорослый, а уже высокорослый, и вообще отличить его все труднее и труднее.
3: Развитие шипзика.
2: Да. Ведь многие женщины, я сейчас просто знаю, что выходят замуж ошибочно за шипзика. И вот что и во сне получается, они набрасываются первых на этих женщин.
3: Так, во-первых, вы должны понимать, что и женщины шипзики тоже бывают.
2: Но
3: вы
2: их
3: это
2: меньше.
3: Должны понять.
2: Но их меньше.
3: Ну, вы знаете, их сегодня меньше. Но это же семимильными шагами развивается.
2: Ну, конечно, если муж
3: сам шипзик, конечно.
2: Жена шипзик, а дети?
3: Ну, дети рождаются уже шипзиками. Что ж тут непонятного? Конечно, у черепахи рождается черепаха.
2: То есть шипзик и шипзик.
3: Шипзик от шипзика, как говорится.
2: Да.
3: Один к одному.
2: Один к одному.
3: Конечно. Вот. Вообще,
2: вы хотите... детей берете перерабатывать?
3: Значит... Во-первых, ну, детей мы, конечно, уже сразу под контролем.
2: Под контролем.
3: Но я хочу вам сказать.
2: Да.
3: Без сна
2: так.
3: Это нужно понять.
2: Да.
3: Если нет сна, то шипзик и не набрасывается на людей.
2: То есть надо лишить шипзика сна.
3: В принципе, не спящий шипзик так. имеет все шансы не набрасываться и остановиться бессонница шипзика.
2: Да.
3: Это победа человечества.
2: Победа человечества. То есть вы занимаетесь вашей лабораторией и много чему. Вы занимаетесь тем, что не даете просто шипзику спать.
3: Ну, конечно, для того, чтобы он не набрасывался.
2: Не набрасывался. Понимаете?
3: И могу сказать... Вообще, бывает, так сказать, когда шипзик может наброситься в простом, так сказать, режиме. Да,
2: в простом режиме.
3: Но не чаще, чем обычные люди.
2: А скажите, а набрасывает?
3: Ведь обычные люди тоже набрасываются,
2: да,
3: вы знаете.
2: Да, как бы встречаем это, вот. к сожалению. Вот. А скажите, в вашей лаборатории были случаи на наброса с шипзика?
3: Вы знаете, мы настолько подготовлены к набросу шипзика, во всех его проявлениях. В принципе, пока ни разу еще не было.
2: Не было.
3: Ну, во-первых, вы не забывайте. Мы же у нас в шипзючной нашей.
2: В шипзючной
3: нашей. У нас закрывается каждый отсек, закрывается одеялом.
2: А.
3: На ночь.
2: Да. Хочешь, не хочешь, да, а придется закрыться. Да, на секундочку прервемся, чтобы снова встретиться с вами.
1: Лабиринт Леонардо.
0: Знаете ли вы, что?
4: Знаете ли вы, что оливковое масло, нанесенное на нижнюю поверхность лыжи, не имеет тех же свойств, что и лыжная мазь?
5: Ай, Богданку Костровеци! Кого не були боїться? пойдем.

0: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. Категория 12+.
1: Распахиваем непаханное. Фоменко Фейк Радио.
2: За и против. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в программе «За и против» дебаты. Дебаты – это так любимо вами. Вы так любите дебаты. Ну, конечно, когда конфликт, когда вспыхивает вот эта вот яркая и ясная сущность героев, которые сталкиваются между собой, взрываясь, так сказать, покоряя все, что есть. Каждый отстаивает свою позицию. Очень ярко, очень шумно, порой переходя границу. И надо сказать, вы, конечно, дорогие радио наши слушатели, все это очень и очень любите. И сегодня у нас в программе «За и против» в наших дебатах сегодня два лидера. Два человека, которые взяли на себя смелость, которые повели за собой людей, людей, которые пошли за ними. Это лидеры двух удивительных человеческих объединений. Да-да-да. Итак, сегодня у нас в гостях лидер одутловатых. Это Сергей Груздев. Он возглавляет движение одутловатых, как я уже сказал. И сегодня у нас в гостях Любовь Потанова. Она является лидером движения сухих. Здравствуйте, Любовь.
3: Здравствуйте.
2: Прекрасно. Здравствуйте, Сергей.
4: Здравствуйте.
2: Ну что ж, мы сразу потихонечку начну задавать вам вопросы, а вы потихонечку... Сейчас в этом первом сете, в наших дебатах, нужно будет говорить по одному, не перебивая друг друга. Не так. Ну вот, Сергей. Да. Я сразу хочу у вас спросить. Да. Этот вопрос задают мне все время. Появляется он без конца, этот вопрос. На наших мониторах приходит по СМС. Сережа, как снять одутловатость?
4: Ай, господи, боже мой, как снять? Первое, что я могу, чем вам парировать? А зачем?
2: Зачем снять одутловатость?
4: Зачем?
2: Нет, ну просто ну, хочется понять, зачем она нужна, одутловатость?
4: Я скажу вам, я объясню.
2: У вас 2 минуты.
4: А, хорошо. Вы находитесь в метро, например. Ну, вдруг вы оказались в метро, вы в электричке. Mm-hmm. Вы оказались в электричке, вы едете в Бунино, например. Mm-hmm. Есть такое местечко, там отдыхал. Mm-hmm. Удивительно. Ну, не будем говорить. Так вот, вы едете в Бунино. Как протиснуться? Если вы одутловаты, то вы можете протиснуться, то есть как бы вы переминая свои, как бы скажем так, ваши возможности, ваши все эти самые чресла и все-все-все, вашу природу, которая одарила вас матушка, вот, и, соответственно, и тятенька, вот, я бы так сказал. Вот, вы протискиваетесь в эту электричку и замечаете...
2: То есть, одутловатость дает возможность вам протиснуться. И это как бы первый вброс.
4: Это первый вброс.
2: За то, чтобы одутловатость...
4: Я легко протискиваюсь.
2: Да, одутловатые протискиваются.
4: Одутловатые протискиваются.
2: Любочка, скажите, пожалуйста, дорогая, пересушенность опасна ли?
3: Во-первых, почему пересушенность? Я не очень поняла. А потому что сухие не значит пересушенность.
2: Ах, вот оно.
3: Совершенно это не обязательно абсолютно. И пересушенности бояться не стоит.
2: Есть ли смысл ее устранять? Вот такой
3: нет, есть смысл ее устранять, но она, в общем, мало кому из сухих грозит. Если правильно подходить к вопросу физиологии своего тела. Я бы попросила, я вас не перебивала. Только что. Поэтому прошу как-то относиться с пониманием и с тактом. Потому что вот вы видите, какой у меня голос?
2: Да, конечно.
3: Слышите?
2: Конечно, это вот все от пересушенности.
3: Нет, дебаты. Угу. Дебаты с Груздевым.
2: Ну вот, прекрасно. Вот прекрасно. Любовь Потанова, Сергей Груздев. Сергей Груздев, лидер одутловатых. Да. Любовь Потанова, это лидер сухих. Да. На этом мы сделаем небольшой перерыв. У нас перерыв, и мы вернемся буквально через короткое время.
0: «За» и «Против».

0: обнажаем жуть, волтузим тягомотину. Фоменко Фейк Радио.
1: Знай и люби свой край.
2: Флора и фауна.
3: Оляпка — единственная птица из воробьиных, способная нырять. Петь начинают еще зимой. Позывка — резкая дзит-дзит. Пение — громкие журчащие трели и свисты. Осенью молодые разлетаются, весной возвращаются на свои прошлогодние территории, охотно гнездятся в своих старых гнездах после некоторого ремонта.

Уйми заядлого. Фоменко Фейк Радио. Педикюр. Вчера, сегодня, завтра. Исторические хроники. Итак, дорогие друзья, сегодня в эфире программа «Педикюр. Вчера, сегодня, завтра». Ну, как вы понимаете, всегда...

0: Да, в этой программе мы поднимаем остро стоящие вопросы. Вопросы, которые, так сказать, без которых, ну, просто на ответы нельзя, эти вопросы не могут остаться неотвеченными. Связано это прежде всего с тем, что, ну, как вы понимаете, люди, которые не занимаются педикюром, не делают его, они, так сказать, докучают не только себе, своему здоровью, но и окружающим. Ну, даже просто элементарно хождение, так сказать, людей без педикюра, оно просто, ну, особенно в многоквартирных домах, в многоэтажных, вы слышите, когда это, так сказать, с каким грохотом бывает это происходит, а всего-навсего. А педикюру ведь, дорогие друзья, не просто как-то так, а может быть даже уже и 5 или 7 тысяч лет. Но мы для того, чтобы разобраться в этом исторически, в этих процессах, было ли так всегда, мешали ли вот эти вот необработанные ноги своим шумом соседям, и вообще как-то вообще во все времена это было. Мы хотим понять, как он прошел этот трудный путь, этот педикюр, как он шел, как он двигался, как он накрыл, так сказать, на цивилизацию. Мы хотим понять, как все это происходило. То есть ноги — это ведь наше все. Это наше движение, это работа сердечной мышцы. И поэтому без педикюра никуда. И сегодня у нас в гостях... знаток, историк, исследователь педикюра в историческом аспекте, заслуженный ученый Валентина Тротова. Я, наверное, без отчества, Валентина?
1: Да, можно без отчества.
0: Спасибо.
1: Нормально.
0: Исторические хроники. Итак, Валечка, да, скажите, пожалуйста. Дело в том, что сегодня педикюр, ну, он с одной стороны как бы и в почете, угу, а с другой стороны как бы в некоторых местах он и в загоне.
1: В загоне.
0: Вот. Угу. И я хотел бы спросить, как все это начиналось? Как это все педикюрное движение начиналось?
1: Ну, вы знаете, хотелось бы начать с того, что в отличие от маникюра, где манус – рука, куре – ухаживать, педикюр – это педис – нога, и куре – ухаживать.
0: Господи!
1: Да.
0: Так вот в чем разница.
1: Разница вот в этом.
0: Она просто колоссальная.
1: Да. Вы знаете, хотелось бы отметить, что в додинастический период, когда правил Монтухотеп...
0: Так вы начинаете прямо с Древнего Египта.
1: Ну а как же? Ну а как же? А что делать? А что делать? По-другому нельзя. Понимаете, что все имеет значение. Дело в том, что Монтухотеп был богом войны.
0: Опа!
1: Да. И поэтому ногти не стриглись.
0: Опа-па! Ни на руках, ни на ногах.
1: Конечно, они отращивались. Воины отращивали ногти. Они окапывались. Им нужно было быстро вырыть окоп.
0: Угу.
1: Конечно.
0: Мы имеем в виду, конечно, древнеегипетские армии.
1: Естественно, да.
0: Вот эти мощные.
1: Да, угу, да. Бог войны, понимаете, так не вот случайно, конечно. Да, потом мы переходим к династическим.
0: Скажите, подождите. Я хотел бы тут вот про окапывание немножко вот все-таки понять.
1: Да-да.
0: Видите, как получается? Выходит так, что в какой-то момент,
1: да,
0: из-за того, что появился педикюр, то есть педис,
1: педис
0: и,
1: да,
0: и кур.
1: И куры.
0: Педис,
1: куры,
0: и кур, куры.
1: Куры.
0: Куры,
1: да.
0: Педис и куры появились, то есть,
1: да,
0: нога и ухаживать.
1: Да.
0: Совершенно исчезла человеческая возможность вот в этой вот длинной, вот этой вот пятитысячных, пять тысяч лет вот этой эволюционной вот этой фазе, полностью, как я понимаю, исчезла возможность и умение окапываться.
1: Да, совершенно. Человек лишен этой возможности, понимаете? Если у него нет лопаты, он не может окопаться.
0: А раньше, получается?
1: А раньше он мог, понимаете? Он мог совершенно голым остаться в любом месте и быстро окопаться.
0: Так, получается, вы противница педикюра?
1: Нет, почему? Я не противница. Каждой эпохе, каждому веку свое.
0: Ага.
1: Сейчас, может быть, и не нужно окапываться так быстро.
0: Ну, может быть, и да. С другой стороны, давайте подумаем.
1: И потом асфальт, понимаете?
0: Понимаю,
1: ну, конечно, асфальт.
0: Как окапываться в асфальте?
1: Тут уже, понимаете, нужны другие
0: приспособления. Никаких ногтей ведь не хватит.
1: Да, поэтому,
0: конечно,
1: бессмысленно. Просто бессмысленно,
0: конечно,
1: да.
0: Конечно.
1: Да.
0: Исторические хроники.
2: Реклама на Фоменко Фейк Радио.

0: Классика в эфире.
1: За окном моей палаты гуляла белокурая блестящая красавица, от которой невозможно было оторвать мой пристальный взгляд. От поцелуев с ней на губах возникали вулканы, лава которых не изменяла свой цвет даже после того, как затухала. Она не была упруга, напротив, в ней можно было растворяться, как в пышной пуховой подушке. Я пытался бежать от нее, но она догоняла меня со скоростью ветра. В ее глазах пряталась какая-то загадка, неподвластная научному объяснению, которая заставляла скрипеть мои зубы при одном только прикосновении наших взоров. Ночью глаза этой блондинки зажигались тысячами звезд, и было понятно, что от такой красоты отказаться просто невозможно. Ее сердце, с одной стороны, было настолько непоразимо, как бывает непоразима жажда в наслаждении, а с другой настолько ранима, как тающий снег в середине января, что я не мог ждать от нее чего-то действительно предсказуемого. Я проснулся от странного ощущения, которое заставило меня выглянуть в окно. За окном лежала она. Накинув рубаху, я пулей выскочил на лестничную площадку и, не замечая лестниц, летел к ней. Оказавшись на улице, я присел и начал гладить ее бархатное тело. Оно мерцало, как бриллиантовое колье, и приятно ослепляло. Она не обращала на меня никакого внимания, была холодна ко мне, так же холодна, как убийца, совершающий убийство только из-за денег. Ее звали Зима. Вы прослушали отрывок из повести Святослава Бургазова «Схватка».
0: Классика в эфире.

0: Знаете ли вы, что наряду со стрижкой огнем постричься можно также мечом и щитом?
1: Веселые сапожата.
2: Снова здравствуйте, веселые сапожата на Фоменко Фейк Радио. Сегодня здесь у Владислава Жульпацкого в гостях Маргарита Аракчеева. Женщина, да, которая является директором и создателем, да, уникальной компании. Компании, да, которая называется ООО «Чешуя».
3: Да, еще я действительно член-корреспондент Всемирного общества «Глубина».
2: Вот это да, потрясающе. Общество, да, «Глубина». Марго, мы договорились так, что, да, я буду называть вас Марго.
3: Пожалуйста.
2: Марго, да, выдела рыбу, которая не тухнет.
3: Да, это правда.
2: Вот этот ваш ослепительный, нежный, трепетный рассказ про, да, Мойву, про первую встречу, да, про снятие, так сказать, с мертвой, казалось,
3: казалось бы. Казалось бы, это вы верно заметили.
2: С мертвой, да, рыбы, да, Мойвы, да, снятие чешуи, да, и она оживает на ваших глазах.
3: Оживает, оживает.
2: Она начинает биться, что
3: начинает биться, биться, биться, как-то благодарить, я бы даже сказала, пытаться благодарить, но, как мы знаем, рыбы, вы упомянули, неразговорчивы. Вот, поэтому единственное, что она могла сделать, это какие-то, ну, неловкие телодвижения. Вот. А потом... А потом я поняла, что, ну, все-таки она слишком голая. Ага. Неприлично. Как-то, понимаете, голая. Надо чем-то ее хотелось как-то укрыть, покрыть. И вот тогда, совершенно неожиданно, опять-таки, я пришла к тому, что это покрытие, оно, опять-таки, рядом с нами. И сейчас очень популярно.
2: То есть, получается, да, что покрывая чешуей вашей чешуей,
3: да,
2: вы, ну, я понимаю так, вы покрываете, да, рыбу, у которой уже есть от природы чешуя, нет, еще одной чешуей?
3: Нет, совершенно не так. Перед этим нужно снять предыдущую чешую. Вот в этом это, может быть, самая сложная задача. Оставить рыбу живой. И снять чешую.
2: Ага.
3: Многие неаккуратно начинают снимать
2: я
3: чешую.
2: Вот хочу, да, спросить, да, вам, да, не кажется, что это, так сказать, да, жестоко?
3: Снимать чешую.
2: Живой рыбы снимать чешую.
3: Да вы... Если бы вы знали, как чешется иногда чешуя, вы не были столь категоричны. Да.
2: Я хочу спросить, а вы узнали от самих рыб,
3: что она чешется? Да. Ну, вы знаете, не только от самих рыб. Ведь многие люди страдают вот этой повышенной, я бы сказала, чешуйтостью. Да, которая начинает... Вот когда вы наверняка бывали с вами в случае какого-то зуда.
2: Ну, не дай бог. Ну, представление имеет.
3: Ну, представление имеют все, к сожалению. Мы все люди, поэтому зуд...
2: Зудность это такое, да.
3: Зудность. Так вот, это, так сказать, от рыб пошло, понимаете? Вот это вот... А когда зуд начинается, а потом как бы на коже образуются некие чешуйки, замечали?
2: Замечал.
3: Так вот это вот чешуйки есть?
2: Я хочу просто, да, спросить вас, вот как так, да, получается, что рыба не тухнет в вашей чешуе?
3: Во-первых, хочу вам сказать, что вот это
2: что
3: вот...
2: Что за добавки?
3: Да.
2: Чтобы какая химия участвует?
3: Безусловно. Что? Я сейчас все расскажу. И, да, хочу, как бы, чтобы не только ихтиологи узнали, ну, об, да, этом, естественно.
2: Рыбоводы.
3: Да, рыбоводы, ихтиологи. Так вот, во-первых, вот это вот знакомое всем выражение «рыба тухнет с головы».
2: Да, да, да, да, да, да.
3: Ну,
2: да,
3: это,
2: да,
3: же, да, совершенная, да, просто чушь. Вот. Я бы сказал, абсолютно. Потому что рыба тухнет с чешуи. Конечно.
2: Так вот оно, в чем дело.
3: Да, да, да. С чешуей. Так вот, снимая предыдущую, накладывая новую, так сказать, чешую.
2: Какая механика этого процесса, Сергей? Какова?
3: Во-первых, еще раз повторюсь. Самое главное снять. Аккуратно, безболезненно для рыбы, максимально безболезненно снять предыдущую чешую. Это сложно. Это сложно. Это требуется большая квалификация, очень высокая. Высокая, высокая. Так вот. А потом уже накладка новой чешуи. Это не так сложно. Не так сложно.
2: Мазками вы
3: кладете? Мазками, да.
2: Или разбрызгиваете?
3: Да. Нет. Вы знаете, ну, пульверизатор мы пока не используем. Мы как-то все-таки предпочитаем более такое, как сказать, кропотливое такое. Обделку, что ли?
2: Ручная
3: работа, ручная, да.
2: Ну, сейчас мы прервемся ненадолго, да, буквально, да, на короткое мгновение, да, и вернемся к нам в программу «Веселые сапожата».
3: Конечно, да.

0: веселые сапожата. Флора и фауна родной планеты.
1: Барматушка. Ареал барматушки охватывает практически всю территорию России. Обитает барматушка на заросших кустами лугах, опушках в мелколесье. Кладка северной барматушки состоит из 4-6 пестрых яиц светло-розового или светло-лилового цвета с темными крапинками. Самец и самка насиживают кладку по очереди. Отлет северной барматушки начинается в августе.
2: С нами легко. Онлайн-радио. 101 рубль.
0: Отдай ядро канониру. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Автомобильная промышленность.
1: Смысловский автомобильный завод номер 5 рассекретил дизайн своего нового автомобиля. Как сказано в официальном сообщении предприятия, новая модель седана будет очень красивой, грациозной и изящной. Впервые, правда, пока лишь в самой дорогой комплектации. Будут представлены не только 4 колеса, но и руль. В дальнейшем производитель планирует оснастить новинку поворотниками и трамвайной печью, которая будет установлена под водительским сиденьем. Увидеть седан пока не представляется возможным, он еще не нарисован. Это подчеркивает нам работники завода.
0: Спорт.
1: Сразу несколько трансферов совершит футболист Алексей Пунько в марте. Москва-Казань, Казань-Новгород, Новгород-Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег.
0: Финансы.
1: Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости. Порошок Байт. Тает так быстро.
2: Как быстро он тает, это зависит от доз. Стирает грани, омолаживает швы, укрепляет нитки. Не тяните с покупкой стирального порошка Байт.
3: Лицензия номер 312-52-89-67-35-44-98-17-84-527-11-96-80.
2: Раздаем атрибуты. Фоменко Фейк Радио.

0: Заперяг.
1: Практически мы служба спасения.
2: Естественно, только это не МЧС, а это Зиперябимес.
3: Хорошо, а скажите, пожалуйста,
1: вот. Зиперябимес.
2: Зиперябимес.
3: Сейчас даже запишу.
1: Очень много вы видите, на ум употребляет, так сказать, нашей мази, потому что он все время в работе, в эпицентрах.
2: Да, все
1: время. Поэтому у него немножко так
2: сказать. Но для этого существует фитилек. Вот. То, что мы с Алевтином разработали.
3: Фитилек тоже всем?
1: Ну, это промывка, прочистка обычная.
2: Промывка, прочистка. Да.
3: А куда вставляется фитилек?
1: Ну, фитилек? Ну, давайте не будем сейчас. Мы все-таки находимся, понимаете, в общественном месте. И для чего нам куда вставляется
3: фитилек? Нет, я вообще ничего не имела в виду.
1: Ну и все. Не думайте об этом.
2: В любые полости. Давайте так скажем. В любые полости
1: вставляется.
2: И пазухи.
3: Уши там и так далее.
2: Любые вам сказали.
1: Да, и так далее.
2: Да.
1: Вставляется и
2: я
1: все.
2: Постоянно работаю с этим.
3: Фитильком.
2: С фитильком, да.
1: Да.
2: Конечно.
3: А сейчас?
2: А сейчас
3: вы
2: я...
3: с фитильком?
2: А сейчас я с фитильком, с двумя фитильками.
1: Ну, в принципе, с огоньком.
2: Ну, с огоньком.
1: С огоньком и с фитильком.
2: Всегда с огоньком.

0: Это, кстати, уже поговорка такая веселая.
1: И вот наша книга «Отрошли» заканчивается. Каким постулатом?
2: Каким?
1: Отринь отрыбь.
2: Отринет.
1: Фитильком.
2: Фитильком.
1: Да.
2: Ну, я так понимаю, что благодаря фитильку, мази, вашему прибору, дребазыб раз, дребазыб два, дребазыб три, мы как-то, ну, хотя бы хоть как-то можем контролировать все эти явления.
0: Ну, конечно. Ребазыб – это опаснейшее.
2: Мы это поняли.
0: Сложнейшее явление. И мы сейчас, наша рука... Наша научная рука.
2: Ваша длинная научная.
0: Мы будем простирать ее уже в пределы нашей галактики.
1: Вы понимаете?
2: Я думал, даже за
0: работая пределы. С космосом. Уже ряд, вы что думаете? Она что, закончилась? Вот здесь она и закончилась?
2: Да нет, я так понимаю, что все вот эти вот, когда что-то
0: колебания
2: не баланки,
0: ушли.
2: Аварии, это все...
0: Колебания ушли, вы понимаете? И колебания нужно достать, и оно прогнуло пространство, а его надо вогнуть обратно.
1: Это же вогнутость.
2: Мне сейчас очень волнует вопрос. У космонавтов есть ваша мазь?
1: Обязательно.
2: Фитильки и все такое.
1: Они не выходят на орбиту без фитилька. Вы что?
0: Смеетесь?
1: Все с фитильками.
2: Ну, слава конечно. Богу, слава конечно. Богу. Слушайте, ну, спасибо вам огромное, Наум Георгиевич, Алевтина Аркадьевич, потому что ваша работа просто бесценна. И как хорошо, что у вас так много сотрудников.
0: Ну да, это просто другой уровень спасателей.
1: Естественно, конечно.
2: Спасибо вам.
1: С фитильком на орбите.
0: Вот.
1: Это наша все. Новая книга.
2: Спасибо
0: огромное. Спасибо вам огромное. Спасибо. Спасибо. Спасибо. До свидания.
2: До свидания.
0: До свидания.
1: Спасибо.
3: Зыбь и рябь. Знаете ли вы, что? Знаете ли вы, что весна наступит быстрее, если вы будете ежедневно наказывать валенки на ночь?

0: защиты детей.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в программе «День защиты детей» на Фоменко Фейк Радио во всех социальных сетях. У нас сегодня в гостях у Влада Жульпацкого, ну, даже не так, у Владислава Жульпацкого в гостях сегодня семья. Семья удивительных людей. Это мама Лидия Гусакова.
2: Да.
1: И ее сын Сашенька.
2: Саша.
1: Да, Сашенька.
2: Сашутка.
1: Вот, вот. Ну что ж, давайте начнем наш разговор. Разговор начнется с непростого вопроса.
2: Непростого?
1: Непростого вопроса.
2: Ну давайте.
1: Саша рос без отца?
2: Да. Да, Сашенька мой рос без отца.
1: Ну, я вот что хочу спросить. Он только рос без отца или он уже сразу и как-то появился без отца?
2: Нет, до Сашеньки... Нет, появился он с отцом.
1: Ага.
2: А рос уже без.
1: А то есть отец-то все-таки был?
2: Отец был.
1: Ну,
2: но
1: и
2: рос он потом без.
1: А вот я что хочу спросить. Да. А отец-то у нас... Он что же-то?
2: Он инженер.
1: Ах, вот оно что.
2: Да.
1: И он как-то, так сказать, ну...
2: Ну, как-то да.
1: Авария на заводе или...
2: Ну, нет. Ну, скажем так... Другая женщина.
1: Да. Разлучница.
2: Разлучница,
1: понимаю.
2: Да, но я ведь легко уже к этому отношусь.
1: Да, ну-ка.
3: Мой хороший. Что такое? Что он не любит, когда про папу говорят?
1: А, не любит про папу.
3: Мой зой.
1: Простите, простите.
3: Ну не плачь, мой зой.
1: Подождите, подождите, я хочу спросить у вас. Лидия, скажите, пожалуйста. Вот ваш сын Сашенька, он же, как говорится, вот, Саш, мы коснулись этой острой темы, он рос без отца, и когда начинает говорить об отце, он сразу расстраивается.
3: Он расстраивается сразу,
1: Я ведь могу, ну, поскольку Саша-то у нас уже пожилой, Александр, я ведь знаю, что вы как мать... Вы как мать... Растящая, так сказать, вашего сына Сашеньку в одиночестве.
2: Да.
1: Вы совершенно полностью поменяли концепцию, так сказать, материнства.
2: Да, вы знаете, но именно потому, что мне хотелось как-то ребеночка моего защитить, понимаете. И так ему так, ну, нехорошо пришлось, и папы не было. Вот, поэтому я решила, что вот сколько могу, я отдать ему. Вот должна отдать все, понимаете,
1: вот,
2: все.
1: Ну,
2: без
1: сейчас,
2: остатков.
1: Вот сейчас скажите, пожалуйста, несколько слов о грудном вскармливании.
2: Да.
1: Сейчас многие спрашивают, есть смысл кормить, нет смысла кормить грудью. Вот, потому что уже 21-й, 22-й, где-то даже 23-й, может быть, век. И уже можно все, и как бы все. Вот, я хотел спросить вот что.
2: Потише сейчас, будем чуть-чуть говорить, у Сашечки сон сейчас.
1: Понимаю.
2: Да.
1: Вы скажите, пожалуйста, вот грудное вскармливание.
2: Да.
1: Вы сами кормите?
2: Да, конечно, я и до сих пор.
1: Господи, бог ты мой, да как
2: вот,
1: же до сих пор?
2: Вот Сашутке уже 47, до сих пор.
1: 47 лет,
2: да.
1: Сашеньке.
2: И это возможно, думали, что невозможно, Сашка. А видите, когда... хорошо, хорошо.
1: Так я могу, в принципе, с Александром же и поговорить, правильно?
2: Да, можете чуть-чуть.
1: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте.
2: Сашенька,
1: здравствуйте. Здравствуйте, Саш. Я вот что хочу спросить. Что для вас самое важное в матери? Вот это тактильное ощущение и ваша привязанность к ней? Или же наоборот, у вас появляется какое-то желание быть, ну, самостоятельным, нет?
4: Я люблю маму.
1: Вот оно в чем дело. Ну, вы знаете, маму любит каждый, в принципе.
3: Мой хороший.
4: Я маму люблю и... я без нее... никуда.
1: То есть вы практически одно целое с матерью.
2: Да. Да.
1: И я, дорогие друзья, хотел бы сказать сейчас двинуться дальше, но буквально короткая пауза. Я даже в замешательстве, потому что я, честно говоря, удивлен нашим сегодняшним гостям, потому что даже потрясен. И вернемся к вам через минуту.
0: День защиты детей.
5: Всегда рядом с обрядом. Фоменко Фейк Радио.

0: Люби свой край.
1: Флора и фауна.
2: Шелохвость. Шелохвость. У шелохвости стройное и изящное телосложение и вытянутая шея наряду с длинным игловидным хвостом самца только подчеркивает это обстоятельство. Шелохвость быстро летает, легко поднимается с воды без длительного разбега. Хорошо держится на воде, но почти никогда полностью не заныривает. Никогда. Корм добывает на поверхности и на мелководье со дна водоемов, опрокидываясь вниз головой.

0: Осмечиваем коду. Фоменко Фейк Радио.
1: 101.ru

0: На Фоменко «Фейк Радио» снова Владислав Жульпацкий в программе «Ветер перемен». В этот прекрасный солнечный день я защищаюсь очками от двух наших гостей, которых зовут Артур и Виктория. Это прекрасные друзья, не муж и жена. Это два человека, два упыря. Некоторые называют их нелюди, но это не так. Сейчас мы здесь убеждаемся, что упыри – это прекрасное, тонкое, удивительное явление нашей жизни. Итак, вот что задают здесь вопросы. Мне в монитор приходит большое количество вопросов. Звучат они так. Вот существует такое мнение, что упыри очень порядочны.
1: Да, конечно.
2: Это правда.
0: Порядочность упыря. Да, это миф, да, или правда?
2: Абсолютная
1: правда. Я вам скажу
2: правда.
1: Так. Упырь никогда не солжет.
0: Вот оно что! Вот оно что! Скажите, ну, а вот это бытующее мнение, что упырь все высасывает, забирает энергию, вот это бесконечно.
2: Это предрассудки, так, да? Предрассудки это и наговоры.
0: Предрассудки и наговоры. Конечно. Ну, и теперь мы переходим к самому главному, а это ведь у нас сегодня вопрос будущего.
1: Да.
0: Наступает эпоха роботов. Как вы знаете, роботы наши, они, так сказать, по всему миру шагают. Скоро люди совсем не будут работать, потому что будут работать только роботы. Вот. Я хочу спросить, действительно ли вы считаете, что будущее за роботами?
2: Ни в коем случае.
0: Нет.
2: Ни в коем случае. Это страшный финал бы был у Вселенной, если было так. Просто чудовищный.
1: Они беспомощны. Роботы, по сути своей, они беспомощны.
2: И ломки.
1: Ломки, и они лгут.
0: Ломки роботов.
1: Ломки роботов.
0: Мы, конечно, это прекрасная тема, и я хочу сказать, мы ее поднимем в следующих наших программах. Нет. Ломки роботов, это удивительно.
2: Это
0: удивительно.
2: Серьезно.
1: А
2: это
1: с
2: серьезно.
1: Этого надо было и начинать, с ломки роботов, естественно.
0: Да, понимаю вас. Значит, вы говорите о том, что будущее за упырями.
1: Конечно.
0: Ну, дорогие друзья, что мы поняли сегодня для себя из нашей программы «Ветер перемен»? Мы поняли, что это каста упырей, удивительно тонких, удивительно нежных, удивительно добрых, не являются кровососущими.
2: Абсолютно.
0: Но мы выяснили, что они просто являются сосущими. Да?
1: Да.
0: Они просто потихонечку высасывают, так сказать, энергию. Для того, чтобы стать упырем, нужно эту энергию.
2: Очень аккуратно.
0: Очень аккуратно, понимаю. Буквально, может быть, даже десятилетиями можете высасывать из человека.
2: Конечно. Да, у нас же времени ограничено.
0: Я понимаю, неограниченность во времени – это прекрасно. Бессмертие упырей, как бессмертие нации. Итак, дорогие друзья, сегодня у нас в гостях, в программе «Ветер перемен» были потрясающие. Артур, Виктория – это люди-упыри, которые раскрыли нам историю человечества, потому что живут они более 2000 лет. Они нам рассказали о том, что вялые западные зомби малообразованы, плохо воспитаны, пустое, как говорится, место. Итак, спасибо вам, дорогой Артур, дорогая Виктория, за то, что вы побывали сегодня у нас в программе. Ну и ждем от вас новых встреч.
2: Зовите еще.
1: А вы зовите нас.
0: Спасибо. Спасибо, дорогие друзья. Мы прощаемся с вами. Это Фоменко Фейк Радио и Владислав Жульпацкий. Обнимаем вас.
3: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
4: Классика в эфире.
5: Я помогаю людям в их незнании, но им мало надо из того, что я могу дать. Их больше интересуют приворотные зелья, предсказания и амулеты, то, что пригодится лишь в этой жизни. Им неинтересна вечность. Я развожу рукою облака. Слишком пасмурно. Если вокруг будет больше света, он проникнет и в меня и разбавит серую муть. плещущуюся в моей душе. Люди совершенно забыли свою древнюю связь с миром, проекцию извне в их души и тела. Я пишу книгу воспоминаний о том, как творить волшебство. Нет, это не мои воспоминания. Я недостаточно опытен для этого. Давно ушедшие души приходят ко мне и диктуют слова. Много слов, которые сами складываются в таинственные узоры учений. Недавно одна из них заглянула в рукопись. Вся качнулась, как потревоженное ветром дымное облако, и сказала: «Нет, не так». После чего смахнула рукавом написанное, и осталась непотревоженная белизна листа.

0: Вы прослушали отрывок из повести Ксении Пахновой «Волшебство памяти».
1: Классика в эфире.
2: Знаете ли вы, что?
3: Знаете ли вы, что лесные ягоды обижаются на это название, полагая, что оно характеризует их как необразованных и примитивных?
4: Всегда свободен!
5: Ну, хорошо, а как вы следите-то за собой? Скажите мне, вот вы перфекционист.
6: Меня расчесывает Агнетка, Агнешка. Ну, я ее Агнетта зову, но вообще она Агнешка. Вот, она со мной вместе.
5: Ну, хорошо, а как вы бреетесь, например? Вот это горячая вода, где все это вы берете?
6: Горячую воду Агнешка греет. Вот, она греет ее своим телом.
5: Скажите мне, подождите, ну, не до тела сейчас, я просто хочу
6: спросить. Ну, я понимаю, да.
5: Ну, так сказать, вы спрямляете ведь углы. Перфекционисты — это люди, которые, ну, ищут идеал во всем.
6: Во всем.
5: Я хочу спросить. Ну, почему же вы тогда бомжуете? Вам же нужно, собственно, найти тогда, наверное, квартиру, как-то заработать деньги.
6: Нет, в том-то и дело — свобода. Свобода. Всегда свобода. Всегда свободен. Я всегда свободен. В любой момент. Меня спросят, который час? Я не знаю. Мне не интересно, который час. Мне интересно, чтобы я был выбрит гладко, отглажен. Я беру на элитных, так сказать, я захожу на элитный. Вот мне сейчас звонят, у меня даже есть телефон. Да. Я
5: Вы
6: взял
5: редкий
6: его
5: бомж-то.
6: В отхожих местах. Я взял его в отхожих местах. Сейчас, извините, ради бога, я как перфекционист, я должен подойти к телефону. Да. Алло, алло. Да, пожалуйста. Я слушаю. Сейчас, извините, ради бога, да. Просто это... Да, да.
5: Рекламный звонок.
6: Да, это рекламный звонок, но дело в том, что нас, бомжей-перфекционистов, иногда привлекают и в рекламу.
5: Ах,
6: вы спрашиваете,
5: вот
6: откуда такой лоск? Понимаете?
5: То есть вы, в общем-то,
6: да,
5: по сути, и не
6: Спасибо
5: бомж.
6: Спасибо вам большое, деточка. Я позвоню Агнешке. Да, да, да. Ну вот, значит, вы понимаете, в чем дело? Конечно, это все из отхожих мест. Все это. Я это все приобрел там.
5: То есть, получается, чем быстрее развивается наше общество, тем мы, ну, наше общество потребления, тем большее количество, так сказать, новых абсолютно потрясающих вещей оказывается
6: конечно
5: на помойке, люди выбрасывают.
6: Конечно.
5: А вы следите за этим.
6: А я просто
5: в отличие,
6: слежу.
5: Я понимаю так, что в отличие от всех остальных,
6: да,
5: ну, людей без определенного
6: да
5: места жительства, без бомжей,
6: да,
5: да, вы, как говорится, в общем-то, ну, очень, ну, обладая изысканным вкусом, я понимаю так, да, вы, ну, что ли, не берете абы что,
6: да?
5: Да, конечно. Ну, то есть, если вы видите, например, выбросили стейк в упаковке.
6: Да нет, ну что, да нет,
5: то вы его подбираете, а без упаковки не подбираете.
6: Нет, конечно, естественно. Нет. Только в упаковке.
5: Вакуум.
6: Причем в вакуумной упаковке, причем там должна быть дата.
5: Не берете даже просроченное?
6: Нет, никогда. Никогда. Просроченное – это не ко мне. Это, это может быть, этот Филат или кто-то.
5: Ну, понятно,
6: есть
5: это ваши какие-то.
6: Это
5: да,
6: наши друзья.
5: Да, ну, скажите, а ваши отношения
6: у
5: с...
6: У нас есть друзья, у нас же есть друзья.
5: Бомжовая команда, вот скажите.
6: Ну, пожалуйста, неправда, вы не так вы назвали. Это мои, как я их называю, мои спутники.
5: Соратники?
6: Соратники где-то. Ну, вообще, я веду за собой их, вы понимаете?
5: Ага.
6: Быть бомжом-перфекционистом — это тяжелый труд. Это, вы знаете, это надо за собой.
5: Скажите, а вот давайте все-таки поговорим сейчас о природе. Кого? Почему вы вдруг решили стать человеком без определенного места жительства?
6: Ну, как-то я выступал один раз на броневике. Вот я залез на броневик и начал выступать.
5: Это образно?
6: Нет, нет, нет, нет. У нас в парке театр, ну, короче, неважно где, это театр армии, назовем так, вот, недалеко. Там находится парк, и там стоит техника, она как бы вроде бы ее, ну, как бы она красится, ее красят периодически, она уже старая техника, ну, и там стоял броневик. Я вдруг залез на него. Вот мне почему-то захотелось, меня потянуло как-то, и я стал...
4: Всегда свободен!
2: Флора и фауна родной планеты.
1: Клюворыл.
7: Клюварыл может вырасти до 7-8 метров, а его вес может достигать до 2-3 тонн. Конкретные места его обитания узнать не удается. Их можно определить только по случаям выбрасывания и обсыхания клюварыла на берегу. Сроки спаривания клюварылов очень растянуты и длятся практически весь год. Неволи не переносят.
8: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
2: Обуздай ершистого. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Стихия. После трех недель самостоятельной борьбы с тротуарной плиткой, оказавшейся в плену, животные-туранчики подали сигнал СОС. Сейчас на месте работают спасатели, которые сообщили нам, что все под контролем. Это наша специфика, сказали они. Никаких сомнений. Туранчики будут жить.
0: Новости животного мира.
1: Специалистам, наконец, удалось размножить в неволе синемудого орлана. В последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
0: Общественно-политические новости.
1: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5 против 7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
0: Сбиваем с толку каракатиц. Фоменко Фейк Радио.
3: Исповедь гусеницы.
2: И продолжая наш разговор, нельзя не отметить, что сегодня гусеницу Олег у нас в гостях в программе «Исповедь гусеницы» на Фоменко Фейк Радио. Нельзя не отметить, что вот эта история, связанная, поразительная история, вот эта с нежными детскими воспоминаниями, удивительно отбрасывает Чарльза Дарвина со всей его чертовой эволюцией к ядрени, как говорится,
4: фене.
2: Ядрени-матрени. Мало того, что у вас одно яйцо, и вы им, так сказать, скажите, ну, вы слышите, грохочет сапоги. Скажите просто.
4: Вот я хотел спросить. Я это читал.
2: Да, боже мой.
4: А вот бабочки не помнят стихотворение, а я могу декламировать постоянно.
2: Ну, бабочки, что бабочки? Они же дуры.
4: Бабочки-дурочки. Бабочки-дурочки сели у окошка. Это мое первое стихотворение.
2: Да, потрясающе. Вы пишете стихи.
4: Я же выпускаю, ну, конечно.
2: Скажите мне, а вот вам не обидно, что вы вот так вот живете, а мимо вас проходят ваши же, как говорится, соплеменники, которые, ну, просто теряют в том или ином смысле вас как друга.
4: Да, понимаю.
2: Они раз и окукливаются.
4: И потом уже
2: они не помнят ничего и не знают.
4: Ну, понимаете, в чем дело? Ну,
2: а вы их видите, обращаетесь.
4: Я чувствую
2: себя. Говоришь ему, дружище, ну ты помнишь, как мы с тобой позавчера? А он
4: говорит, нет, уже нет.
2: Ну, вы кто, мужчина?
4: Мужчина. У вас одно яйцо, мужчина.
2: Удивительно. Но вы знаете, что меня радует?
4: Ну,
2: меня
4: что?
2: Радует все-таки, что вот в этом отсутствии окукливания нас ждет впереди, конечно, удивительная будущность, вот эта антиэволюционная. Но, во-первых, я чувствую, что мозг будет развиваться.
4: Абсолютно. Потому что мужичок, как я его называю, он все как бы... Набирает.
2: Ничего не забывает.
4: Ничего, мужичок, ничего не забывает.
2: Скажите мне, а вы хотели бы попутешествовать?
4: Очень. Вы знаете, я ползал далеко. Я далеко ползал. Угу. Я вообще, я ползаю 10 километров в день.
2: Это для здоровья?
4: Для здоровья, конечно.
2: Или это обязанность?
4: Ну, это, во-первых, яйцо требует.
2: Ах, вот.
4: Конечно, ползать обязательно.
2: Угу.
4: Обязательно. Во-первых, оно должно дышать. Потому что яйцо и мужичок, оно как бы взаимосвязано.
2: Одно от другого зависит.
4: Конечно.
2: Понимаю вас.
4: Вот.
2: Понимаю.
4: И когда я провожаю очередных бабочек в полет, я им говорю «до свидания». А сам понимаю, а за мной будущее.
2: Вот оно.
4: А за мной будущее. А вы, как это называется, однодневки.
2: Вот.
4: Скороспелки!
2: Да, дорогие друзья, ну что я могу сказать? Только что мы с вами говорили о вечном.
4: Можно прочту?
2: Мы говорили о вечном. Что?
4: Стихотворение.
2: Да, конечно. Ваше собственное.
4: Ну, конечно.
2: Конечно, читайте.
4: Да, да. Сука, скороспелка, ты не попробовала сок, а сок. Прилетай ко мне, белые стихи. Прилетай ко мне еще. А ты, сука, не прилетишь, я знаю. Вот так.
2: Удивительно, да. Это практически японская
4: хокку. Это
2: хокку, да,
4: это
2: удивительно.
4: Философия.
2: Да, это стихи были стихи Гусеницо,
4: да.
2: Олега. Стихи под названием «Сука, скороспелка».
4: Это трилогия,
2: вот.
4: Она так будет называться «Суко».
2: Суко,
4: да,
2: скороспелку.
4: Суко, скороспелку.
2: Удивительно, да. Удивительно. Дорогие друзья, мы с вами говорили об эволюции. Не только говорили, но и видели, как эволюцию можно не то что обмануть, а просто запустить в другом направлении. И все это благодаря гусеницо Олегу.
4: Да.
2: Созданию, которое, так сказать, ну, прошло большой, нелегкий путь тернистый в этом осочьем царстве и не превратилась в бабочку. Отказалась превращаться в бабочку, потому что, как известно, бабочки, они дуры. Вот из-за этого, собственно, и все.
4: Вот как! И не сучилась!
2: Да, и не... Удивительно.
4: Вот ведь как.
2: Мы прощаемся с вами, дорогой вы наш.
4: Спасибо.
2: Олег.
4: Спасибо.
2: Спасибо, было приятно. На Фоменко Фейк Радио был гусеницо Олег. До свидания, всего вам доброго.
4: Целую.
3: Исповедь гусеницы.
0: Знаете ли вы, что? Знаете ли вы, что железнодорожная колея при температуре ниже минус 10 градусов впадает в депрессию и охотнее ложится под поезд?
5: Не плачь, Кристоферсон. Твоей вины здесь нет. Завод закрыли не потому, что ты...

0: 101.ru
1: Отдуваемся за молодоженов. Фоменко Фейк Радио.
2: Закусить у дела.
3: А вот обычным пешеходом, а если нет шапки?
4: Я вам скажу, проще. Ошейник? Есть ошейник. Mm. Если просто это спокойно вот так вот надевается.
3: Ну, он не скачет, он же, так сказать, механическое устройство, да?
4: Конечно.
3: Да, ну, электронный привод же там, правильно?
4: И там электронный привод, это очень удобно. Mm. Он сенсорный, он приятный на ощупь. Не путать с садомаза. Только вот я вас прошу, ко мне обращается сейчас очень много садомаза вот этих сотрудников, которые работают в этой системе садомаза, вот это вот ЭБС. ДСМ.
3: Ах ты, су!
4: Я говорю, да, ах ты. Ах ты, пида! О. Да, и все. Понимаешь? А и как бы мы дочитали.
3: Вот.
4: Мы дочитываем.
3: И сам уже немного успокоился.
4: И ты немножко лошадь. Ты немножко человек.
3: Немножко лошадь, немножко человек.
4: И человек.
3: И вы посмотрите,
4: вот и
3: как удивительно складывается. Ты немножко лошадь, немножко человек.
4: Да,
3: здесь
4: да.
3: Кокардные удила.
4: Да,
3: все
4: да,
3: в
4: да.
3: одной группе, так
4: конечно.
3: Сказать. И работа с правилами дорожного движения.
4: А все это для человека. Метод Альгиса для человека.
3: Для его покоя.
4: Для покоя. Чтобы наконец, психосоматика вернулась в лоно. Как я это пишу в своей книге. Вернитесь в лоно. Вот. Я призываю всех вас. И всех, кто сейчас нас смотрит. И...
3: Дорогие друзья, сегодня в программе «Закусить у дела» у нас был потрясающий психосоматолог Альгис Розыгаускас, который изобрел удивительную методику, про которую мы только что говорили.
4: Да.
3: Это у дела,
4: которые
3: человек... закусывает, причем при помощи автоматического приложения цифрового, которое
4: конечно.
3: Уже есть. Скачай удела.com.
4: Да.
3: И ты, например, сидя в машине, от подголовника у тебя спускается такая рамка.
4: Управляя дирижаблем
3: даже управляя дирижаблем.
4: Вертолетом, самолетом.
3: Хочешь, как только ты занервничал, сразу удела. Ты
4: да.
3: должен сказать, мать ва!
4: Да, или пилот что-то не так среагировал, говорит,
3: обычные пассажиры,
4: конечно,
3: у них такое легкое устройство,
4: да.
3: которое помогает.
4: Да, не будет вот этих...
3: Обращаясь к стюардессе, ах ты су...
4: Да,
3: и закусил дела, и все.
4: И не будет вот этих пассажиров
3: скандальных. Из-за которых суды
4: из-за которых сажают самолеты не там.
3: Потрясающе. Главное, никакой химии в организме.
4: Никаких
3: таблеточек.
4: Ноль химии. Вот и все.
3: Потрясающе. Дорогой Альгис Розыгаускас, спасибо вам огромное. Это вы, как психосоматолог, провели же огромную же работу же.
4: Конечно же, конечно же. А вот
3: ваши
4: видите, все
3: удела...
4: да и нет.
3: Да.
4: Да и нет.
3: Да и нет. Удивительно.
4: Кокарда и удела. Вот и все.
3: Это была программа «Закусить удела». У нас в гостях был психосоматолог Альгис Розыгаускас со своими уделами.
2: «Закусить удела». Восстанавливаем экстаз. Фоменко Фейк Радио.
5: Флора и фауна родной планеты.
6: Степная теркушка. Семейство теркушковых. У нее длинный и вилочковый хвост, а также белая гуска. Верхняя часть тела преимущественно темного, оливково-коричневого цвета. Половой зрелости достигает на первом году жизни. Моногамны.

осмелей и вонзи. Фоменко Фейк Радио.

0: слава!
1: И вот вновь мы вернулись в нашу студию. С нами скуластая слава. Передо мной президент Федерации скуластых сам Жозин Виктор Арсеньевич. И, конечно, с вами Юрий Бурзон. Виктор Арсеньевич,
2: в предыдущем разговоре ты в конце назвал меня Палычем. Ты нормальный?
1: Не, ну как, Виктор Арсеньевич, как это может быть?
2: Не путай ничего.
1: Никогда не буду путать. Как вам идет вот это красное ваше?
2: Что твое дело какое-то? Задавай вопросы, я рассказываю людям о спорте, а ну.
1: Вот, Виктор Арсеньевич, вот что значит спортсмен настоящий.
2: Ну что ты в самом деле?
1: Давай, шевелись. Вот скажите, метание лавы. Лава застывшая.
2: Ну что лава застывшая? Что мы лаву не метали, что ли?
1: Нет, вы первый.
2: Мы метали такие вещи, которые тебе в голову придут.
1: Да мне не приходит в голову, слава богу, все, что вы метаете.
2: Лаву, блин, метнуть.
1: Это все.
2: Метнуть вообще не вопрос. Главное подобрать скулу под эту лаву. Нет.
1: И вот я хочу сказать, кто все-таки отбирает неровности, скажите, кто?
2: Вот я отбираю.
1: Вы сам?
2: Я, моя супруга и теща.
1: А, вот втроем. Как интересно.
2: Потому что, мы не можем расширять, так сказать, бюджет федерации.
1: Ну, понимаю я вас,
2: понимаете? У нас главное спортсмен.
1: Да.
2: Спортсменов, как я говорил, на выезде только до 10 тысяч человек.
1: Я, конечно, знаю вашу чудесную тещу Елизавету Витальевну.
2: Че ты знаешь ее?
1: Ну, потрясающая женщина.
2: А ты ее откуда знаешь?
1: Ну, как я? Я же видел у вас на сайте, у вас специальный сайт есть.
2: Смотри, братан.
1: Вы неправильно так. Вы
2: неправильно так. Что говоришь-то?
1: Елизавета Витальевна.
2: За базаром ли, следи. Ага. Теща моя знает.
1: Хорошо. Так вот.
2: Что такое?
1: Виктор Арсеньевич, вопрос к вам. Ведь скулы крайне важны. Мы это понимаем, да? И вот скажите, пожалуйста, как все-таки, как это определяется? Перед вами спортсмен. Как вы определяете?
2: Ну что, это простые вещи.
1: Кто вам нужен?
2: Конечно, мы осмотр скелета производим.
1: Вот, расскажите, пожалуйста.
2: Начинаем со скелетов родственников. Чтобы видеть, какие, так сказать, перспективы в развитии скулности.
1: Угу.
2: Ну, то есть, насколько скула, она будет стандартной,
1: ровной,
2: нестандартной. Ну, приводит родители ребенка, только начинает спортивную карьеру. Его, значит, приводит заниматься в секцию, которая, естественно, у нас по всей стране сейчас открывается,
1: конечно,
2: секция скула.
1: Мы знаем.
2: Значит, они приводят, конечно, мы осматриваем сначала родителей.
1: Да, я понимаю. Да.
2: У нас даже так. Ну, вот у нас где? В нашем центральном обществе, вот здесь, рядом с федерацией, где зал, где у нас, так сказать, все. Да?
1: Да.
2: Я даже позволяю себе начинать осмотр из бабушки, из дедушки.
1: Ах, даже так.
2: То есть приводим бабушку, дедушку. Угу. Ну, конечно, так сказать, осмотр скелета бабушки, осмотр скелета дедушки. Это важно.
1: Ну, некоторые дедушки сами приходят.
2: Конечно, своим ходом.
1: Своим ходом.
2: Нет, если вы намекаете, что мы там кого-то эксгумируем, если кого-то не ставим.
1: Да.
2: Нет.
1: Нет, конечно.
2: Конечно, нет.
1: Не эксгумируем.
2: Пока.
1: Мы не эксгумируем.
2: У нас просто нет таких сейчас пока средств в нашем новом виде спорта. Но потом, впоследствии, чтобы геном будущего, чемпиона.
1: Спортсмена-чемпиона
2: выводить, конечно, может быть, и будет.
1: Возможно, будем эксгумировать.
2: И до прабабки так можно дойти, до прапрабабки.
1: Это нормально.
2: Был бы бюджет, мы бы раскапывали, без
1: вопросов. Да, естественно. У вас пока мощностей мощностей.
2: Финансовых мощностей
1: пока нету.
2: Финансовые мощности.
1: Уже бы начали эксгумировать всех практически подряд.
2: А как ты хотел? Мы нужно знать, чемпион. За страну люди отвечают за страну.
1: Я обязательно.
2: Когда идут на чемпионат.
1: Естественно. Я бы хотел, чтобы вы мне рассказали, чуть поподробнее. Вот есть же такие скулы, за которыми вообще гоняется мировая закулиса. Вы понимаете? То есть вся иностранная мировая закулиса гоняется за скулами. Но об этом мы с вами поговорим сразу в следующем нашем часе. А сейчас легкая пауза, Виктор Арсеньевич. И мы вернемся в студию через мгновение.
3: Скуластая слава. У Надежды нет Егора. У Егора есть надежда. Перетяжка натяжных полов заново. Ух ты! О-о-о! Постой!
0: Строительный лицензия 562 98 454 16 43 81 99 11. Спасибо.

0: Классика в эфире.
1: Тихо воркуя, на окне сидел голубь. Он водил глазами, пытаясь, наверное, понять, бывал ли он тут когда-либо раньше. Его размышления прервали два товарища, прилетевшие с ветки стареющего клена повыше и поближе к последним греющим лучам солнца. На календаре была середина сентября, самая желтая пора в году. Самый озелененный район Москвы Биберево на время оделся в невероятно красивое желтое платье. Улетевший с подоконника квартиры восьмого этажа голубь наверняка поневоле заглядывался вниз. Грязно-голубые исполины высоток и бледно-желтые бревна многоподъездных домов утопали в желтом море с красными рифами. Она всегда задавала вопросы и не ждала ответов на них. Она мечтала, но опасалась воплощения мечты в жизнь. Она боялась терять, поэтому ничего не имела. Ибо лишь тот, у кого ничего нет, не способен ничего потерять. Жить в страхе чудовищно. Любить в страхе подобно аду. И этот ад собственноручно она изо дня в день создавала для себя. Глупая. Вы прослушали отрывок из повести Владлена Почуева «Серая ветка».
0: Классика в эфире.

0: Что? Знаете ли вы, что алкоголь способен вызвать скорую помощь, МЧС и желание жениться?
1: Веселые сапожата.
2: Здравствуйте, дорогие наши зрители, слушатели. В эфире передача, ваша любимая передача «Веселые сапожата». И в ней, как обычно, мы говорим о малом бизнесе. И у нас сегодня в гостях совсем не малый, я бы сказала, предприниматель, а он очень такой представительный мужчина, прекрасный Дмитрий Замлязов, который, собственно говоря, возглавляет ООО «Канатка». Правильно я все сказала?
3: Да, все правильно.
2: Дмитрий.
3: Да, все правильно.
2: Вас получится лучше называть или можно по имени?
3: Можно Дмитрий.
2: Дмитрий, просто Дмитрий, да. Так вот, понимаете, вот самый первый вопрос, может, покажется вам странным и преждевременным. Хотелось бы узнать немножечко о вашем отце.
3: Не хочу говорить о нем.
2: Вот так вот прямо сразу, да? То есть отказывайтесь.
3: Я о дяде расскажу.
2: О дяде?
3: Да.
2: Хорошо, давайте о дяде.
3: Дело в том, что, ну, с чего вообще началось это, так сказать.
2: Да.
3: Не просто так пришло мне на ум канатка, канатная дорога.
2: Да.
3: Дядя работал.

0: Валерий Замлязов, вы знаете.
1: Тот самый.
0: Да, это, в общем, это из той породы еще стахановцев.
1: Да,
0: там,
1: да.
0: Вот, он выдавал на гора, что вы, столько
1: да,
0: всего.
1: Да, об этом очень много и в учебниках написано.
0: Да, про Григория Замлязова, вы знаете, он гениальный был у меня дядька. Вот, но дело в том, что он все чаще и чаще стал в котловане оставаться.
1: Ага.
0: Там же и на ночь. В общем, практически он там и жил.
1: Боже.
0: Вот, и в результате потом он не смог выбраться оттуда. В какой-то момент он...
1: В какой-то момент
0: я почувствовал просто по его виду, по сутулой спине.
1: Mm-hmm.
0: Я это понял, что он не может оттуда выбраться. И вот я там молодой мальчишка был.
1: Так, а что же вы здесь делали?
0: Я впервые понял, что мне нужен какой-то кусок бечевки.
1: Ага.
0: Ну, какая-то бечевка, я потом понял, что бечевка...
1: Спасать дядю ведь надо.
0: Да, бечевка рвется. Какая-то веревка, леска, это не то.
1: А вот тогда даже где-то в литературе описано, когда вы, склонясь над котлованом, кричали: «Дядя Гриша, дядя Гриша, дядя Гриша!»
0: Я ходил,
1: дядя Гриша.
0: Кричал: «Дядя Гриша», а он не отвечал.
1: Да.
0: Я не понимал, что с ним там творится, что как бы... В каком он состоянии и так далее. Я видел только его сутулую спину, как бы,
1: да.
0: И кусок селедки, которого он не доел. И все. Он любил просто селедку, дядя Гриша. И дело в том, что он...
1: Да.
0: Понимаете, в чем дело? Я понял, что нужно вынимать уже каким-то образом.
1: Потому что воды не осталось там, я так понимаю,
0: да? Да. И я просто кинул туда канат. Там у меня был большой канат.
1: Ага.
0: И постепенно, как бы, с помощью рычагов... Ну, это специальное, так сказать, у меня уже была...
1: Канат вам дал хузбы, наверное, физрук школы.
0: Да, естественно.
1: Да. Мне кажется, что вы уже рассказывали где-то.
0: Да, я рассказывал в «Вечерней звезде».
1: «Вечерняя звезда», конечно.
0: Да, вот
1: я и вспомнила, поэтому
0: да. «Вечерняя звезда». Вот. И, короче говоря, этот канат я опустил туда вниз. Спасибо моему физруку, который действительно дал мне. И вот как-то я его носил с собой, этот канат. Носил постоянно.
1: Да,
0: и тут он мне раз...
1: Хотя он был большой вообще.
0: Он был очень большой. Я его размотал, кинул туда в котлован. Mm-hmm. Придумал такую рычажную специальную, так сказать, систему. Ну, она такая совсем простая была. Совсем простая. Как это на ум пришло, я не знаю, так сказать. Ну,
1: из подсобных каких-то материалов.
0: Из подсобных, да. И вытащил дядю Гришу.
1: Да вы что?
0: Да. Я вытащил дядю Гришу. Он был еще, слава богу, сутуловат, но он был жив.
1: Угу.
0: Вот, его тут же кормили, напоили. Он любил шампиньоны, ему дали шампиньоны.
1: И сразу какая-то осанистость вернулась.
0: Какая-то вернулась осанистость. И он, в общем-то, прожил еще какое-то время, он еще пожил.
1: Угу.
0: Хотя ему было уже много лет. Вот,
1: да.
0: Его, естественно, отправили на пенсию.
1: Угу.
0: Была у него персональная пенсия, потому что все Григорий Замлязов, так сказать.
1: Григорий Замлязов.
0: Да, все знают, так сказать. Он первую вагонетку выгонял.
1: У вас же отец тоже Григорий Замлязов. Это вообще удивительный случай, когда двух братьев зовут Григорий. Григорий и Григорий. Григорий Замлязов и Григорий Замлязов.
0: Да.
1: Вот на секундочку сейчас прервемся и вернемся к этой чудесной истории.
0: Давайте.
2: Веселые сапожата. Флора и фауна родной планеты.
3: Лопатень. Птица бекасовая. Голова, шея и грудь взрослых птиц рыжеватые, с темно-коричневыми пестринами. Нижняя сторона черноватая, со светло-коричневыми кромками. В зимнем наряде отсутствует красноватая краска. Молодые, как взрослые в зимнем наряде, но немного бурее и пестрее. Голос – жужжащий трельки.
4: С нами хорошо. 101.ru.
5: Причешитесь, космонавты! Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Внешняя политика.
2: Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны.
1: Внутренняя политика.
2: Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
1: Финансы.
2: По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации.
1: Культура.
2: В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости. Проведи ладонью по плоскому. Просто проведи. Господи, как плоско. Площадь. Некуда. Магазины бытовой техники. Площадь Плоского. 9 января 1946 года. Береги вертлявого. Фоменко Фейк Радио.
3: Аллергия. Дорогие друзья, в программе «Аллергия» сегодня у нас Олег. Олег – моль, аллергик.
4: Да.
3: Мы выяснили, что, значит, во-первых, он работает в специальном подразделении.
4: Да.
3: Он может и потеть одновременно, и не потеть.
4: Да.
3: Это поразительная вещь. Ему делали перке, вам делали, Олег, перке. Вот дважды.
4: Да,
3: а вот сосков?
4: Нет.
3: Не делали.
4: Не делали.
3: Все-таки не делали.
4: Не делали. И я объясню все-таки.
3: Вы говорили, что делали.
4: Это поначалу мне казалось, что мне делали.
3: Ага, в молодости.
4: Да, в молодости. Мне казалось,
3: На самом деле вы
4: соски еще... чуть-чуть начали, не то что чесаться, а...
3: А вот почему вам не делали, скажите, почему?
4: Я вам скажу, Валерий Николаевич просто запретил.
3: А кто это?
4: Кто это? Лечащий. Мой лечащий.
3: Ваш лечащий?
4: Конечно.
3: Запретил.
4: Запретил
3: делать сосков.
4: Валерий Николаевич просто сказал, что Олегу сосков не делать.
3: И вот у меня какой вам сейчас последует вопрос.
4: Давайте.
3: При вашей аллергии на мех...
4: Да.
3: Вы не питаетесь мехом?
4: Да, нет.
3: И тогда у меня вопрос, чем же вы питаетесь?
4: Капрон.
3: Резонно.
4: Капрон? Да.
3: Моль и капрон.
4: Во-первых, это и книга.
3: А, ваша?
4: Да, это моя книга.
3: Я знаю.
4: Это моя книга. Вы читали ее?
3: Я нет, к сожалению.
4: Плохо.
3: Так.
4: А надо бы уже.
3: Угу.
4: А сейчас все читают, вы знаете... Я вам даже скажу, сейчас сделали аудиокнигу.
3: Угу.
4: То есть вы можете даже слушать.
3: Ух
4: если
3: ты.
4: Вам лень.
3: Поразительно.
4: Как бы напрягать глаза.
3: Угу.
4: Вы можете прослушать. Это называется аудиокнига.
3: Угу.
4: «Капрон. Возвращение».
3: Но это как бы продолжение
4: уже. Это продолжение.
3: Продолжение.
4: Конечно.
3: Моли Капрон.
4: Моли Капрон, да.
3: А насколько успешно продается ваша книга, скажите?
4: Очень хорошо. Угу. Очень хорошо. Улетает, ну, я не знаю, просто вот...
3: А сколько уже продается она?
4: Сколько продается?
3: Да.
4: Ну, месяца два.
3: За два месяца сколько уже продано экземпляров?
4: 500 тысяч. 500 тысяч.
3: И это, как я понимаю, не только среди моли.
4: Это не сынь, конечно. Это с любыми, как бы, этими самыми, как бы, разночинные такие. Угу. Разночинные. Угу. Ну, то есть, это имеется в виду сюсели, пизяки, вот эти.
3: Это вот эти все животные, которые...
4: Вот эти все животные, которые, да, вот эти
3: которых
4: вот,
3: вы, так сказать, насекомые, которых вы, так сказать, и...
4: Высерки вот эти
3: ой,
4: вот.
3: Прошу вас.
4: Ну, а как я? А как я буду? Мы с ними же работаем. Моль ОМОН как раз с высерками работает.
3: Понятно. Ну, понимаю вас. Ну, да. Но вот что я хочу сказать. Да. Вы, значит, написали эту книгу, которая так успешно продается.
4: Да.
3: Значит, и не только среди моли она продается.
4: Нет.
3: Среди, так сказать, многих других. Скажите, а как вообще вы... Вот вы рассказали уже, как вы стали аллергиком.
4: Ну,
3: почему пока причина так и не выяснена?
4: Нет, абсолютно. Вот. Валерий Николаевич запрещает вообще на эту тему даже говорить.
3: Ах, вот оно что. Ваш лечащий.
4: Вон, лечащий, естественно.
3: Ваш лечащий врач.
4: Да, да, да, да. Вот он, когда мне отменил соскоб-сосков, он как бы так и сказал, значит, Олегу соскоб-сосков не делать.
3: Так.
4: Вот, можно сделать флюорографию.
3: Так.
4: Можно сделать просто флюоро.
3: Так.
4: Ну, флюра это когда общее такое, вот это самое.
3: А манту?
4: Пробовали.
3: Не пробивает?
4: Не пробивает.
3: Понимаю.
4: А у меня панцирь.
3: Понимаю.
4: У меня панцирь, поэтому манту не берет.
3: Понимаю.
4: Перке, вот я говорю, два раза делали, не помогло абсолютно.
3: Я что хочу у вас спросить, Олежек.
4: Ну, пожалуйста.
3: Вы женаты?
4: Неплохо. Хороший вопрос. Ну, вы сами себе подумайте вот так вот. Ну, что сказать?
3: А что действительно?
4: Ну, что сказать? Ну, просто вот вы знаете... ну, как тебе? Можно на «ты», Влад? Ты понимаешь, в чем дело? Амоль, ОМОН. Ну, скажи, вот когда при такой работе работаешь с высерками, с гнойной всякой... Ну, короче, не хочется вот это все называть.
3: Секунду, я хочу вас прервать на минуту.
4: Да, пожалуйста.
3: Вот. Потому что у нас сейчас короткая музыкальная пауза. И мы вернемся к этому острому, больному, наболевшему у вас, так сказать, накипевшему разговору.
4: Ну, давай.
0: Аллергия. Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что бобры могут видеть во сне енотов, если опустить температуру в бобровой хатке ниже

0: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
1: ЛИДА, не сей сумятицу. Фоменко Фейк Радио.
2: Рядом с криминалом.
3: И с вами снова я, Ирина Ройбер-Бладзе. У нас острейшая передача «Рядом с криминалом». У нас в гостях человек, который занимается, да, рыботорговлей. Икс. Так вас надо называть, так?
4: Да мне по барабану, хоть так, хоть эдак, неважно. Короче говоря...
3: А если вам по барабану, может, вы скажете нам ваше настоящее имя?
4: Нет, не скажу.
3: Почему? Ну, вам же уже все по барабану.
4: Ну, я все-таки хочу хоть как-то, может быть, получится там уйти как-то от этого, от закона, от всего, от преследования. Потому что вот вы говорите там рыбы-самки, права рыб-самок. Я, кстати, с ними общался, с этими представителями, которые занимаются правами рыб-самок.
3: Правами рыб-самок, да. Это целый комитет, я извиняюсь, у нас существует.
4: Ну,
3: да.
4: Я общался. Это сидят эти взяточник на взяточнике там. Все равно они рыб-самок подставляют, и никаких прав у них нету. Как их, этих самок, так и до сих пор, и дальше так их и будут.
3: Скажите, почему рыба-самка особенно в цене? Вот почему она ценится больше всего? Почему охотитесь вы именно за ней?
4: Ну, во-первых, она... Мечет же.
3: Так.
4: Она же мечет икру.
3: Что делаете с икрой? Честно только, отвечайте.
4: Едим.
3: Немыслимо. Ну что тут сказать, просто немыслимо. Ну понимаете? Ладно, просто немыслимо.
4: Ладно, это самое, Ирина. Короче, давай про этих, про кобелей. Рыбы-кобелей, они же, во-первых, с зубами. Вот, собаки эти. Ну, в общем, от самок, конечно, отличается очень сильно. Естественно, что рыбы-кобели, они опасные. Они злые такие собаки.
3: То есть кусали вас?
4: Да, было, было. Но мы...
3: Насколько я понимаю, у них укусы еще, они выпускают какой-то яд. Ведь есть ядовитые рыбы-кобели.
4: Кобели есть и ядовитые, но главное не в этом, а они потом, понимаешь, они ходят стаями. Самки-то по одной, а их на мормышку-то легко, понимаешь?
3: То есть вы хотите сказать, что рыбы-кобели за вами ходят стаями?
4: Стаями, да, они ходят стаями. Понятно. Да, да, да, да.
3: Ну, и покусывают вас. То есть я правильно понимаю, что у вас дома живет несколько рыб-кобелей?
4: Нет,
3: которые с тех пор с вами так и ходят?
4: Да нет, ну почему они ходят? Они не ходят, они... Они сидят, в смысле, ну, они сидят в воде просто, и все.
3: Сидят в воде. Но у вас в ванной есть рыбы-кобели?
4: Ну, в ванной есть, да. Я и для этого и приспособил, потому что я как-то... Ну, это как получается, знаешь, это сапожник без сапог, а здесь, наоборот, как бы, ну, поскольку я ими занимаюсь, то как бы я их и к себе и пустил в ванну.
3: То есть вы их приручили, они, правильно, я понимаю...
4: Да, они сидят. А, да.
3: Они сидят, они охраняют, попе. Они охраняют ваш дом, они вас могут
4: они
3: защитить?
4: Они сидят на попе в ванной, вот и все, понимаешь, рыбы-кобели. Сидят на попе в ванной.
3: Они могут вас защитить, скажите?
4: Да чем они меня, как они?
3: Но ну, они же с зубами.
4: Ну, они никак не реагируют.
3: Это с этих пор вы перестали мыться?
4: Да. Вот это вторая...
3: Вот и ответ на все вопросы.
4: Вторая вещь, которую я хотел сказать. Я как-то подумал, что надо бы уже помыться, а теперь я не знаю, как это сделать.
3: Я не знаю, понимаете, вы себя сами загнали в такой адский угол. Ну скажите, а в унитазе у вас ведь тоже живут рыбы, я так понимаю?
4: Да, в унитазе тоже.
3: Так подождите.
4: Ну, у меня там две только рыбы.
3: Но они тоже с зубами, правильно я помню? Вы рассказывали уже где-то в какой-то передаче, мы же не первые, к кому вы пришли, да?
4: Да, я рассказывал еще в одной программе там. Короче, мне надо вот что, решить все это дело. Тем более, что вы понимаете, что я все равно в ответе за каждую рыбину и за кобелей, и за этих. И главное, что вы понимаете, что и... Открыл новый наркотик. Вот в чем все.
3: Да вот в том-то и дело, что было благодаря таким людям, как вы, которые занимаются вот этим страшным делом, рыботорговлей, мы, которые уже практически избавились от наркотиков, наркотиков. Да. И вот новая волна наркотическая пошла. Вот этот вот страшный новый наркотик, рыбный газ. Правильно?
4: Рыбный газ, да. Ну, а что делать? Рыбы, они, особенно самки, выделяют газ. Ну, в общем, короче, вот это, вон там. Ну, понятно, да?
3: А скажите, во что вы его собираете?
4: Куда я во что его собираю?
3: Газ во что собираете? Ответ на этот вопрос мы получим после небольшой паузы.
2: Рядом с криминалом.
1: Бобы в сторону. Фоменко фейк-радио. Знай и люби свой край.
3: Флора и фауна.
5: Коромысло рыжеватое.
6: Небольшая разнокрылая стрекоза, тело коричневое, глаза зеленые, населяет влажные места с густой растительностью. Летает с мая по август. В отличие от других стрекоз рода, чьи самцы постоянно кружат из конца в конец своих охотничьих участков, самец зеленоглазой стрекозы время от времени отдыхает, приземлившись на какое-нибудь растение.

0: Пока нет. Выдохнул Виктор Желанный на Фоменко Фейк Радио. Час таксидермиста. Мы возвращаемся к вам, дорогие друзья. Это час таксидермиста. Нервы, как говорится, на пределе, потому что мы сейчас узнали массу интересного. Во-первых, мы узнали, как выхухоль была натянута на ведро, и это, конечно, ужасно. И мы узнали, как наш герой сегодня, Павел Буранжес, встретил на высоте 4800 метров в гнезде Беркута мертвого альпиниста. Это целое вообще, конечно.
1: Да.
0: С тем, что дороже стоит. Какое чучело дороже?
1: Вот еще раз я говорю.
0: Или аквалангист?
1: Да. Я не делаю чучел, как вы догадываетесь, из аквалангистов и альпинистов.
0: Потому что это легко.
1: Это легко.
0: Просто костюм снял, набил его.
1: Набил его опилками.
0: Опилками и все. И готов уже.
1: Да. Просто нужно определенное сено. Сено. Понимаете, сено, которое уже немножко пожевал лось. Это настоящие таксидермисты меня поймут. Они знают, называется жеваное сено. Вот. Жеваным сеном можно набить кого угодно, вы понимаете?
0: Вот еще приходит вопрос, я сразу, чтобы уже... Да, вот приходит вопрос сейчас на дисплее у меня.
1: Да.
0: Дорогой Павел.
1: Да.
0: Скажите, пожалуйста, леска или нить?
1: Я понимаю вопрос. Это, наверное, человек, который пытался работать с большими, конечно, объемами. Например, он брал вуса. Большой, тоже большой. Он похож на пускача немножко.
0: Да, да.
1: Вуз. Только у него задние, у него анальные очень трудно работать с анальными.
0: Ну, потому что там четыре лапы.
1: Там четыре лапы, да, и анальные, они очень рядом. Можно задеть.
0: Он же двухвостовый, правильно?
1: Двухвостовый, можно задеть анальные отверстия, и тогда все. И все на смарку. Все чучело на смарку. Mm-hmm. Если анально разорвано, все на смарку, понимаете?
0: Понимаю.
1: Да, поэтому нить, никакой лески. Можно порезать абсолютно, можно порезать всего этого вуса. Ну, плохо, это будет плохо. Рваное анальное отверстие, это очень...
0: Ну, это и некрасиво,
1: во-первых. Это и некрасиво.
0: А скажите, а вы вот предпочитаете сидячие чучела или лежачие?
1: Сидячие, конечно.
0: А стоячие вам удавались?
1: Стоячие, да. Один раз.
0: Mm-hmm.
1: Один раз. Я попробовал, но больше никогда я этим не занимаюсь.
0: Понимаю вас.
1: Это тяжело.
0: Сложности есть.
1: Психологически,
0: да. Понимаю.
1: Да.
0: Но уж как живой.
1: Да, он смотрит тебе в глаза.
0: Понимаю.
1: И ты хочешь засунуть ему, но это позже.
0: Понимаю вас.
1: Да.
0: Итак, дорогие друзья, сегодня в программе «Час таксидермиста» у нас выдающийся наш отечественный таксидермист, человек, который делает чучело, из чучел чучело, то есть я бы сказал так, из мертвого практически живое,
1: да,
0: это уникальный наш Павел Буранжес.
1: Спасибо вам.
0: Спасибо за визит. Слушайте нас, дорогие друзья, на Фоменко Фейк Радио. Это программа «Час таксидермиста».
2: Час таксидермиста.
3: Выпуклость. Впадина. Ободок.
4: Магия мужества и балансира.
3: О-о-о, резиновые братья.
5: Шиномонтаж и калибровка трехколесных велосипедов.
3: Липосакция отменяется.

0: Классика в эфире.
1: Марат Бубензон. Челка. Поднялся сильный ветер, и он решил укрыться от него в небольшом кафе. Толкнув тяжелую дверь, он подошел к стойке и заказал кофе без сахара с толстым ломтиком лимона. Он любил этот горький напиток, любил подтягивать его, сидя в таких вот кафе за столиком на одного. Она заказала то же самое. Он вздрогнул, услышав это, и повернул голову в ее сторону. «Не правда ли удачный повод для знакомства?» — спросил он, слегка волнуясь. «Абсолютно верно», — с какой-то детской серьезностью согласилась она, поправив челку. Потом они сидели и пили горький кофе, курили одну сигарету за другой. Они ни о чем не разговаривали. Просто сидели и смотрели друг на друга, а потом, не сговариваясь, вышли на улицу. Нашедшие друг друга долго гуляли по кривым улочкам этого города, говоря обо всем, о ветрах, морях, о собаках. На мосту, где ветер развивал полы его вороного пальто, он купил букет полевых цветов и, галантно поклонившись, подарил ей его. В ответ она взяла его за руку. Никогда в жизни им не было так хорошо. Такое могло произойти с ним. Но не произошло.
0: Классика в эфире.
2: Знаете ли вы, что? Знаете ли вы, что удар озим и оборачивание добрым молодцем сокращает жизнь в среднем на 5 лет?
3: Удилище! Супер! А у нас программа «Удилище», и с нами потрясающий человек. У нас в гостях Прикаспий Валентинович Раков. Здравствуйте, Прикаспий Валентинович. Как приятно. Вы с самого начала, вы знаете, вот вы были просто рыбаком, но теперь это уже совсем другая ипостась.
4: Ну, что ж поделаешь, конечно, я был обычным рыбаком, вы знаете. Ну, сначала я ходил на маленьком, На маленьком. Да. У меня был маленький ялик. Просто ходил, как обычный рыбак, вышел. Да. Ну, начинаешь ловлю.
3: Да.
4: Ловлю. Да, я на все ловил.
3: На мотыля.
4: Однажды я попробовал ловить на сало.
3: На сало? Как это неожиданно-то.
4: Стал ловить на сало.
3: И что же получилось?
4: А я на маленьком, понимаете.
3: Ну да, вы на ялике были и на сало.
4: Ловлю на сало, а на маленьком.
3: И что в результате, что пришло?
4: На маленьком ялике, что пришло?
3: Ну-ка.
4: Пришло. Что я, так сказать, взял.
3: Что вы взяли, да? Что вы взяли, да?
4: Рыба-крыс.
3: Рыба... Боже мой! Чуть давайте поподробнее, потому что я даже...
4: Да.
3: Путаюсь здесь, вы знаете.
4: Ведь поймите, рыба, обычная рыба сегодня, вот как оно пошло.
3: Да, как оно
4: пошло. Ну, она же, поймите, сколько много сейчас у нас в воде плавает, так сказать, всего.
3: Ну, вообще всего, да.
4: Вообще всего.
3: Да.
4: Все, что человек накидал в воду.
3: Ну, все. Все.
4: Что говорится, наплевал, навонял.
3: Продукты жизнедеятельности.
4: Назовем так. Рыба же все ест.
3: Рыба ест.
4: Мнет, как говорится, себя, так сказать.
3: Ну да. И?
4: Что и?
3: И что происходит?
4: Она меняется.
3: Кардинально.
4: Она мутирует.
3: Боже ты мой.
4: Рыба мутирует.
3: Что же это такое, боже мой. И в результате?
4: Ну, знаете, одно смешивается с другим,
3: Ну, да.
4: Никто не знает, как это произошло.
3: Ну, хорошо.
4: Никто. У меня есть, конечно, подозрения. У меня есть.
3: Ну, какие?
4: Свой взгляд.
3: Ну, говорите.
4: Ну, что?
3: Ну.
4: рыба. Понимаете?
3: Да. Ну, как, она, как она смогла?
4: Ну, вот. Как, ну как? Она?
3: Как она смогла?
4: Ну, кстати,
3: крыса и рыба.
4: Крыса и рыба. Да. Крыса попала к рыбе, понимаете?
3: Попала
4: в воду.
3: В воду.
4: И рыба, понимаете?
3: Да.
4: Стерпела в определенном смысле крыса.
3: Да ж, господи, боже мой, это же вообще, это
4: потом
3: очень большая...
4: Потом разыкрилась, понимаете?
3: Ну да, разыкрилась она вовсю.
4: Никто не ждал.
3: Никто не ждал.
4: Что между крысой и рыбой случатся такие отношения.
3: Ну это вообще...
4: Как это невозможно.
3: Это получается рыба-крысья случка?
4: Да.
3: Вот так же?
4: Случка рыбы.
3: Случка рыбы и крысы.
4: И я хочу заметить,
3: ну-ка, ну-ка, ну-ка,
4: у меня есть ощущение.
3: Какие?
4: Вот такое вот прямо.
3: Ну.
4: Что все-таки самкой...
3: Ну?
4: В данном случае.
3: Так.
4: Была все-таки крыса.
3: Да вот.
4: А не рыба.
3: То есть рыба — это значит был он.
4: Рыба был мужик.
3: Рыба мужик.
4: А крыса была,
3: кажется,
4: баба.
3: То есть крыса баба, рыба мужик.
4: Вот.
3: Как это?
4: А рыба мужик, а крыса?
3: Крыса баба.
4: Вот так.
3: Вот мы на этом как бы надо как бы нам и сделать легкую паузу, потому что давайте вы в мозгу, вы как-то обмозгуете вот это, понимаете, рыба мужик и крыса баба. И пока вы обмозгуете, мы сделаем легкую паузу и вернемся в студию через мгновение.
2: Флора и фауна родной планеты.
5: Жужжала средний. Внешнее строение большинства жужжал очень своеобразно. Тело короткое, широкое, почти шаровидное. Покрыто длинными густыми волосами. Крылья в покое направлены в стороны и назад, напоминая положение крыльев у скоростных самолетов. Крылья у жужжалы среднего с многочисленными бурыми точками. Обитают на луговых цветах. Личинки жужжалы – паразиты.
6: С нами легко.
7: Онлайн-радио. 101.ру.
8: Обуздай обузу. Фоменко Фейк-радио.

0: Хруст наста, свежесть дыхания, блеск полозьев, мохнатость животных, уют ледяных стоянок. Консервы на любой вкус. С нами любые боты будут впору. О-о-о, войлок и боты. Для настоящих героев. Пешие экскурсии по земле Франца Иосифа. Как устоять на постоянном дворе? Фоменко Фейк Радио. Веселые сапожата.
1: И вот мы вновь в студии. Программа «Ловкие люди». С вами Юрий Мурзон, а напротив меня сама краса-укладчица.
2: Ну ладно, прям краса.
1: Конечно. Одна косынка, дорогая Зиночка, чего стоит.
2: Ну как одна косынка? Я бы, может, и принарядился. Вы бы меня прямо из цеха взяли.
1: Ну из цеха, тем более с митинга. Итак, перед нами укладчица номер...
2: Растрепная, как попало, вообще вышло неудобно перед людьми, понимаете? Да, да. Нехорошо.
1: Укладчица номер, извините, сейчас я посмотрю. 614-791-307. Ну так дальше я просто 9112. Правильно я все сказал?
2: Да? Нет, неправильно.
1: Это не ваш номер?
2: Это не мой номер. Это вы Грушу сейчас обозвали, который у нас...
1: Извините. Ваш номер тогда назовите, пожалуйста.
2: 525-514-612-241.
1: А, все. Вот. Да, давайте вернемся, Зинаида, сейчас к нашим, к нашим изюмам.
2: Проблеме давайте вернемся.
1: Вот
2: я ради этого и пришла
1: вы
2: сюда.
1: Вы с митинга, вы не волнуйтесь, пожалуйста. Да. Вы прям даже раскраснелись. Смотрите, как мне приятно, так сказать. А вы ведь не красная вот там висите на доске почета. Какой-то у вас такой оттенок немножко сероватый там. Или просто не протирают этой тряпкой, да? Просто, да?
2: Ну, может, не протирают тряпкой, я не знаю. Я давно не смотрел на свой портрет.
1: Ну, я понимаю. Вам же там сколько? 17?
2: 17, да.
1: Да, вы же 17 пришли.
2: 17 пришла.
1: Как это здорово все-таки. И Пысин был молодой
2: и
1: тогда.
2: И Пысин тогда был молодой.
1: И Пысин такой молодой.
2: Вы Иван помните? Федорович, вы же... Иван Федорович, хороший.
1: Иван
2: хороший
1: Федорович,
2: человек.
1: Да
2: мужчина замечательно. Настоящий мужчина. Давайте к проблеме вернемся.
1: И вот о проблеме. Давайте, все-таки о проблеме. И что это? Ну вот, и мы, значит, мы смотрите, мы касаемся этой проблемы. О чем речь? Пришел новый директор.
2: Новый директор пришел.
1: Новый директор. Кармен Анисович Боев.
2: Кармен Анисович, да. Боев.
1: Он что сделал, во-первых?
2: Первое, что он сделал, отменил все обеды, перерыв, я уже сказала.
1: Да.
2: Перевел нас на вафельский фирм.
1: Ага.
2: То есть мы вообще практически ничего не едим на работе.
1: Так.
2: Совершенно никакой вообще. Просто, понимаете, все, что было связано с чистотой, так сказать, производства.
1: Ну.
2: Совершенно все просто.
1: Вообще-то. То есть все поломалось.
2: Поломалось? Да. Это мягко говоря, поломалось, понимаете?
1: Ну да. Конкретно к делу. Он вас что? Уволил.
2: Он меня перевел. Не то, что он меня перевел. Во-первых, вот у меня вот с этого все и началось. Засахаренный изюм, вот этот вот,
1: ага.
2: Которого быть не могло, понимаете, при Пысине.
1: Ну, естественно, да.
2: Потому что это просто нонсенс какой-то.
1: Ну,
2: засахаренный изюм.
1: Да.
2: Укладывать.
1: Ну, хорошо. И что
2: дальше-то? Кровь себе, понимаете, разбивать все.
1: Он привел свою дочь.
2: Да, привел свою дочь.
1: Да.
2: Дочь, жену, понимаете?
1: Всех
2: привел. Мужа,
1: и
2: дочери.
1: Мужа. И мужа, дочери.
2: Тоже это армянин, по-моему.
1: Саркис.
2: Да? Саркис, да,
1: ну,
2: да, да, да, да,
1: да, да, да. Так нет, вот скажите, пожалуйста, Кармен Анисович Боев, он вроде бы солидный, так сказать, такой мужчина, серьезный. Мы, кстати, обязательно сейчас будем ему звонить. Вы не волнуйтесь.
2: Давайте.
1: Вы пришли не зря. Вы можете
2: не
1: волноваться.
2: Я надеюсь, что я не зря пришла.
1: Нет.
2: Он может и солидный, конечно.
1: И мы, значит, с вами будем звонить.
2: Потому что я в суд, значит, буду подавать, между прочим.
1: Вот.
2: Нет, на него.
1: Вот я хочу рассказать, именно, так сказать, о том, что Зинаида Прыскина будет подавать на Кармена Анисовича,
2: да.
1: Дорогие мои друзья.
2: Чтобы он знал, что да так просто это не пройдет.
1: Да, привел свою дочь Розу.
2: Да.
1: И в результате что? Заменил вас, Зинаида, поставил вас на куда?
2: Да он поссал меня на компот. Это вообще самое, самое отвратительное, что может быть.
1: Я вас прошу, вот сейчас вот сделаем паузу.
2: Это такое понижение вообще.
1: Не волнуйтесь,
2: и унижение.
1: Пожалуйста, и унижение.
2: Человека.
1: Посадить на компот – это унижение. Поэтому давайте сделаем паузу и перенесемся с вами немножечко, как бы просто отдохнем. Пауза, и мы вернемся.
0: Веселые сапожата. Знаете ли вы, что?
3: Знаете ли вы, что лягушачья икра будет блестеть на солнце более привлекательно, если оттенить ее осиной?

0: свои атрибуты. Фоменко Фейк Радио.
1: Спорт высоких.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в программе «Спорт высоких» тренер по женскому бадминболу Вероника Доглязова. Это новый вид спорта. Здравствуйте, Вероника.
3: Здравствуйте.
2: Значит, итак, это абсолютно новый вид спорта. Бадминбол, да?
3: Бадминбол, да.
2: Да, значит так. Ну что ж, время этого вида спорта, видимо, пришло.
3: Пришло, да.
2: Ну, я знаю, что сначала он назывался бол-бадмин.
3: Бол-бадмин было название, да.
2: Ну, а почему вы изменили название?
3: Ну, во-первых, ну, это не мы изменили, это федерация изменила название, да. А потом, ну, бол-бадмин все-таки не менее красиво, чем бадминбол. Мне так кажется.
2: То есть все-таки бадминбол более, значит, значительно красивее.
3: Ну, звучно.
2: Чем бол-бадмин, да?
3: Да.
2: Понимаю.
3: Да. Девочкам нашим больше нравится.
2: Ну, отлично. Буквально в двух словах расскажите правила новой игры вот этой вот. Расскажите.
3: Ну, правила простые, потому что все знают, что такое футбол, все знают, что такое бадминтон, а это как бы соединение двух этих прекрасных видов спорта, то есть есть и мяч, есть и волан, и то, и другое, играют, значит, 30 человек одна команда, 30 человек другая команда. Очень важно, что играют женщины за 30.
2: Вот как!
3: Да, за 30.
2: Женщины за 30,
3: да.
2: Это как раз и продлевает, я понимаю,
3: да.
2: Вас. Ой-ой-ой.
3: Женщины за 30. Очень многие хотят раньше влезть в наш вид спорта, но нет, но мы не дадим, Нет.
2: То есть 30 нет. Плюс.
3: 30 плюс, только так сказать, 30 плюс.
2: Спорт зрелых.
3: Спорт высоких.
2: Ага, вот оно.
3: Да,
2: что.
3: Зрелых.
2: Значит, ну, я понимаю так, что бадминбол проходит на футбольном поле.
3: Абсолютно. Точно, он проходит на футбольном поле. Есть и мяч, и валан.
2: Ну, то есть мяч, валан,
3: да.
2: Соответственно, ракетки, я понимаю.
3: Ракетки, только каучуковые.
2: Каучуковые ракетки.
3: Да.
2: Значит, у вас, значит, бадминтонные каучуковые специальные ракетки.
3: Да.
2: Значит, у вас...
3: Спасибо, наш федерации. Спасибо,
2: значит,
3: наш федерации.
2: Ну, я понимаю так, что какие правила-то в двух словах?
3: Ну, гол должен быть и в ворота мячом, и валаном тоже в ворота.
2: Ага.
3: И это должно быть одновременно.
2: Понимаю.
3: А и валан не должен упасть на землю.
2: То есть во время игры распасовка вся идет и одновременно пасуемся мячом.
3: И ноги и руки работают,
2: да.
3: Ноги и руки.
2: И одновременно играем в бадминтон.
3: Да.
2: То есть не должен валан упасть, я понимаю,
3: да,
2: так на землю.
3: Да.
2: Валан во время атаки и защиты не падает на землю. Для того, чтобы перехватить, нужно перехватить и мяч, и валан в воздухе.
3: И мяч, и валан, да.
2: Вот это
3: работает
2: потрясающе.
3: Работает и низ, и верх.
2: Вверх, вот
3: вниз,
2: я, скажите, работ... слышал следующее. У вас в женском бадминболе есть тренеры, которые работают отдельно с верхом, а есть тренеры, которые работают снизом.
3: Да, это узкая специализация такая. Mm-hmm. Ну, а кто-то любит только с мячом, кто-то любит только с валаном. Я специализируюсь на том и том.
2: То есть
3: я
2: и снизу, вверх, и низ.
3: И вверх, и низ.
2: Понимаю. Ну, вы знаете, я хочу вот что спросить у вас.
3: Да.
2: Скажите, ведь скоро, я понимаю так, что бадминбол уже развивается настолько широкими шагами,
3: да.
2: Что скоро уже наша сборная поедет на чемпионат мира.
3: Поедет, да, готовимся, девочки готовятся.
2: Удивительно, удивительно. Я вот что хочу сказать. Я слышал, что последнее время бутсы подорожали.
3: Бутсы. Подорожали бутсы. Ну, пытается с этим разобраться федерация, но бутсы подорожали просто страшно. И, естественно, очень многие команды, очень многие тренеры просто паразитируют на валанах.
2: Да. На валанах паразитируют.
3: Да.
2: Паразитируют на валанах.
3: Да.
2: Ну, про мячи я уже говорить не буду. Тоже спрашиваю.
3: Ну, естественно,
2: паразитирование,
3: конечно,
2: на мячах это.
3: Паразитирование на мячах имеет место быть. И мы с этим боремся. Федерация с этим борется. И если федерация меня сейчас услышит, я прошу меня услышать. Сделайте что-нибудь. Федерация!
2: Понимаю вас. И теперь вот такой вопрос острый. Я слышал, что пальму популярности у вас пытается отобрать баскетгольф.
3: О, господи, даже, знаете, говорить на самом деле не хочется, потому что это Аркадий Лузов, ну, председатель федерации, он, ну что это? Ну что это? Да ничего. Да просто ничего. Да что у них со зрителем? Это у нас 30 тысяч стадион, понимаете?
2: 30 тысяч.
3: Посмотреть на девочек, на красавиц, у которых верх-низ работает, да?
2: Да.
3: А и что там, а в баскетгольфе там даже зрителей нету, не предполагается.
2: Не предполагается?
3: Не предполагается.
2: Ну, понимаю вас.
3: Ну, а Лузов,
2: то есть вы не боитесь этого?
3: Мы не боимся.
2: Отлично.
3: Совершенно, да.
2: Отлично.
3: Аркадий Лузов французов, он просто паникер.
2: Вот оно что.
3: Да.
2: Дорогие друзья, сегодня в программе «Спорт высоких» был тренер по женскому бадминтону Вероника Доглязова. Желаем вам побед.
3: Спасибо.
2: В этом новом виде спорта,
3: спасибо,
2: в бадминболе. Вот, желаем девочкам красоты, здоровья,
3: конечно,
2: и удачи.
3: Конечно.
2: Прощаемся с вами, до новых встреч.
3: Пока, дорогие.
1: Спорт высоких.
4: Небо в меду, рука в рыбе. Фоменко, Фейк Радио.

многолетнее травянистое растение, предпочитает хорошо увлажненные, незаболоченные почвы. Чаще отмечается в местах с умеренной освещенностью, предпочитает нейтральные и щелочные почвы со значительным содержанием гумуса. Известны многие русские названия: адамова голова, башмачок известняковый, венерин башмачок желтый, кукушкины сапожки, марин башмачок, да, и петушки.

0: трудом проскальзываем внутрь. Фоменко Фейк Радио.
1: 101.ru.
2: Изнутри.
3: Итак, дорогие друзья, на Фоменко Фейк Радио сейчас программа «Изнутри». В гостях сегодня у Владислава Жульпацкого исследователь жизни и быта муравьедов Лев Эммануилович Бабон.
4: Да.
3: Лев Эммануилович, скажите, пожалуйста, вы уже заговорили о потомстве.
4: Ну да.
3: О муравьедном потомстве.
4: Ну да.
3: Я хочу спросить, за 7,5 лет вашей жизни внутри стаи муравьев, сколько же у вас уже праправнуков?
4: Ой, боже мой, много. Ну, скажем так, я оплодотворил где-то около, 25

0: самок непосредственно не считая легких, скажем так, предсемейных контактов. Вот я имею в виду. Потому что это тоже присутствует. Вы знаете, в этих брачных играх, как я их называю, муравьедолавки.
1: Муравьедолавки?
0: Да.
1: Муравьедолавки.
0: Это лавки.
1: Международное слово «любовь».
0: Это международное. А как там общаемся? Я часто выезжаю в Австралию. В основном там... большой ареал. Вы знаете, пребывание муравьедов. И вот, вы знаете, мы с коллегами муравьедолов так и называем.
1: Да-да. А вот, скажите, вы всегда возвращаетесь в один и тот же прайд, так называемый, да, в одну и ту же семью муравьедов? Или, может быть, вы мечетесь по-разным?
0: Нет, нет, не только одна. У меня, вы знаете, у меня, если уж, как говорится, прикипел, так прикипел.
1: Ну, вот оно же.
0: Да, у муравьедов, кстати, это случается. Ага. Особенно у Эммануиловича.
1: Скажите, пожалуйста, я вот что хочу спросить. Изначально в природе муравьеды, они моногамны или полигамны?
0: Вы знаете, они, конечно, полигамны, скажем так. Угу. Они полигамны.
1: И это, конечно же, вас и привлекает.
0: Конечно.
1: Ну, то есть, Лев Эммануилович Бабон, исследователь муравьедов, как я понимаю, увлечен полигамностью внутри жизни
0: стаи
1: муравьедов.
0: Вы поймите, это же стержень, на который как бы нанизывается вся эта вот любовь. Любовь
1: я к муравьедам. Я хочу спросить вот что.
0: Да.
1: Я вот что хочу спросить. В ареал обитания это все-таки стайные животные все-таки?
0: Да, все-таки стайные.
1: Стая,
0: да?
1: Стая, да. Все-таки они живут стаей.
0: Стаи, у них, естественно, присутствует вожак, то есть ваш покорный слуга.
1: Ютятся они близко друг к другу? Норы ли это?
0: Нет, это не норы. Это, вы знаете, они любят свободу. Они любят такие, как бы, саванны. Они любят такие просторы.
1: Но двигаются всегда вместе.
0: Всегда вместе. То есть это, в общем, такое как бы коммуна.
1: Теперь о питании.
0: Да.
1: Теперь
0: о питании. Да.
1: Как долго вы привыкали к тому, что вы питаетесь муравьями?
0: Вы знаете, я полностью перешел на муравьиную пищу. Я вам скажу, это полезно, это калорийно, да, мой дружочек? Ха-ха, ты мой хороший. Вот. Поцеловал. И что я имею в виду? А муравьи, они питаются и питают. Вот так бы я сказал.
1: Вот одновременно.
0: Они питаются, муравьеды питаются и питают друг друга. Например, самец кормит самку. Когда я кормлю самку, я всегда испытываю какое-то удивительное ощущение легкого покалывания такого. Ну, такого, знаете, чуть-чуть.
1: Удивительно.
0: Да.
1: Удивительно. Мало того, что вы на четырех конечностях, вы еще, получается, и, так сказать, вступаете в отношения с животными.
0: Ну, как же, да.
1: И это, в общем и целом, так сказать, полностью меняет наше представление о человеке.
0: Абсолютно. Я скажу, это помогает человеку обрести себя самого.
1: Понимаю вас, дорогой вы наш Лев Эммануилович Бабон. Итак, дорогие друзья, сегодня у нас в гостях потрясающий человек был. Лев Эммануилович Бабон.
0: Я покажу вам.
1: Исследователь муравьедов, да.
0: Покажу вам самочку обязательно в разрезе.
1: Спасибо огромное.
0: Конечно,
1: спасибо вам огромное.
0: Конечно.
1: Мы побеседовали о том, как трудно жить и как легко, с другой стороны, жить в стае муравьедов. Как трудно и, с другой стороны, и легко руководить этими потрясающими животными. Да. Как человеку перейти на питание. Да. Все мы это, ну, муравьиное питание.
0: Ну,
1: все мы это обсудили.
0: Конечно.
1: Соответственно, теперь я хотел бы, чтобы все-таки Лев Эммануилович попрощался с нами непосредственно в том своем муравьевском
0: перед
1: виде.
0: Перед этим, я хочу сказать, что даже космонавты употребляют в пищу муравьиные маленькие какашечки.
1: Потрясающе.
0: Это, вы знаете, пережеванные какашечки, они очень калорийные, они полезные, и в космосе они усваиваются 100%.
1: Отлично. Я хотел бы, чтобы вы попрощались с нами и надели на прощание вот этот ваш удивительный костюм.
0: Ну, дружочек, давай, мы с тобой сейчас... Сейчас я покажу, как самец предбрачный издает вопль.
1: И на этой высокой ноте, дорогие друзья, мы прощаемся здесь, в программе «Изнутри». Мы прощаемся с исследователем жизни и быта муравьедов Львом Иммануиловичем Бабоном, дорогие друзья. Спасибо, мы ждем вас дальше.
2: Изнутри. Сладкие мурашки. Вдали от греховных зон. Наполни свой рот будоражью. О-о-о, сладкие мурашки. Сосательные конфеты из Пловдива. Без лицензии. Просто.
3: Классика в эфире.
4: Ты удивительная женщина. Ни на кого не похожа. Больше всего в жизни ты презирала обыденность, повседневность. Кроме того, в тебе был еще один несомненный и очевидный плюс. Ты безумно, слепо меня любила. Любовью ко мне ты рассекала время на части, складывала вновь лучшим, более емким, медлительным. Я был твоей жизнью и твоей погибелью, счастьем и горестью. Я был для тебя всем. Души наши искрились, точно дорогой мех. С тобой я жил где-то на бескрайних лугах мироздания, среди старых планет и серебряного света. Вспышки фейерверков, вскрика древних вулканов, но клятвы и заверения проходили мимо безотлагательности перемен, безразличных к тому, что предполагает человек, и с удовольствием продолжающих свою деятельность по разрушению всего чистого и светлого.
5: Выводы, не поддающиеся подтасовкам, угодливо подчинялись древним предначертаниям, записанным на костях, вкрапленным в кровь, вытатуированным на коже тела. Тайна требовала раскрытия, а из страха рождались знания и печаль. И однажды вечером всего не стало, словно вовсе и не бывало.
1: Вы прослушали отрывок из романа Антона Крякина «Набат». Читал автор.
3: Классика в эфире.
2: Знаете ли вы что?
6: Знаете ли вы, что гречку, рис и макароны нельзя противопоставлять картошке, если только вы не хотите расстроить тушеную капусту?
7: Стоп! Гнус!
1: Вот что я хочу спросить, Алевтин, да, Захарович. Скажите, что будет, ну давайте, что? Алевтин Захарович, что ж поправим. Алевтин Захарович не вечен.
7: Ну, ладно, ладно. Ну, говорите уже. Да,
1: ну, что ж. Что будет, когда вас не станет? Как мы будем ходить в экспедиции? Мы не сможем разведать, так сказать, геолого-разведка не сможет узнать, где у нас, как говорится, нефть, где у нас газ.
7: Понимаю.
1: Страна останется без нефти и газа.
7: Ну, в общем,
1: если
7: да.
1: Вы не, так сказать...
7: Да, да. Нет, если страна не знает, где нефть, где газ, ну, что это за страна, я вам скажу.
1: Ну, да? Я понимаю, что она как бы знает предположительно, что где-то там.
7: Да.
1: Но там же гнус, туда не войдешь,
7: вот.
1: А вас нет.
7: Так вот, объясню, я есть.
1: Вот оно в чем.
7: Да. Опять же, это гимнастика. Пызева.
1: Вот оно что.
7: Конечно.
1: Удлиняет вашу жизнь.
7: Удлиняет, конечно. Она,
1: то есть у нас есть запас еще 50-70 лет точно.
7: 70-80, я бы сказал.
1: Вот так, да?
7: Да. От 80.
1: От 80.
7: Но если сам Пызев, конечно, еще будет жив.
1: А теперь давайте сейчас о другом. Я напомню, дорогие друзья, что у нас в гостях сегодня на Фоменко Фейк Радио Алевтин Захарович.
7: Да ладно.
1: Нет. Да, это человек удивительный, который, так сказать, ну, умеет, я бы сказал, овладевать и бороться с таким страшным нашим явлением, как гнус в тайге.
7: Да.
1: Значит, хочешь, хочу спросить. Вот есть такая формулировка «стреножить гнуса». Как
7: вот. Значит, я довел это до совершенства.
1: Угу.
7: Как я стреноживаю гнуса?
1: Угу.
7: Это не то же самое, что стреножить коня. Понимаете?
1: Угу.
7: Как бы конь – это конь.
1: А гнус – это гнус.
7: Гнус – это гнус.
1: Угу.
7: Особенно неприятно, когда они пересекаются. А ведь гнус сосет и у коня.
1: Обалдеть.
7: Конечно, конечно. С этим я работаю отдельно, но это уже ветеринарные как бы вещи. Угу. Я и с ветеринарами провожу
1: скажите,
7: беседы.
1: Скажите, наших, так сказать, слушателей и зрителей интересует,
7: да.
1: Хорошо ли оплачивается ваш труд?
7: Я вам скажу так. У меня есть сеть клиник, которая так и называется «Стоп-гнус».
1: Угу.
7: Я передаю свой опыт все-таки. Да, я не вечен, да, как
1: ну,
7: бы...
1: Ну, у меня такой вот вопрос. Да. А вы пробовали, так сказать, ну, скажем, кровь вашу закачать, так сказать, в соседний организм?
7: Кровь?
1: Да.
7: Пробовал.
1: Ничего?
7: Ничего. Абсолютно.
1: Гнус не реагирует?
7: Гнус не реагирует никак.
1: На выделенную кровь?
7: На выделенную
1: кровь. То есть у вас что-то там совмещается с
7: чем-то? Я думаю, вы знаете, это на клеточном уровне.
1: И не дается, да?
7: Не
1: пока
7: дается.
1: Не дается, нашим ученым не удается.
7: Нет,
1: правильно
7: нет,
1: я понимаю?
7: Нет. Именно отсюда и уникальность. Поэтому вы знаете, как это говорится, я на вес золота, вы понимаете, о чем речь? Это вот так вот. У вас что?
1: Меня вызывают как раз из геолого-разведочной экспедиции.
7: Ага.
1: И спрашивают, каким образом подать заявку на ваше присутствие.
7: Ко мне записываются, естественно, где-то за полгода.
1: На сайте?
7: На сайте, конечно. А сайт stopgnus.a.
1: А, stopgnus.a.
7: Да, да, точка А.
1: Значит, мы вернемся все-таки к стреноживанию гнуса, потому что это важно.
7: И как стреноживается гнус? Значит, гнус сначала выманивается из чащи. Потому что он же гнус. Его место обитания – это, прежде всего, чаща. Mm-hmm. Он там сидит, высиживает и пытается наброситься на все живое, поскольку он сосущий,
1: mm-hmm.
7: понимаете?
1: Так вот, кровососущий.
7: Кровососущий, mm-hmm. конечно. Ну, естественно, я же не говорю просто про сосущих отдельно. Mm-hmm. Именно кровососущий. Его надо выманить. А mm-hmm. выманить его можно на что? Выманить его можно на...
1: Другого гнуса.
7: Нет, на веточку можжевельника.
1: Вот оно
7: конечно.
1: Что.
7: Конечно.
1: Так примитивно.
7: Нет. Потому что я сначала выдавливаю масло. Потому что ведь в каждом, вы знаете, дереве, в можжевельнике, в веточке можжевельника существует масла. И вот на эти масла, сука, он и идет. И после этого, как только я его выманиваю, я тут же и подсекаю. У меня есть специальный подсекатель.
1: И как бы истреноживаете.
7: Истреноживаю.
1: Удивительно.
7: Да. А стреноженный гнус уже не имеет никакого смысла. Вообще, с ним можно даже купаться.
1: Вот оно что.
7: Да.
1: Значит, дорогие друзья, сегодня на Фоменко Фейк Радио у меня Влада Жульпацкого. В гостях Алевтин Захарович нет.
7: Да.
1: Спасибо вам огромное.
7: Конечно.
1: Проблемы гнуса, да? Они полностью, так сказать, нами раскрыты.
7: Абсолютно.
1: Мы понимаем, что Алевтин Захарович человек, рядом с которым гнус не может существовать даже.
7: Я вам больше скажу.
1: То есть так, существует, но не кусает.
7: Не кусает.
1: Существует, но не летает.
7: Не летает, да.
1: Совершенно. Существует, молчит, как говорится, в тряпочку.
7: В тряпочку.
1: Молчи, гнус, молчи.
7: Молчи, гнус, молчи. Это вторая будет книга, которую я хочу выпустить.
1: Да.
7: Первая книга была, вы же знаете, «Железы
1: да,
7: нет».
1: Гнус, да.
7: Да.
1: Ну, огромное вам спасибо. Я знаю, что вас застать в столице нашей родины очень,
7: очень
1: тяжело, трудно,
7: да,
1: потому что вы все время в экспедиции.
7: Мы
1: вы все время там.
7: Да.
1: Вы заботитесь о наших, так сказать, геологах, о
7: да,
1: наших месторождениях,
7: да, да,
1: работаете с вахтовиками. Угу. Низкий вам поклон. Желаю вам, чтобы радиус и диаметр вашего воздействия на гнуса увеличивался.
7: Спасибо.
1: Вот. Ну, а теперь, дорогие друзья, у нас музыка.
7: Стоп, гнус!
2: Флора и фауна родной планеты.
8: Карапузик – плоскушка. Тело очень плоское. Черный, лаково-блестящий. Голова направлена вперед и не втягивается под передние спинку. Мандибулы хорошо развиты. Тазики расставлены, особенно широко задние. Лапки копательные. Большинство можно встретить на падали, в навозе, экскрементах, разлагающемся растительном материале.
2: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru.
9: вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
10: Нанизываем на стержень. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Нефтяная промышленность.
1: Нефть продолжает дорожать в надежде на сокращение добычи вне ОПЕК. Аналитики отмечают, что надеяться нефть стало впервые за последние два года.
2: Такой тренд не может не радовать. Хотя я предпочитаю обнадеживаться сдержанно. Никогда не знаешь, мало ли.
1: Так прокомментировал нам по телефону ситуацию аналитик банка «Сокол» Денис Клюковкин.
0: Животноводство.
1: Правительство намерено создать систему идентификации домашних животных. Как сообщил на пресс-конференции министр сельского хозяйства, опыт распознавания планируется перенять у иностранных коллег за несколько сотен миллионов долларов.
3: Как это повлияет? А это повлияет, поверьте. Где тут свинка, где собачка, а где корова? Все это нам предстоит наконец узнать. Ведь сейчас нет никаких градаций. Пора переходить на современные технологии.
1: Сказал он в интервью нашей радиостанции.
0: Социальная ответственность.
1: Как сообщает Министерство социального развития, по итогам прошлого года 5 миллионов человек в стране получили зарплату. Это на 250 человек больше, чем в позапрошлом году, и на 318 человек больше, чем 5 лет назад. В сообщении ведомства говорится о том, что эти данные не будут оставлены без внимания, и для прояснения ситуации будут привлечены правоохранительные органы, пожарные и скорая помощь, поскольку есть подозрение, что именно они и получили зарплату. Мы будем следить за развитием событий.

0: Мяса Курского во всех аптеках для дальнобойщиков. Пассируем похмелье. Фоменко Фейк Радио.
1: Лабиринт Леонардо.
2: Зимние птицы по-другому кормят своих птенцов.
3: Подождите, да. Вы знаете, наши многие радиослушатели могут подумать, так сказать, что иносказания, они как-то, ну, вы знаете, ну, не очень, может быть, даже и понятны. Поэтому я все-таки хотел немного конкретики, потому что клизмование, ведь это зимнее клизмование, но особенно важно вот в этот период, когда прямо перед Новым годом или после Нового, вот что посоветуете?
2: Объясню вам. Перед Новым годом мы готовим что? Салат. Но перед тем, как готовить салат, у нас какие-то есть небольшие какие-то трудности, что-то с кишечником, бывают какие-то зимние вот такие маленькие какие-то потуги и потом какие-то разрешения, нетвердые разрешения. Это всегда говорит о том, что клизмовать надо именно в этот период.
3: Да. Скажите о настойках, которые
2: настойки, вы используете. Настойки, да.
3: Тоже просто вода. И литраж.
2: Литраж. Прежде всего, буридан. Буридан – это самый распространенный препарат, который мы советуем и который мы всегда рекомендуем. Буридан. Буридан маленький.
3: Это смятый, естественно.
2: Это смятый, конечно. Буридан смятый. Как мы говорим его? Поцелуй ласточки. Почему мы так говорим? Это удивительный совершенно препарат. Он всасывается. Он прямо всасывается в кишечник. Он не дает вам опомниться.
3: А вот несколько слов о насадках.
2: О насадках. Насадки нужно делать очень аккуратно. Наконечник должен быть стерилен абсолютно. И он не должен задевать ретивое. Ну, как мы говорим, это образно. Вы ведь чувствуете, что я все время говорю
3: конечно,
2: с вами
3: конечно,
2: образным конечно. Языком.
3: Литраж.
2: Литраж. Литраж 35.
3: Да вы что?
2: Да, где-то 35.
3: Это в один присест.
2: В один присест, потому что вы не должны опомниться. Вот в чем суть клизмования. Не зимнего и летнего, и осеннего особенно. Осеннего. Клизмовать надо тщательно, нещадно и все отторгать. Все отторгать.
3: Скажи, 35 это зимние цифры или летом?
2: 35 это зимние, конечно.
3: Летом,
2: конечно.
3: Летом уменьшаем?
2: Летом 15.
3: Да
2: 15,
3: вы что, прям 15, в 2 получается меньше раза.
2: Да. А буридан, он очень сильный препарат, очень. И летом, когда насыщено все, когда все распирает, 15 достаточно, вас как бы унесет. Да, унесет.
3: Скажите, вот про 35, вот тут я хотел все-таки...
2: Ну да. Пожалуйста.
3: Мне кажется, немножко вы, понимаете, ну, может быть, ну, и не я один задаю этот вопрос.
2: Говорите, да.
3: Не растягивается ли тело, так сказать, от 35?
2: Ни в коем случае. Возьмите иволгу. Иволгу. Ее удивительный бросок через гнездо. Вот вам весь ответ. Когда она кидается через гнездо, почему она это делает? Она отвлекает противника. И это то же самое, что вы делаете с вашим кишечником, когда он растянут.
3: То есть, в принципе, мы должны отвлечь кишечник.
2: Отвлечь кишечник.
3: Какие у нас есть возможности в отвлекании кишечника?
2: Вы можете отвлечь его, ну... Есть, конечно, такая маленькая, знаете, такая, как это называется, такая маленькая обманка, завлекушечка такая, знаете, маленькая. Вы берете кальку. Кальку. И калькой чуть-чуть протираете сначала ваши входы. После чего вы спокойно можете с насадкой совершить вклизмывание.
3: Клизмование.
2: Конечно, конечно. Калька должна быть стерильна, конечно.
3: А для чего, скажите, калька отвлекает кишечник?
2: Калька отвлекает.
3: Он как бы начинает смотреть в другую
2: сторону. Он ежится. Вот возьмите снегиря, да, вы помните, вот он нахохлился, ежится, начинает чувствовать себя неважно, и вот это вот, и падает с ветки. Вот это вот ситуация, то же самое.
1: Лабиринт Леонардо.
0: Знаете ли вы что?
4: Знаете ли вы, что добавление в чай ольховой щепы может создавать ощущение копченой скумбрии в квартире?

0: 101.ru.
1: Присовокупим искомое к желанному. Фоменко Фейк Радио.

0: эфире программа «Назад во Вселенную». Back to the Universe.
1: Дорогие друзья, «Назад во Вселенную» здесь, на Фоменко Фейк Радио. У нас в гостях инопланетянин Зорзок. Он совершил неудачное приземление. Он не самка сегодня, он сегодня самец. Живет он на планете, прилетел к нам с планеты Ожна, созвездие Зана. Вот, собственно, и все. Летел, он вел грузовик, его грузовой космический корабль, он вел его на планету Турн. Забореем упал у нас. А что случилось с вашим кораблем? Что вдруг там сломалось-то?
2: Вместо нужной позиции корабль сам решил, что делать. Он нанюхался чего-то. Вы говорите так. Мы говорим «Ашбуа».
1: Это на вашем родном языке так?
2: Да.
1: Понятно. Я вот что хотел спросить. Скажите, пожалуйста, у вас есть шансы починить-то свою машину?
2: Мне похрену.
1: Ага. Тогда, в принципе, вы с удовольствием и остались бы жить у нас.
2: Я бы остался на несколько тысяч лет.
1: А сколько вообще живет простой вот этот вот ажновец?
2: Простой ажновец — это на вашем. На нашем простой ажоновец.
1: Ажоновец живет сколько?
2: Ажоновец живет столько, сколько его предстательная железа.
1: Все от нее?
2: Да. Самец? Да.
1: Мир вам. Но вы иногда же бываете и самкой?
2: Иногда.
1: Но не часто.
2: Очень редко.
1: А вам нравится больше самкой или самцом?
2: Мне похрену.
1: Понимаю вас. Скажите, пожалуйста, а вот если вы останетесь жить на Земле, чем вы будете заниматься?
2: Выращивать кактусы.
1: Почему?
2: Их миллиарды. Этот вид размножается постоянно. Я люблю острое. Шашлычок, да?
1: Ну и еще один вопрос уже заключительный, пожалуй. Скажите, а больше всего вам что не нравится-то у нас? Можно сказать, ненавидите? Что вы? Откройтесь.
2: Липкие деньги.
1: Липкие деньги? Кстати, есть ли деньги на вашей планете?
2: Нет.
1: Понятно. Ну, что сказать, дорогие друзья, сегодня у нас в гостях, я, честно говоря, чувствую себя человеком, который уже прямо подружился, понимаете, подружился с Зорзогом. Зорзог — это инопланетянин, как я уже говорил.
2: Вы другой. Вы можете дружить с Зорзогом.
1: Так.
2: Таких, как вы, очень мало.
1: Это поступило предложение мне сейчас.
2: Вы можете наступить на себя, переступить и пойти навстречу.
1: Удивительно. Ну что, я скажу, дорогой Зор, я, знаете, как гостеприимный хозяин, готов пригласить вас к себе домой ненадолго. Да?
2: Шашлычок.
1: Конечно. Сделаем, конечно, вам шашлычок. Я понимаю, что вы набрались этой информации и хотите попробовать. Да будет вам шашлычок. Конечно, все сделаем. Пивасика. Все будет.
2: Спасибо.
1: Пожалуйста. Итак, дорогие друзья, это была программа «Назад во Вселенную». У нас в гостях был инопланетянин Зорзок. Неудачное приземление.
2: Спасибо. Я весь ваш.
0: Back to the Universe.

0: Гопники ведь и бабы бывают. Фоменко Фейк Радио.
1: Знай и люби свой край.
2: Флора и фауна.
3: Мякотница однолистная. Геофит. Многолетнее травянистое растение. Корневище с псевдобульбой. Рекомендуется посадка в слой листового и хвойного опада. Клубни луковица может поражаться слизнями. В качестве защиты от слизней рекомендуется производить вокруг растений отсыпку хвоей.

0: Фоменко Фейк Радио. 101.ру. Сексуальная.
1: Сексуальная.
0: Сексуальная.
1: Сексуальная.
0: Революция.
2: Итак, да. Это наша возбужденная беседа сегодня в программе «Сексуальная революция». Да. Я Владислав Жульпацкий. Да. И передо мной сидит сейчас здесь, на нашей станции Фоменко Фейк Радио, сидит в программе «Сексуальная революция» инженер-конструктор фалоимитаторов Яков Моисеевич Крипе.
3: Да.
2: Только что мы выяснили, дорогие друзья, что фалоимитаторы — это не просто, ну, так сказать,
3: игрушка
2: или там историческое явление, так сказать, практически ровесник Москвы.
3: Да.
2: Это еще одновременно при помощи, благодаря, так сказать, разработкам инженера-конструктора Якова Крипе. Хвалю вас.
3: Да, спасибо.
2: Да.
3: Как
2: не только
3: приятно.
2: Фалоимитатор, но и фалоимитатор-блендер, который можно взбивать.
3: Да.
2: Это фалоимитатор-соковыжиматель, который выжимает сок.
3: Да.
2: Это еще, дорогие друзья, и лазерная указка, которую можно использовать в планетарии. Но самое главное, мы поняли сейчас с Яковом. Я.
3: Да.
2: Боже. Влад.
3: Да.
2: И Яков.
3: Да.
2: Мы поняли сейчас, что фалоимитатор может посылать сигналы в открытом космосе.
3: Да.
2: Нашим будущим братьям, внеземным цивилизациям подавать сигналы.
3: Да.
2: Это еще один, может быть, новый...
3: Это шажок.
2: Конечно. Который... Маленький шажок.
3: Но в целом, как бы...
2: Сигнал
3: для
2: фалоимитатора во Вселенной,
3: Это громадный шаг.
2: Это, мне кажется...
3: Это громадный шаг.
2: А хотя шажок. Мне кажется, что сегодня важно...
3: Да.
2: Дорогой Яков Моисеевич, мне кажется, сегодня добиться нужно вот чего.
3: Да, да.
2: Во-первых, удлинить сигнал.
3: Да.
2: Лазерный сигнал. Да. Удлинить его необходимо.
3: Надо.
2: Сделать его более ярким.
3: Конечно.
2: И самое главное.
3: Да.
2: Выдать его нашим космонавтам.
3: Надо.
2: Которые летят на международную космическую.
3: Надо.
2: Теперь получается, что полет с фалоимитатором туда. На космическую станцию.
3: Да.
2: Специально для того, чтобы посылать сигналы.
3: Да.
2: Это может быть важнейшая научная работа.
3: Конечно. И я хочу коснуться еще одной темы, вы знаете.
2: Так.
3: Потому что после космоса мы с вами должны вернуться как бы на Землю. И задуматься о том, что... А вот вы когда-нибудь задумывались о том, что такое разведка? Военная разведка.
2: Ой, ну я, конечно,
3: Вот вы знаете, я встречался. Я встречался с этими бравыми ребятами-разведчиками. И чего им не хватает, как вы думаете? Им не хватает то же самого — фалоимитаторов. Потому что в разведку можно идти. Что у тебя с собой? Часы?
2: Нож?
3: Консервная банка?
2: Так?
3: Уже много. Консервная банка уже много. А вот фалоимитатор — это твой друг. Это твой дружище.
2: Как же его использовать в разведке?
3: И как часы.
2: Передает сигналы.
3: И он передает сигналы.
2: Показывает время. Расскажите,
3: время
2: что
3: на всех полюсах.
2: Для разведчика.
3: Фалоимитатор — это и легкий массаж. Это он массирует. Он массирует всего разведчика. А вы знаете, когда разведчик сидит где-то в засаде или где-то он находится, он же скован. И в этот момент фалоимитатор чуть-чуть массирует его. Чуть-чуть, кончиком. И ему становится... Он начинает чувствовать себя лучше. Разведчик, вы понимаете?
2: Ага, то есть
3: он расслабляется.
2: Еще и физиотерапия.
3: Это физиотерапия в разведке. Вы понимаете? И он уже окрепший, он может действовать дальше.
2: Вы знаете, к чему я склоняюсь сейчас, слушая вас?
3: Да.
2: Мне стало казаться, что фалоимитатор — это гораздо более крупное, серьезное явление в нашей жизни, нежели мы привыкли о нем думать.
3: Вот именно. Потому что очень узко используем. Очень узко.
2: Да.
3: А это широчайший спектр. и космос, и разведка, и военные принадлежности.
2: И кухня.
3: И кухня.
2: И питание.
3: И питание. И планетарий. Фаллопланетарий.
2: Потрясающе.
3: Вот, вот, да.
2: Вы знаете, Яков Моисеевич, я прямо, меня, я даже... Скажите, пожалуйста,
3: да?
2: А не могли бы буквально адрес магазина, где
3: да.
2: продаются ваши непосредственные да. изделия? Давайте.
3: Прыткин переулок.
2: Прыткин переулок?
3: Да.
2: Прыткин переулок, так.
3: Прыткин переулок, дом 19.
2: Дом 19.
3: Строение 4.
2: Строение 4. А да. можно, кстати, есть там вывеска?
3: Вывеска есть, конечно. Так. Там написано как бы «Офало». «Офало».
2: О?
3: О-фалло.
2: Фалло.
3: О-фалло.
2: О-фалло.
3: Да, да, о-фалло.
2: Ну, кириллицы или это иностранные буквы?
3: Ну, это иностранные.
2: О-фалло. О, как бы и запятая о. после этого?
3: И запятая, конечно.
2: Или восклицательный знак?
3: Ну, восклицательный, конечно. О-фалло.
2: О-фалло. Понимаю
3: вот
2: вас.
3: Да.
2: Понимаю.
3: Конечно, прекрасно. Потому что это...
2: Вы знаете,
3: да,
2: вот
3: да,
2: вы
3: да.
2: настолько меня разбередили сейчас.
3: Да.
2: Я,
3: как мне приятно.
2: Я бегу сейчас в переулок да. Прыткина после да, нашей
3: да,
2: программы.
3: Да, да,
2: дом
3: да,
2: 19,
3: да.
2: строение 4, да. магазин О-фалло.
3: Да, и с вами даже бегут, я думаю, многие-многие.
2: Надеюсь.
3: Конечно.
2: Надеюсь.
3: Очень-очень-очень.
2: Да, ну, так сказать, что ж, не побаловать себя
3: да.
2: в эту прекрасную пору.
3: В эту прекрасную
2: Итак,
3: пору,
2: Итак, дорогие
3: да.
2: друзья, сегодня в программе «Сексуальная революция» был у нас в гостях инженер-конструктор фалоимитаторов Яков Моисеевич
3: да.
2: Крипе.
3: Да.
2: Все его изделия, которые это, как мы уже говорили, это и блендер, и фалос-блендер, и фалос-соковыжиматель, и стаканчики, кстати, продаются отдельно.
3: Да, да.
2: Вот, и лазерная указка,
3: да.
2: фалос-фалоимитатор,
3: да,
2: фалос-указка.
3: Да. Да,
2: ну,
3: да,
2: и
3: да.
2: для разведчиков, естественно, если что.
3: Да,
2: ну, мне
3: да,
2: кажется,
3: да.
2: что для разведчиков в тылу врага, конечно, эти изделия не продаются в вашем магазине.
3: Потому Нет,
2: что
3: это специальные.
2: Они специальные,
3: конечно,
2: я понимаю, понимаю. Да.
3: Это уже Министерство
2: атаки. Но, тем не менее,
3: атаки.
2: Все это продается.
3: Да, да, да, да,
2: Министерство
3: да.
2: атаки, я понимаю.
3: Министерство атаки там продается.
2: Я, дорогие друзья, говорю вам спасибо большое. Спасибо большое Якову Моисеевичу Крипе. Всех приглашаю в магазин «Офалло», где продаются фалоимитаторы нового поколения. Переулок Прыткина, дом 19, строение 4. Всего доброго.
0: Сексуальная. Сексуальная. Сексуальная.
1: Сексуальная.
0: Революция.
4: Если вдруг захочешь пива
5: или водки в тот же миг,
4: ты, дружок, не будь ленивым.

0: Классика в эфире.
1: Мы прошли несколько шагов, и вот оно, место всех влюбленных. Водная гладь, как огромное зеркало, отражающее тысячи звезд, и большую, похожую на кусок сыра, луну. Сели на берегу, болтаем, целуемся, смеемся. А ты загадываешь желание, когда падают звезды? Нет, я никогда не видела падающих звезд. А хочешь увидеть? Хочу, но ты же не волшебник. Взмах рукой, и на меня посыпались маленькие звездочки, вырезанные из фольги. А я пыталась поймать их и смеялась. Но желание загадать так и не успел. Слишком быстро и неожиданно начался этот звездопад. В эти минуты я подумала: глупая, и из-за чего ты переживала? Ведь все как обычно. Вот он, твой смешной и сумасшедший романтик. Сидит рядом, смотрит на звезды и обнимает тебя. И тишина, только шум ветра и биение наших сердец. Вы прослушали отрывок из повести Димы Баца «Заинька».
0: Знаете ли вы что?
2: Знаете ли вы, что автобус без водителя смотрится намного эффектнее, если движется со скоростью 80 км в час?
3: Дай телу апгрейд.
4: Мы снова в студии. Вот что я хочу вас спросить.
2: Да.
4: Значит, вы говорите, что операции популярны вокруг таза.
2: Да.
4: Как сейчас меняют люди себя таким вот образом?
2: Как они меняют? Ну, я скажу. Люди меняют себя сначала внутренне.
4: Увеличивают полупопие.
2: Они увеличивают полупопие. Они немножечко работают с двухъягодными компонентами.
4: Я вот что хочу спросить. А есть ли случаи уже, может быть, так сказать, подгрузки до создания дополнительного еще одного попия? То есть,
2: возможно, есть уже
4: трехпопия, например.
2: Несколько клиентов, которые хотят трех-четырех, я вам скажу даже. Больше, я вам скажу, там пятипопия, кто-то там заинтересовался. У меня же в онлайне все. Все в онлайне.
4: Но это мелковато, правильно? Когда пять полупопий, у человека, это мелковато.
2: Мелковато. Я вам скажу, что надо двигаться дальше здесь. Потому что попий мы можем делать сколько угодно. Я же вам говорю, мы делаем все.
4: Ну как?
2: Ну так, я вам скажу.
4: Ну хорошо,
2: сто кто-то захочет. Кто-то, необузданный.
4: Это как мода пойдет.
2: Это возможно уже мода.
4: Мода на полупопье.
2: На полупопье, да.
4: Понимаю.
2: Помимо полупопья еще предпопье.
4: Невидимые части.
2: Невидимые части предпопья. Ох, как этим женщины, как бы они взбудоражены. Очень им нравятся предпопочные зоны и особенно сусольные.
4: А что вы используете? Силикон или...
2: Нет, плексиглас.
4: Неожиданное откровение.
2: Удивительно.
4: То есть плексиглазовые полупопии сегодня гораздо популярнее. Скажите,
2: абсолютно.
4: А экономика?
2: Экономика, я вам скажу, двигается. И удивительно, я вижу, как из разных регионов приезжают нам плексиглазовых предприятий. Они завозят нам эту продукцию. Мы нуждаемся в плексиглазе.
4: Ага. И вот что я хочу спросить.
2: Да.
4: Вы этот плексиглаз, вы его высокотемпературный? культурно гнете.
2: Да.
4: Или, так сказать, ну, да, примерно, чтобы у слушателей была такая ясность.
2: Ну, да.
4: Ну, например, некая девушка решила, так сказать, сделать себе 4 полупопья, предположим.
2: Ну, например, да.
4: Ну, 4.
2: Ну, например. 4. Ну, предположим, хорошо.
4: Ну, предположим, да, не будем замахиваться. На 5,
2: ну,
4: да.
2: Давайте так.
4: И,
2: да,
4: предположим, у нее есть на это деньги, да, возможности. И я понимаю так, вы, так сказать, каркасно, вы осматриваете ее.
2: Да, есть сначала
4: и
2: то.
4: После,
2: да,
4: этого,
2: да.
4: И после этого у меня такой вопрос. Это работа как с каркасом, или как это работа как, так сказать, ну, как вживление? Вот что?
2: А, я понимаю вас, понимаю. Мы работаем с каркасом, конечно. Да, да, да.
4: То есть, по сути, вы занимаетесь обивкой, обтягиванием.
2: Тюнинг. Тюнинг.
4: Ну, то есть, если где-то, так сказать, ну, сравнивать для тех, кто первый раз слышит нашу программу,
2: да,
4: и так где-то сравнивать, то вот, ну, например, полупопья каркасная полупопья,
2: да,
4: это,
2: да,
4: по сути, плексиглаз, обтянутый кожей.
2: Абсолютно.
4: То есть,
2: абсолютно,
4: вы, получается, вы, ну, на правах рекламы здесь,
2: но
4: получается, да, что вы таким вот образом, как бы, вы как бы создаете, я не боюсь этого слова, прямо Мерседес.
2: Ну, да.
4: В задней части,
2: да,
4: у, так сказать, ну, у молодой, предположим, особы.
2: О, да, особи, я бы даже
4: и
2: назвал.
4: И вот она, предположим, выходит на пляж в летний сезон.
2: И будьте любезны.
4: И будьте любезны, у нее 4 полупопья.
2: 4
4: на
2: полупопья
4: каркасе,
2: на каркасе.
4: Обтянутый плексиглаз.
2: А не забудьте предпопья. Предпопья, все развернуто.
3: Дай телу апгрейд.
0: Флора и фауна родной планеты.
5: Прибайкальский черношапочный сурок. Беличий подвид с неопределенным статусом. Семейно-колониальный норный зимоспящий зверь. По данным Всероссийского учета сурков 1984 года, общие запасы подвида составляли 8500 особей, но достоверность этой оценки сомнительна.
6: С нами хорошо. 101.ru.
0: Просто они не блюли друг друга. Фоменко фейк-радио.
7: Нагально. Улюну льдой полетя. Но фурабашу шицамбану. Да пыда были гасить. Йо амсварет. Черманов сильдиардян. Нагады ты бишо, драгас. Пуняле.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Автомобильная промышленность.
1: Смысловский автомобильный завод номер 5 рассекретил дизайн своего нового автомобиля. Как сказано в официальном сообщении предприятия, новая модель седана будет очень красивой, грациозной и изящной. Впервые, правда, пока лишь в самой дорогой комплектации. Будут представлены не только 4 колеса, но и руль. В дальнейшем производитель планирует оснастить новинку поворотниками и трамвайной печью, которая будет установлена под водительским сиденьем. Увидеть седан пока не представляется возможным, он еще не нарисован. Это подчеркивает нам работники завода.
0: Спорт.
1: Сразу несколько трансферов совершит футболист Алексей Пунько в марте. Москва-Казань, Казань-Новгород, Новгород-Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег.
0: Финансы.
1: Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Колокольчики, бубенчики, еловые принадлежности. Для тебя и, может быть, для него. О-о-о, все о еле.
3: 312-657-2. Минздрава. Здраво.
0: Кастрируем мощь. Фоменко Фейк Радио.

0: И мы вновь в студии «Сделай сам». У вас в гостях Сила Михайлович Сытин.
1: Сила!
0: Ура. Давайте, Сила Михайлович.
1: Полный цикл.
0: Полный цикл, говорю. Да.
1: По-прежнему используем на бражистой посуде. Перчатки.
0: Вместо перчатки.
1: Используем презерватив. Безвкусные не нужны.
0: Безвкусные презервативы, да, они никому не нужны.
1: Да? Только со вкусами, да.
0: С какими вкусами?
1: Вишня, банан, земляника.
0: Земляника, вишня, банан.
1: Мешал, да. Ты все, потом перегнал и закупориваем бутылки.
0: А если смешать? Если смешать все три
1: банан
0: презерватива?
1: Банан с земляникой?
0: Да.
1: Банан с земляникой.
0: Пробовали?
1: Пробовал.
0: И что?
1: Ерунда.
0: Почему?
1: Вкус.
0: Уходит чистота?
1: Да, это смесь, вот нелепая
0: коктейль,
1: смесь.
0: То есть, получается.
1: Да это, знаете, ну, позорище.
0: Позорище.
1: Банан, земляника, вы могли вот это, понимаете?
0: Ну-ну.
1: Это, понимаете, это удовольствие. Примерно вот как будто вот этими всеми тремя вот вишня, банан, земляника.
0: Да.
1: Прямо вот полезли бы, как говорится, в одну.
0: Ну, не будем говорить, я понимаю, куда мы полезли. В лоно.
1: Ни то, ни сё.
0: В лоно.
1: Никому да. Не стало хорошо.
0: У вас потекло. Ну ничего, сейчас
1: потекло.
0: Не, нормально. Хорошо. Да, ну
1: это
0: пожалуйста.
1: Это полный цикл, понимаете?
0: Полный цикл.
1: Мы сейчас думаем у нас на предприятии.
0: Так, на предприятии.
1: О том, что попробовать.
0: Да что?
1: Полный цикл с использованием уже.
0: Чего?
1: Экономика ведь очень падает сейчас.
0: Экономика действительно упала. Да,
1: и
0: действительно.
1: И нам, конечно.
0: Что вы предлагаете?
1: Неинтересно закупать. Дороговато закупать новую презентацию.

0: Против.
1: Новые презервативы, не, то есть, не
0: ну,
1: будете?
0: Принимаем уже.
1: Какие?
0: Южные.
1: А, имеется использованные.
0: Ну, мытые, чистые, никаких там у нас.
1: Нет, все. Чистые принимаем.
0: Остается в пропитке очень много банана.
1: Банана все.
0: Очень много земляники.
1: А.
0: Очень много вишни.
1: То есть, так. Опять же мы вернулись к трем этим названиям. Да. Вишня, банан.
0: Только три.
1: А и вот ежевика. Не то.
0: Не то. Это уже, знаете.
1: Она не сохраняется.
0: Уже, во-первых, во-вторых, она, как вам сказать?
1: Ну.
0: Она как сжатая. Как сжатая, понимаете?
1: Ну, я понимаю. Как вот. Сжатая плесень.
0: Вот так.
1: Нет, ну конечно, так это уже невкусно. Ну, совсем. Это невкусно.
0: А вы понимаете, ведь.
1: Во-первых, это же сосуд.
0: Да. И
1: это сосуд.
0: Который мы закрываем.
1: Который вы закрываете, это сосуд.
0: Ну, да. Важно еще понять.
1: Да, ну зло, что.
0: Это не только для мужчин.
1: Не только для мужчин, конечно.
0: Ну и для женщин.
1: Ну конечно.
0: А это со всем уважением.
1: Ага.
0: Поэтому какой женщине понравится ежевика? Да никакой.
1: Естественно,
0: а
1: согласен.
0: А вот вишня, банан,
1: земляник.
0: Пожалуйста.
1: На этом вы стоите. Вы стоите. И вот пока отдыхает Сил Михайлович Сытин, дорогой наш дистиллят, дорогой, так сказать, наш победитель, давайте не будем его будить. И презервативы с вишней, с, я бы сказал, с земляникой, с бананом пусть войдут в вашу жизнь, в ваш быт. Спокойной ночи, друзья.
2: Сделай сам.
1: Знаете ли вы, что?
3: Знаете ли вы, что подкожный жир у пингвинов боится воды и всякий раз теряет сознание от страха, когда пингвин ныряет в море?
4: Suomen suosituimmalle lahjalinjalle, puhu pukille. Voit kertoa hurimmatkin toiveesi piipin jälkeen.
5: No niin, tässä on Marra, kun soittelee. Kyllä sä varmaan minut muistat, mä oon ollut joskus aikanaan presidenttikin. Juu, Eeva haluaa semmosen sähköhammasharja, millä voi samalla koputtaa kainalalta tai rapsuttaa sattuu kutisemaan. Ja Markolle voisi tuoda jonkun semmosen kivaan patterina toimivaa auton tai jotain kaukosäätimellä tai semmosella kauko-ohjattavan vieksi. Kyllä sä tiedät, kun sä skarppaat. Ja mä voisin ihan itselle toivoa tämmöstä optiota tähän ensi johonkin. Noniin.

0: Tunein.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
1: Смакуем мнимое. Фоменко Фейк Радио.

0: в программе «Антре Андраша». Сегодня в гостях у нас у Юрия Бурзона и Владислава Жульпацкого Олеся Чуб, потрясающая дрессировщица, продолжательница династии дрессировщиков. Ну вот, мы уже поговорили о том, что гагары погибли, отца не стало. В вашей памяти всегда гагары неразрывно связаны с папой. И я хочу у вас спросить. Восемь нутрий все-таки, как они связаны, эти восемь нутрий, которые у вас в номере работают, как они все-таки связаны, вот это вот, ну, гагары же летают.
1: Да.
0: А нутрии-то плавают.
1: Надо, ну, вы забывайте только лишь о том, что, что гагары, что нутрии, это совершенно водные, так сказать, жители. Что нутрии, как бы для нее вода это все, что для гагары вода это все. Вы знаете, что гагара может нырять? Да, вы что, да. Не знали? Да, конечно, конечно. И с этим как раз и связана гибель одной из гагар.
0: Так у вас поэтому, получается, у вас поэтому все нутрии одеты в костюмы гагар.
1: Конечно, да, совершенно правда, да. Они даже чуть летают. Ну, вы видели? Видели, да?
2: Конечно, летают.
1: Да, вы говорите, где гагары. Ну, по-моему, сейчас очевидно.
2: Я первый раз обалдел.
0: Потрясающе. Вот это, кстати, было придумкой просто удивительно.
2: Как вы называете нутрии, скажите? Как их зовут? Их же восемь. Они как гагары. Они тоже каждый... Каждый свое имя, каждый.
1: Ну, каждый свое имя, свой характер. Знаете, просто сейчас уже становится сложно, потому что мы путаемся, потому что это уже три поколения нутрий. Там ведь там уже есть и внуки, и внучата, понимаете?
2: Дедушки,
1: да. Ну, им все равно, по-моему, вот знаете, они, как сказать, между собой вот этого всего, что у нас, вот да, нету совершенно.
0: У меня вот такой вопрос. Вы знаете, а кто? Я просто хочу спросить, кто шьет костюмы для нутрий, костюмы гагар. Кто шьет?
1: Ну, это шьет Нина. Да. На нашего просто потрясающий, я бы сказала, просто великолепный, удивительный совершенно художник по костюмам. У нутрий, да, Нина. Нина замечательно шьет. Вот эти вот, вот эти, да.
2: Она и вам тоже
1: весь? Ну, конечно, она одевает весь номер. Она одевает меня, она одевает нутрий. Восемь штук, мужские костюмы ведь там есть у нутрий и женские. Есть мужская гагара, есть женская гагара.
2: Ну, естественно, конечно.
1: Да, отличаются и костюмы, оперение и детали. Поэтому, да, это очень кропотливая работа, потому что связано с пером, с пухом. Это сложно, это сложно.
2: Удивительно.
0: Я, вы знаете, хотел бы внести такую, ну, немножко, может быть, лирическую ноту, грустинку.
1: Грустинку?
0: В наш сегодняшний разговор. Дело в том, что хочу узнать, как погибли отцовские гагары. Те настоящие, не костюмированные сегодняшние нутрии гагары. А те гагары, которые Иртыш, Лена, вы вот говорите, они улетели, но мы, я же знаю, они погибли.
2: То есть за Обью, как бы, они пошли за Обью.
1: Во-первых, все началось, конечно, с Оби. Вот, да, потому что Обь, она, как сказать, пала жертвой первая. И на самом деле это трагическая история, потому что...
2: Ну,
1: потому что, подождите, потому что просто, ну, вот все знают вот это вот название птичий мех. Это же не шуточное название, на самом деле. Вот этот пух, гагачий пух, он использовался. Он использовался для дамских шляпок. И вы знаете, ну, у нас были очень красивые гагары. И Обь была просто потрясающей. Вот здесь вот грудка и живот был просто вот в этом замечательном меху. И у нее, значит, этот пух срезал наш монтировщик.
0: Ой-ой-ой. Скажите нашим, пожалуйста, радиослушателям, кто такой монтировщик, они не знают.
1: Да? Монтировщик. Монтировщик – это человек, который занимается постановкой декораций.
2: Монтирует.
1: Да. Который потом занимается размонтировкой декораций, размонтирует. Вот это монтировщик называется.
2: Вот когда он стал размонтировать, вот продолжайте дальше. Что там произошло?
1: Я не знаю, когда это произошло. Либо когда монтировал, либо когда демонтировал декорацию. Он, как сказать, у нас же гагары очень были ручные, они замечательно общались с всеми. Да.
0: Я прерву вас на одно мгновение, сделаем небольшой перерыв в нашей программе и вернемся буквально через мгновение.
1: Хорошо.
3: Знакомим с тыльной стороной. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
4: Пискулька утиная. Пискулька встречается в долинах крупных рек, возле озер и небольших ручьев. Предпочитает полугорный ландшафт. также селится на островах озер. Птенцов водят по злаково-осоковым и разнотравным лугам, в кустарниках, по берегам водоемов.

0: почуем и пичкаем Пилюлькина, Фоменков и Крадио.
1: Аптечный сомелье.
2: И вот у нас в гостях в программе «Аптечный сомелье» Ростислав Вегетанов, дорогие друзья. Человек, от которого зависит жизнь каждого. Наш Ростислав, наш Ростик, как мы любовно его называем, он пробует таблетки, он испытывает их на себе.
3: Да.
2: Скажите, пожалуйста, Ростислав.
3: Да.
2: Значит, мы вернемся все-таки к свиньям, которые,
3: да,
2: ну, раньше вместо аптечных сомелье работали дегустаторами лекарств. Сейчас, так сказать, их уже не используют. Почему?
3: Объясню. Хрюшки начинают отваливаться на спинку.
2: Так.
3: У них отваливаются хвосты.
2: Погибают.
3: Они погибают. Начинается с хвоста, потом вот переходит уже на мозг, и все, хрюшки нет.
2: Так.
3: Мы потеряли очень много хрюшек.
2: И ну, после вообще, этого стали искать, как я понимаю...
3: Много животных стали искать добровольцев. Просто добровольцев. Вы понимаете?
2: Вот я хочу, чтобы вы подробно рассказали о том, какая страшная история произошла у вас в вашей практике.
3: Да.
2: С таким уникальным лекарством, дорогие друзья. Ростислав Вегетанов испытывал на себе знаменитый на сегодняшний день препарат,
3: да,
2: который спас огромное количество людей уже на сегодняшний день.
3: Конечно.
2: Но у родоначальников... Пускателем его в массы, человеком, который испытал этот препарат на себе,
3: да,
2: не боясь, так сказать,
3: да,
2: смело рискуя своей жизнью.
3: Да.
2: Это был Ростислав Вегетанов. А препарат, который мы все прекрасно знаем, он называется сульфадрибозол. Да, сульфадрибозол. Прекрасно.
3: Каждый раз, когда я его произношу, прям
2: да?
3: Как меня... Да, немножечко.
2: Вас просто штырит.
3: Штырит прямо.
2: Понимаю, да. Вот, кстати,
3: а
2: об этом
3: я объясню. Хотел... Давайте я вам объясню.
2: Давайте, расскажите
3: Давайте
2: эту страшную историю.
3: Я нажму на несколько клавиш. Я так это называю, когда я принимаю сульфадрибозол. Это все равно, что сыграть на фортепиано. Вы играете на фортепиано?
2: Ну, конечно, нет.
3: Я так и почувствовал. А вы же не пробовали сульфадрибозол, да?
2: Нет? Ну, вы знаете, мне пока нет необходимости. Зачем же мне? Я пока здоров.
3: А, дорогой Владик. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Оп! Объясню вам. Вы знаете, в чем дело? Сульфадрибозол растворяется целиком. Вот это единственное его преимущество. Его буквально надо запивать его нужно очень сильно. 3 литра. 3 литра воды.
2: Как вы это поняли? Расскажите вообще всю историю. Как это было?
3: Я объясню как. Я первый раз сульфадрибозол прошел спокойно, хорошо.
2: Какие были ощущения?
3: Весной я пробовал его. Весной. Немножечко проступило чуть-чуть у меня на спине. Ну, скажем, такие легенькие такие какие-то были...
2: Аллергентные реакции.
3: Да. Будем так называть. Можно и так. Они очень быстро прошли. Я взял сульфадрибозол уже с пахметогеном. Это обязательно пробуется вместе с пахметогеном. И тогда я почувствовал, вот вы как вы правильно сказали, именно как будто вштырило. Как будто вштырило. И вот я
2: понял. Скажите, да, скажите, да, просто, да, а да, вот да, эта история про оксимедипесин.
3: Да, оксимедипесин.
2: Да, вот вы его, так сказать, ну, вы его как бы первооткрыватель.
3: Ну, естественно. Я вообще, как бы, я изобрел. Вот основу, сам как бы, сам экстракт.
2: Оксимедипесина.
3: Оксимедипесина. А после этого и суспензия оксимедипесина. Настолько это легко всасывается. Боже мой.
2: Вместе с рыжолем, правильно я понимаю?
3: И вместе с рыжолем это дополняет общую картину.
2: Отлично. Вернемся к нам в студию через буквально несколько минут, после того, как послушаем прекрасную музыку.
1: Аптечный сомелье.
0: Побалуй себя.

0: теплый воздух из твоего фена так и струится, так и струится.
1: Спа-галерея «Воздух» Кинешмы.
0: Позволь себе еще чуть-чуть.
2: Лицензия номер 312-564-657-38 УКД ЖЛУ ЦММБ ДЛМЗ 9 мая 47 года.
0: Минутка поэзии.
3: Мы бежали с тобой до палатки, что уткнулась в прибрежный песок. Ты стреляла в меня из рогатки, то был нашего счастья зарок. А теперь я стою у причала, где закат лижет камню бока. Больше нет никакого начала, только горькое слово «пока».
0: Вы послушали стихотворение Виталия Вернова из сборника «Бег в прошлое». Знаете ли вы, что?
4: Знаете ли вы, что носки втайне мечтают о карьере перчаток и для осуществления этой мечты часто превращаются в варежки?
5: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели. С вами, конечно, я, Ирина Рыбладзе и Фоменко Фейк Радио. У нас в гостях сегодня очаровательный гость, тот человек, которого так давно хотели увидеть, услышать, узнать у него, задать ему вопросы. Ну, задавать вопросы буду сегодня я. Это человек поэмы, это человек стихотворения, это человек роман, это человек басня даже, я бы сказала. Это Анастас Пыжов, сценарист Анастас Пыжов у нас сегодня в гостях. Здравствуйте, Анастас. Здравствуйте. Ну, во-первых, огромная благодарность вам за то, что вы пришли. Это, конечно, невероятный праздник для нас всех. Потому что, ну, сценарии, фильмы, по которым вы пишете сценарии, они настолько популярны и становятся еще больше и больше. Я даже не знаю, успеваете ли вы отдыхать. Нет, наверное, нет. Ну вот, а сегодня мы будем говорить, наверное, о последнем вашем сценарии, к последнему фильму, который называется «Трое против смерти». Правильно, да?
6: Да, да.
5: Вот. Дело в том, что я для телезрителей на наших скажу и слушателей, что это новый формат, который, наверное, придумал, я так понимаю, сам Анастас. И вы все знают формат телемуви, а это новый формат телемуви блю. Сокращенно телемуви блюдечка.
6: Да.
5: И что это такое? Вот сейчас вот Анастас как раз пояснит. Чтобы мы все были в курсе и не отставали, так сказать, от времени.
6: Ну, во-первых, спасибо, что пригласили. Это приятно. Это просто заводит. Нет, серьезно. То, что когда ты работаешь постоянно, это же все время рядом с тобой, продюсеры, там постоянно метание.
5: Круговерть, да?
6: Это круговерть, артисты, им хочется. Они же приходят ко мне все равно.
5: Конечно. А напиши для меня.
6: А напиши меня четче, а явнее.
5: Ярче.
6: Ярче.
5: Эротичнее.
6: Ну, конечно.
5: Да? И такое ведь бывает.
6: Ну, естественно.
5: Артистки, наверное, в основном.
6: Артистки хотят, эротики, ну а что ж поделать. Вот. Они хотят от меня этого. Это нормально. Они чувствуют.
5: Ну, понимаете,
6: и
5: нельзя их не понять, потому что, ну, действительно, в ваших фильмах по вашим сценариям, ну, такие, понимаете, открываются звезды. И вроде всем известные актеры, но так раскрываются. Вот Светлана Пулькина в последнем фильме.
6: Светлана Пулькина.
5: Ну, просто потрясающе, понимаете?
6: Ну, я написал для нее сцену, скажем так, сдачи позиций.
5: Да, ну, в том-то и дело.
6: Это же практически...
5: Но никто не ожидал, что она может...
6: Она отдается на скале.
5: Да.
6: Григорий... Ну, я не хочу, мы хотели о другом сценарии.
5: Да.
6: Ну, просто... Григорий берет ее у скалы.
5: Понимаете, но никто не ожидал от нее.
6: Никто не ожидал. Что ей сама
5: что
6: Пулькина?
5: Она может сдать все позиции.
6: Она сдала там все.
5: Да.
6: Она просто... И она отдается.
5: Но как прописано.
6: Когда?
5: Ну, как прописано.
6: Спасибо.
5: Ведь там же есть текст.
6: Вы же понимаете, что это же нутро, оно работает.
5: Ну, конечно.
6: Вот, и она попросила, я не смог ей отказать.
5: Да.
6: Я симпатизирую Светлане.
5: Да?
6: Я даже
5: звоню. Ну, это заметно.
6: Иногда она звонит, и я говорю, Светлена. Ну, а как же, я говорю, Светленка. Ну, ты отдалась.
5: Да.
6: Вся у скалы. Это крупная сцена. Потом это даже на IMAX показывали специально.
5: Да,
6: да, конечно, это уже другой совершенно новый совершенно формат.
5: 4D и
6: 4D,
5: да,
6: 4D и там ДК.
5: ДК.
6: Да.
5: Угу.
6: Вот.
5: Поэтому... Это же фильм категории Г.
6: Это категория Г. Полная, полная, абсолютно, совершенно категория Г, и там выпукло все, все выпукло.
5: Да, да, да, то, да, да, вот она, это вот интересно.
6: Что, ну да, как Григорий, вот он вторгается в нее.
5: Ну, давайте да, сейчас вернемся к новому формату.
6: Ну,
5: давайте, к новому формату телемуви-блю.
6: Да, телемуви-блю, телемуви-блю, это я так их коротко говорю, а на самом деле это телемуви-блю. Но телемуви-блю, это, знаете, как хули-були-бу, вот это хули-бу, я луну улечу, я туда улечу.
5: Так и что же это такое?
6: Что это такое? Дело в том, что все как бы рассматривается на блюдечке. Конечно.
5: Как все просто.
6: Мы как бы, да, я как сценарист, я здесь как автор всего этого, как родитель.
5: То есть любой персонаж,
6: любой персонаж,
5: как сказать, можно рассмотреть со всех сторон.
6: Это чувство.
5: Видно, да.
6: Это чувство, это эмоции, это страдание.
5: Как это тонко.
6: Да, ну,
5: я хочу сказать, ну как же это тонко. Ну как это тонко.
6: Нет, ну правда.
5: Слушайте, я, например, не знала. И вот сама хотела задать этот вопрос.
6: Чувство на блюдечке.
5: Да, да, да.
6: У меня же был первый, так сказать, изначально был рабочее название «Чувство на блюдечке». Вот. Потом уже родилось «Трое против смерти».
5: «Трое против смерти».
6: Да.
5: Но вы знаете, а вот скажите, а бывает вот иногда на блюдечке, а иногда на блюде, например?
6: На блюде,
5: бывает,
6: да,
5: тоже?
6: Конечно, да.
5: Потому что что-то можно на блюдечке, а что-то нужно блюдо, нужно,
6: конечно,
5: как сказать, масштаб
6: другой. Я буду обязательно делать, понимаете, блюдечко, блюдо, потом блюда.
5: Блюда.
6: То есть много, много их, когда это блюдо.
5: Да.
6: То есть как бы персонаж переходит из одного блюда в другое, из одного... Он меняется, он трансформируется.
5: Гарнир меняется.
6: Гарнир меняется, а персонаж остается...
5: Ну, а котлета остается,
6: ну,
5: как
6: котлета,
5: известно.
6: Ну, конечно.
5: Куда же без котлеты?
6: И мухи, да, конечно, отдельно. Да.
7: На грани.
8: Флора и фауна родной планеты.
9: Камышница. Обычно молчаливая птица, однако способна издавать ряд громких и резких звуков. Среди них можно выделить низкочастотный стрекочущий крик, несколько напоминающий щебет сороки. Нечто вроде кик-ик-кик, кик-кик или крук. Другой звук односложный, но такой же громкий и резкий. Кик или кирк. Настороженная птица издает более тихое кур во время полета. Либо весной в ночное время камышницы кудахчут в быстром темпе. Крек-крек-крек, крек-крек-крек.
10: С нами легко.
11: Онлайн-радио. 101 рубль.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Стихия. После трех недель самостоятельной борьбы с тротуарной плиткой, оказавшейся в плену, животные-туранчики подали сигнал СОС. Сейчас на месте работают спасатели, которые сообщили нам, что все под контролем. Это наша специфика, сказали они. Никаких сомнений. Туранчики будут жить.
0: Новости животного мира.
1: Специалистам, наконец, удалось размножить в неволе синемудого орлана. В последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
0: Общественно-политические новости.
1: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5-7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
3: С удовольствием сторожим ваш самовар. Фоменко Фейк Радио.
4: Сексуальное.
5: Сексуальное.
4: Сексуальное.
5: Сексуальное.
4: Революция.
6: Еще раз здравствуйте, сексуальная революция здесь, Фоменко Фейк Радио на Юмор-ФМ. И хочу вам сказать, Всеволод Коньков и Ния, первая искусственная женщина, производство компании Хидзуцу, да, у нас в гостях. Да. Итак, немного, да, все-таки поговорим о самом главном.
7: Давайте.
6: Каков же сегодня, по-вашему, новый человек опытный, как, ну, я, да, уже говорил, вы 7 раз женаты, да, и вот, наконец, 8-й раз
8: он
6: вы собираетесь...
8: Он меня бьет.
7: Ну, подождите, подождите. Ну, нет, это игра. Ну, что вы, сейчас я вам расскажу.
8: Он давайте меня бьет.
7: Да.
6: Давайте все-таки, да, Ниечка, да, сейчас, секунду, да, мы, да, все, да, узнаем, сейчас все узнаем.
7: Да.
6: Ну, я вот что хочу спросить. Значит, я понимаю, что двое суток без подзарядки не вполне может себе работать.
7: Да.
6: Вот что мне хочется спросить, да, у вас. Да. Всеволод, ну, я сейчас упускаю вот эту фразу, которую сказал сейчас не, он,
7: нет,
6: меня
7: я
6: бьет.
7: Объясню, я, вы объясню,
6: конечно, я конечно, хочу конечно, узнать все-таки, да, что такое секс с искусственной женщиной.
7: Это все.
6: Вот оно.
7: Вот оно, да.
8: Бьет.
7: Я вам скажу, когда, наконец, это случилось, угу, а Ничка ведь...
6: Не сразу
7: разрешила, так сказать, мне...
6: Потому что такая программа
7: такая
6: стояла.
7: Такая программа, да.
6: Да, вы знали, да, вы знали,
7: да,
6: что...
7: Да, я знал.
6: Да.
8: А теперь бьет.
6: Господи.
7: Ну, а это она...
6: Родная
7: это
6: моя, она, подождите.
7: Да, подождите. Ничка, ну подожди.
8: Почему?
7: Сладкая моя.
8: Почему?
7: Сладкая
8: почему?
7: Моя.
8: Почему?
7: Сладкая...
8: Почему?
7: Ну, начинается. Так вот, вы поймите, Ния – это искусный человек, но она настолько иногда... Я теряюсь. Я вдруг утром встаю, я говорю: «Ния!» Ну, так как бы я говорю. «Идить колодрить!» Ну,
8: бьет.
7: Нет, ну что вы. Нет, я случайно один раз вазой задел. Ну, просто задел вазой.
6: Минуточку, вы, да, задели, да, так сказать, голову?
7: Ну, не совсем. Вот видите, она плачет.
6: Тело?
7: Да, тело.
6: Давайте вернемся к приятным разговорам.
7: Да, да, да.
6: То есть вы метнули в нее вазу?
7: Нет, я не метнул вазу. Ваза как-то выскользнула.
8: Просто ударил вазой.
7: Ну просто ваза выскользнула.
8: По голове.
7: Ваза выскользнула из рук.
8: Поэтому мне дали другой паричок.
7: Да. У Хироюка там как бы это при несколько париков выдается. Это как бонус.
6: А, понимаю. Сменные комплекты.
7: Сменный комплект.
6: Вот что я хочу
8: был
6: спросить.
8: Испорчен.
6: Ясно. А сколько сменных комплектов вообще существует во всем остальном? Ну, то есть парики, например, запасные
7: парики,
6: руки,
7: запасная, кстати. Часть нижняя.
6: Нижняя часть.
7: Нижняя часть, да.
6: Запасная. Вы можете всегда поменять верхнюю часть.
7: Всегда.
8: Пока только паричок испортился.
7: Да, ничего страшного, абсолютно ничего страшного.
6: Ничка, вот что я хочу спросить. Я хочу задать вопрос Нии. Я могу?
7: Да, конечно.
6: Ния, скажите, пожалуйста, это вопрос такой упругий, жесткий. Скажите, вы испытываете удовольствие от физических отношений с Всеволодом Коньковым.
7: Да, вот скажи честно, скажи, Нить.
8: Приходится.
6: Ах, вот оно что.
7: Интересно.
8: Но приходится.
6: У вас есть такие, ну, я скажу так, рецепторы установлены, чувственные?
8: Установлено все.
6: Понятно.
8: Согласно программе, иногда испытываю что-то, но чаще приходится.
6: Ах, вот оно что.
7: Понимаю, Всеволод. Нет, я объясню.
8: Он бьет.
7: Да, Google все-таки так заложил вот эту вот программу речевую, да, что эти слова...
8: Продвинутая.
7: Вот, продвинутая.
6: Давайте так, скажите, с чем вы все-таки сравните физические отношения с... Ну, вы были 7 раз женаты.
7: Ну, конечно.
6: И поэтому я хочу спросить, прямо откровенно хочу спросить. Секс с ней лучше, чем секс с живой женщиной?
7: Лучше. Это земля и небо. Помнишь, мы говорили с тобой, Нитечка, земля и небо?
8: Не помню.
6: Господи,
8: я вредничаю.
7: Она вредничает.
6: На этой высокой ноте, дорогие друзья, я хочу остановиться и сказать.
7: Ну
6: сегодня
7: что?
6: У нас в гостях были Всеволод Коньков и Ния, первая искусственная женщина производства компании «Хидзуцу». Это фантастика. Оказывается, что сегодня наши технологии, ну, технологии землян, дошли уже до такого уровня, что, в принципе, уже мы можем создавать и жить вместе с искусственными женщинами. Радостно, радостно, дорогие друзья. Мы прощаемся с вами. До новых встреч.
8: Помогите.
7: Иди ко мне.
8: Помогите.
7: Иди на Астру. А?
4: Сексуальная. Революция. Знаете ли вы, что?
3: Знаете ли вы, что пирожок с капустой настроен более агрессивно, поскольку знает, что он не сладкий?
9: Как хорошо, что мы соседи. Но жаль, что лишь друзья. И ты еще узнаешь обо мне.

0: И вновь мы с вами Ирина Рыбладзе. Передача «Слово из букв». И у нас в гостях замечательный писатель, прозаик Стас Рысь. Мы говорили о том, что совершенно не обязательно заканчивать институты. Вовсе не обязательно, как выяснилось. И от этого страдает индивидуальность прежде всего, если мы говорим о писателях. И вот Стас как раз говорит, что ни в коем случае не советовал бы тем, кто хочет заниматься литературой, не поступать, не учиться.
1: И была ли бабушка, читала ли, дедушка, может быть, кто-то.
0: И этого достаточно.
1: Да.
0: Вот следующий вопрос тогда. Как вы считаете, вот, может быть, на детских книгах и закончить уже чтение тогда? А перестать читать?
1: Чтобы ничто не повлияло на индивидуальность? Может быть, где-то ограничиться, да. Ну, правда, я после этого, конечно, читал наших знаменитых авторов. Это понятно. И «Серебряный век поэзии», и так далее. Все равно это вам в меня впиталось, как в губку.
0: Слилось. Но потом не увлекаться.
1: Нет, не увлекаться. Вы знаете, вот я бы побеседовал на тему об электронной книге.
0: Это интересно, да, потому что это современный формат.
1: Да.
0: Действительно, современный формат. Вот как вы относитесь? Что для вас электронная книга?
1: Вот я вам скажу, понимаете, в чем дело? С одной стороны, это органайзер.
0: Да.
1: Это все равно органайзер, понимаете? Вот эти бабушкины нашептывания ее как бы пухлыми губами как бы до меня доносились вот эти истории удивительные, про какие-то края, про какие-то там 39-е царство,
0: государство,
1: вот эти все это. И как бы я переносился, то есть я улетал отсюда Я улетал. То есть это был полет.
0: Полет во сне. Так, и что же?
1: Она принуждает вас. Ну, это как бы, это становится такой нуждой. То есть вы пошли по нужде.
0: Взять электронную книгу, вы сравниваете, сходить по нужде.
1: По нужде, да.
0: Слушайте, это интересный взгляд. Несмотря на удобство, несмотря на все, но ведь есть аудиокниги. Вы ту же бабушку можете просто взять, записать и послушать потом.
1: Можно записывать бабушку, можно кого угодно.
0: Но дух, конечно, не будет передаваться, я понимаю. Дух бабушки не будет.
1: Дух нет, конечно, это не то. Ее капуста на губах, на усах, так сказать, у нее маленькие усики такие были аккуратнее у бабушки. Это удивительно, все запомнилось. И квашеная капуста.
0: Какая прелесть. Слушайте, то есть правильно ли я вас понимаю, и наши слушатели, зрители, чтобы правильно поняли, что вы против электронных носителей?
1: Да.
0: Против.
1: Абсолютно.
0: Категорически.
1: Да, абсолютно.
0: Абсолютно. То есть, смотрите, бабушка все-таки имеет какой-то просто, срок, так сказать...
1: Срок годности.
0: Срок годности, да. И если срок годности уже подошел к концу, бабушка закончилась.
1: Мягко.
0: То что же потом делать? Вот нету бабушки, все, и не читаем книги.
1: Ну, тут надо как-то подумать над этим. Я бы поговорил бы о своем детстве.
0: Да?
1: Да,
0: хорошо,
1: вот, кстати.
0: Прекрасно, мы поговорим обязательно о вашем детстве.
1: Да, кстати, там.
0: Да.
1: Да. Детство.
0: Да.
1: То есть, вы мне можете задать. Задайте вы мне вопрос, пожалуйста, про детство.
0: Даже не знаю. О бабушке я уже спрашивала. О первых сказках спрашивала. Естественно, я бы хотела спросить вас еще о детстве, но перед этим хотела бы попросить вас прочитать отрывок из вашего последнего бестселлера «Сима и антрополог». История любви, правильно?
1: «Сима и антрополог», я захватил с собой. Вот «Сима и антрополог», конечно, все равно это... Все, что я пишу, это все о любви. Понимаете? Все о любви.
0: Дорогие слушатели и зрители, мы услышим отрывок из романа «Сима и антрополог» через некоторую паузу.

0: гарантируем нерест. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
1: Равнозубая бурозубка. Внешне очень похожа на обыкновенную бурозубку, но с ярко пигментированным пятым верхним промежуточным зубом. Очень быстро остывают на холоде, имеют неприятный запах, поэтому большинство хищников их не ест.

0: шоссе.
1: Поговори с этикеткой. Смутьян. Фоменко Фейк Радио.
2: 101.ru.
3: Не отступай!
4: Я Ирина Рыбладзе, передача «Не отступай». В гостях у нас Борис Петрович, как я выяснила, кандидат наук Института Ганина. Скажите, а вот не имеет ли ваша фамилия, вот это Бо, какое-то отношение к вьетнамскому супу Фо Бо?
5: Ну, вы знаете, скажем так, это отдаленно, наверное.
4: Отдаленно, все-таки.
5: Какие-то все-таки дальние родственники.
4: Все-таки
5: они были, естественно, оттуда пришло. Оттуда, из Вьетнама.
4: Скажите, заразно ли?
5: Очень. Затхлость?
4: Да. Затхлость, замшелость.
5: Замшелость и унитазность. Очень заразно. Особенно, если вы находитесь где-то в общественных местах. Имеется в виду...
4: Не дай бог намху.
5: Ну, намху это уж совсем, если вам намху или вамху.
4: Если намху, то не дай бог вам поссориться. Потому что
5: мух это чувствует... Там разные есть вещи. Если вы намху или вамху. Вот, это разные вещи.
4: Бамху, намху и...
5: Да, я понимаю, конечно.
4: Но я правильно понимаю, что если ты уже вступил на мох с кем-то, то не дай бог тебе поссориться. Потому что мох это чувствуешь...
5: Вот это была лакмусовая бумажка. Вот это 40 Ганина. И Ватценберга.
4: Как спасаться, чтобы не заразить, скажите?
5: Не ходить по общественным уборным. Вот так бы я вам сказал.
4: Вообще?
5: Да, стараться не ходить.
4: Если приспичит,
5: лучше в мох.
4: В мох?
5: Да.
4: Ну, по одному.
5: По одному, в мох.
4: Потому что можно же и поссориться за этим делом, понимаете? Тогда уже то точно неизбежно вообще.
5: Ну, я понимаю, да. Но лучше ходить в мох.
4: В мох?
5: Да.
4: То есть, вот самая главная опасность – общественный туалет.
5: Ведь вы заметили, кошки, да?
4: Да.
5: Там собаки, животные вообще,
4: животные.
5: Они очень любят ходить в мох.
4: В мох любят
5: ходить. Они изначально, у них природа, как бы иммунная их система, она им подсказывает.
4: Подсказывает.
5: Мы изучали иммунную систему этих самых животных.
4: Червей,
5: намху.
4: И вамху. Да, и вам ху.
5: Да.
4: Скажите, пожалуйста, а вот, вот эти вот маски, вот это все не помогает, слышишь?
5: Нет, это чушь.
4: Чушь собачья.
5: Да. И вот какой-то вы хотели еще, вы говорили какой-то интересный вопрос.
4: Интересный вопрос я хотела задать. Про институт Ганина и школу Ватценберга я спросил, как это коррелируется вообще?
5: Как это коррелируется?
4: Да.
5: Никак. Да, вот и все. Я
4: вот
5: вам скажу,
4: вот
5: никак. Абсолютно не коррелируется.
4: Ну что же, это просто восхитительно, неожиданно, я бы сказала.
5: Конечно.
4: Неожиданное, так сказать, резюме такое. Спасаться как будем? Все-таки просто не ходить по общественным уборным.
5: Не по общественным уборным не ходим, стараемся в общественных местах вести себя как-то так аккуратнее.
4: Да, занимаемся спортом.
5: Пьем воду.
4: Ездим на море.
5: И
4: обертываемся.
5: Бродим по мху. Да.
4: Чудесно. Просто чудесно.
5: Бродите по мху.
4: Спасибо. Спасибо огромное,
5: это
4: Борис Петрович.
5: Призыв ко всем.
4: Я понимаю, миру, так сказать. Миру.
5: Я прошу всех, кто нас слышит сейчас, бродите по мху. И ходите в мох. Вот и все. Да.
4: Как просто. Спасибо огромное, Борис Петрович.
5: Спасибо.
4: С вами была я, Ирина Рыбладзе. Да. В гостях у нас был кандидат наук Борис Петрович Бо. А Институт Ганина он представляет. Спасибо. Будьте здоровы.
5: Всего доброго.
3: Не отступай!
1: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
6: Минутка поэзии.
7: Стихотворение Ольги Заре Святской под названием «Правда» из сборника «Правда». Я не хочу быть просто вещью, я не хочу обременять, но ты проходишь и в одежде ложишься прямо на кровать. И в этот миг костры вскипают и обволакивают нас. И все равно тебя люблю я. хоть ты подлец и пидорас, и ловелась.
1: Минутка поэзии. Знаете ли вы что?
0: Знаете ли вы, что домашние растения в душе навсегда остаются дикими и неприручаемыми, хотя и умеют производить обратное впечатление?

0: Сегодняшний погожий солнечный денек. Мне хотелось бы сказать, что сегодня наша новая программа называется «Ветер перемен». «Ветер перемен» — новая программа. И сегодня у нас в гостях удивительные люди, которые, несмотря на свой плотный, ну, плотнейший график, они сегодня пришли к нам в студию, потому что ну, и не только ваши просьбы, но и, в принципе, пришло время уже открыть, ну, что ли, и объявить, что ли, о том, что нас всех давно терзает, нас всех давно мучает. Итак, сегодня в программе «Ветер перемен» у нас в гостях Артур и Виктория, дорогие друзья, это не муж и жена. Это просто друзья, просто друзья. Вот. Надо сказать, что они удивительные. Они удивительные. Я, но у меня не поднимается, так сказать, рука назвать их людьми. Но и не людьми. У меня тоже не поднимается рука их назвать. Одним словом, они где-то между. Между. Потому что они в просторечии у нас, в нашем родном языке, их называют упыри. Итак, у нас сегодня в гостях два упыря. Упырь Виктория и упырь Артур. И сегодня они расскажут о своей непростой упырской жизни, о жизни непростого упыря на территории нашей планеты. Здравствуйте, Виктория! Здравствуйте, Артур!
1: Здравствуйте! Здравствуйте.
0: Ну, сразу же, прямо с быка за рога я хватаю, потому что, так сказать, ну, действительно, нам очень радостно, что сегодня у нас здесь, на Фоменко Фейк Радио, присутствуют такие удивительные люди. Ведь в этом есть какое-то волшебство.
2: Да.
0: Ведь в этом есть какое-то волшебство. И скажите мне, сразу вот первый вопрос в лоб.
2: Да.
0: Как стать упырем? Многие задают вопрос.
2: Ну, я, может быть, начну.
1: Ну, начинай, Артур, начинай, я подхвачу.
2: Да. Хорошо. Как приятно, когда вот вы сейчас с нами общаетесь, вы даже себе не представляете, что то, что вы говорите, отпечатывается у вас в зрачках. А мы вбираем в себя все, что вы...
0: То есть вы сразу как бы, Артур, хотите сказать, что вот так вот прямо вы сразу, глядя мне в глаза, как бы немножко уже меня как бы заманиваете в этот упырский, да, в эту...
2: Ну,
0: немножко я уже начинаю превращаться.
2: Вы ведь знаете, что существует, во-первых, кодекс. Кодекс упыря. Ни-ни.
0: Вот так вот, да? То есть это первое и главное в кодексе упыря.
2: Первое и главное.
0: Упырь, ни-ни, так и написано там. Понимаю вас.
2: Я вам больше скажу. Пинать слово упырь нельзя. Мы же его почему-то пытаемся сравнять с землей.
1: Да, существует какое-то пренебрежение.
2: Пренебрежение.
1: Такое привычное для людей.
2: А на самом деле ведь это настолько... Это все объемы.
0: Понимаю вас, да? Понимаю вас, Артур. И у меня сразу вот такой вопрос к Виктории, достаточно острый. Этот острый вопрос я задаю сейчас,
1: да.
0: И он звучит так. В чем отличие сегодня упыря от западного зомби?
1: Это очень просто. Вы знаете, я сейчас вам расскажу. Дело в том, что западный зомби, это ведь, понимаете, это... своего рода низы общества.
0: Ага.
1: А
0: но простите,
1: да?
0: Виктория, одну секунду. У нас сейчас наступает момент, когда мы должны взять небольшую паузу в программе «Ветер перемен». И очень скоро вернемся к вам, дорогие слушатели, обратно.

0: свои, свой край.
1: Флора и фауна.
2: Барбатушка. Ареал барбатушки охватывает практически всю территорию России. Обитает барбатушка на заросших лесами лугах, опушках, в мелколесье. Кладка северной барбатушки состоит из 4-6 пестрых яиц светло-розового или светло-лилового цвета с темными крапинками. Самец и самка насиживают кладку по очереди. Отлет северной барбатушки начинается в августе.

0: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
1: Отчим вычурной снедью. Фоменко фейк радио.
2: Алло. Майк тестинг. What happened? Johnny?
3: मैं इतना बोका क्यों हूँ? मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ के भाग जाती है. कुछ नुस्खा बताइए.
2: तुम जब प्यार में बोका होके दिल का चोरी करेगा तो यही होगा. यू आर बोका चोर. चालू करो. 1

0: You are Bukachur.
1: Новости на Фоменко Фейк Радио.
2: Внешняя политика.
3: Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны.
2: Внутренняя политика.
3: Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
2: Финансы.
3: По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации.
2: Культура.
3: В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме.
1: Фоменко Фейк Радио. Новости.
4: Надорви уголок.
5: Потяни язычок.
4: Глотни искомкой.
5: Рима задин.
4: Озноб уйдет. Не является лекарственным препаратом.
5: ООО «Одно здоровье».
6: Лицензия 313-347-984-590. Минздравом можно.
7: Парим росомаху, выгибаем выхухоль, мнем лоботряса. Фоменко Фейк Радио.
8: На газу готовим вместе.
9: Итак, сегодня в программе «На газу», дорогие друзья, как обычно, мы приглашаем только выдающихся поваров, которые являются лидерами в своей поварской отрасли. И сегодня у нас, как это ни удивительно, я бы сказал, это династия. Ну и из этой династии сегодня у нас повара, работающие с шеф-поварами. Ну, это мы сейчас подробно узнаем, кто шеф, кто су-шеф. Вот, это семейная пара из ресторана «Суматра». Ресторан «Суматра». Это повара Виталий и Жанна Скобода.
10: Да.
9: Здравствуйте.
10: Здравствуйте.
9: Вот что я сегодня хотел вас спросить. Ну, как обычно, наша студия, как вы знаете, она приспособлена к подготовку. И всегда у нас здесь и газ, и электрические плиты. Но хоть это было и сложно, я хочу вам сказать, но тем не менее, сейчас мы попросим вас, конечно.
11: Просто
9: готовить.
10: Виталий, я тебя прошу.
9: Значит, муж и жена Виталий и Жанна, сегодня Скобода, семья Скобода у нас здесь. Вот они, я напомню, являются в ресторане «Суматра» поварами главными.
10: Да,
9: а кто из вас? Вот я, конечно, Виталий, я первый вопрос хочу задать. Да, подождите. Я хочу всё-таки... Да, подождите. Я первый вопрос хочу все-таки задать сейчас, ну, Жанне, потому что она все-таки девушка.
10: Девушка. Ну, конечно, да.
9: Не часто увидишь.
10: Конечно, даме вопрос. Виталий, сиди тихо.
9: Господи, какие у вас отношения прекрасные. Все-таки муж и жена.
10: Задорные.
9: Она сатана.
10: Виталий.
9: Она... Ну, так вот, я хочу спросить у Жанны. Жанночка, что... Ну, во-первых, скажите, вы шеф или су-шеф?
10: А вы как думаете?
9: Ну, я сейчас вот так смотрю на вас и понимаю.
10: Ну, конечно.
9: Вы шеф.
10: Ну, конечно. Но не Виталий же.
9: Ну, да. Видимо, я не буду... Это я бы в процессе узнаю. Скажите, пожалуйста, сегодня у нас блюдо, которое является коронным блюдом ресторана «Суматра».
4: Да.
9: Сегодня мы обсуждаем, ну и делаем, конечно же, здесь, на газу, в программе «На газу». Мы готовим буйвола.
4: Да.
10: Буйвола, да, будем готовить, да.
9: Да. Я вот что хочу спросить. Ну, ведь есть два подхода, да, в готовке буйвола, правильно?
10: Ну, в общем, да. Два традиционных, а еще один нетрадиционный.
4: Ну, это Жанна делает.
10: Ну, я люблю новое.
4: Любит, Леша.
9: А я все-таки спрошу сейчас у Виталия Скободы, который, ну, так сказать, со своей женой работает в ресторане «Суматра». Вот, с чего начинается готовка буйвола?
10: Виталий.
4: Нет, ну действительно, да я каждый раз, Жанночку, я так ее просто... И я вам скажу, что, в чем основная, так сказать...
9: С чего начинается?
4: Да, буйвола надо приманить.
9: Ну и вот сразу у меня вопрос, Я знаю, что хорошие повара, они, конечно, закупают все сами.
4: Да.
10: Ну, конечно, закупают.
9: На рынках у них свои поставщики, естественно.
10: Да, но приманивает.
9: Да, вот.
10: Только Виталий. Да.
8: На газу готовим вместе.
7: Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что букет болезней не может стать равноценной заменой букету цветов, хотя и продержится дольше?

0: 101.ru.
1: Крутимся волчком, забегаем вперед, трёмся на краю. По сути, мы кегли. Фоменко Фейк Радио.

0: А с вами, конечно, программа «Упругость мякоти». С вами Юрий Бурзон, а напротив меня Ирма Кидаускас-Рудина. Вот вы избавились от этой шняги, и теперь у вас очаровательные локоны. Боже мой, это просто целая копна, я бы даже сказал. Вы знаете это слово? Может быть, не знаете. Копна.
1: Копна, знаю.
0: Копна с прикопненочком.
1: Да. Ну, у меня целая ассоциация.
0: Да.
1: Очень много людей, которые подсели на Каустас.
0: Уже много?
1: Да.
0: И где? И за рубежом, и везде. Да.
1: Поэтому много последователей и много школ, но есть ложные, конечно.
0: Ну, какие ложные? Чтобы не путать, вы, может быть, подскажете какие-то ложные школы.
1: Я вам скажу так.
0: Ну, скажите.
1: Если вы видите, что педагог нехорош,
0: да.
1: Собой?
0: Да. Значит...
1: Это вранье.
0: Все правильно.
1: Это вранье.
0: Я понял.
1: Если он недостаточно вырос, если не отрастил себе все, что
0: все,
1: можно...
0: Все можно отрастить, конечно.
1: То извините, до свидания.
0: Это псевдо.
1: Да, псевдо.
0: Это псевдо-каустас.
1: Да. Псевдо-каустас.
0: Это псевдо-каустас.
1: А настоящий каустас есть, безусловно, но лучше, конечно, ко мне.
0: Вот скажите, я знаю, что вы готовите сейчас новую книгу.
1: Новую книгу. «Не латай себя три».
0: Да. И там есть подстрочник. То есть как бы там есть расшифровка. «Не латай себя три» и называется «Коитус и каустас». Вот вы можете чуть приоткрыть завесу? То есть вы вторгаетесь даже в интимную сферу практически, да?
1: Нет, вы знаете, это как раз касается псевдокаустаса.
0: А, это псевдокаустас.
1: Это не моя книга.
0: То есть коитус это не
1: нет,
0: к вам?
1: Нет, ничего
0: Боже.
1: Нет, я смотрел
0: в переходе, люди торгуют.
1: Да, конечно, понимаете, вот такая вы вот...
0: Но это тоже популярно, Сирбочка, вы понимаете?
1: Я понимаю, но мне не сильно приятно.
0: Это неприятно,
1: Не сильно приятно.
0: И вообще, как только начинается разговор про
1: понимаете,
0: коитус...
1: Понимаете, да, сразу же, вот, понимаете,
0: это
1: мы
0: неприятно.
1: Должны спуститься на нижний этаж. Я не говорю, что мы не можем что-то отращивать на нижнем этаже.
0: Но все-таки вы отращиваете на нижнем.
1: Ну, мы отрадно, зачем мы
0: как
1: это
0: у вас
1: это
0: есть
1: называть?
0: Примеры, у вас есть пациенты, ну, как бы, клиенты, кто... Которые уже отрастили на нижнем.
1: А вы интересуетесь.
0: Мне интересно.
1: Да, я вижу огонек в глазах.
0: Ну, огонек, как только я вас увидел. Боже мой, этот флюгер, эти локоны. Ну, чудо просто.
1: Ну, понимаете, во-первых, у меня есть мой партнер, который занимается с мальчиками.
0: Да, вот как. У вас есть...
1: Поэтому вам к нему.
0: К нему, хорошо.
1: А
0: как его зовут?
1: Моего партнера?
0: Да.
1: Дмитрус.
0: Да. Ага. Он Рудин? Это муж?
1: Ну, скажем так.
0: Ну, скажем, будем так говорить. Дмитрус Рудин.
1: Да.
0: Дмитрус Рудин.
1: Да.
0: Замечательно звучит, как красиво. Вот. Так я к нему и приду.
1: Вот, я вам об этом и говорю.
0: Да.
1: Приходите к нему. Дмитрий очень хорошо с мальчиками работает.
0: Да, я понимаю. Нет, ну как бы с мальчиками, я уже мужчина, вы понимаете.
1: Какая разница?
0: А, и никакой разницы.
1: Никакой разницы.
0: Да, для него это не важно.
1: Абсолютно.
0: Ну вот скажите, а вот...
1: Он занимается с мальчиками от 40 лет.
0: От 40 лет?
1: Да.
0: Просто вы так называете всех мальчиками.
1: Да, конечно, девочки,
0: это правильно, мальчики, девочки и мальчики.
1: Что
0: это как бы простые
1: меняется.
0: Вещи.
1: Да, простые вещи.
0: Как бы можно по-другому даже образы назвать. Чичирки и манюрки.
1: Да вы что?
0: Например, знаете, можно так даже красиво назвать. В этом есть какой-то свой такой абрис. Какой-то такой флёр. Ну, вы понимаете, о чем я говорю.
1: Ну, я не очень.
0: Не очень, но я буду учить вас постепенно.
1: Да, я пытаюсь.
0: Всё-таки вы должны новые какие-то слова в ваш коитус, в смысле каустас.
1: Главное не забывать мазать вовремя.
0: Мазать. Как называется вот эта мазь?
1: Подуватин.
0: Подуватин.
1: Мазь,
0: то есть это и мальчикам, и девочкам.
1: И мальчикам, и девочкам.
0: Абсолютно.
1: Она обладает таким некоторым...
0: Каким?
1: ну как сказать, эффект...
0: Ну какой?
1: Покалывание, легкого холодка, я бы так сказала.
0: А где именно? На каком этаже?
1: Там, где мажете, а, там, где... и покалывает, а, естественно.
0: Там и покалывает.
1: Да, там и покалывает. Так, бывает, так, что так. Мажете в одном месте, начинает покалывать совершенно в другом, это уже диагноз. Это диагноз, тогда уже вам это... нужно это пойти к другому врачу.
0: Понимаю, да.
2: Упругость мякоти. Исправляем ошибки Рудольфа. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
3: Желтая пеструшка. Хомяковая зеленоядный грызун живет колониями, выкапывая многочисленные норы. Вымирает. Достоверных данных о находках желтой пеструшки в настоящий момент нет.

0: Зевуны.
1: Сегодня в программе «Зевуны» на Фоменко Фейк Радио у Владислава Жульпацкого в гостях профессиональный зевун, руководитель подразделения секты зевунов Аркадий Зан. Здравствуйте, Аркадий.
2: Здорово. Всем привет.
1: Ну, я понял так, что за зевунами все-таки будущее.
2: Да. Вам звонят.
1: А я, знаете, не обращаю на это внимания.
2: Не надо, а что обращать?
1: В чем мне, как говорится?
2: Я скажу так. Во-первых, всем привет. Всех в гнезда.
1: Да.
2: Крепко в гнезда всех. Мы профессиональные зевуны, понимаете? Ну, во-первых, как бы за нами будущее.
1: Потому так.
2: Что, что мы делаем? Мы даем планете воздух дополнительный. Воздух. Почему?
3: Сейчас я скажу.
2: Почему? Когда мы зеваем, мы перекрываем.
1: Кислород.
2: Владик.
1: Понимаю
2: вас. Мы сразу попались.
1: Да?
2: Да, я бы...
1: Я правильно понимаю, Аркаша? Аркаша, я правильно понимаю, что зевая, мы оставляем на планете... Мы же не дышим, когда зеваем.
2: Мы дышим.
1: Мы таким образом доказываем, что мы меньше дышим, меньше потребляем кислорода.
2: Значит, мы больше кислорода.
1: Меньше кислорода, значит, больше кислорода достается другим. А именно цветам.
2: Цветам, животным, птицам, кроликам, маленьким моллюскам даже.
1: О, боже.
2: Моллюски тоже дышат.
1: О, боже.
2: А мы это установили, боже мой.
1: И получается, моллюски, кстати, зевуны добрые, да?
2: Добрые, абсолютно.
1: В ущерб собственному дыханию живут, да?
2: В общем, да.
1: Вскорми грудью любовь к планете.
2: В общем, да.
1: Вот понимаю так, да?
2: Как бы... Ну как это? Дай моллюску дышать. Потому что вот от громадного кита, который тоже мы знаем, что он дышит.
1: Понимаю.
2: Он же выпускает пузырики.
1: Продли скату жизнь. Да, понимаю. Вот что хочу спросить. А как вашей...
3: Господи, боже.
1: Как иногда вот так, знаете, напоминает ваше зевание.
2: А вы не думайте. Вы думаете, что я такой вот, как бы, как будто я такой пофигист.
1: Я хочу спросить у вас. У вас, у профессионального зевуна, я хочу спросить.
2: Да.
1: Все-таки есть необходимость закрывать рот рукой во время зевания?
2: Никогда.
1: А почему это в культуре, в человеческой культуре принято рот закрывать?
2: Объясню. Это атавизм. Вот как копчик. Вы знаете, что такое копчик, естественно, да?
3: Кстати, когда зеваешь, копчик начинает сокращаться.
1: Да ладно?
2: А попробуй.
1: Удивительно.
2: Да.
1: То есть копчик сокращается?
2: Когда мы начинаем зевать, состояние, это потрясающе. Во-первых, это, это атараксия.
1: Атараксия. А вот я хочу спросить, во время этой атараксии, вот сколько нужно, по-вашему, зевать в день?
2: 11 раз. 11 раз надо зевать.
1: Не понял.
2: В час. Ну, вот и посчитаем.
1: Давайте вернемся к этой математике буквально через минуту.
2: Ну, хорошо.
1: Через минуту вернемся к этой математике.
4: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
5: Классика в эфире.
6: Луна скрылась, затмение. Звезды рассыпались, как хрустальные бусинки. И появились первые аккорды звездной сонаты. Звуки, становились все явственней. Звезды пели, звезды звали, звезды тянули в дорогу. Вот тело услышало зов звезд. Волна прокатилась снизу вверх и зацепилась за ноты звезд. Отразилась от них и принесла новую силу. Влилась в тело и, пройдя его, ушла в землю. Но часть осталась внутри. Потоки все сильней и сильней уходили вверх и вниз. Энергия звезд просыпалась в теле. И тонким лучиком, скользнув по рукам, заставила их подняться вверх к небу. Появилось спиральное вращение. Все закружилось. Хороводы звуков и света сплелись в один бешеный танец. Образовалась сфера. Вращение усиливалось. Все быстрее, быстрее. Я перестал быть. Исчез. Растворился в танце света и звука. Стал песней звезд и неожиданно потянулся вверх. Туда, откуда шел тот странный зов. Зов, который я однажды услышал в детстве. Яркая радость стремительно осыпалась кашлями дождя, вливался в поток, заставила его ослепительно сверкать. Сила вырвалась на свободу, сила творила музыку, музыка лилась яркими, воздушными, прозрачными красками. Рисовала узоры, рядом мелькнуло понимание и любовь. Прозрачным звуком рассыпалась улыбка, легкий полувздох образовал кристальную структуру и мгновение разбил ее на брызги света. Я вздохнул и откинулся на спинку стула. Ночь. За окном темная ночь. Скоро, очень скоро надо будет решать. Трудно принять решение, очень, но что осталось нам на этой грешной земле? Лишь сожаление, несбывшиеся надежды, пепел на крыльях. Итак, выбора нет. А был ли он когда-нибудь у нас? Ни тогда, когда мы впервые появились здесь, ни сейчас. Выбора у нас не было.
0: Вы только что прослушали отрывок из классической космоновеллы Иоланта Родина «Первопроходцы». Читал отрывок Юрий Бурзон.
5: Классика в эфире.
6: Знаете ли вы что?
7: Знаете ли вы, что между котлетами и пельменями идет столетняя война за право называться основным блюдом?

0: Здрасте, дорогие друзья. Сегодня на Фоменко Фейк Радио программа «Мускус». И у нас в гостях Виктор Мускус. Мы, значит, выяснили, что в удивительном огромном количестве, как я понимаю, Виктор выделяет мускус. Этот мускус, значит, для чего он? Ну, вот выясняется, что основная тема мускус – это топливо для барж. И сейчас получается, что мускус… Ну, вы говорите, что мускус вполне возможно в военных целях будет использоваться.
1: Да, в общем, мы так планируем сейчас. Мне там рассказали, что можно соорудить вообще такие военные баржи. Вот, на них там, ну, вот отправлять там далеко, за рубеж, естественно. Ну, это экспорт там туда-сюда.
0: Вот. То есть экспорт можно еще, им получается, экспортировать мускус ваш?
1: Можно экспортировать на них же, и можно экспортировать мускус.
0: Я вот что хочу спросить у вас. Экспорт мускуса, какие перспективы?
1: Да у меня его дофига просто. Вот в чем все дело. Я же не виноват.
0: Скажите, да, в чем если виноват, не виноват? Это польза для страны.
1: Конечно, польза.
0: Скажите,
1: конечно.
0: Вот такой вопрос. Вот, предположим, вот если не дай бог военные действия.
1: Да.
0: Вы, так сказать, если впереди колонны, например.
1: Ну, если впереди колонны, значит, это уже понятно, что там все, кто впереди, там на меня пойдут, они все
0: Наши противники все лягут. Потому что мускус.
1: Потому что мускус.
0: Мускус – это основа.
1: Это основа, да.
0: Просто они получается, лягут. У кого больше мускуса, то ли…
1: Да.
0: А вот такой я хочу задать вам вопрос сразу. А на международной арене вы уже появлялись?
1: Конечно, появлялся.
0: Я хочу вот у вас сразу спросить. А за рубежом есть аналоги вас?
1: Нет, к сожалению. А может, к счастью, а кто его знает там? Я же не знаю.
0: То есть вам по мускусу, в принципе, равных нет?
1: Равных нет.
0: Склеснуться не с кем.
1: Да и в космосе тоже, я думаю.
0: Обалдеть можно. Обалдеть.
1: А туда уже пробовали, а каких-то этих отправлять хвостатых, ну, ничего не получилось.
0: Я просто вот хочу задать вам вопрос. А вот я знаю, что у вас брали с собой ихтиологи.
1: Да, да.
0: Киты очень любят мускус и очень чувствуют его.
1: Да.
0: И ихтиологи брали вас, чтобы привлечь, так сказать, в китов, чтобы изучать их поближе.
1: Ну, естественно.
0: Не убивать, не дай бог, просто изучать.
1: Ну, естественно.
0: Вы плавали с ними на пароходе, киты подплывали близко.
1: Ну, на барже мы плавали, во-первых.
0: Такой, а на барже?
1: На барже, конечно.
0: На своей вот этой барже?
1: На своей барже, вот эта, которая уже переделанная, специальная такая.
0: То есть, в принципе, мускус на барже получается.
1: И получается мускус на барже, а киты, они нас сопровождали там до самого конца.
0: То есть, получается, сейчас вот я понимаю, да, что благодаря тому, что вы у нас есть,
1: да.
0: В принципе, выходит так, что мы защищены абсолютно.
1: Абсолютно.
0: Во-первых, не будет военных действий ни с кем.
1: Ни с кем. А
0: все знают, что у вас мускус.
1: Вот и все.
0: Вот.
1: Ни у кого другого мускуса нет. И все.
0: В таком объеме.
1: В таком объеме, конечно.
0: Потому что у меня он есть, но у меня его совсем практически и нет по сравнению с вашим. Ваш мускус, как говорится, всем мускусом мускус.
1: Понимаешь, что разница-то здесь?
0: Я вот что еще хочу спросить вас. Скажите, ну, предположим, если вот вы летите в самолете, например.
1: Ну, там сложнее, сопла забивается.
0: То есть в самолете не очень?
1: Не очень, поэтому я стараюсь не летать. Ну, как-то там, я говорю, больше на барже. На барже.
0: Угу. То есть, даже если в отпуск.
1: На барже.
0: На барже идете.
1: Вот. Естественно.
0: Вот что еще хотел бы узнать. Вот вы приходите, предположим, в отпуск. Вот вы пришли.
1: Ну, пришел.
0: Ну, предположим, вы захотели отдохнуть, предположим, ну, где-нибудь там, на Средиземном море.
1: Ну да, да. На острове там. На острове.
0: Вот вы подплываете на барже.
1: Да.
0: Ну, все же чувствуют ваш мускус.
1: Ну, конечно, чувствуют.
0: Вот я сейчас сижу, честно говоря, в студии и прям чувствую. Ну, мне уже трудно работать.
1: Трудно, я знаю.
0: А я знаю, что вы сдерживаете ваш мускус.
1: Я сейчас очень сдерживаю. Я вообще, если бы я не стал сдерживать, сейчас все бы тут залипло вообще.
0: Боже ты мой.
1: Вся аппаратура залипла.
0: Два слова я хочу сказать перед тем, как мы продолжим.
1: Да.
0: Сейчас мы возьмем небольшую паузу, потому что мне нужно
1: порций.
0: Буквально две минуты, чтобы стряхнуть себя просто мускусом.
1: Давай, конечно. Легко.

0: и свой край.
1: Флора и фауна.
2: Сусак зонтичный. Толстые, богатые крахмалом корневища сусака зонтичного издавна разными народами употреблялись в пищу, а у якутов до знакомства с русским хлебом служили главным источником растительной пищи. Корневища сушат, мелют в муку и пекут хлеб. Едят также в пареном и печеном виде, например, с салом. В народной медицине употребляют как отхаркивающее и мягчительное.
3: С нами хорошо. 101.ru
4: Нелегко крестьянину в городе. Фоменко Фейк Радио.

0: Pietarille leikkasi puukon leipää, kun nimismies tuli palkupyörälle ja kaatui suoraan puukkoon.
1: Я закрываю счет двумя пальцами, мизинцем и безымянным. Тариф безымянный. Положи себе сам. Занеси максимум. Банк твой.

0: Итак, дорогие друзья, я хочу вам сказать, сегодня у нас в гостях в программе «Обуздыватель» Кирилл Гайский. И он, как это ни странно, в нашей программе, и является обуздывателем.
1: Да.
0: Вот что я хочу спросить. Вы, как я знаю, обуздыватель в первом поколении,
1: да,
0: правильно?
1: Да, абсолютно.
0: Обуздыватель в первом поколении. Вот вы, как обуздыватель в первом поколении, скажите, вообще нужно быть смельчаком, правильно?
1: Конечно. А как же, естественно.
0: Тут обуздыватель — это смельчак.
1: Это смельчак. Я почему я заговорил про охоту? Я же начал охотиться с 4 лет.
0: А скажите, вот я хотел у вас узнать, прежде чем охота.
1: Да.
0: Вот, например, я знаю, что вы можете смело обуздать любую струю. Любую.
1: Любую струю, конечно, конечно. А я вам скажу, струя, она как лошадь. Да. А знаете почему?
0: Ну, давайте так, это ведь у кого как.
1: Ну, это по-разному, естественно. Некоторые бывают струи такие серьезные, я бы назвал вот именно такое слово, серьезные, что прям на дыбы встает.
0: Ну, скажите, я просто хочу узнать, вот обуздать, например, струю бронзбойта вы можете?
1: Да, я единственный. Могу это сделать.
0: Вы один на один выходите со струей?
1: Первый раз это был источник.
0: Ага.
1: Ну, там это был, струя. Нет, это был источник очень сильный. Это было в скалах. В скале был сильный напор, очень. Люди не могли подойти туда, а туда надо было подойти. Людям нужна была помощь и вода. А вода — это помощь, естественно.
0: Вода же помогает всему.
1: Вода всему помогает, вода всему голова.
0: Вода всему голова,
1: конечно. Вот о чем речь.
0: И вам нужно было обуздать струю.
1: И я должен
0: был
1: подойти, обуздать струю. И я грудью, грудью навалился на эту струю. Она выбрила мне здесь все. Вот какой был. Вы представляете, какой был напор этой струи?
0: Ну, то есть я понимаю, поэтому вы и бритый.
1: А я бритый, естественно, конечно.
0: Бриться на груди вообще — это особый знак обуздывателя, правильно?
1: Это особый знак, я вам скажу.
0: То есть, если вы видите, дорогие друзья, я понимаю так, что нам сегодня говорит Кирилл Гайский, а он говорит нам следующее. Я правильно вас понимаю, Кирилл?
1: Да,
0: если мы вдруг видим мужчину, у которого, предположим, выбрита грудь, прямо она выбрита.
1: Ну, выбрита.
0: Прям вы видим, что она выбрита прямо.
1: Но мы не, можем не так, сказать, как это делают в парикмахерской.
0: Ну, подождите. Но мы же можем сказать, что в некотором смысле мужчина с бритой грудью, он обуздыватель.
1: Обуздыватель. В какой-то степени,
0: он может обуздывать.
1: Он может обуздывать себя и других.
0: Удивительное дело.
1: И более того, у него на груди видно, скольких он уже обуздал.
0: Это касается, вообще-то, кстати, ну, и, во-первых, я хочу спросить, вот гендерные принципы?
1: Есть. Встречаются здесь и
0: к такие мужчинам,
1: варианты.
0: Женщинам ближе, так сказать. Бывают ли женщины-обуздыватели?
1: Очень трудно. Я пытался, ведь у меня школа. Школа обуздывателя.
0: А как? У вас школа обуздывателя?
1: У меня школа, конечно, естественно.
0: Ну-ка, расскажите нам подробно об этом.
1: Да, да, да. И, значит, и первый, как бы, обуздыватель, он был такой, ну, не топырь, я его назвал.
0: Подождите.
1: Ну, хорошо.
0: Вы рассказываете о ваших школьниках, что ли?
1: О школьниках, да.
0: Кто приходит в вашу школу?
1: Пузан не топырь. Я объясню. Боря. Его зовут Боря в простонародье. Боря Сизов. Вот. Но я сразу как увидел.
0: Он первым пришел к вам.
1: Он первым ко мне пришел.
0: А вы дали объявление, как это произошло?
1: Ну, это было на сайте, да, естественно, сайт Абуз.ТВ.
0: Или, может быть, ВКонтакте вы дали?
1: Я ВКонтакте, естественно, Абуз.ТВ.
0: Абуз.ТВ.
1: ТВ, да.
0: ТВ. И вот с этого пошла ошибка, да, Абуз.ТВ.
1: И вот оно почему.
0: Ошибка.
1: А там ТВ — это значит твое.
0: Твое. А они взяли и себе присвоили.
1: Они взяли ТВ, это как будто это телевидение. А на самом деле ТВ — это твое. Это был лозунг.
0: Понимаю.
1: Твое.
0: Вас,
1: Абузде — твое.
0: Понимаю.
1: А сокращенно просто ТВ.
0: ТВ.
1: Понимаю.
0: Вот. Ну, вернемся к рассказу о ваших питомцах.
1: Ты вот один из питомцев,
0: вернемся
1: Борис.
0: Вернемся через буквально пару мгновений.
1: Пожалуйста.
0: Пару мгновений.
1: Хорошо.
2: Знаете ли вы, что любая уборка помещается

0: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
1: Делаем рубище мягче. Фоменко Фейк Радио.
2: Дай телу апгрейд.
3: Сегодня в гостях пластический хирург в гостях у нашей программы. Программа называется «Дай телу апгрейд». И пластический хирург у нас в гостях у нашей программы. Зовут его Святослав Нелюбов. Здравствуйте, Святослав.
4: Здравствуйте, здравствуйте.
3: Создатель и непосредственно Святослав, и владелец клиники. Создатель. И вот сразу такой к вам вопрос, Святослав. Простите, Святослав.
4: Да, да.
3: Название клиники «Создатель». Не слишком ли?
4: Не слишком.
3: И все, вот такой ваш ответ.
4: В отличие от «Создателя», наша клиника работает с конкретными людьми.
3: То есть вы хотите намекнуть, что наш создатель,
4: да,
3: он работает не с конкретными людьми?
4: Нет.
3: Это вот вы хотите сказать, что это не его рук дело, вы и я в том числе?
4: Да.
3: Угу. То есть вы хотите сказать, что рождение человека к создателю не имеет никакого отношения?
4: Никакого.
3: Ну, это, знаете, спорное заявление.
4: А мы спорим. Наша клиника, это рождается на самом ребристом, я скажу, на самом краеугольном таком ребре.
3: Скажите, да. Ну вот вы как хирург, как,
4: да,
3: в конце концов, как Святослав,
4: да,
3: как Нелюбов,
4: да,
3: как вы, ну и владелец клиники,
4: да,
3: создатель, как вы вообще, как много вам приходится как хирургу стоять, так сказать, у станка, ну то есть в операции?

0: сервис.
1: Полный сервис и абсолютно.
0: Вот я хочу спросить, например, что популярно сегодня по замене, так сказать, у вас в клинике?
1: Скажу. Все вокруг таза.
0: Вот это эти вот вещи. Основное, да?
1: Это.
0: То есть грудь уже, да, она как-то ушла, да?
1: Это уже прошлое.
0: Губы как-то они ушли уже, носы, глаза.
1: Ну, уши. Все уже насосались как бы этим, всем уже как бы все переполнены. А вот все вокруг таза. Вот это интересует нас сейчас. То есть, тазовое все.
0: Замены вокруг таза.
1: Замены, какие-то впрыски, какие-то небольшие ответвления. Вот это все сейчас этим люди очень заражены.
0: Ведь, ну, да. В тазу, как мы знаем, очень высока степень внутреннего сгорания, правильно?
1: Естественно. И именно поэтому мы работаем непосредственно в контакте с внутренним сгоранием.
0: То есть контакт. Температурные режимы.
1: Да, иногда.
0: Оборудована ли ваша клиника?
1: Да. Я скажу, почему и как. Это обтягивающие, абсолютно обтягивающие костюмы. Здесь надо выделить лосины.
0: Понять
1: и простить надо.
0: В этом смысле становится ясно, что высокотемпературные режимы во время работы вокруг тазовых, так сказать, организаций людей, да, которые к вам приходят, они, ну, что ли, предохраняют вас, вот эти костюмы предохраняют вас от ожогов прежде всего, как я понимаю.
1: Прежде всего и от ожогов, прежде всего и от, я вам скажу, от незапланированных контактов. Они здесь тоже бывают, потому что мы работаем с тазом, поймите.
2: Дай телу апгрейд. Дрожжи, будьте вы прокляты! Фоменко Фейк Радио.
3: Флора и фауна родной планеты.
4: Пискливый геккончик. Мелкая ящерица, достигающая в длину 40 миллиметров. Туловище и голова слегка приплюснуты. Зрачок вертикальный, ушное отверстие мелкое. Пальцы прямые, активность ночная. Весной активность начинается в конце марта, начале апреля, когда геккончики выходят после зимовки. Половая зрелость наступает в 20-месячном возрасте при длине тела 25-28 миллиметров. Спаривание в конце апреля-мая. Молодые гекконы выходят из яиц в июле-августе.

0: Быть муравьедом непросто. Фоменко Фейк Радио. Ресторанный обзор. В гостях у нас официант ресторана «Хамовит». Зовут его Анатолий. Вы такой профессионал, а скажите, вы один здесь работаете или...
1: Че, обалдел?
0: Нет, ну
1: ты не видишь, у нас, блядь, 3-4 стола.
0: Ну, я понял, да.
1: Ну, все.
0: А повар?
1: Я устроюсь работать-то на 3-4 стола.
0: А повар, шеф-повар вас, откуда вы его берете? Ну, взяли,
1: что-то
0: откуда?
1: Че, обалдел, каждые 3 месяца меняем шеф-повара,
0: да?
1: Конечно. Чтобы вам было не, ну, вкусно.
0: Ну, я понял.
1: Вот ты что же, ты понимаешь, что?
0: Но...
1: Ты что думаешь, ты пришел обосранный, ты ушел обосранный?
0: Ну, не знаю.
1: Пришел обосранный, а ушел сытый.
0: Сытый.
1: Это разные вещи.
0: Клёцки у вас есть?
1: Вот суп с клёцками. Сеня нет, видишь, вычеркнут меню.
0: Ну да, я смотрю, у вас там все вычеркнуто.
1: Не все, придурок, внимательно смотри.
0: Ну да,
1: сейчас, если в очках, ты думаешь,
0: да я в очках просто, я не очень удобно. Извините, я сейчас... А, вот написано, я понял. Шарики, овсяные шарики. Да, у вас? Овсяные шарики есть? Но вы же не вычеркнули. Извините.
2: Из жопы у тебя сейчас посыпятся овсяные шарики. Слышь ты?
0: Ну да.
1: Овсяные шарики? Это гордость нашего повара. Чего ты таким тоном-то разговариваешь?
0: Нет, ну я просто...
1: В нашем ресторане «Хамовит» закон простой.
0: Какой?
1: Ты пришел, чтобы тебя унизили, понял?
0: Ну да.
1: Ты будешь унижен полюбас.
0: Ну да.
1: Ну все.
0: Спасибо.
1: Ну, да, пожалуйста, тебе.
0: Я пойду. Тогда.
1: Помни, кто твой господин.
0: Я понял.
1: Помни, да. Кто твой господин.
0: Спасибо.
1: Шарики он захотел овсяные.
0: Извините. Я все подумал.
1: Ты учти еще, да, что да. Надо звонить заранее, заказывать.
0: Хорошо.
1: Вот и все. Заказался, сразу сказал, будешь жрать овсяные шарики? Нет, чтобы у нас повар знал, готовить тебе, не готовить. Ты придешь, бабок у тебя нету. Заказал, жрать не стал. Что мы будем потом с этими шариками делать? Мозги есть тебе?
0: Я понял. А пальто я могу?
1: Нет.
0: Ну,
1: сиди
0: ладно.
1: Пока.
0: Все, ладно.
1: Ну?
0: Мне очень приятно.
1: Из жижи что будешь?
0: Из жижи, ну вот похлёбка. Похлёбка.
1: Да все ты пропустил по времени-то уже.
0: Да, ну да.
1: Ты уже в жиже, в десертной находишься.
0: Ну, десерт, значит, эти...
1: Че, подумай.
0: Цукаты.
1: Че, дурел?
0: Ну, почему?
1: Зачем тебе цукаты? Че ты будешь на ночь жрать цукаты?
0: Ну, а как?
1: Нормально, че?
0: Ну, ночь же. Ну, а что мне тогда... Я не знаю, что мне...
1: Я тебе говорю, сладкого тебе нельзя. Ты рожу свою видел?
0: Видел.
1: Ну все. Подумай, какую жижу будешь.
0: Я не хочу.
1: Че тебя спрашивают, хочешь ты, не хочешь? Ты ешь, пей, на здоровье. Слушай, тут таких плаксивых у нас. Мне полный стадион, ебану. Сидел, бараны. Че ты делаешь? Че ты разревел? Че, не скорую вызывать?
0: Не надо.
1: Вот и...
0: Не надо.
1: Слышь... Пойди в сральники, отплачься. Отплачься в сральники, верни.
0: Мы
1: продолжим.
0: Хорошо, я пошел.
1: Ну что, вот так.
0: Ресторанный обзор. Реклама.

0: Классика в эфире.
1: Я отворачиваюсь. Не хватало только, чтобы мы встретились с нею глазами. Мало ли, что она увидит в моем взгляде упрек, страдание, боль. Нет, ничего такого я не испытываю, однако она может это разглядеть. А что прочитаю в ее глазах я? Жалость? Мне казалось, что все уже прошло. Все кончено. И те теплые, необыкновенные, по своей сути воспоминания, связаны с Аней, давно затерлись в моей памяти, оставив там след, подобный неумолимой ржавчине, неожиданно появившейся в том месте, где раньше был серебристый и яркий свет металла. Вчера я был уверен, что отошел от тех событий, грузным камнем легших на мою измученную душу, что я вроде уже могу сносно жить, встречаться с людьми и двигаться дальше. Ошибся я. Вы прослушали рассказ Ильи Дуника «Аня».
0: Классика в эфире.
2: Парапет времени.
3: Вы замужем или нет? Вы были замужем?
4: Это не имеет отношения
3: вот,
4: к нашему сценарию и к нашему проекту.
3: Личное у вас становится впереди общественного.
4: Вы на чьей стороне? Вы должны
3: быть... Я на вашей стороне?
5: И что? И что?
3: Тише, Бубнов.
5: Тихо. Я и еще раз хочу сказать.
4: Так, еще, еще следующее. Я не закончила. Выслушайте меня, пожалуйста.
3: А мы ведь даем вам.
4: У вас четвертая серия пропущена. Вы можете себе вообще представить это?
3: Бубнов.
4: И да. Порядок идет именно так. За третий, пятый. Я не знаю, почему он молчит. Только я говорю. Зачем, Кристина, скажите мне, опять пишет черные картины? Опять у нас чернуха в полный рот. Это же невозможно. Или какие другие там.
3: Как?
4: Лишь только для того, чтобы в сказочном финале как? Бабушка открыла Пикассо и прочих импрессионистов.
3: Никогда.
4: Да не нужны эти картины вовсе.
3: Если...
4: Такое впечатление, что вся чернота, чернуха, просто это вот мировоззренческая история автора, который здесь сидит.
3: Да не надо мне! Вы пробовали коленки сами себе?
4: В традициях русской культуры всегда есть свет в конце туннеля.
3: Не надо.
4: И не надо в нашем телесериале вот этой самой чернухи полный рост. Я повторяюсь, но это так. А потом, простите меня, сцены из Гамлета.
3: Вы попробуйте сами себя вот так вот поделать.
4: Это, конечно, может быть. Может быть, но три убийства подряд. Ну вы подумайте, в маленькой квартире.
3: Никогда, я вам говорю.
4: Да так, чтобы трупы куда-то подевались, иначе их бы все-таки заметил Максим, но это
3: если
4: просто,
3: Максим
4: просто,
3: заметил,
4: это так очевидно. Ну? Еще не замечены им слепые девочки, находящиеся в этой же квартире. Ну,
3: так.
4: Послушайте, это же многовато.
3: Нет.
4: Ну, многовато.
3: Да нет.
4: А уж тем более отрубленная рука в унитазе, от которой тоже незаметно можно избавиться, слив ее. Ну, честно говоря, я таких унитазов в глаза не видал.
3: Да, вы...
4: Чтоб слив спокойно проходила человеческая длань. Что вы все выдумываете?
3: Не надо мне...
4: Близко к реальности.
3: Дланью?
4: Чтоб слепая ее вычислила
3: засовывать...
4: и забрала у нее пистолет.
3: Никогда.
4: Послушайте, да если слепые девочки и Кристина виртуозно избавились от трупов.
3: Ну,
4: кому?
3: Что?
4: Кому Седой раздает
3: кому
4: постеры
3: Седой?
4: От парка?
3: Да надо было читать.
4: Ну вы
3: сам...
4: разберитесь, будьте добры, с этим тоже. Как
3: Седой?
4: Это можно снимать?
3: С какой?
4: Да пятая серия невероятно велика.
3: Не надо.
4: У вас там какая-то путаница просто вышла.
3: Я сказал. Да что же она? Ну и еще раз я хочу вам сказать. Когда Седой вытаскивает вот эти вот вещи, он первый
4: так,
3: раз...
4: Я,
3: вот
4: еще смотрите, все, я еще не все сказала.
3: Посмотрите внимательно,
4: дальше мне продолжить.
3: Убейте.
4: Дайте мне продолжить, пожалуйста.
3: Не трогайте меня сейчас. Вы чувствуете? Вы когда вот чувствовали, вот когда вот себе вот так делали?
4: Послушайте, нет, у вас есть хорошие моменты. Очень есть хорошо с казино. Но дальше, дальше опять чернуха. Вы такой концентрации.
3: Дорогие друзья, опять прошу, лимон. Регина Михайловна, одну
4: опять,
3: секунду.
4: Опять
3: Регина
4: нас...
3: Михайловна, секундочку. Дело в том, что у нас буквально сейчас короткий перерыв. Напоминаю вам, что вы смотрите программу «Парапет времени». Да, и буквально мы уходим сейчас на рекламу и сразу же возвращаемся. Сразу, действительно, вопрос Седова и отрубленной руки очень интересует нас. Я вам говорю, вот это вот...
4: Да не надо перевязывать Кристине себе руки шелковым шелком.
3: Я хочу вам напомнить, что вы не смотрите, а слушаете программу. И это удивительная вещь, да?
2: Парапет времени.
3: С удовольствием представлю наших гостей, которые уже, знаете, в этой студии, пожалуй, что и не гости, наверное, а хозяева, потому что я даже не успеваю говорить. Мы по-прежнему разбираем отношения между Виталием Бубновым и Региной...
4: Степ... Михайловной.
3: Ой, бля, Простите, ради бога. Регина Михайловна. Регина Михайловна, продюсер, запустила картину, взяла деньги, но деньги не отдает, картину не запускает. Мы хотим понять, почему зрители ее так ждут, а ведь это продолжение. И ответьте нам.
5: Она тычет постоянно меня. И зачем? Я вас прошу, еще раз. Давайте попробуем.
4: Как вы себя ведете? Угомоните.
5: Тихо. Давайте.
4: Нет, пожалуйста,
3: мы в демократическом государстве.
4: Мне очень
5: не надо.
4: Много.
5: Если Кристина
4: претензий.
5: Просит Дилижа помочь найти жениха, почему он говорит ей об анониме? Потому что он говорит, что у него душа. Душа у него. А меценаты — это тоже люди.
2: Парапет времени.
6: Флора и фауна родной планеты.
7: Речной бобр. Грызун. Ввиду скудных кормовых ресурсов и ограниченности оптимальных мест обитания, насыщенность угодий бобрами наступает быстро, что определяет относительную стабильность популяции для определенного комплекса условий существования. Первоочередную задачу составляет разработка государственной стратегии восстановления тувинского бобра.
8: С нами легко.
9: Онлайн-радио. 101.ру.
10: Пасквили? Срочно! Недорого! Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Нефтяная промышленность.
1: Нефть продолжает дорожать в надежде на сокращение добычи вне ОПЕК. Аналитики отмечают, что надеяться нефть стало впервые за последние два года.
2: Такой тренд не может не радовать. Хотя я предпочитаю обнадеживаться сдержанно. Никогда не знаешь, мало ли.
1: Так прокомментировал нам по телефону ситуацию аналитик банка «Сокол» Денис Клюковкин.
0: Животноводство.
1: Правительство намерено создать систему идентификации домашних животных. Как сообщил на пресс-конференции министр сельского хозяйства, опыт распознавания планируется перенять у иностранных коллег за несколько сотен миллионов долларов.
3: Как это повлияет? А это повлияет, поверьте. Где тут свинка, где собачка, а где корова? Все это нам предстоит наконец узнать. Ведь сейчас нет никаких градаций. Пора переходить на современные технологии.
1: Сказал он в интервью нашей радиостанции.
0: Социальная ответственность.
1: Как сообщает Министерство социального развития, по итогам прошлого года 5 миллионов человек в стране получили зарплату. Это на 250 человек больше, чем в позапрошлом году, и на 318 человек больше, чем 5 лет назад. В сообщении ведомства говорится о том, что эти данные не будут оставлены без внимания, и для прояснения ситуации будут привлечены правоохранительные органы, пожарные и скорая помощь, поскольку есть подозрение, что именно они и получили зарплату. Мы будем следить за развитием событий.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости. Реклама на Фоменко Фейк Радио.

0: Откупориваем Хоттабыча. Фоменко Фейк Радио.
1: На правах рекламы.
2: Здравствуйте, наши дорогие слушатели и зрители. С вами я, Ирина Рыбладзе, и наша программа «На правах рекламы». Сегодня у нас в гостях невероятно знойный человек, благодаря которому даже климат нашей студии не слегка изменился, потеплело, я бы даже сказала, Арест Музенидис. Он риэлтор. И первый вопрос. Риэлтор или риэлтор? Потому что в большом толковом словаре Кривцова риэлтор, а в юридическом словаре Туманова риэлтор. Слушатели интересуются.
3: Нет, все-таки риэлтор.
2: Риэлтор,
3: конечно, риэлтор это наша основная профессия.
2: Да.
3: И поэтому это и звучит красиво.
2: Да.
3: Риэлтор.
2: Соглашусь с вами, соглашусь.
3: Да,
2: пожалуй,
3: да,
2: соглашусь.
3: Да. Хорошо.
2: Да. Скажите, пожалуйста, как, собственно, началось? Как началось? Потому что в большинстве случаев риэлторы – это люди, которые, находясь в каких-то перипетиях жизненных, приходят к этой профессии. Как вы к ней пришли? Вот что интересно.
3: Ну, я скажу так.
2: Да.
3: Пришел я к этому прежде всего.
2: Да?
3: Когда первый раз я просто предложил туалет, я имею в виду туалет на улице,
2: да.
3: Я предложил моему знакомому.
2: А, в смысле, вы знали, где он находится,
3: я
2: этот туалет,
3: знал.
2: А он не знал. И
3: да.
2: Предложили и за деньги, конечно же.
3: За деньги, конечно,
2: конечно
3: этот
2: да.
3: Туалет, поэтому
2: да.
3: Это, естественно, нормально,
2: да.
3: Абсолютно.
2: Интересно, сколько
3: да.
2: Это тогда стоило? Вот с чего вы начинали, с каких сумм?
3: 13 драхм.
2: Да вы что? А где дело происходило? У нас?
3: В Греции.
2: А, в Греции. Понятно.
3: И потом открылась фирма Музенидис.
2: Да, по туалетам она специализировалась, правильно?
3: Да, если бы. Называлась Му-му-му Музенидис.
2: Му-му-му Музенидис.
3: Музенидис.
2: Да. То есть, как сказать, вы именно занимались туалетами, и сначала это были друзья, которых вы за деньги, собственно говоря, отправляли в туалет.
3: Постепенно это превратилось в общую, так сказать, уже картину, когда приходили просто люди, которые незнакомые.
2: Да.
3: И все это, представьте, мы как бы довольно неплохо работали.
2: Ну, у вас там была, по-моему, целая туалетная сеть открыта, правильно?
3: Туалетная сеть была, называется «Не сходил, сходи».
2: Прекрасно, прекрасно. Практически лозунг.
3: Логотип «Не сходил, сходи». Да, интересная вещь, что мне после этого, конечно, заинтересовала недвижимость. Уже более серьезно.
2: Ну, да, да, да.
3: То есть, конечно, туалеты – это тоже недвижимость, но все-таки это, ну, скажем так, недвижимость, которую можно передвигать.
2: Да, да, да, да.
3: А здесь я сейчас говорю уже о серьезных как бы,
2: о серьезных
3: проектах, которые я, за которые я взялся.
2: Ага.
3: И вот одна из них – это, например, ну, возьмем вот сегодня, что чем.
2: Да, да, да. Вот расскажите, очень
3: занимаюсь.
2: Интересно, чем вы сегодня занимаетесь.
3: Значит,
2: да.
3: Это в Мразево, вы знаете.
2: Мразево,
3: район.
2: Конечно, да.
3: Мразево.
2: Раньше был совершенно, как сказать, такой неуютный район, в который мало кто хотел
3: теперь
2: ехать.
3: Он приобрел да?
2: Расцвел,
3: такой.
2: Расцвел
3: он
2: просто.
3: Расцвел.
2: Мразево расцвело, да.
3: Во-первых, он
2: да.
3: Стал зеленый, абсолютно
2: да.
3: Зеленый. Мразево зеленый район.
2: Ну да, потому что там, я так понимаю,
3: даже
2: что.
3: Даже зимой он зеленый.
2: Да, я знаю,
3: даже
2: потому что дома все зеленого цвета.
3: Все зеленого цвета, абсолютно. Они все в елках.
2: Да.
3: Вот так что и елки зеленые, и зеленые дома.
2: С вами же работают замечательные художники, правильно?
3: Художники.
2: Да.
3: Кувис. Пувис.
2: Пувис?
3: Пувис
2: да.
3: Работает со мной.
2: Да, Константин
3: да.
2: Пувис,
3: Константин
2: конечно,
3: Пувис.
2: Да. Да.
3: Потрясающий художник, он так красиво исполняет. Он может нарисовать дом, которого нет.
2: Потрясающе.
3: Да.
2: Потрясающе.
3: То есть вы придете, как бы и у вас полное ощущение будет, что там стоит дом. На самом деле его нет.
2: Да. Дорогие наши слушатели, зрители, может быть, вы и не знаете, но сейчас, после буквально, ну, секундной паузы, мы вернемся. Я вам кое-что расскажу.
1: На правах рекламы.
0: Знаете ли вы, что?
4: Знаете ли вы, что стрижка волос может приводить грибника к грибным местам, а рыбака к месту клёва?
0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Внешняя политика.
5: Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны.
1: Внутренняя политика.
5: Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
1: Финансы.
5: По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации.
1: Культура.
5: В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
6: Здравствуйте, дорогие друзья! Естественно, здесь и сейчас по-прежнему неунывающая Фоменко Фейк Радио и я, Владислав Жульпацкий. Хочу сказать, во всех социальных сетях, дорогие друзья, во всех социальных сетях набирайте просто Фоменко FM, и вам открывается несбывное. Вы видите все, что мы и делаем. Итак, Фоменко FM во всех социальных сетях.
0: «Пока нет», — выдохнул Виктор Желанный на Фоменко Фейк Радио.
7: Диафильмы для взрослых.
2: Здравствуйте, здравствуйте, наши дорогие слушатели, зрители. С вами, конечно, я, Ирина Рыбладзе, на Фоменко Фейк Радио. И у нас в гостях Бронислав Кукун, режиссер, продюсер и владелец сети «Диатеатр». Правильно ли я поняла, вот из интервью с вами, которых уже много, как сказать, и газеты пестрят, что вы еще настаиваете на том, что ведь есть проекторы, которые сами переключают вот эти диафильмы, но вы настаиваете на ручном переключении.
8: Конечно.
2: Конечно, да?
8: Конечно.
2: Да.
8: Я настаиваю на ручном переключении, потому что автоматический таймер, в конце концов, приведет нас к той же самой порной эротика киноиндустрии.
2: Нет,
8: где будет все скакать, перепрыгивать.
2: Скакать, перепрыгивать.
8: У нас все просто.
2: Да.
8: Вы приобрели диафильм для взрослых.
2: Да.
8: Да? Значит, и принесли его домой.
2: Но сначала проектор.
8: Ну, конечно.
2: У вас же
8: конечно,
2: и проектор.
8: Конечно, мы проектор, это большая индустрия.
2: Да.
8: Но я сегодня хотел бы поговорить все-таки о нашей новой сети диатеатров.
2: Диатеатр.
8: Да. Скажи целлулоиду «да». Вот то, о чем вы говорите, мы везде уже развесили рекламу.
2: Развесили, да.
8: Что это такое? Представьте себе, что как это работает. Вот вы заправили, так сказать, диафильм.
2: Так.
8: Включились.
2: Включили, да.
8: Повернул.
2: Так.
8: Прочитал. Сделал.
2: Там титры же, конечно.
8: Повернул. Прочитал. Сделал.
2: Но скажите, а все-таки, ведь определенная скорость, так сказать, в этих отношениях все-таки нужна.
8: Ну, послушайте.
2: А тут, получается, все время остановки.
8: Нет, не остановки. Зачем же так банально? Ну, вот представьте себе. Мы поворачиваем первый кадр.
2: Да.
8: И в первом кадре видно, как молодой, прекрасный молодой человек целует, так сказать, великолепную, удивительную, фантастическую девушку.
9: Это фотография или это рисунок? Или вот как что вы используете?
8: Послушайте, да? Ну, у нас есть разные. Во-первых, ну, например, есть ретро, так сказать,
9: ретро-диафильмы, да-да-да. Ну, есть мультипликация.
8: Есть мультипликационные диафильмы.
9: Кто-то очень любит, кстати.
8: Ну, знаете, есть разные аниме. Да. Какие
9: кукольные,
8: у вас
9: кукольные,
8: значит. Кукольные. У нас есть живыми людьми диафильмы.
9: Пластилиновая история.
8: Пластилин, да. У нас есть любые версии. Как вам нравится.
9: И веточки, вот представим палочки, себе, да, да.
8: Представим себе. Вот на первой фотографии, на первом диакадре. Диакадре. Да. На первом диакадре у нас появляется на большом экране. Угу. Мы видим, так сказать, целующихся красивую молодую девушку и милого спортивного парня. Да, мы видим. Так,
9: да, да, да, да.
8: И внизу появляется надпись.
9: Вот как? Да, да, да, да, да. Да.
8: Вероника и Георгий целуются.
9: И все, да. И, в общем, понятно.
8: Понятно.
9: Конечно, конечно, понятно. И можно усвоить.
8: Вы в этот момент спокойно и начинаете целоваться со своей партнершей.
9: Даже если меня зовут не Вероника.
8: Даже правильно. Если вас зовут не Вероника, совершенно прошу не прощения, ведь, конечно. Да. Ну, мы начинаем целоваться. Предположим, Сергей и...
9: Галина.
8: Галина, предположим. Предположим, Галина. Почему нет?
9: Почему
8: возможно,
9: нет?
8: Галина
9: подряд,
8: и Сергей
9: да.
8: целуются. Да. Галина и Сергей целуются, и они целуются в реальной жизни. А диафильм-то ждет!
9: Ждет.
8: Понимаете, вот они целуются, целуются.
9: Сколько,
8: и целуются.
9: Так сказать, надо, столько
8: сколько
9: и будут целовать.
8: Они хотят.
9: Вот. Вот это самое важное.
8: И в какой-то момент Сергей...
9: А Галина может это сделать?
8: Может сделать и Галина.
9: Это как договориться, да?
8: Даже я
9: кто
8: скажу,
9: сегодня
8: так,
9: вертит ручку?
8: Кто почувствовал, кто сегодня вертит ручку? Кто сегодня вертит ручку, это совершенно верно. И вот либо Галина, либо Сергей, а это, как мы уже с вами обсудили, по договоренности.
9: По договоренности, да.
8: Медленно поворачивает, и на втором кадре мы видим, что, например, Сергей...
9: Снимает пиджак.
8: Уже без рубашки. Например.
9: Ну, быстро, понимаете, это быстро тогда получается.
8: Подождите. Быстровато. Подождите, да. Подождите. А Галина полностью одета еще.
9: Ага, ага. Так.
8: И внизу появляется надпись, которую мы читаем.
9: Да.
8: Господи, я не могу ждать. Как бы из уст Сергея.
9: Да, да, да, да, да, да, да. Сергей,
8: замечаю, Галина в этом кадре не отвечает ничего.
9: Ага.
8: А поцелуи продолжаются.
9: Угу.
8: Они, повернув, увидев, так сказать, прочитали.
9: Да.
8: И как бы Сергей смотрит на Галину в живой жизни.
9: Да-да-да-да-да-да.
8: Не там, как говорится, где у нас Вероника и Виталий.
9: Да.
8: Понимаете? А здесь.
9: Да.
8: И вот он смотрит на нее, как бы задавая вопрос. Тот, который уже там прочитала Галина.
9: То есть можно не говорить, потому
8: ему
9: что...
8: Ему уже и не нужно, как бы, понимаете...
9: Ну, так сказать, вербализировать.
8: Да, да,
9: совершенно.
8: Да. Она уже понимает, что сейчас хочет, так сказать,
9: а Галина,
8: Сергей.
9: Даже если хотела бы сказать, она понимает, что лучше помолчать.
8: Лучше помолчать. Конечно. Да. На это на все у нас есть время. И вот этот эротический, долгий, подготовительный период продолжается. Повернул, прочитал,
9: ну, хочешь
8: сделал.
9: 15 минут, хочешь
8: повернул,
9: 20.
8: Повернул, прочитал, сделал. Повернул, прочитал, сделал. Это же может, вы понимаете, как это удлиняет.
9: Нет, насыщает, это удлиняет, конечно, насыщает.
8: Насыщает,
9: а потом и разные модели, как сказать, и поведение.
8: Конечно,
9: можно пробовать.
8: Конечно,
9: Ир. В этом случае там она не отвечает.
8: Да.
9: А в другом случае она скажет первую фразу.
8: Да.
9: Как вы интересно. Вот это здорово.
8: Вы понимаете, какого...
9: Вариативность.
7: Диафильмы для взрослых.
0: Знаете ли вы, что?
4: Знаете ли вы, что стрижка волос может приводить грибника к грибным местам, а рыбака к месту клёва?
10: Алло, алло, алло, алло. Майк тестинг. What happened? Johnny?
11: मैं इतना बोका क्यों हूं? मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ के भाग जाती है, कुछ नुस्खा बताइए।
10: तुम जब प्यार में बोका होके दिल का चोरी करेगा तो यही होगा, यू आर बोका चोर। चालू करो, 1 2

0: Юар Букачур.
1: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
2: Берем за срочность.

0: Грозные встречи. Итак, сегодня на Фоменко Фейк Радио звездные встречи с вами. Юрий Бурзон, а напротив меня тот самый легендарный. Вот он машет нам копытами. Конечно, конь Борька. Как по-простому мы говорим, Борис Константинович, да, ведь так? Здравствуйте.
1: Здравствуйте, дорогие друзья.
0: Здравствуйте, Борис Константинович.
1: Очень приятно быть у вас на радио, конечно, я скажу вам удивительно. Да. Я вот, вы знаете, смотрел много раз, и слушал тоже, говорится. Ну, у нас не часто это увидишь, как говорится. Мы все-таки в отдалении от больших городов.
0: Я понимаю.
1: Ну, что же. Как у нас, как говорят, знаете, жизнь прожить не поле перейти.
0: Боренька, прям не в бровь, а в глаз.
1: А что ж, действительно.
0: Что хотите сказать? Вот что вопрос первый? О поле. Можете рассказать немножко?
1: Конечно, я с удовольствием, конечно, расскажу. Но вы имеете в виду, что за поле?
0: Вы до этого вообще один ходили, скажите?
1: Вы знаете, я хочу сказать, до этого до чего? Я же всегда, так сказать, понимаете? Я же в конце концов...
0: Дело в том, что вы вышли же вдвоем.
1: Да вы поймите, я конь!
0: Я понимаю.
1: Я же не абы что, понимаете? Я конь! Так просто, как говорится, конь? Не заштопаешь, понимаете?
0: Конечно.
1: Мы, конь, как говорится, кони... Парни серьезные.
0: Это
1: и
0: точно.
1: Если уж вы меня спрашиваете про поле, да я в поле вырос.
0: Боже мой.
1: Я вам больше скажу.
0: Да.
1: Я ведь еще из того поколения коней,
0: которые
1: в поле и родились.
0: Боренька.
1: Не в каком-то там вам, понимаете,
0: где-нибудь
1: в загоне.
0: В загоне,
1: не в каком-то там, понимаете,
0: в яслях там каких-то.
1: В совхозном шаре.
0: Сарай,
1: я из поколения...
0: Коней.
1: Поколения натуралов.
0: Итак, с нами...
1: Натуралов.
0: Дорогие мои друзья, это с нами Боренька Константинович, конь натурал. Это важно. И вот как вы, натурал, вышли вдвоем.
1: Куда я вышел вдвоем?
0: Вдвоем в поле выходили.
1: Расскажите, это было. Вы знаете, я ведь вот что вам скажу. Я ведь в поле родился.
0: Да.
1: Я, как говорится, в поле и умру.
0: Это понятно, да.
1: Я поэтому хочу вам сообщить, понимаете, я как в поле ходил.
0: Да.
1: Так хожу и буду ходить. Живу в поле.
0: Я понимаю, понимаете? Вас. Вы
1: и вот
0: ходите.
1: Эта вот история, понимаете?
0: Да.
1: Вот это вот, я выйду в поле с конем и вдвоем с конем, понимаете?
0: Вот.
1: Я вообще не понимаю этого разговора.
0: Это же было, согласитесь, Боренька.
1: Это история. Я понимаю цель вашего приглашения меня сюда.
0: Нет, не думайте только о плохом, я вас прошу. Мы же не какая-то...
1: Сегодня, знаете, очень любят копаться в нижнем белье, понимаете, в любом.
0: Не надо, не будем копаться.
1: Нам, лошадям,
0: вообще-то
1: непонятно.
0: Нам, лошадям.
1: Вы знаете, надо, я серьезно говорю.
0: Я понимаю, естественно. Это... Вторит песней той. Это действительно, я вспомнил про... Это знаменитая песня про нас.
1: Да при чем здесь
0: лошадей?
1: Песня? Вы о судьбе поговорите, человека.
0: Так вот,
1: понимаете?
0: Давайте.
1: И человека, и лошади.
0: А
1: как разделилось все сегодня, понимаете?
0: Почему разделилось? Вы же вышли не случайно.
1: Вы должны понять, понимаете? И я всегда, я вам скажу.
0: Да.
1: Я, как уже говорил, я был в поле, я в поле, я в поле и помру, понимаете? Мы кони. В поле прям, я живу в поле, что вы хотите, понимаете?
0: Стойте.
1: И вдруг ни с того ни с сего выясняется, понимаете, что есть, как говорится, мы вообще к людям нормально.
0: Я понимаю, но вы же гуляли по полю вдвоем.
1: Я знаю, что вы журналисты. Копаться в нижнем белье. Зачем я вывел человека в поле? Пошел вдвоем. Я ходил до этого один, тут пошел, вдвоем. Вы на что намекаете?
0: Подождите.
1: Что я хотел к человеку что?
0: Что?
1: Как мужчина с мужчиной, что ли? Что вы намекаете на что?
0: Подождите секунду, вы натурал, Боренька. Вы же натурал.
1: Я прошу это не забывать.
0: Да, действительно.
1: Мы просто по-товарищески вышли. Пошли!
0: Пошли, понимаете? Так.
1: А вы, журналисты, раздули из этого историю,
0: подождите,
1: понимаете?
0: Подождите, дорогой вы мой, Борис Константинович.
1: Да у меня душа болит, понимаете?
0: Понимаю, понимаю.
1: Ну, что ж мы, кони, не люди, что ли?
0: Действительно.
1: И потом вы подумайте, в поле с конем, ну как это он будет там управляться-то,
0: да,
1: господи?
0: Да, да, да.
1: Я
0: да,
1: же,
0: да.
1: Представьте, где я, где он,
0: да,
1: понимаете?
0: Естественно, о чем
1: да
0: речь?
1: Да Николай вот. Вячеславович вообще добрейшей души человек.
0: Согласен с
1: вами. Он на меня ни разу не залез.
0: Вот как!
1: За все время, пока мы гуляли,
0: да.
1: Он ни разу на меня не залез, понятно?
0: И это хорошо.
1: А я как конь ценю это больше всего.
0: Я согласен с вами, я согласен.
1: А то каждый дурак норовит залезть,
0: да,
1: понимаете?
0: Я понимаю, я вас очень хорошо понимаю, тем более, знаете, когда...
1: Это сердце у коня болит,
0: да, понятно,
1: понимаете?
0: Господи, боже
1: мой. Каждый из вас, я знаю, хочет залезть.
0: Нет, подождите вы, ради бога. Вы скажите, вы теперь и так и ходите вдвоем или нет?
1: Не, зачем вы педалировать-то ситуацию?
0: Ну, подождите, ну, начинается опять педалировать. Ну,
1: понимаете? Ну, я не могу сказать вам, ну, что это такое? Ну, как вот вы?
0: Нет,
1: вот
0: ну,
1: вы
0: как?
1: Меня удивляете.
0: Ну,
1: просто
0: ну,
1: удивляете. Вы по-человечески подойдите к вопросу.
0: Боренька, я хочу спросить вас.
1: Ну?
0: Завязалась ли просто дружба?
1: Послушайте,
0: вот
1: мы же,
0: ну,
1: мы же просто... Мы знаем друг друга тысячу лет. Ну, просто вышли один раз в поле вдвоем,
0: а,
1: понимаете?
0: Так,
1: ну,
0: а,
1: уже раздули из этого.
0: Нет,
1: неизвестно что. А я вам говорю,
0: но...
1: не залез Николай на меня.
0: Не залез
1: ни
0: Николай?
1: Ни разу.
0: Молодец, Николай.
1: Вот так.
0: Молодец, я вам
1: и
0: скажу.
1: И я на Николая ни разу не залез.
0: А, вот.
1: А мог бы.
0: А между прочим,
1: а
0: дорогие
1: мог бы.
0: Мои. Да, согласен,
1: понимаете?
0: С вами. Согласен.
1: Потому что Николай и я конь,
0: вот,
1: понимаете?
0: Вот именно.
1: Где я, конь, где, как говорится...
0: Где говорится
1: ну
0: это
1: что
0: самое?
1: Что вы
0: да,
1: в самом что деле вы, грязь-то все время льете?
0: Согласен я
1: вот
0: вам.
1: Ваше это телевидение. Господи, помоги.
0: Подождите, Боренька, я вас пригласил.
1: Мы вдвоем просто по делу.
0: Вы по делу
1: мы
0: пошли.
1: Просто по делу
0: просто
1: вдвоем пошли.
0: Пошли
1: в поле поговорить.
0: Хорошо, Боренька.
1: Как
0: а
1: два мужика.
0: Ну, два мужика,
1: ну,
0: естественно, это нормально. А вот скажите, пожалуйста, потом вас видели у реки.
1: Было.
0: Да, вот расскажите.
1: А ну. Я ведь не отрицаю.
0: А вот, расскажите.
1: А это уж было после.
0: А вот расскажите, как это после получилось.
1: После того, как мы в поле, так, как говорится.
0: Да, ну если...
1: А потом уже я к реке, естественно. А ну, мыться-то мне надо.
0: То есть и мыться, и попить захотелось?
1: Ну и попить, и сполоснуться. Мы вообще кони только так и делаем.
0: Ну это правильно. Только...
1: После всего пошел, сполоснулся,
0: да,
1: попил
0: да.
1: немножко и уже, ну, пожалуйста.
0: Ну, уже
1: а вот уже светает.
0: Да, вот как раз забрезжил рассвет.
1: Забрезжил.
0: Тогда, помните, да.
1: Я-то вот... помню хорошо. А вы мне расскажете, как будто вы там были.
0: Нет,
1: вот вы,
0: нет.
1: журналисты, все время, знаете, ведете себя,
0: не
1: как будто вот вы, ей-богу,
0: не
1: я скажу
0: были.
1: Вам, как будто вы везде были.
0: Нет,
1: как будто
0: нет,
1: вы...
0: Не
1: что
0: были.
1: Вы все время пытаетесь чужую жизнь-то
0: не
1: прожить?
0: Не были.
1: Чужую жизнь-то что вы пытаетесь прожить? Объясните мне.
0: Секундочку, это же не так, на самом деле. Вот, Боренька, я вас прошу, я вообще пригласил вас, знаете, вы так здорово ржете. Это ведь это всем приятно.
1: Ну что же вы хотите, чтобы я поржал, что ли, здесь?
0: Нет, ну подождите, ну...
1: Вот видите, какая простота у вас.
0: Это красиво.
1: Вот певец приходит, так певец должен петь, понимаете?
0: Ну...
1: Конь приходит к вам, он должен ржать.
0: Нет, я же не
1: говорю... Ну что, я не понимаю, ну...
0: Ну, не обязательно.
1: Обезьяна придет, у которой, знаете, зад не зарастает.
0: И что?
1: Что она должна делать?
0: Нет, ну это же просто, нет. Нет, у нас на Фоменко Фейк Радио такого не бывает, не случалось ни разу с обезьяной.
1: Знаю я вас.
0: Нет, ну что вы, что вы, я вас прошу.
1: Ужасная программа.
0: Да вы что?
1: Просто вышли вдвоем, два мужика, вы начинаете тут педалировать.
0: Да,
1: чего
0: да,
1: вы педалируете?
0: Да. Нет, подождите, секундочку. Вот я хочу вам сказать, он же все равно похлопал вас. Ну, как-то вот по-мужски.
1: Ну, вы знаете, в этом похлопывании я не заметил, чтобы что-то такое прямо сквозило.
0: Да я знаю, Николай Вячеславович, с этой стороны его абсолютно никаких...
1: Ну, похлопал он меня.
0: Похлопал.
1: И что?
0: Ну, нормально это же.
1: Два раза.
0: Два раза,
1: но я же вам говорю, подчеркиваю, он ведь не залез на меня.
0: Он не залез,
1: а
0: и
1: мог...
0: у реки тоже не залез.
1: Мог. И ни у реки не залез, нигде не залез. Ни я не залез на него,
0: да
1: ни он
0: понимаю,
1: на меня не залез.
0: Господи, боже мой. Естественно, что и никто ни на кого
1: ну,
0: не залез.
1: Но нашел вы тогда.
0: Вопрос другой. И он потом помыл вас, да? Когда у реки. У реки-то вы пошли.
1: Ну, это было.
0: Это было.
1: Это было. Помыл меня у реки, конечно. А как меня? Чего мне не помыть?
0: И вот третий
1: у
0: раз...
1: У реки, я вам хочу сказать, даже автомобили моют, понимаете?
0: Ну, если... А вы же лучше, чем автомобиль.
1: Я, во-первых, лучше, чем автомобиль. Я лучше, чем мотоцикл.
0: Я согласен с вами. Я согласен. А мотоцикл...
1: Но на мне он ни разу не сидел.
0: Не сидел, не сидел.
1: Вот так.
0: Он еще раз просто вас похлопал потом, когда помыл.
1: Похлопал и помыл.
0: Похлопал и помыл.
1: Похлопал и помыл,
0: это
1: а
0: нормально.
1: Я что делать?
0: Это
1: как не помыть коня-то?
0: Да, господи,
1: как говорится,
0: ну, если вдвоем, то, конечно, вот. Это нормально.
1: Народ, а вот, тем более, никого.
0: А вот когда вот все-таки вот, вот рассвет, тишина, вот я хочу рассказать, что вы чувствуете? Вы натурал, конь Борька, вот что вы утречком с позаранку, когда стоите... Когда тихо.
1: А вы знаете, я скажу, вот да, стою, да. Вот думаю, такой у нас был хороший разговор.
0: А?
1: После этого меня хорошо похлопал он, понимаете?
0: Так.
1: Не залез на меня.
0: Да.
1: И помыл. И я стою мытый, похлопанный.
0: Да.
1: И думаю,
0: да.
1: Господи, помоги ты, Боже ты мой, как жить-то хорошо.
0: О!
1: Вот оно, наше житье-бытие.
0: Вот
1: понимаете?
0: Оно приятно-то
1: простое.
0: Где?
1: Простое. Ничего такого в этом нет.
0: Ничего
1: и
0: в этом
1: нет,
0: да,
1: тут,
0: согласен.
1: И вы нам тут, я повторю,
0: да,
1: не надо вот это педалировать, понимаете?
0: Да, да, да, да,
1: не намекать вот это вот ваше,
0: да,
1: грязные,
0: да, да, да,
1: вот
0: да,
1: эти
0: да,
1: ваши журналистские штучки. Мы знаем вас.
0: Боренька, нет, ну я смотрю.
1: Каждый конь вас знает, понимаете?
0: Конечно.
1: Каждая лошадь знает,
0: да,
1: о нас.
0: Да, да, да.
1: На что вы способны.
0: Ну,
1: вот и
0: я вас тоже, честно вам, должен ответить, что не залезал я ни на одну лошадь, ни в коем случае вообще.
1: Да и вы-то на себя-то смысле... смотрели, куда ну, вы залезать-то собрались?
0: Ну, куда? Ну, я просто говорю.
1: Залезало-то у вас, еще не вылезло.
0: Залезало-то?
1: Да, как говорится, куда вам взять-то вот это все залезало? Куда оно?
0: Вы по-простому так заговорили.
1: Мы по-простому, мы простые, понимаете, люди,
0: кони.
1: Нормальные.
0: Вы нормальные, простые, натуральные кони,
1: вот
0: Боренька.
1: И все.
0: Это хорошо, это приятно.
1: Я вам хочу сказать.
0: Да.
1: Я
0: да,
1: вам хочу
0: да,
1: сказать.
0: Да,
1: вы
0: скажите.
1: Вот эти свои штучки бросьте.
0: Не, перестаньте, перестаньте. Я вам честно скажу, Боренька, я пригласил вас почему? Потому что мы же редко видимся. Мы очень редко видимся. Ну, согласитесь, вы у нас не были ни разу. Мы у вас не были ни разу.
1: Да?
0: Когда? Когда вот, наконец, с деревней нам вот соединиться-то, наконец, вот, город и деревня, вот это
1: а
0: вот.
1: Я вот смотрю на вас сейчас.
0: Ну, давайте, давайте.
1: И думаю,
0: да
1: с вашей фамилией Бурзон,
0: да,
1: да никогда вам с деревней не соединиться.
0: Почему?
1: Вот еще, так и знаете.
0: А почему вы так?
1: Нет у вас туда пути.
0: Ну как же вы так, почему?
1: Я вам скажу, с вами, вот я смотрю на вас сейчас.
0: Ну, смотри.
1: Ни одна лошадь не пойдет.
0: Да ладно.
1: Эй, все, вот вам разговор такой.
0: Ну, не знаю, ну как-то вы прям так, я не знаю, вы...
1: Да
0: вы...
1: потому что чувствую я вашу природу, понимаете,
0: ну,
1: подноготную.
0: Какую природу? Почему вы так завелись, вот скажите, Боренька? Вы же нормальный...
1: А на что вы все время мне намекаете?
0: Нет,
1: что за педальная такая педальность у вас?
0: Ну,
1: вот
0: почему вы все время про это говорите?
1: Я же про это говорю?
0: Да.
1: А чего меня позвали-то сюда?
0: Нет.
1: Типа, что я вышел вдвоем, понимаете?
0: Вдвоем, да.
1: Вдвоем он вышел,
0: вдвоем.
1: Понимаете?
0: Вдвоем
1: с конем. Ну, спел человек песню. И что?
0: Не, вот единственное, вот скажите, а...
1: Почему нельзя просто побыть с конем? Объясните мне, чем
0: нет.
1: Вам конь-то не нравится?
0: Да нет, конь-то нравится
1: вам
0: мне.
1: Вам нравится конь?
0: Но ведь песня-то...
1: Так конь! Не достанется вам никогда!
0: Да ладно!
1: Не бывать вам такого! Вот и все!
0: Ну что вы говорите?
1: Да!
0: У вас такие замечательные уши! Такие замечательные, прям вот хочется даже похлопать вас! Вы понимаете, Боренька? Просто как натурал натурала! В этом ничего такого нет, вы понимаете?
1: Что вы хотите сказать, искренне. Вы ласковый?
0: Искренне, конечно.
1: Ласковый?
0: Конечно. Я никогда не обижу вас. Никогда не буду злиться, ругать вас. Там вот, Борька, ты такой, Борька, ты там это. Нет, никогда.
1: Ну, давайте так.
0: Да, да.
1: С вас кормежка.
0: Так, хорошо.
1: Мытье.
0: Ну?
1: Поглаживание.
0: Так.
1: Похлопывание.
0: Так.
1: Не более того.
0: Ну, согласен. Я, ну, так.
1: И разрешу со мной сходить в поле. Вдвоем!
0: Можем, хорошо, Боренька.
1: Мне но сначала так... прояви себя,
0: ну,
1: Юрка.
0: Понимаю. Вот как приятно, когда Борька мне Юрка говорит. Борька и Юрка. А ведь это ведь в этом что-то есть. Борька и Юрка. Вышли вдвоем.
1: Юр, сейчас не рыси.
0: Почему нет?
1: Не рыси.
0: А что это такое?
1: Ну,
0: что? Ну, хорошо, ладно.
1: Ну, все,
0: ладно.
1: Еще не договорились ни о чем.
0: Ну, хорошо, Боренька. Ладно,
1: еще
0: ладно,
1: не решил
0: ладно.
1: Ничего.
0: Ну, хорошо, Боренька. Хорошо. Значит, все-таки я вам хочу сказать, дорогие наши радиослушатели, дорогие наши друзья, которые смотрят на нас, слушают нас, вот видят нас, Борьку и Юрку, и вот все-таки видят, насколько вот это все-таки происходит.
1: Но я хочу сказать...
0: Да что?
1: Я хочу сказать важную вещь.
0: Ну что, ну пожалуйста.
1: Я хочу сказать, что я вот это вот все время теперь вдвоем не буду.
0: Нет, конечно, нет.
1: Я могу и один сам ходить.
0: Я согласен.
1: Вот так вот.
0: Я понимаю.
1: И потому что не имеете права.
0: Нет, согласен.
1: Ну и все.
0: В защиту коней.
1: Ну и все.
0: У нас даже есть профсоюз, так и называется.
1: Да вы еще не встречались нормально-то с конем, а уже заявляете.
0: Вот, вот,
1: вот.
0: Защити коня.
1: Заявляйте раньше времени. Вы сначала встретитесь с конем по-нормальному.
0: Вот, вот, согласен. Вот так. Согласен,
1: а потом уже. А конь имеет право.
0: Согласен.
1: Вот и все.
0: Каждый конь мы так
1: и запишем. А то схватил меня под усы, понимаешь, и тащит.
0: Да, да,
1: согласен. Что добивается-то?
0: Да, вот именно, вот именно.
1: И смотрите, вот это вот животных не позволим.
0: Да, никогда под усы.
1: Вот и все.
0: Чтобы никогда под усы. Никогда, чтобы за это самое, я имею в виду, да-да, вот, Боренька, не обижайтесь, я вас прошу, не обижайтесь.
1: Да вообще, на обиженных-то воду возят, чего мне обижаться?
0: Вот именно, да, вот именно. Сами-то воду возили.
1: Под левое копыт попадешь мне, да и все.
0: Ну, понимаю, вот.
1: Я воду не возил никогда, как смеешь так разговаривать, конечно.
0: Согласен, согласен.
1: Я ведь не просто, я скакун.
0: Скакун? Эх, скакун!
1: Вот так! Не эх, скакун, а ох, скакун!
0: А, ох, скакун, да, хорошо.
1: Вот сделаем. Ты чё?
0: Ох, скакун, Борька!
1: Да.
0: Сейчас очень мне захотелось Юрке с Борькой пройтись где-то там с утречка.
1: Ну, ты знаешь, Юрочка, это еще надо заслужить, я тебе
0: понимаю,
1: сказал.
0: Ну, понимаю, Боренька, понимаю. И не все сразу, естественно. Конечно, я вот тебе смотрю, у тебя прям глаза какие потрясающие, Борька. Эх, Борька, Борька.
1: Что-то я смотрю, меняешься ты в процессе.
0: Почему я меняюсь?
1: Да что-то я смотрю.
0: Я песню хочу.
1: Ты мне не забывай, я натурал.
0: Да натурал, я сам натурал, Боренька.
1: Ну и все.
0: Я скажу, натуральнее меня ты не найдешь.
1: У меня кобыла Нюрка.
0: У тебя кобыла
1: Нюрка? Чтоб ты знал.
0: Давно с Нюркой?
1: 2 года уже.
0: 2 года. Ну, нравится Нюрка?
1: И не смей намекать.
0: Подожди ты. Нюрка, говорю, нравится?
1: Ну, пока да.
0: Ну, хорошо.
1: А там посмотрим.
0: То есть еще все-таки у тебя так, знаешь, это ты еще не определился.
1: Чего?
0: Я говорю, ты не определился с Нюркой.
1: Ты охренел, что ли? Что ты все не задаешь какие-то мне... Что это я не определился с Нюркой? Я 2 года уже, я тебе говорю.
0: Ага.
1: Ты язык-то понимаешь русский, нет?
0: Да я понимаю, мы же с тобой на русском языке разговариваем, естественно.
1: Скажи спасибо.
0: Ну, хорошо, хорошо. Скажу тебе спасибо, скажу.
1: Ну, вот.
0: Молодец, молодец, Борька, молодец. Умница.
1: Ну, вот другое дело.
0: Вот другое дело. Ну, песня-то тебе понравилась, я хотел просто спросить.
1: Какая
0: потом.
1: Песня?
0: Ну, про тебя и как вы выходили вдвоем, вот эта песня. Тебе песня-то нравится? Ты вообще песню любишь?
1: Да там в этой песне переврали все.
0: Как так?
1: Ну, потому что все было не так.
0: Ну, давай расскажи тогда, я не знаю, в
1: чем. Да что рассказывать? Было не так и все.
0: Ну, а как было? Скажи.
1: А подробности это уж оставь в моем сердце навсегда останутся. Понимаешь?
0: Вот
1: тебе и вся история.
0: Все-таки, вот ты мне молодец.
1: Все, что надо, я тебе рассказал уже.
0: Ты мне копытом прям показал.
1: Ну, про то, что помыл меня он же, ты же там же не поется в песне, правильно?
0: Не поется.
1: Ну вот, похлопал меня, помыл. Понимаешь, этого же ничего нету.
0: Этого нет.
1: Ну и все, что это за песня тогда такая?
0: Это не песня, правильно, согласен с тобой. Нельзя, нельзя так.
1: Нельзя неправду людям сообщать.
0: Неправду людям, да. Потому что тем более, когда речь идет о таких тонких вещах, это же надо понимать.
1: Ну
0: это
1: и все.
0: Душа. Душа Борькина. Эх, Боря, Боря. Я хочу тебя крепко-прикрепко обнять, Борь. Сказать тебе хорошие слова. Сказать тебе, Боренька, прошу тебя, скачи, мой дорогой, в чистом поле, чтобы перекати поле за тобой катилось, чтобы березки шумели, чтобы грива твоя...
1: Спасибо тебе, вот так уже другой разговор.
0: Вот. Чтобы грива твоя развивалась, да песня...

0: До свидания, Юр.
1: До свиданька.
2: Звездные встречи. Не тереби старость. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
3: Шилоклювка ржанкообразная. Либо быстро бегает, пригнувшись к земле и вытянув длинную шею, либо наоборот, медленно прохаживается, распушив крылья. Издает повторяющиеся звонкие мелодичные свисты. Кли, икли, икли.

0: Знакомим с тыльной стороной. Фоменко Фейк Радио. 101.
1: Are you? Лабиринт Леонардо.
2: Итак, дорогие друзья, вы знаете, подытоживая нашу программу,
3: давайте
2: подытожим. Что вы сажаете? Что вы основное сажаете?
3: Да,

0: страшно,
1: сейчас понимаете? Начинается, нет, сейчас начинается летний
0: сезон.
1: Да
0: ничего
1: сезон.
0: Не сажаю.
1: Вообще не сажайте.
0: Вообще ничего не сажаю.
1: Ну,
0: понимаете, главное взрыхлить.
1: А, вот взрыхлить. Вот основное.
0: А зачем сажать?
1: Да, сажать ничего.
0: Можно в магазине купить. Главное, понимаете, для упругости поработать тяпкой.
1: А, то есть у вас в принципе все взрыхленное.
0: Правильно? Рыхлая такая земелька. Рыхлая.
1: Ага. Перегной, там все как полагается.
0: Ну, конечно, навоз,
1: вот это да.
0: Это как завсегда для запаха даем.
1: Для запаха надо. Для запаха надо давать. Но я вам скажу, тяпку, ну, давайте так мы с вами уже уговоримся, что. Можно ли давать? Нельзя ли давать? Давайте мы оставим все-таки нашему радиослушателю. Пусть он послушает.
0: Нет,
1: вот
0: давайте
1: вас,
0: не будем
1: галочка.
0: Оставлять.
1: Ну, подожди.
0: Я не хочу оставлять.
1: Я понимаю.
0: Я сказал свое мнение. Никому не давать.
1: Ну, никому не давать, понятно. Это ясное дело. Никому вообще не надо давать. Это ясно. Но, хорошо, предположим. Вот вы дали. Ну, хоть раз. Вот представьте,
0: что такое? Да вы, что он делает
1: скажите,
0: со
1: вы
0: мной?
1: Клюковку выпиваете?
0: Да что он делает со мной?
1: Нет,
0: а?
1: Вы пробуйте настойки.
0: Что он делает со мной?
1: Нет, подожди, настойки требуют.
0: Что ты творишь со мной?
1: Галочка, не волнуйся, Галочка, пошло. Клюковку.
0: Да что ж ты
1: бывает
0: делаешь-то со мной?
1: На перчике, немножечко открываешь. И тяпочку раз, а тут Софья Григорьевна.
0: Что делаешь
1: опа,
0: со мной?
1: И говорит,
0: наливай.
1: Галочка, наливай. Ну, Галочка.
0: Ой.
1: За сезон. И больше я вам скажу, Галочка, за тяпку.
0: За тяпку.
1: Ведь это ж тяпка. А вы как ее ласково называете? Ну, как?
0: Подруга моя.
1: Вот она, подруга ваша. За тяпочку, подружку вашу.
0: Спасибо.
1: Я ведь хочу, ведь самое главное, чтобы наши радиозрители, как мы их называем, наших радиослушателей, чтобы они поняли.
0: А чего так называете странно?
1: Так, а вы же тяпочку тоже называете подруга моя. Вот я их тоже называю дружки мои, понимаете, подружки. Ведь нас слушают все. Вот как смешно. Развеселилась. Вот у нас Галочка развеселилась. И тяпочка. Вы знаете, вот тяпочка и Галочка, это как-то одно единое.
0: Вы правы, вы правы.
1: Правильно,
0: да? Да.
1: Ага.
0: Меня так и в деревне иногда называют. Вот тяпочки. Галка своей тяпкой идет.
1: Это обалдеть просто.
0: А я и рада. А я и рада, да.
1: И рада. Удивительная все-таки жизнь с тяпкой. Мы касались ее сегодня с вами, дорогие друзья, чтобы вы почувствовали вот эти вот, скажем так, как у нее пальчики у тяпочки, у нее какие, что у нее такое? Такие, как у нее, как будто пальчики такие, да?
0: Такие какие-то, понимаете, ну, они островатые.
1: Островатые, конечно.
0: Островатые какие-то пыльцуны такие.
1: Пыльцуны. Бывало поранится, бывало ж так тяпочкой, да, немножечко? Ну, если немножечко наливочки, немножко...
0: Обид не было.
1: Обид не было.
0: Обид не было.
1: Не обижайтесь на тяпку.
0: Нет. Ну что, это смешной вопрос.
1: Вот это самое главное, не обижаться на тяпку. Не обижаться на нее. Ее поддерживать
0: никому
1: во всем.
0: Не давай. Не обижайся, никому не давай.
1: Никому не давай и не обижайся.
0: Да.
1: Это наш лозунг. И мы заканчиваем нашу программу «Лабиринт Леонардо». Именно так. Бабоньки, не обижайтесь. И никому не давайте. Мы были с Галей Засеевой. Целуем вас.
0: Пока. Пока, девчонки.
1: Нежненько.
2: Лабиринт Леонардо.
1: Надорви уголок.
0: Потяни язычок.
1: Глотни и скомкай.
0: Римазодин.
1: Озноб уйдет. Не является лекарственным препаратом.
0: ООО «Одно здоровье».
3: Лицензия 313-347-984-590. Минздравом можно.

Сбросив с себя оковы застенчивости, позабыв свой страх, он, как племенной индейский бык, ведомый неизвестной ему силой, решительно подошел к ней сзади и молча кинул палку ее собаке. Она, кутаясь в шерстяную кофту, была слегка удивлена и тронута. Казалось, эта внезапная дерзость с его стороны произвела на нее впечатление, и, видя, как ее пес возвращается уже с палкой в зубах, она, хитрая лиса, растаяла от умиления, наградив обоих широкой зубастой улыбкой. Он был на коне. «Сука!» — громко спросил он, с силой вырывая палку из пасти собаки. Этот его вопрос во всей его животной непосредственности так нежно и весомо прозвучал посреди всей этой беспечной беззаботности, что он сам невольно удивился своей мощи и как светлячок засиял от восторга. Она вновь улыбнулась, снисходительно прощая ему его невежество и, как бы покоряясь его дикой безрассудной удали, отрицательно покачала головой. «Кобель», — тихо ответила она. И при этих словах их энергетические поля, их ауры, чиркнув друг друга, внезапно соединились, сплетаясь в одно целое, в один большой кусок.

0: вы прослушали отрывок из повести Геннадия Глотова «Спасенные».
1: Классика в эфире.

0: вы что?
1: Знаете ли вы, что слезы радости внешне абсолютно идентичны со слезами горя, поэтому отличить их можно только с помощью лабораторного анализа.
2: Быть или не быть? Вопросы мужской беременности.
3: Быть или не быть в эфире? Хорошо, да. Как процесс вскармливания будет проходить?
4: Ну что вы? Да. Во-первых, давайте определимся, кого вынашиваем.
3: Кого? Вот вы кого вынашиваете?
4: Вот я сейчас кого вынашиваю?
3: Кого вы вынашиваете?
4: А вы знаете, это, так сказать, ну, я бы даже сказал так.
5: Саша.
4: Это небольшая маленькая тайна.
5: Пусть это будет тайна.
4: До 69-й недели, да, я хочу пока помолчать.
5: А я до
4: 79-й. Ну, чтобы не сглазить. Да.
3: Ну, это ваше решение.
4: Но мы с Гришей вынашиваем разное.
5: Абсолютно. Диаметрально противоположные.
3: Хорошо, а как будем кормить, ребят?
4: Ну, послушайте, во-первых, вот я, например, вынашиваю то, что не потребует кормления.
5: Да.
4: Как я и говорил.
5: Да,
4: да.
5: Конечно.
4: Дело в том, что сейчас, это поймите, мы ведь своим вынашиванием как бы и доказываем, что возможности человека, мужчины,
5: да,
4: безграничны.
3: То есть, подождите, вот вы, Александр, как раз говорили, что хотите помочь родине и так далее. А стоит ли понимать меня эти ваши
4: вы
3: слова?
4: Вы прям так тянете из меня информацию.
3: Да,
4: ты вы ее получите.
5: Нет, подожди, Саша,
4: я скажу.
5: Хорошо.
4: Я вынашиваю ковровое покрытие.
5: Ну вот зачем ты сказал?
4: Маловорсистый палас. Зачем его кормить? Я сразу его выношу? Буквально.
5: Да.
3: Но это ценная вещь. Это
4: 16 квадратных метров.
5: Да.
3: А куда он будет стелиться?
4: В гостиную.
3: В вашу?
4: Нет.
5: В мою.
4: Да.
5: Дело в том, я объясню. Давно мы договорились, что первые роды у Саши — это обставляется моя квартира. Вторые роды, когда будут у Саши, позже мы посмотрим. У нас есть ботик. Если вы знаете ботик Петра.
3: Конечно.
5: Так вот, у нас тоже есть ботик. Мы наводим там уют. Уют.
4: Но смысл в том, что мы таким образом доказываем возможности.
5: Да.
3: Да.
4: Ну, например, Гриша хочет выносить собаку.
5: Да.
4: Ему с детства запрещали собак.
5: Но я люблю.
4: Он хочет ее выносить.
3: О, это здорово.
5: Да.
3: Александр,
5: да.
4: Его, конечно, придется выкармливать, потому что.
5: Ну ничего, говна дорогая. Ничего, я выкормлю.
2: Быть или не быть. Знай и люби свой край.
3: Флора и фауна.
6: Башмачок настоящий. Многолетнее травянистое растение. Предпочитает хорошо ухоженные, увлажненные, незаболоченные почвы. Чаще отмечается в местах с умеренной освещенностью. Предпочитает нейтральные и щелочные почвы со значительным содержанием гумуса. Известны многие русские названия: адамова голова, башмачок известняковый, венерин башмачок желтый, кукушкины сапожки, марьин башмачок петушки.
7: 101.ru.
0: Удаляем зазнобу. Фоменко Фей.

0: nimismiestä puukotta. Sander istui ihan rauhassa ojaan pientareille ja leikkasi puukon leikkaa, kun nimismies tuli palkupyörälle ja kaatui suoraan puukkoon.
1: Новости на Фоменко Фейк Радио. Автомобильная промышленность.
2: Смысловский автомобильный завод номер 5 рассекретил дизайн своего нового автомобиля. Как сказано в официальном сообщении предприятия, новая модель седана будет очень красивой, грациозной и изящной. Впервые, правда, пока лишь в самой дорогой комплектации. Будут представлены не только 4 колеса, но и руль. В дальнейшем производитель планирует оснастить новинку поворотниками и трамвайной печью, которая будет установлена под водительским сиденьем. Увидеть седан пока не представляется возможным, он еще не нарисован. Это подчеркивает нам работники завода.
1: Спорт.
2: Сразу несколько трансферов совершит футболист Алексей Пунько в марте. Москва-Казань, Казань-Новгород, Новгород-Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег.
1: Финансы.
2: Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.
1: Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
4: Высаживаем мутантов из поезда. Фоменко Фейк Радио.
5: Все на чистоту!
6: И вновь мы вернулись в нашу студию. Мы с Людмилой Парабас.
7: Да.
6: Мы с капсулами страсти для женщин и мужчин, которые предлагает Людмила. Это уникальные капсулы, которые дарят, в общем-то, новое ощущение сочности жизни.
7: Да.
6: Вот так бы я сказал.
7: Вернемся,
6: да, вернемся к пенной вечеринке,
7: о которой вы говорите. Я просто хотела сказать, что еще получат покупатели капсул,
6: что
7: кроме
6: еще?
7: Самих капсул.
6: Да.
7: Вы получите контактную книжку, где будут обозначены контакты ваших, так сказать, предполагаемых напарников. Потому что если вы пойдете один, куда бы то ни было, на пенную вечеринку, на какую-нибудь, не знаю, какую-нибудь малайскую дискотеку, обязательно вот пристанут, понимаете, с этим личным.
6: И что же?
7: Так вот, а вы можете из контактов выбрать из наших, опять-таки, подопечных себе друга, и будьте гарантированы, что будете получать удовольствие исключительно от пены, исключительно от звука, исключительно от освещения, исключительно от самих ощущений. Вам не нужно будет идти на контакт. Вот этот пресловутый, личный, вот этот замшелый.
6: Замшелый, действительно.
7: Да, да, да.
6: Погрузитесь в ощущения, призывает нас Людмила Парабас.
7: Да.
6: Какой же вам большое мы говорим за это спасибо.
7: Да, пожалуйста, ребят, да, пожалуйста.
6: Огромное.
7: Да.
6: И давайте обязательно с вами еще встретимся.
7: Зовите,
6: назначим.
7: Я приду.
6: И еще, конечно, встречи.
7: Конечно, да.
6: С яркой, сочной женщиной.
7: Да.
6: Людмилой Парабас. Спасибо вам огромное.
7: Чао.
6: Чао.
4: Знаете ли вы что?
8: Знаете ли вы, что лесные ягоды обижаются на это название, полагая, что оно характеризует их как необразованных и примитивных?

0: 101.ru.
1: Береги вертлявого. Фоменко Фейк Радио.
2: Лабиринт Леонардо.
3: Мы снова вернулись в студию.
4: И вот таким вот образом получается, что пчеловод должен что-то оголить, когда
5: оголить,
4: работает.
5: Да, оголить, безусловно. Угу. Это большая ошибка, одевать огромные вот эти костюмы. Насекомые боятся этого. Они этого не любят.
4: Да
5: не
4: вот тут любят. Я согласен. Вы за да? оголенного пчеловода.
5: Оголенный
6: тут
5: пчеловод.
6: Я согласен. Да? С Изольдой Тихоновной вот по поводу костюма абсолютно. Но самое интересное, что ведь пчела... Она когда это чувствовала, когда ее она прилетела, когда? И только села на цветок. И вдруг она почувствовала, что это кожа. Кожа.
5: Кожа это, конечно.
6: А вот когда она почувствовала, что кожа у нее удивительная, сразу начинается волнение. Когда это кожа.
5: Она взволнована, просто да. взбудоражена, да. я бы сказала, да. это пчела.
7: Вы понимаете, я сейчас от имени всех наших радиослушателей, я просто хочу просто спросить вас. Ну, предположим, пчеловод голый.
5: Да.
6: Бывало.
7: Абсолютно.
6: Я сам ходил.
7: Правильно?
6: Я сам ходил на пасеку.
5: Я тоже это делала, конечно. Не только вы один,
6: Александр. Подождите.
5: Да что ж такое?
7: То есть возникает интерес.
6: Возникает интерес. Да.
7: И пчела как бы наголово реагирует.
6: Она идет на наголово.
7: А нет ли здесь подмены? Вот что я хочу спросить. Ногой пчеловод.
5: Да. Абсолютно, да.
7: Как бы подменяет собой цветок.
5: Есть? Конечно, есть. Вы правы, потому что ароматы у всех разные.
7: И таким образом мед, который собрала, как я понимаю, пчела с ногого пчеловода и отнесла его потом. Абсолютно каждый раз разный, потрясающего качества, я верно?
6: Абсолютно уникальный.
7: То есть за этим мы и... Вот это мы как бы и делаем в медовый период, правильно?
5: В медовый период, да, конечно, но это эксклюзив, понимаете? Очень многие боятся еще. Не все пчеловоды дошли, понимаете, до этой смелости, до этого мужества.
7: А вот в этом и заключается та хитрость, о которой мы сегодня не говорим.
6: В этом и заключено. Вы нагим, вы приходите.
5: Прийти к пчеле нагим.
6: Абсолютно. Не обидеть пчелу.
2: Лабиринт Леонардо.
1: Рехнись в рассрочку. Фоменко Фейк Радио.

0: Флора и фауна.
1: Коромысло рыжеватое.
2: Да небольшая разнокрылая стрекоза, тело коричневое, глаза зеленые, населяет влажные места с густой растительностью. Летает с мая по август. В отличие от других стрекоз рода, чьи самцы постоянно кружат из конца в конец своих охотничьих участков, самец зеленоглазой стрекозы время от времени отдыхает, приземлившись на какое-нибудь растение.

0: замахиваемся на бабушку, а иногда и на дедушку. Фоменко Фейк Радио.
1: Веселые сапожата.
2: Веселые сапожата. Проблемы малого и среднего бизнеса. Уже среднего, потому что компания «Твои соседи», нашей Хвостовой Лидии Евгеньевны, да, разрастается и разрастается.
3: На глазах.
2: Мы говорили о, так сказать, ваших услугах, о тарифах, и немножко коснулись вот тех видов деятельности соседских, да, которые есть. Сосед-драчун, соседка-драчунья.
4: Кандидат-депутаты.
2: Да, кандидат-депутаты, подлюка. Mm-hmm. Да, ну, например, а есть ведь сосед-грязнули, да?
4: Есть,
2: и очень, конечно, простые достаточно вещи.
4: Да, да, да, простые, да, да.
2: Ну,
4: да,
2: просто,
4: да,
2: везде гадит и все.
4: Да, просто не воняет чуть-чуть. Не убирает и гадит. Чтобы, да, да, да, вонь, ну, спички,
2: а вот так,
4: да,
2: давайте честно, прямой, да, вопрос я хочу вам задать, да, сейчас. Какая самая успешная разновидность соседа сегодня? Самая популярная, самая востребованная...
4: Заставляйте задуматься, потому что, ну, у нас на самом деле сейчас, я думаю, между двумя сейчас...
2: Вот скажите мне, вот здесь я смотрю, у вас есть странная такая, ну, странная, очень странная такая вот разновидность. Написано «сосед-тварь». Вот это я хочу спросить.
3: Да, вот это поподробнее.
2: Не он ли?
4: Тварь, да. Он в лидирующих явно совершенно, он рядом, mm-hmm, вообще, вот просто, mm-hmm, вот, да-да-да. Тварь, тварюга, да-да-да-да-да, да-да. Ну, может быть, вы правы, но я просто думаю, вот я выбираю между ним и между вот кошатницей.
3: Ну и мразь еще есть, мразь же у вас.
4: Кошатница, 80 кошек, 80 кошек, да. 80 кошек, вот, знаете...
2: Пользуется спросом.
4: Да, да, очень-очень, да. 80 кошек, не кастрированных, вот это вот, со всеми запахами, со всеми делами. Когда все вот так.
3: Да-да-да.
4: Извините.
3: Да.
4: Извините.
2: А может быть, вы знаете, да, что я думаю?
4: Да.
2: Я даже вот сейчас думаю, раз вы разрастаетесь, может быть, мы немножко даже бы посоветовали вам, но мы же работаем, так сказать, в медиа.
4: Да-да, интересно,
2: поэтому
4: очень,
2: мы,
4: да,
2: мы с Юрой,
4: да,
2: в общем, да, понимаем, да, как, да, устроено. Может быть, вместо «твои соседи»,
4: да,
2: уже пора сказать «твои любимые соседи».
4: Mm-hmm.
2: Или, может быть... твои настоящие соседи.
4: Вот этот вариант мне нравится. Твои настоящие соседи.
2: Твои
4: потому
2: настоящие,
4: что вроде как мы все живем, у нас есть соседи, но это не настоящие.
2: Настоящие
4: соседи. Настоящие соседи.
2: Потому что все-таки не профессиональные соседи.
4: Ну, конечно.
2: Просто живут.
4: Соседи-дилетанты, скажем так. Соседи-неудачники.
2: Да.
4: Соседи-неудачники, соседы-дилетанты. Это то, кто
2: не хватает порой фантазии.
4: Вообще никакой фантазии нету. Тихо живут, молчат.
2: Просто нагадили под дверь и все.
4: Да,
3: да, да.
2: Банально.
4: Банально. И ничего ей не интересно совершенно. А потом еще извинились.
2: Да,
4: вот чего уж точно,
2: да,
4: делать,
2: да,
4: не следует, да,
2: конечно,
3: да.
2: А тут вы неожиданно приходите, а у вас нагадили под дверью,
4: да.
2: И вы смотрите, боже мой, какой же нагадили под дверью. Да как же это,
4: да,
2: так?
4: Да, как же это так?
2: Так? Выходите, да, на балкон, взять, может быть, там щетку,
4: да,
2: или салку. А там тоже уже нагадили,
4: да.
2: Вот,
4: да,
2: это профессионально.
4: Вот это профессионально.
2: Куда,
4: да,
2: бы вы ни вышли, где бы дверь ни открыли,
4: да,
2: соседи везде нагадили.
4: Да, да,
2: вот,
4: да, да, да.
2: Это очень, мне кажется, интересная, очень перспективная, так сказать, работа.
4: Да, целая отрасль уже получается.
2: Да, и вот,
4: да,
2: это потомственная ваша.
4: У меня же и муж тоже, да, профессионал, да, конечно.
3: А, муж работает.
4: Мы редко видимся, понимаете, ну, редко видимся, потому что он в своей землянке, я в своей землянке живу.
3: В чем он занят, скажите, в чем он занят, какие у него?
4: У него очень много образов, понимаете, очень, да, талантливый человек, поэтому, ну, конечно, ремонтником он часто, да, вот это вот бесконечный ремонт, вот это вот, потом, ну, конечно, электрик-алкаш, это его.
2: А вот это вот, смотрите, я читаю ваш каталог, здесь написано «сосед с недержанием», вот это как?
4: Ну, как, мочится все время.
2: Не более того, да?
4: Ну, да, просто мочится и все время разговаривает.
3: Бесконечно.
2: А, в общем, у него две вещи.
4: Да, две вещи. Мочится, все время разговаривает. Мало того, он все время звонит вам по телефону, все время разговаривает. Все время разговаривает.
3: То есть он помочился и как бы и позвонил.
4: Нет, во время может, нет. Все время. Безостановочный разговор. Безостановочный. И он должен подкараулить вас на выходе из дома, когда вы приходите домой, заходить домой с важным разговором. Все время.
2: Вот здесь записано «сосед-знаток».
4: Ну, который все знает.
2: А, вот оно что.
4: Это же приятно иметь соседа знатока.
2: Дорогого стоит, да?
4: Конечно, по любому вопросу, говорит, ну, у меня же есть Витя. Я сейчас пойду к Вите, у него узнаю, точно Витя будет все знать. Да.
2: Итак, на Фоменко Фейк Радио, дорогие друзья, Хвостова Лидия Евгеньевна. Мы вернемся к вам через 2-3 секунды.
1: Веселые сапожата.
0: Тренажеры Метлер. Как реагирует попугай на пряное и кисломолочное? Он будет повторять ваши движения до

0: Когда получено разрешение?
1: 8-го.
0: Спасибо.
2: Классика в эфире.
3: Она быстро пробежала глазами строчки и, раскрасневшись, побежала перечитывать их в укромное место. Она вчитывалась, и сердце вторило ее мыслям бешеным перестуком. А как же иначе, если некогда ранее в своем дневнике она написала о нем: «Удивительные сочетания уравновешенности и агрессии, миролюбия и разочарованности в нем же, жизнерадостности и замкнутости, строгости и доброты, коварства и открытости, расчетливости и самопожертвования, порока и чистоты». Да, это был определенно тот мужчина, который способен тронуть сердце снежной королевы. Они казались друг другу идеальными, а большим никто из них и не мечтал. Именно поэтому он хотел поскорей назвать ее женой. Она хотела этого не меньше. Но строгое родительское воспитание не позволяло ей ни сказать «да», ни раствориться в его объятиях всецело, даря огонь своей страсти до окончания его первого брака. Вы прослушали отрывок из произведения Светланы Кракиной «История про».
2: Классика в эфире.
3: Знаете ли вы что?
4: Знаете ли вы, что лягушачья икра будет блестеть на солнце более привлекательно, если оттенить ее осиной?

0: времени.
1: Машина времени. Машина времени.
2: Здесь и сейчас «Машина времени». Программа на Фоменко Фейк Радио. И в гостях у нас профессор Гасан Абдуллаевич Захарченко.
3: Доброго.
2: Гасан Абдуллаевич, да. Вот что, мы с вами говорим о той машине времени, которую вы создали, которая работает у вас.
3: Да.
2: 10 минут всего.
3: Да.
2: Она пока что забирает, ну, прошлого. Вы можете попасть на 10 минут в прошлое и на 10 минут в будущее.
3: Да.
2: Это, казалось бы, маленькое время, но это огромный прорыв человечества.
3: Шаг
2: человечества. Это больше, чем полет в космос?
3: Больше.
2: Я уверен.
3: Конечно.
2: Скажите, пожалуйста, значит, вот что меня интересует.
3: Да.
2: Ведь в этих 10 минутах упакованы и еще 9.
3: Ну, конечно.
2: То есть я могу и на 2 минуты назад?
3: Можно.
2: И на 3 минуты вперед?
3: А я вам объясню.
2: А на 8 минут я могу?
3: Можно.
2: А на 9?
3: На 9 сложнее.
2: Но 10?
3: Лучше сразу 8 и 10.
2: А шаг через 2?
3: Вы
2: это связано с технологическими, так сказать.
3: Тут нитротолол сбоит чуть-чуть.
2: Ага.
3: Сбоит.
2: Mm-hmm.
3: То есть мы делаем 1 минута, на 1, пожалуйста, на 3, на 7, на 8 и на 10.
2: Вот так вот.
3: На 9 очень сложно.
2: Очень сложно.
3: Очень сложно.
2: Вот какой у меня вопрос.
3: Да, пожалуйста.
2: Значит, вы к 22-му году собираетесь довести работу машины времени,
3: да,
2: до 11 минут.
3: До
2: 11 минут туда и 11 минут обратно.
3: Да.
2: То есть
3: да,
2: увеличится.
3: Да.
2: Угу. Скажите, пожалуйста,
3: да,
2: я вот что хочу у вас,
3: да,
2: спросить. Люди путешествуют в будущее? Куда больше они путешествуют? В прошлое или...
3: Они путешествуют, конечно, в прошлое.
2: Больше.
3: На 10 минут прошлое. А я объясню. А я объясню. Я знаю не понаслышке. Я, между прочим, слушаю ваше фейк-радио.
2: Mm-hmm.
3: Фоменко фейк-радио.
2: Mm-hmm.
3: Мне очень нравится. Очень нравится. Mm-hmm. Особенно, когда вот эти вот... А, ну, вот потом расскажу.
2: Mm-hmm.
3: Да. Вот программа «Сексуальная революция» у вас есть.
2: Mm-hmm.
3: Ой, я с удовольствием... А я, знаете, с чем как бы это связываю?
2: Mm-hmm.
3: Люди возвращаются на 10 минут, знаете, почему назад?
2: Mm-hmm.
3: Они хотят оттянуть.
2: Продлить, так сказать,
3: удовольствие.
2: Скажите, пожалуйста, вы,
3: да,
2: не собираетесь,
3: да,
2: наладить выпуск машин времени,
3: да,
2: в портативном виде?
3: То есть, имеется в виду...
2: Ну, чтобы не надо было приходить к вам, отстаивать очередь 10 минут.
3: Ну, вот согласен. Потому что у нас все-таки офисы по всей стране.
2: Mm-hmm.
3: Вот. Но проще, когда человек покупает это устройство.
2: Mm-hmm.
3: Оно так и называется... Smart Ooms.
2: Smart Ooms?
3: Да, Smart Ooms.
2: Smart Ooms.
3: Да, Smart Ooms.
2: А где можно приобрести его?
3: И Машвре.
2: Машвре, но это комбинат.
3: Ну, это Машвре, естественно, это комбинат. Машина времени, сокращенно.
2: Да,
3: конечно,
2: да, да.
3: Машвре.
2: Я просто хочу спросить,
3: да,
2: где приобретать?
3: Приобретать в Зюзино первое. Зюзино это...
2: Это ваш первый комбинат?
3: Это первый комбинат.
2: Mm.
3: Там выпускают эти портативные Smart Ooms. Smart Ooms Машвре.
2: Mm-hmm.
3: Вот. Значит, вы заходите просто на сайт smartoomsmashvre.org. .oops.
2: О,
3: да.
2: Понимаю.
3: Вот, обязательно.
2: Так.
3: Там есть пароль, там, ну, все, знаете, там вам
2: зарегистрировались.
3: Оплатили.
2: Все. Оплатили. Получили.
3: Курьер вам привез. Привез курьер. И вы тут же при нем первый раз отправляетесь назад на 10 минут и вперед на 10.
2: Проверяйте. Проверка. Гарантия?
3: Просто...
2: Гарантия?
3: Абсолютно гарантия. Угу.
2: Да. А сколько гарантия на аппарат?
3: 10 лет.
2: 10 лет?
3: 10 лет.
2: Вот что,
3: да,
2: я хочу, да, спросить.
3: Да, пожалуйста.
2: Скажите, пожалуйста, ну, зачастую люди разыскивают вещи в прошлом.
3: Да, да.
2: Ну, потерял ключи сразу, раз. Отправился в прошлое, нашел ключи.
3: Да.
2: Вот,
3: да,
2: что хочу узнать.
3: Да.
2: Ну, и, конечно, продлевают всяческие удовольствия.
3: О, да, да, очень много обращаются. Вот за этим очень много обращений.
2: Ну, то есть получается так, что, например, ну вот человек просыпается утром.
3: Утром, да.
2: И понимает, что чувствует себя не очень хорошо.
3: Не ахти, да. Это у нас так и называется.
2: Уходит на 10 минут назад.
3: Да.
2: Засыпает снова.
3: Засыпает.
2: Просыпается и уже в нормальном.
3: И уже нормально.
2: Вот оно что.
3: У нас так и написано на сайте. Не ахти и ахти.
2: Ахти и не ахти.
3: Да.
2: Вот об этом вы нам сейчас расскажете.
3: Давай.
2: Через минуту, когда мы вернемся в эту студию.
4: Флора и фауна родной планеты.
5: Равнозубая бурозубка. Внешне очень похожа на обыкновенную бурозубку, но с ярко пигментированным пятым верхним промежуточным зубом. Очень быстро остывают на холоде, имеют неприятный запах, поэтому большинство хищников их не ест.

0: новости на Фоменко Фейк Радио. Высокие технологии.
1: Курсанты Высшего военно-морского училища создали свою социальную сеть, для использования которой не требуется доступа к сети интернет. Пользователи сети общаются между собой при помощи вязания морских узлов.
2: Пока мы работаем в тестовом режиме, связали фотку и сейчас вяжем к ней комментарии. Пусть долго, но нам-то спешить некуда. Море не терпит суеты.
1: Сказал нам по телефону один из пользователей Тимофей Жабко.
0: Автомобильная промышленность.
1: Журнал «Рулёж» опубликовал рейтинг самых безопасных автомобилей, в котором первое место впервые заняла машина отечественного производства. Ею оказался юбилейный 100-тысячный автомобиль «Карел», отлитый в прошлом году из чистого чугуна. Как объяснили на автозаводе, безопасность достигается прежде всего за счет отсутствия двигателя, говорит директор завода Александр Бурнус.
3: Мы хотели отлить искусство, и нам это удалось. Однако, то, что мы отлили, еще и безопасность, вот это стало приятной неожиданностью. Будем думать над серийным производством.
0: Наука.
1: После 10 лет исследований румынские ученые выяснили, что в 8 случаях из 10. Точно такой же результат получили их молдавские коллеги на прошлой неделе. Этот вывод может полностью изменить все предыдущие представления и окажет значительное влияние на дальнейшее развитие событий, отмечается в сообщении ученых.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.

0: осмелей и вонзи. Фоменко Фейк Радио.
1: Быть или не быть?
2: Здравствуйте, дорогие слушатели! Сегодня с вами Алла Бац. А у меня в гостях первопроходцы. Это Григорий Л. И напротив меня Александр Зет. Итак, они беременны, да?
3: Вот очень важный еще аспект, который мне хотелось бы затронуть.
2: Затроньте.
3: Это дело в том, что, ну, вот сейчас девочки все рожают кесаревым.
2: Да, а вы как хотите?
3: Ой, знаете, у нас есть два пути.
2: Угу.
3: У нас есть
2: все-таки
3: путь,
2: в воде, да?
3: Ну, все-таки попробовать нормальным способом родить в воде.
2: Угу.
3: Ну, то есть, как вы знаете, у мужчин тоже есть, так сказать, выходное отверстие сзади.
4: Конечно.
2: Да.
3: Вот. Но может и не получиться, потому что там очень высокое давление.
2: Да.
3: И поэтому мы думаем, все-таки может быть, ну, это уж сейчас как наш лечащий
2: врач
3: скажет, да. Я думаю, может быть, все-таки, конечно, тоже кесарево попробовать.
2: Попробовать.
3: Хотя
2: да?
3: Полостная, вы знаете, она всегда полостная.
2: Конечно.
4: Ну, а что делать? Ну, а что делать, Саша? Ты сам понимаешь. Мы с тобой это уже обсуждали.
3: Ну, сейчас так делают. Сейчас такая высокая технология уже.
2: Да. Скажите, а как будет с кормлением вот дело
4: ну,
2: обстоять?
4: Ну, подождите вы
2: молоко
4: так.
2: Молоко ведь как вот?
4: Вы
2: вот
4: куда уже заглянули? Сейчас 10-й
3: ну,
4: триместр.
3: Сразу я скажу, мы уже подумываем
2: так
3: о грудном вскармливании.
2: Конечно. Ага.
4: Ну, а как вы хотите? Это же одновременно происходит все, понимаете? И грудь чуть-чуть растет.
2: И что говорит Адольф Яковлевич? Это возможно?
3: Ну, пока есть вопросы технические.
2: Есть вопросы.
3: Пока
2: да.
3: У меня, вот, например, грудь вообще не зреет.
2: Вообще а вот у зреет. Григория ничего.
4: Да, а у меня
3: вот
4: чуть-чуть
3: и тут
4: есть
3: такие вот моменты. Но в любом случае на смесь.
2: Ну, в любом случае, если вдруг у вас не созреет, то Григорий покормит.
3: Может.
4: Да, кстати. Может. А мы же, поймите, это же, опять же, это же не просто, вот вы говорите, дружба, дружба. Что, это уже взаимо. Это слияние. Вы понимаете? Это угу. Слияние.
2: Слияние. Ну, скажите.
4: Не только сперма слияние, а слияние общечеловеческое.
2: А вообще же, извините, вот
4: да?
2: Острый вопрос.
4: Да.
2: А вообще ведь, в принципе, ведь вам нравятся женщины, правильно?
4: Конечно.
2: То есть никакого вот этой подоплеки,
4: да
2: вот
4: что?
2: Этой вот...
4: Да. Да
2: просто вы в таких радужных майках.
4: А я вам скажу, почему, Саша, да. Скажешь?
3: Ну, потому что у нас ведь бэйби-солнышко, ну, так сказать, мы сейчас готовимся.
4: Это акция.
3: Ну, это не только акция, но это еще и, так сказать, раннее развитие, детский сад мы будем делать.
2: Да.
3: Но это все бизнес тоже. Поэтому в майках, наших фирменных майках.
4: Да. И это называется солнышко.
2: Солнышко.
4: Просто,
2: я
4: да.
2: Поняла. Я знаю, что и у Григория, и у Александра прекрасные жены. У вас прекрасные
4: да.
2: Ведь жены.
4: Конечно.
2: Вы как они к этому отнеслись, интересно?
4: Да с радостью.
3: Ну, я могу сказать, что, конечно, они охренели, но потом они немножко привыкли.
2: Привыкли, да?
4: Я бы даже сказал, что они прибалдели.
2: Заботятся о вас, скажите?
4: Ну, а как же, ну что?
2: Да?
3: Я чувствую себя совсем другим человеком.
4: Да нет, ну, действительно, это все меняется, мировоззрение. Это, понимаете, и сразу ты как-то начинаешь...
3: Главное, когда ты думаешь о своей стране, о том, что ты помогаешь демографическому, так сказать, ну, преодолеть демографический
4: да,
3: кризис,
4: да, да,
3: что
4: да.
3: Ты увеличиваешь население,
4: да.
3: Это, конечно, это огромное воодушевление.
2: Да.
4: И
2: да,
4: я
2: да.
4: Вам скажу, не случайно, Саша, так несколько раз говорил о президенте, который тоже волнуется как бы, на эту тему, он все время говорит, и в каждом своем выступлении...
2: Я знаю, что вы на прямой связи практически.
4: Да мы на прямой связи теперь. Постоянно. Президент звонит, конечно, он спрашивает, как Сашка?
2: Потому
4: он
2: что так... это же прорыв
4: как,
2: в нашей стране
4: Гречка.
2: Случится, понимаете, вот этот вот.
4: А вы представляете, как нам завидуют другие страны?
2: Да я даже не представляю. Просто не представляю, понимаете, и в космос мы первые полетели.
4: И здесь
2: тут еще и, да, и родим, значит.
4: И Белка со Стрелкой полетели в космос, и Гагарин, и Сашка, и Гришка.
2: Скажите, а подумываете уже, я понимаю, что уже может рано, конечно, спрашивать, но вперед, вот это все-таки, как вы думаете, один будет у вас такой опыт или, может быть...
3: Ой, давайте пройдем
4: ой,
3: один
4: не надо,
3: сначала.
4: Не надо загадывать, я вас прошу, Аллочка, ну, потому что это такое дело, действительно.
2: Да.
4: Давайте постепенно, и потом и с кормлением, мы разберемся, ради бога, сейчас столько придумано, даже все. Есть же даже...
2: И молокоотсос, если
4: молокоотсос.
2: Вдруг не созреет там,
4: вот.
2: Да, да.
4: И потом есть же кормление просто в брикетах, все
2: да.
4: Просто, все в брикетах. Вот
2: все
4: и все.
2: Брикет.
4: Взял брикет, купил брикет, ну и все. Господи.
2: Да, да, да.
4: Покормил
2: да.
4: И все. Единственное, сложно немножко ходить. Ну уж, извините, это интимная вещь, но что делать? Ходить, как говорится, по большому. Вот. Сложно. Да?
2: Да.
4: Саша?
3: Я весь, честно говоря, на слабительных.
4: Да.
2: Да вы
4: на
2: что?
4: На нерве. К сожалению, да. Есть.
3: Все-таки поддавливает, знаете, есть такое.
4: Это же колоссальное давление, вы понимаете. Внутри и внешнее давление, внутреннее давление.
1: «Быть или не быть».
0: Знаете ли вы, что?
5: Знаете ли вы, что медведи – перелетные животные, и зимой на самом деле не спят в берлоге, а улетают в теплые страны, однако скрывают это, чтобы не привлечь внимание налоговой полиции.

0: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Просто они не блюли друг друга. Фоменко фейк-радио.
1: Созидатели!
2: Сегодня у нас в гостях на Фоменко фейк-радио у меня, у Влада Жульпацкого, директор компании МРС, модно, рентабельно, скупо, Александр Потоцкий. Я вот что хочу задать вопрос такой. Да. Расширяющееся вот это высотное здание.
3: Естественно.
2: Я хочу спросить, вот когда вот так вот вширь идут гаражи,
3: да,
2: какую роль исполняет там бамбук?
3: Объясню.
2: Как я понимаю, бамбук — это ввысь.
3: Нет, бамбук идет ввысь, но гаражи идут вширь.
2: А что же вы, из чего же вы строите гараж?
3: А вот это другой совершенно материал.
2: Угу.
3: Да. Пока мы его называем, просто мы не можем раскрывать секреты. Естественно, это, ну скажем, биосинтетический.
2: Так. Биосинтетический, все-таки, как и бамбук тоже.
3: И мы его называем Любава-9.
2: Ага!
3: Вот это
2: прекрасно.
3: Название.
2: Это да, ваша новая...
3: Пока мы не раскрываем технологии все. Но это...
2: Ну, мне кажется, отбоя от дольщиков нет,
3: да,
2: когда выясняется, что и Любава-9
3: у вас... Любава-9 уже у нас заказов у нас. О-хо-хо! Что вы,
2: господи? Значит, мне кажется, что даже обычные строители, которые, так сказать, ну... свои обычно строят при помощи бетона какого-то вялого, понимаете?
3: Обычные заказчики,
2: вполне строители. Вполне могут заказывать вам уже, наверное, Любаву-9.
3: Они того, сначала были в шоке. Они не знали, как к этому быть готовым. И вдруг они поняли, что вот оно пришло.
2: Вы знаете, я вот что хочу спросить. В ваших проектах, а проекты у вас, у вас их 9, насколько я видел.
3: 9.
2: Но воплощается пока только 7.
3: 7.
2: 2 это просто еще на бумаге пока.
3: Конечно,
2: что, да, не утверждены, так сказать, да, в архитектурных,
3: да,
2: так сказать, инстанциях.
3: Да, да.
2: Но вот с 1 по 7, то есть, ну,
3: да,
2: я правильно понимаю,
3: да, да,
2: МРС-1, МРС-2, МРС-3. Хочу спросить.
3: Да,
2: вы строите в основном бизнес-класс.
3: Ну, естественно, конечно. Да. Конечно.
2: Вот. А я хочу спросить, например, для себя бы я спросил.
3: Ага.
2: Лакшери?
3: Лакшери. Можно.
2: То есть, предположим, сколько во мне вот обошлось, так откройте уже секрет.
3: Ну, давайте,
2: рекламы.
3: давайте.
2: Сколько в генетически модифицированном доме из бамбука, свои-сваи, компания МРС предложит мне, модно, рентабельно, скупо, предложит мне, предположим, квартиру 450-500 квадратных метров.
3: Ого.
2: Есть такие у вас технические решения?
3: Есть такие решения, естественно, конечно.
2: Это двух-трехэтажные, видимо. Да?
3: Это двух-трехэтажные здания.
2: Квартиры, в смысле?
3: Квартиры, но здания, соответственно, конечно, выше. Квартиры двух-трехэтажные. Обязательно арочный метод.
2: Так.
3: Арочный метод.
2: У меня такой вот вопрос к вам. Сколько примерно может стоить...
3: Обойтись
2: такая квартира под ключ?
3: Под ключ. Недорого.
2: 6 санузлов.
3: Согласен. Как минимум на каждый санузел по 2 спальни.
2: Да.
3: Да, естественно, это нормально. Для лакшери это нормально. По 2 спальни на санузел. Что вам скажу еще? Здесь очень важен еще воздухопровод.
2: У меня такой вопрос. Да. Вы не уходите от ответа,
3: да,
2: скажите о деньгах.
3: Пожалуйста. Да, о деньгах.
2: Сколько стоит такая квартира? 400-450 метров. Примерно.
3: Сейчас скажу вам.
2: В районе Зудова.
3: В районе Зудова вы хотите?
2: Вы не ожидали, да?
3: Нет, почему?

0: Почему? Почему?
1: Слушайте, парковая зона.
0: Это парковая зона. Ну, там есть Зудово-Воткино, вы знаете.
1: Ну, нет. Меня интересует конкретно Зудово, просто прямо Зудово. То, что на воде, да.
0: То есть просто, да, Зудово на воде, который...
1: Вот то, что вы строите, это проект 7.
0: Ага, 7.
1: МРС-7.
0: МРС-7. Угу. Значит, ну, сейчас я вам скажу, приблизительно это может быть, это вот, сейчас я скажу, это где-то порядка 10-12 миллионов будет стоить. Всего-навсего. Да? Вот что значит строительный бамбук.
2: Я убит.
0: Да.
2: Я просто убит.
0: Это лакшери, вы можете себе представить?
1: У меня к вам тогда большой, серьезный вопрос.
0: Да, пожалуйста.
1: Я понимаю так, что отбоя сейчас нет.
0: Конечно, конечно.
1: Когда сдается в Зудово дом, скажите?
0: Ну, Зудово мы планируем сейчас вот к 2020 году. Угу. К 2020 году. Угу. То есть это уже практически буквально
1: ну,
0: рядом.
1: я вот что скажу вам.
0: Так,
1: метод Потоцкого, да. Метод Потоцкого, конечно, меня потрясает.
0: Да.
1: У нас в гостях, дорогие друзья, был директор компании МРС. Модно,
0: да.
1: Рентабельно, скупо. Александр Потоцкий, строитель,
0: да.
1: Который изобрел уникальную вещь, генетически модифицированный бамбук. Это сваи растут на месте. И, соответственно, цены на дома совершенно другие. До 200 этажей возводится. И я хочу сказать честно, я... Сейчас же еду к вам в офис. Я хочу оформить квартиру в Зудово по проекту МРС-7 на 450 квадратных метров. Всего-навсего от 10 до 12 миллионов будет стоить.
0: Пожалуйста.
1: Это вот уникальная квартира.
0: То есть засади бамбук по Потоцкому.
1: Вот, засади бамбук по Потоцкому. Да. На этой высокой ноте мы прощаемся с вами, дорогие друзья.
0: Спасибо.
1: Впереди у нас новости.
3: Созидатели! С удовольствием сторожим ваш самовар. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
4: Марадунка. Сложением и окраской имеет сходство с перевозчиком, но несколько крупнее и коренастее. Бровь светлая. Брачная песня самца, исполняемая в низком, трепещущем полете, либо на земле с наклоненной головой и раскрытыми крыльями, громкий, размеренный и раскатистый свист, передаваемый как «курую, курую». Вспугнутая птица издает резкое «ведь, ведь, ведь, ведь, ведь».
5: Как хорошо, что мы соседи. Но жаль, что лишь друзья. И ты еще узнаешь обо мне.
6: Кашу полагорки от Ташакельсе. Yeah!

0: saatana! Eikä mä ole monta kertaa sanonut, että ei siellä kuset sitä pitkin nurkkia. Perkele, työttömyyskorvaukset, joo ja kaikki. Millä perkelellä sinä muu elät, saatana viinajuoppa.
1: Отдай ядро канониру. Фоменко Фейк Радио.
2: С нами легко.
3: Онлайн-радио. 101.ру.
4: Вперед, Ротозей!
5: И вновь мы в эфире. Передача «Вперед, Ротозеи». У нас в гостях профессиональные ротозеи Джон Плужников, Сергей Че, которые представляют движение «Ватага Ротозеев». Итак, значит, мы говорили о численности ротозеев, их оказалось очень много. И я знаю, что вы собираетесь, ну, как сказать, какую-то уже политическую роль играть, так сказать, в нашей стране. Или это какие-то ложные сведения у меня, может быть?
6: Ну, мы не совсем вдаемся в политику.
5: Не вдаемся,
6: нам
5: да?
6: Больше нравится... ну, как сказать, вот...
7: Поскольку действительно, я прерву вас,
6: Сергей.
7: Нет, дело в том, что действительно наш лозунг это «вытесняй и главенствуй».
5: Да, да, да.
7: Конечно, нам нет смысла бороться за какие-то политические, так сказать, победы.
5: Мелко.
7: Мелко.
5: Мелко.
7: Потому что
5: мелко.
7: И так уже ротозеи в любом случае они да. И вытесняют, и главенствуют.
5: А
7: уже...
5: Да, интересно. А скажите, есть какая-то профессия, которая, так сказать, численно превосходит в вашей ватаге все остальные профессии?
7: Ну, в смысле, среди вот 9733 официальных...
5: Вот Полина, она кто?
6: Полина, сестра.
7: Да. Медсестра?
6: Медсестра, эколог.
5: Какая прелесть. Да. Это значит...
7: Две профессии.
6: Да.
5: Врачи?
6: Да.
5: Врачи все-таки лидируют?
7: Врачи и эколог одновременно,
6: врачи, понимаете? Врачи и эколог, да.
5: Больше всего врачей в
6: атаке? А вот космонавт, ну, только я пока.
7: Ну, да. Космонавт у нас пока только один.
5: Один, да,
7: действительно,
5: Сергей?
7: Действительно,
5: да,
7: один. Ну, как у нас есть, конечно, у нас есть, ну, водители, угу. Есть пилоты, есть охранники. Вот. Но никто не работает по специальности.
5: Нет, не работает, да? Ну, а как же вы работаете? Вот Сергей работает по специальности,
6: но,
5: все-таки.
6: Извините, мы начали...
7: Мы и закончим.
6: Мы и закончим.
7: Да.
5: Понятно. Скажите, да. А вот не опасно ли общение с ротозеем? Скажите. Потому что
6: да,
5: многие
6: что?
5: Наши слушатели интересуются, задают вопросы. Они бы и хотели, и привлекательно очень. Потому что вы такие, как сказать, душой молодые ребята.
7: Ну, во-первых, да. Посмотрите, какая у нас одежда сегодня.
5: Да прекрасно.
7: Это, да, мне кажется.
6: Скажите, опасно ли это? Вот, ну,
5: вот,
7: глядя на нас,
5: сказать,
7: это
5: внешне,
7: опасно?
5: Внешне, понимаете, кажется, что не
6: вы
5: опасно.
6: Вы почувствовали?
5: А вдруг подойдешь поближе, а там уже...
6: Ну, секунду!
7: Нет, конечно, нет, конечно. Ротозей абсолютно... Во-первых, в чем главенство ротозеев? Вот это нужно обязательно объяснить.
5: Осветить.
7: Да, осветить. Главенство ротозеи могут сами по себе уже обезопасить. Понимаете?
5: Да?
7: Конечно, они могут обезопасить. От всего, понимаете?
6: Да, да.
7: Ну, поэтому придраться к ротозею, вот вы спросите, возможно, угу. Как придраться к ротозею?
5: Как придраться? Придраться?
7: Никак.
6: Никак.
5: Никак.
6: Никак.
5: Никак.
6: Пробовали. Несколько раз угу. Подходили к нам угу. С Джоном. Угу. И единственное, что они от нас добились, что я Сергей, а он Джон.
7: Все. Ничего больше.
6: Больше ничего.
7: Ничего больше. Ты... Я только, знаете, спрошу, бывало, может, хотите на операцию?
5: И что? Какой
7: сразу
5: ответ?
7: Сразу ответа нет.
5: Нет?
7: Сразу,
5: да,
7: конечно.
5: Нет, нет.
7: Сразу испуг, ответа нет.
6: Да, угу. Да.
5: То есть, вот правильно я понимаю, что если, например, есть среди наших слушателей какие-то запуганные люди, которые боятся, может быть, многого в жизни
6: много
5: и так далее,
6: очень.
5: Им стоит, наоборот, как сказать, связаться с вами, с вашим движением, с ватагой ротозеев. Вы вообще с обычными людьми общаетесь?
6: Общаемся.
5: Или вы только среди
6: но
5: своих?
6: Связываться не надо только. Не надо. Вот понимаете,
5: вот
6: для ротозея связываться, нет? Вы же, да, правильно я говорю?
7: Да,
6: ведь мы не связываем друг друга, и сами не связываемся, и с нами не связываемся.
7: Вы знаете, нас ведь иногда путают, мы поэтому не особенно, так сказать, ну, с людьми. Нас иногда путают. Путают, ну, как нас путают?
6: Да.
7: Ну, например, ну, вот, знаете, вот это вот рассеянный с улицы бассейн.
5: Да. Ну, да.
7: Ну, так, конечно. Никакого отношения
5: никакого.
7: К нам не имеет, к профессиональным ротозеям. Ну, что вы?
5: А насколько я знаю, вы оба из Ленинграда, да?
6: Да.
7: Мы оба ленинградцы.
5: Да, Ленинград,
7: мы
5: коренные,
7: ленинградцы.
5: Да.
6: Мы очень собраны. Собранные, во-первых. Очень собраны.
7: В отличие от рассеянных людей, ротозеи очень собраны.
5: Очень собраны.
6: Предельно.
5: Предельно собраны.
7: Предельно.
6: Предельно.
7: Да.
6: Предельно.
7: Да.
5: Скажите, а вот неожиданный вопрос у меня.
7: Угу.
5: Женаты ли вы? Как-то вы замешкались.
6: Хороший
5: вопрос. Неожиданно замешкались.
6: Сергей.
7: Ну, что сказать? Я был.
5: Сколько раз?
7: Был женат. Вы знаете, я был женат дважды. Ничего интересного.
5: Ничего интересного, ничего. Да?
7: Для ротозея, да. Тем более для профессионального. Господи, боже
5: ничего
7: ты мой. Это ерунда.
6: А вы, у меня, Сергей, получилось так. Седьмой старт, когда я пропустил.
5: Да.
6: Значит, вот у меня подошла ко мне женщина. Она с авоськой, такая простая, простая совершенно. На каблуках, каблуки чуть смяты, и у нее каблук один подвернулся. Я говорю:
5: так это же ваш человек был.
6: Я ну вот подождите.
5: Ну, мне кажется, вот я даже уже
6: сказал,
5: понимаю.
6: А я ей тут же сказал: мышка. И она говорит: нарушка. И все, и мы поняли, да, мы поняли друг друга.
5: То есть вы нашли, собственно,
6: конечно,
5: да,
6: конечно.
5: Прекрасно.
6: И вот как-то произошло, но все равно нет обязательств.
5: Нет.
6: Нет, конечно. Потому что мышка и нарушка. Какие могут быть обязательства у мышки с наружкой?
5: Ну, это действительно, это
6: нет,
5: правда, да.
6: Нет, ну не
7: согласен с вами, да, согласен.
5: Никаких.
6: Мы просто дружим, мы общаемся. Да, что-то было, да, что-то будет. Ничего страшного в этом.
5: Скажите,
6: да.
5: А досуг, вот как вы проводите свободное время? Ну, вот когда вот нету операции, нету стартов, вы свободны. Что любите делать?
7: Может, лыжные прогулки.
5: Да вы что?
7: Да,
5: да?
7: Мы, ротозеи, любим лыжные прогулки.
6: Ну, пора.
7: Ну, ближе к весне.
5: Ближе к весне,
7: весне,
5: когда начинает
7: снег
5: стаять.
7: Нет. Но снег еще есть.
6: Нет,
7: да. Лыжные прогулки, конечно, мы обожаем.
5: Да?
7: Обожаем лыжные прогулки. Ну, вы знаете, мы ни разу пока еще не были вместе на лыжной прогулке, например, с Сергеем.
5: Да. А по отдельности
7: пока
5: были
7: не
5: уже.
7: Встретились просто ни разу.
5: А
6: просто
5: так
6: не
5: ходите.
6: Пересеклись.
5: А так ходите по лыжням где-то протоптано.
7: Я, в принципе, знаю, что где-то недалеко Сергей.
5: Да. Где-то недалеко, и это уже приятно.
7: Для,
5: да,
7: ротозея этого достаточно.
5: Да, что где-то недалеко есть...
7: Не надо, чтобы ходит. Маячил на глазах.
6: Да,
7: все, конечно. Понятно.
6: Конечно.
7: Да.
6: Мы проходим, это называется как бы последний снег.
5: Последний снег?
6: Да, последний снег.
5: Вы с палками ходите?
6: С палками.
5: С палками.
6: Да.
5: Хорошо. Ненадолго прервемся, дорогие слушатели, зрители. А скоро услышимся.
4: Вперед, ротозеи!
2: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
1: Классика в эфире.
3: Дорога. Мокрые ресницы с бледными губами унеслись в прошлое, ставшее вдруг настолько далеким, что не верится. А мое ли оно? Пустота. Я еду. Нет, не так. Я еду. В этот день перемещение с точки А в точку Б стало профанацией, фарсом. На самом деле мы стоим на месте. А в мутном окне мимо меня куда-то бегут деревья, дома, лужи. Те, что ближе, спешат, мчатся чуть не в припрыжку. Подальше бредут неспешно и с достоинством обреченных. Дорога зачем-то мчится под колесами. Наверное, это какая-то игра. Автобус, следуя правилам игры, натужно гудит сердцем, перебирая тональности, плюется выхлопным газом, трясется и всем своим видом хочет являть пожирателя пространства. Люди, сидящие рядом, ненатуральны. Ненатурально спят с приоткрытыми глазами, ненатурально громко едят, с ненатурально наигранным интересом смотрят в окно. Наверное, им уже давно приелась эта игра. Но перестать они не в состоянии, иначе... Что? Мне хочется это узнать. Именно сегодня мне хочется уличить их и посмотреть в их отцветшие глаза. И спросить, и в ответ непременно услышать «да». Ведь это так просто сказать «да». Легче легкого, проще некуда. Но как? Вы только что слушали эссе «Влажные губы» Анастасии Трояновой.
1: Классика в эфире. Знаете ли вы, что?
8: Знаете ли вы, что Горбуша еще в 19 веке подала прошение о выходе из семейства лососевых, но оно было утеряно Почтой России?

0: спецовка. Сегодня у нас в программе «Чья спецовка?». А эта программа, как вы помните, дорогие друзья, посвящена профессиям. Разным профессиям. Мы рассказываем здесь о разных профессионалах высокого уровня, среднего уровня и уровня выше среднего. Сегодня у нас удивительная профессия. Сегодня у нас в гостях Матвей Стешко. Здравствуйте, Матвей.
1: Здравствуйте, здравствуйте. Вот.
0: Ну, его профессия уникальна.
1: Да.
0: Он дубасер.
1: Ну да, в общем-то.
0: Матвей, разговор у нас будет серьезный.
1: Ну.
0: Мы, так сказать, отдаем, конечно, дань. В любом случае вам отдаем дань.
1: Да.
0: Ну, потому что кто, как не вы. Вот. Расскажите подробно. Вот я понимаю, что вы все-таки дубасите. Дубасер – это человек, который дубасит, правильно?
1: Да, да, да. В основном, да.
0: Вот. Как вообще вы пришли в дубасине? Вот. И почему вы, например, дубасите только выворотное? Вот это тоже такой вопрос, который...
1: Сейчас...
0: Давайте сразу, вот, сразу, не откладывая в долгий ящик, начните рассказывать о своей профессии.
1: Ну, в общем, у меня такая профессия. Это, во-первых, это дед мой дубасил. И, в общем, потом я выяснил, что и дед деда, и дубасил.
0: Ну, то есть, по факту, вы потомственный дубасер.
1: Ну, да, так получается, такая вот история такая получилась, что дубасим по полной. А, вообще, это да, отнимает очень много, конечно, энергии и сил.
0: Я понимаю вас, но вот прежде всего я хочу сказать, сейчас известно, да, что рынок наводнен псевдодубасерами, да?
1: Да, это их много сейчас очень.
0: Каким образом простому, обычному потребителю,
1: да,
0: ну, такому, как мне, например, да, как отличить псевдодубасера от... Ну,
1: да,
0: настоящим.
1: Очень просто. Во-первых, все вот эти дубасеры, они все время предлагают какие-то визитки, какие-то там у них что-то, они какие-то пишут, какие-то в Инстаграм выкладывают там что-то там еще, так сказать, все время в сети, все время какие-то заманивают как-то. На самом деле, дубасить по-настоящему человек не будет себя рекламировать. Ко мне приходят люди, которым действительно это надо. Понимаете?
0: Угу. Чья спецовка?
2: Флора и фауна родной планеты.
3: Северный кожанок. Редкий вид кожанов. Крыло сравнительно узкое, ухо тонкокожее, загнутый вперед козелок. Полет быстрый, с частыми взмахами крыльев, резкими бросками и крутыми поворотами. Зимует поодиночке.
4: 101.ru.
5: Ни слова для гопников. Фоменко Фейк Радио.
6: Чомен наду, кроти анатта. Чомжом бенегане мосбе, наду морге гмэн.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Стихия. После трех недель самостоятельной борьбы с тротуарной плиткой, оказавшейся в плену, животные-туранчики подали сигнал СОС. Сейчас на месте работают спасатели, которые сообщили нам, что все под контролем. Это наша специфика, сказали они. Никаких сомнений. Туранчики будут жить.
0: Новости животного мира.
1: Специалистам, наконец, удалось размножить в неволе синемудого орлана. В последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
0: Общественно-политические новости.
1: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5-7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости. Шляп. Шляп. Шляп. Шляп. Рыба не проснется. Возьми ее.
2: Рыболовные раскладные шлюпки «Рассвет». У ПК ЭИ НРГК «Вымпел».
3: Сайта пока нет.
0: Ходим в любом. Фоменко Фейк Радио. Час таксидермиста.
4: Павел. Павел Буранжес. Да. Профессиональный таксидермист.
5: Да.
4: Человек, который изготавливает чучело.
5: Да.
4: Только что раскрыл нам историю, рассказал нам ее о том, как он бросил мертвого альпиниста в гнезде Беркута на высоте 4800 метров. И у меня прямой вопрос.
5: Да.
4: Вы же могли отнести, несмотря на то, что существует специальная служба,
5: да,
4: что-то человеческое. Человеческое должно в вас было сыграть, и вы могли бы
5: Во мне играло такое человеческое, я вам скажу. Но я связался тут же, у меня специальная рация. Я связался с этой службой доставки. Мне одному было бы тяжело спускать альпиниста.
4: Так.
5: Я бы сделал это, если бы это был мальчишка. Или если бы это был сурок, например. Сурка бы я спустил. Но вопрос-то не в этом. Я хочу сейчас рассказать про аквалангиста, которого я нашел.
4: А, кстати, вот я сейчас задам такой вопрос, он очень остро стоит.
5: Да, пожалуйста.
4: Очень.
5: Да.
4: Ведь чучело – это дорогие, так сказать, вещи.
5: Это очень дорогие вещи.
4: Ваша работа очень высоко оплачивается.
5: Она очень высоко оплачивается, и я вам скажу, что когда я работал с енотом...
4: Давайте про животных.
5: Да.
4: Вот из животных, какое самое дорогое чучело вы делали? Самое дорогое.
5: Пускач.
4: Да,
5: пускач.
4: Пускач.
5: Да.
4: Огромных размеров.
5: Да. Да.
4: Ну, у пускача все большое, крупное.
5: Все большое, и я вам скажу больше.
4: А вот что, скажите так, работать с мелким или работать с крупным? Что легче?
5: Я объясню вам сейчас. Ведь это все с моторикой связано. С моторикой. Есть мелкая, есть крупная моторика. Вот когда работаешь с пускачом, это крупная моторика. Пускач, конечно, дорого. Дорого стоит.
4: Сколько вы потратили на пускача времени? Просто по времени.
5: Месяц.
4: Месяц занимался пускачом. Делали чучело пускача.
5: Все должно было быть тютелька в тютельку.
4: А дорого?
5: Дорого. Особенно, когда я работал с мошонкой.
2: А, подождите, он сидячий дорого. У вас? Сидячий пускач?
5: Сидячий пускач был, угу. А мошонка на выворот была.
2: Ну, понимаю, ну что она видна.
5: Она видна, сидит, она на выворот,
2: естественно. Это самое сложное,
5: это, да? Самое сложное, потому что с ней очень кропотливая. С мошонкой все время возится. Я знаю таксидермистов, которые так и до сих пор и возятся с мошонкой. Этих самых пускачей. Понимаете?
2: Уже по несколько лет даже.
5: Да, и ничего не происходит. К ним стоят люди уже в очередь, просят: дайте нам, покажите нам эту мошонку. Они не могут, а я это сделал.
2: Потрясающе. Вот. Потрясающе. Ну, да. Я сразу хочу спросить, да. Поскольку это дорогое дело, да. Там, да, да. Значит, а что дороже? Вот чучело альпиниста или чучело аквалангиста?
5: Вы знаете, вы все-таки меня подводите как бы под самую такую острую.
2: Конечно,
5: острую.
2: Конечно. Я просто хочу понять, как у вас совести-то хватает вот так вот бросать людей в гнезде беркута, мертвого альпиниста бросить.
5: Вы поймите еще раз, вот вы сейчас зациклены на этом.
2: Да.
5: А если я вам расскажу, что случалось еще и другое, и аквалангист был.
2: Да ладно?
5: Да.
2: Так я поэтому и спрашиваю вас. Я, вы знаете, так разнервничался сейчас.
5: Не волнуйтесь.
2: Я вижу... сейчас хочу сделать небольшую паузу. Напоминаю, что у нас в гостях сегодня таксидермист, человек, который изготавливает чучело, Павел Буранжес.
6: Час таксидермиста.
7: Знаете ли вы что?
8: Знаете ли вы, что пирожок с капустой настроен более агрессивно, поскольку знает, что он не сладкий?
9: С вами Зеробо. Лока-сока!

0: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
1: Самостоятельно подносим ко рту. Фоменко Фейк Радио.
2: Вместо питья. А сегодня в программе «Вместо питья» на Фоменко Фейк Радио с вами Юрий Бурзо. Кто же напротив меня? Кто этот удивительный человек, у которого искрится взгляд сквозь тонкую оправу золотистых очков? Ну кто же? Я вам скажу. Это Альберт Валентинович Гас. Здравствуйте, Альберт Валентинович.
3: Здравствуйте.
2: Наконец, мы пригласили вас. Вас, основателя компании «После 10».
3: Очень приятно.
2: И мне очень бы хотелось бы ввести в курс наших телезрителей, наших удивительных поклонников, сказать, что такое отказ от алкоголя для вас. Ведь это обычное дело, ну, не правда ли?
3: Да.
2: Обычное дело.
3: Да.
2: Альберт Валентинович, ну и вы, ну как бы, тем не менее, вы все по-своему сделали. Вы как бы переиначили все. Вот скажите, как вам все-таки вот все пришло в голову? Как это скажите?
3: Это неожиданно.
2: Вот. Хотел.
3: Все неожиданно. Вы знаете, все как обычно в жизни происходит неожиданно.
2: Ну вот как
3: всегда. Собственно, как образовалась компания «После 10».
2: Да,
3: «После 10». Компания «После 10», вы понимаете, какая история. Ведь что такое алкоголь?
2: Да,
3: вот что. Алкоголь. Давайте разберемся.
2: Давайте.
3: Алкоголь — это же, он оглушитель, понимаете? Оглушитель.
2: А, то есть он как бы оглушает.
3: Он оглушает, конечно.
2: Он замутняет.
3: И замутняет, оглушает. Мы для чего его, этот алкоголь, употребляем?
2: Ну да, вот.
3: Мы же употребляем его только для того, чтобы просто, расслабиться.
2: Ну, конечно.
3: Понимаете?
2: Ну, конечно.
3: Расслабиться.
2: Так вот, хочу сказать.
3: Вы дадите договорить.
2: Говори, да, конечно.
3: Спасибо.
2: Давай.
3: Как приятно, вы знаете, когда позвали.
2: Давай.
3: Посмотрите.
2: Давайте.
3: Объясню. Оглушитель.
2: Да.
3: Алкоголь, оглушитель.
2: Да, да.
3: Используется нами, обычными людьми, для того, чтобы, просто, так сказать, почувствовать себя хорошо.
2: Ну, конечно.
3: Некоторые, как вы знаете.
2: Да.
3: Некоторые, они, так сказать, переходят всякие границы.
2: Пренебрегают.
3: Во-первых, конечно, алкоголь приводит к ужасным последствиям, бывает.
2: Вот.
3: Ну, вот это бытовое пьянство, развал в семьях.
2: Да.
3: Ужасно совершенно дети страдают.
2: Да.
3: Бесконечное бытовое насилие. Это все на почве алкоголя.
2: Да.
3: Все на почве алкоголя.
2: Да.
3: Алкоголь — это оглушитель. Это, по сути, легализованный, так сказать, наркотик. Я не боюсь того слова.
2: Да, вы
3: правильно. Мы решили от него полностью отказаться.
2: Правильно.
3: Полностью?
2: Правильно.
3: Каким образом? Я вам объясню.
2: Пожалуйста.
3: Человек хочет быть расслабленным.
2: Ну-ка.
3: Вот он устал и после работы приходит, понимаете, домой. И вот он садится и достает какую-то, так сказать, там, водку, селедку, понимаете, открывает это, начинает это пить, понимаете.
2: Да. И что?
3: Как бы вкусно это не было.
2: Как бы вкусно это.
3: Как бы вкусно это не было, он начинает это пить, и через какое-то мгновение он уже, понимаете, он уже превращается, уже просто в обезьяну.
2: Ну, то есть это деградация.
3: Полная деградация. И, конечно, когда я так это все вот наблюдал, я жил в коммуналке, в коммунальной квартире, и все это наблюдал без конца. Вот.
2: Вы же в коммунальной были, да?
3: Да, конечно. И сам несколько раз даже пробовал такое.
2: Пробовал
3: несколько раз.
2: В одно лицо.
3: Конечно.
2: Как говорится, в одно. Две бутылки в одно лицо.
3: Да, бывало по-разному.
2: Смысл
3: в чем? Я вдруг какой-то момент... Чем можно оглушить обычного человека, чтобы он расслабился? Так профессионально его оглушить, как предположим, вот он выпил бутылку водки.
2: Да, вот как будто.
3: Вот он как будто выпил.
2: Так.
3: Но последствия другие.
2: Так.
3: Он просто расслаблен. Он уже не способен драться,
2: кусаться,
3: ругаться, унижать, вот что-то такое.
2: Со словом «аться».
3: Да, все, «аться». «Аться» вообще не способен.
2: И «аться» уже
3: никак,
2: не может. Это
3: понимаете,
2: хорошо.
3: Как, подумал я, как?
2: Как? Да, расскажи.
3: С моими товарищами подумали о том, что, в принципе, нужно сделать такую специальную подушку.
2: Так.
3: Она должна быть, конечно, мы в 21 веке, она должна регулируемая быть. Толще, меньше, глубже.
2: То есть это регулируемая...
3: Специальный подушечный на носитель атакующий, который, так сказать, что, как вообще это делается?
2: Ну, я вам объясню. Ну, расскажите.
3: Представим себе, заменили алкоголь. Да. Вы приходите домой, да. Садитесь за стол, и говорит, вы говорите жене, вот я хотел бы сегодня, так устал.
2: Да.
3: Хочу после работы сегодня прямо, ну, в зюзю.
2: Именно во взюзю.
3: Надраться в зюзю. Ну, например.
2: Потом
3: например,
2: мы коснемся с вами разных градаций.
3: А она хорошо. Спокойно, мы коснемся.
2: Коснемся.
3: А да. Она спокойно совершенно снимает трубку телефона и говорит, алло, это компания после 10, а там я отвечаю, да,
2: это компания это, после у вас 10. Же есть замечательные работники.
3: Да. И она говорит, примите, пожалуйста, заказ. Она может это сделать в любой момент, как вы понимаете. 24/7, 365. Вот. Ну, соответственно, она говорит, мы хотели бы улица Иванова, дом 7, корпус 3, квартира 442.
2: И какой заказ, говорит?
3: Вот, пожалуйста.
2: Тариф. Какой тариф?
3: Подождите про тарифы. Пожалуйста. Про тарифы мы придем.
2: Да, да, да.
3: Она говорит, вот я хотела бы сегодня... Мы задаем вопросы сразу. У вас кто собирается выпивать? Она говорит, ну, я собираюсь выпивать, и супруг собирается выпивать.
2: Вдвоем, да.
3: Да. До какой кондиции, спрашиваем мы, вы хотели бы дойти?
2: Да.
3: А у нас специальная таблица.
2: Прейскурант.
3: Таблица кондиций. Конечно, к ней прилагается
2: и прейскурант. Имени газа.
3: Да подождите.
2: Мы же
3: имени,
2: знаем
3: да
2: эту
3: подождите,
2: знаменитую таблицу газа.
3: Умоляю. Господи, конечно, я сделал таблицу, естественно.
2: Альберт Валентинович.
3: А в этой таблице написано, ну, например, да?
2: Ну, например, да.
3: В зюзю.
2: Так, зюзя.
3: В муку.
2: В муку. Станция мука имеется в виду.
3: Да подождите, станция. Да. Я говорю, в состояние, в которое
2: состояние,
3: человек хочет
2: прийти.
3: Состояние,
2: да.
3: Зюзю, в муку, в мыло, в срало, в грязь.
2: В хлам.
3: В зеленые танки.
2: Зеленые танки есть.
3: В хлам.
2: В хлам.
3: Ну и, в принципе, стоп.
2: О, да, стоп.
3: Стоп.
2: Называется стоп.
3: Значит, и мы уже начинаем, так сказать, ну, это можно и в интернете заполнить, так сказать, заявку.
2: Ну, естественно.
3: А можно и проговорить по телефону.
2: И в личном кабинете.
3: И в личном кабинете, конечно. Можно, у вас есть личный кабинет, вы открываете, заходите и пишете.
2: Да, вы выбираете.
3: Сегодня в 19:00 у себя дома хочу вместе с четырьмя приятелями в зюзю.
2: В зюзю, например, да. Хорошо.
3: Дальше пишите. Дистанция 3 часа.
2: Дистанция 3 часа. Это
3: у
2: что
3: нас
2: означает?
3: Уже расчетные характеристики.
2: Ну, естественно, конечно.
3: Сколько друзей?
2: Да.
3: 5 человек.
2: 5 человек, друзья.
3: На выезд выходит 6 наших работников.
2: 6 работников.
3: На 5 человек 6 работников.
2: Ну да, это нормально.
3: Но на 6 работников уже 8.
2: Ну, естественно.
3: То есть на 6 человек, на 6 гостей уже 8 работников.
1: Вместо питья. Мой седину, предупреждай старость. Фоменко Фейк Радио. Знай и люби свой край.
4: Флора и фауна.
1: Барматушка. Ареал Барматушки охватывает практически всю территорию России. Обитает Барматушка на заросших кустами лугах, опушках и в мелколесье. Кладка северной Барматушки состоит из 4-6 пестрых яиц светло-розового или светло-лилового цвета с темными крапинками. Самец и самка насиживают кладку по очереди. Отлет северной Барматушки начинается в августе.

0: Делаем рубище мягче. Фоменко Фейк Радио. 101. Небесная высь.
1: Итак, сегодня в небесной выси Евгений Ларин, профессия лифтер. Его рассказы о том, как он полюбил Катю благодаря лифту, и о том, как он стал лифтером. Естественно, мы продолжаем. Скажите, пожалуйста.
2: Да. Можно я... Это чаек у вас здесь?
1: Ну, пейте, пейте.
2: Можно, можно. Спасибо.
1: Вот какой у меня вопрос к вам. Где учат на лифтера?
2: О, я вам скажу, это удивительное заведение. Называется Академия лифта.
1: Да вы что? Да. Ведь раньше, я помню, когда-то давным-давно, это было просто профессиональное техническое училище, в котором учили на лифтера.
2: Нет, нет, нет, это академия.
1: А
2: это
1: вот
2: академия.
1: Оно что?
2: На улице Колпакова. Ну что?
1: Скажи, прекрасно.
2: Вы что, не были на улице Колпакова?
1: Ну, я был на улице Колпакова много раз.
2: Командное здание.
1: Да, да, да, да. Это академия.
2: Да, и там еще там пшеница такая.
1: Да,
2: вот.
1: И все лифты и снаружи, и внутри.
2: И да, да.
1: Оно
2: да,
1: алифтовано полностью.
2: Абсолютно
1: алифтовано.
2: Конечно, конечно.
1: Скажите, а высок ли конкурс? Вот уже сейчас приходит к нам СМС-сообщение с вопросами, как поступить туда.
2: Пять человек на место. Пять человек.
1: Это большой конкурс.
2: Это большой конкурс.
1: Это большой. Какие предметы нужно сдавать?
2: Предметы. Техника. Техника движения. И полетность. Полетность. В это входит очень много понятий. Здесь и математика, геометрия, тригонометрия. Ну, очень много предметов. Очень много.
1: И вот сразу у меня такой возникает вопрос. Не связано ли, так сказать, вот это вот новое, ну, относительно новое, да, уже?
2: Да.
1: Сколько академии уже? Лет пять?
2: Пять
1: лет. Вот лет пять уже академии.
2: Да.
1: И я хочу спросить, вот не связано ли это с тем, что теперь, ну, раньше всегда, новая посадка у вас теперь.
2: Да.
1: Раньше всегда лифтер, мы входили, лифтер сидит в углу.
2: Да, да, да, всегда. Это
1: всегда
2: было, это было раньше.
1: А сейчас?
2: Когда я влюбился в Катю, это он сидел в углу и тогда убежал. Вот.
1: И вот, понимаете, я всегда задумывался. Вы знаете, лифт ведь, ну, из-за того, что лифтер сидит в углу,
2: да,
1: имеет больше возможностей перекоса.
2: Да, именно поэтому Академия лифта ввела новое абсолютно местоположение лифтера. Теперь оно закреплено в международных правах. Это международные права, которые обязывают лифтера сидеть в самом центре Вселенной.
1: Я Вселенной под названием лифт.
2: Лифт. Я иногда как философ.
1: И скажите, да, вот в чем, так сказать, я понимаю, что развесовка лифта улучшилась.
2: Улучшилась.
1: Благодаря тому, что вы сидите в центре.
2: Ну, естественно.
1: Теперь вопрос такой вот уже академический.
2: Да.
1: Обусловлена ли ваша посадка в центре теперь вот такой вот развесовкой?
2: Да.
1: И самое главное, ваша весовая категория, она должна... Есть какие-то нормы?
2: Есть, конечно.
1: Ну, например, если лифтер, лифтерша...
2: Да.
1: Кстати, лифтерши бывают?
2: Бывает, сейчас уже реже. Да и им сложно сейчас, им труднее становится. Они, как сказать вам, они начинают набухать.
1: Да. То есть набирают
2: немножко вес. Это природа.
1: Так вот, какой у меня вопрос.
2: Да.
1: Весовые таблицы.
2: Таблицы, да.
1: Может ли лифтер, например, неожиданно вдруг войти и, ну, предположим, лифтер весит, предположим, 134 килограмма?
2: Нет. Тоже
1: может быть?
2: Нет.
1: Это запрещено?
2: Ну, конечно. Это здравым, во-первых. Это лифт строй здравым.
1: Лифт строй здравым запрещено?
2: Да, ну, естественно.
1: Удивительно.
2: Ну, вы что? Это вообще, я вам скажу, что вот вы чаще бываете в Академии лифта на улице Колпакова, 16.
0: Небесная высь.
3: Реклама на Фоменко Фейк Радио.

0: Классика в эфире.
1: Я отворачиваюсь. Не хватало только, чтобы мы встретились с нею глазами. Мало ли, что она увидит в моем взгляде упрек, страдание, боль. Нет, ничего такого я не испытываю, однако она может это разглядеть. А что прочитаю в ее глазах я? Жалость? Мне казалось, что все уже прошло. Все кончено. И те теплые, необыкновенные, по своей сути воспоминания, связанные с Аней, давно затерлись в моей памяти, оставив там след, подобный неумолимой ржавчине, неожиданно появившейся в том месте, где раньше был серебристый и яркий свет металла. Вчера я был уверен, что отошел от тех событий, грузным камнем легших на мою измученную душу, что я вроде уже могу сносно жить, встречаться с людьми и двигаться дальше. Ошибся я. Вы прослушали рассказ Ильи Дуника «Аня».
0: Классика в эфире.

0: что? Знаете ли вы, что под кожный жир у пингвинов боится воды и всякий раз теряет сознание от страха, когда пингвин ныряет в море?
1: Печень. Вторые руки.
2: Печень, вторые руки. В этой программе сегодня директор мастерской по ремонту аксессуаров Леонид Маталов. Леня, да. Вот какой у меня вопрос. У вас ведь склады на две, как бы, два подразделения. Да. Ну, один склад уже с отремонтированной печенью, да. Другой склад с неотремонтированной печенью.
3: Да.
2: Значит, вот что я хочу узнать. А между этими, я приезжал к вам, посмотрел. Да. Между двумя этими складами у вас, так сказать, огромный холодильник. Заводской ангар и холодильник, где вы работаете.
3: И цех, да.
2: Сколько в цеху примерно работает человек?
3: 19 человек.
2: 19.
3: Да, одна женщина.
2: Да.
3: Угу. Она очень хорошо зарабатывает нам, так сказать, она печеночку, ее немножко подколачивает. Вот. У нее
2: Хочу. Бывают ли случаи, когда печенка, отремонтированная печенка, не усаживается обратно на место?
3: Есть. Были случаи, да.
2: Как справляетесь?
3: Жора у нас был. Жора Бабазян.
2: Но Георгий Бабазян.
3: А? Георгий, да. Ну, Георгий, все его знают. Георгий, он известный певец. Все, ради бога. Вы видите, да, вот эти афиши там.
2: Георгий, ну, честно говоря, не вижу я этих афиш.
3: Ну, ладно, не важно. Ну, его знали раньше, короче. Сейчас он уже, сейчас-то не поет. Сейчас уже он занимается печенью.
2: Ах, вот чем.
3: Конечно. Вот. Георгий Бабазян. Мы еле его вытянули, я скажу.
2: У него у самого были проблемы с печенью.
3: У него с печенью.
2: Вот что хочу спросить. А все ли, кто работает в вашей фирме, в вашей компании, все ли они имели проблемы с печенью?
3: Конечно. Конечно, все. И включая эту женщину, которая у нас работает.
2: Тоже печеночница.
3: Да, Нюрка.
2: Я вот что хочу узнать. Скажите, работая, так сказать, на ниве исправления и ремонта печени, вы ведь проповедуете, что новая печень, выращенная, вот сейчас вот новая, растят заново, я знаю, компании, да, неизмеримо хуже, да?
3: Да.
2: Чем печень отремонтирована.
3: Конечно.
2: Что вы настаиваете на том, что все-таки это, ну, притертая печень лучше, чем печень непритертая.
3: Ну, конечно. Потому что навье, оно, понимаешь, оно же может не усаживаться. Она может там, понимаешь, отсосник у него не работает. Ага. Там, еще что-то. Там очень много проблем.
2: Ну, то есть для новой печени, я понимаю, ну, если вот человеку уже пожилому вставляем новую печень, то для него, конечно, для печени это шок.
3: Нет, это 2 часа жизни. Все. И до свидания.
2: Да ты что?
3: Конечно.
2: А отремонтированная печень? Отремонтированная?
3: Да у нас бегает еще.
2: А скажите, а сколько ремонт печени стоит вот так, если записаться?
3: 100 тысяч.
2: 100 тысяч?
3: Да.
2: А это недорого.
3: Недорого.
2: Для 7 лет жизни.
3: Целый. Причем мы выдаем с собой комплект еще.
2: Ремкомплект?
3: Конечно.
2: Вы выдаете с собой ремкомплект для печени?
3: Человек, у него же ремкомплект с собой. Он
2: всегда с ним ходит.
3: Обалдеть.
2: Ходит.
3: Жора Бабазян, я говорю. Ну. Певец вот этот, про которого ты слышал. Вот.
2: Я не слышал про него.
3: Слышал, но услышишь еще. Сейчас у него чуть-чуть получше уже стало. Еле усадили назад печень, но встала, потому что она же его.
2: Ах, вот
3: она же его печень, конечно.
2: А я слышал, что вы занимаетесь еще и установкой печени вторых секонд-хенд,
3: называемых. Да, естественно.
2: Чужую печень подсаживаете к людям.
3: К людям подсажим. Установка печени у нас это отдельно. Это 68 тысяч.
2: Ах, вот.
3: Установка печени.
2: Не новая.
3: Не новая, да.
2: БУ.
3: БУ.
2: Но в хорошем состоянии.
3: Но в отличном, без вообще пробега, без всего.
2: А как это она вторые руки ничего не пробежала?
3: А вот так бывает.
2: Такие случаи бывают, да?
3: Да, люди, да.
2: Не пил, не курил, по-турецки говорил.
3: Вот оно что. Да, и все, матом не ругался, все.
2: Ну вот я хочу сказать. А вы сразу определяете количество вредных привычек?
3: Конечно. Да это по губам видно сразу.
2: Понятно.
3: Конечно, по губам. Губы уже чуть-чуть такие коричневые стали.
2: Ну, что я могу сказать?
3: Да, да.
2: Дорогой вы наш Леонид Маталов. Ну, во-первых, спасибо вам огромное за то, что вы пришли сегодня.
3: Господи боже.
2: Ну, и это, конечно, удивительная у вас работа. Печень, вторые руки, это удивительно. Удивительно. А ремонт печени, это просто удивительная фантастическая компания.
3: Влад, я тебе честно скажу, вот ты выпиваешь?
2: Нет.
3: Нет? Жаль.
2: Я просто хочу сказать, большое спасибо.
3: Да, хорошо.
2: Попрощаться с вами.
3: Да.
2: И, в общем-то, даже где-то обнять вас за печень. Да. Спасибо, дорогой наш человек.
3: Спасибо.
2: До новых встреч.
3: Пока, давай.
2: Музыка.
1: Печень. Вторые руки.
4: Флора и фауна родной планеты.
5: Пискливый геккончик. Мелкая ящерица, достигающая в длину 40 миллиметров. Туловище и голова слегка приплюснуты. Зрачок вертикальный, ушное отверстие мелкое. Пальцы прямые.

0: отверстие мелкое. Пальцы прямые, активность ночная. Весной активность начинается в конце марта, начале апреля, когда геккончики выходят после зимовки. Половая зрелость наступает в 20-месячном возрасте при длине тела 25-28 мм. Спаривание в конце апреля-мая. Молодые гекконы выходят из яиц в июле-августе.
1: 101.ru
2: Раздаем абонементы на нерест. Фоменко Фейк Радио.

0: Анатолий Штерн. Чай в розницу. Какая разница? Пей.
1: Лицензия 09765Q 3809808765.
2: Пасквили? Срочно. Недорого. Фоменко Фейк Радио.
3: Без промаха.
2: У меня, у Влада Журпатского в гостях создатель отношений Вероника Зай. У нас сегодня в гостях на Фоменко Фейк Радио, дорогие друзья. Ну, это госпрограмма по созданию семьи.
4: Да.
2: Так вот, что я хочу у вас спросить.
4: Спросите.
2: Значит, как? Вот вы доводите, получается, вы пару доводите до ЗАГСа.
4: Да, именно так. Угу. Именно до ЗАГСа. Тогда я считаю свой долг полностью исполненным. Тогда я понимаю, что да, я внесла свой небольшой вклад в дело создания новой семьи.
2: Угу.
4: Иначе что?
2: И скажите, как это все в ЗАГСе непосредственно происходит?
4: Ну как, очень просто. Ну просто они подают документы в ЗАГС на регистрацию. А в графе сбылось. А надо указывать фамилию Зай, ну для оплаты. Mm. Иначе просто не зарегистрируют отношения.
2: Ага.
4: Конечно, да.
2: Минуточку. Я не очень понимаю, как же это так? Как это нужно платить, если это госпрограмма? Вы же уже, как говорится, получили бюджет, понимаете?
4: Ну.
2: Вот так вот, да?
4: Ну, а как же, понимаете?
2: То есть как вы получили и, как говорится, все равно берете деньги.
4: Понимаете, но работа же очень непростая, она очень скрупулезная. Поэтому средств из бюджета не может хватить на все, понимаете?
2: А-а-а.
4: Если бы я руководствовалась только средствами из бюджета, извините, я бы пришла только на первую встречу, все, и дальше меня не хватит. Кто мне оплатит следующие 29 дней?
2: Да. Понимаю.
4: Никто,
2: вас.
4: Понимаете?
2: А но потом... как вам удалось так? Как, вот, знаете, я просто хочу спросить. Без, то есть я понимаю так,
4: да.
2: Сегодня семью, молодую,
4: да.
2: новую семью,
4: да.
2: не регистрируют без графы «сбылось».
4: Нет, не регистрируют, конечно.
2: То есть нельзя жениться, в нашей стране нельзя жениться, если ты не прошел через Веронику Зай.
4: Конечно. Ну а какой смысл жениться, если ты завтра расторгнешь этот брак?
2: Вот.
4: Понимаете, ну сколько идет лишней бумаги, вот этих вот, как сказать, и печати, и так далее. Бумага не проставить, гербовая используется,
2: да.
4: понимаете? У нас дефицит. Поэтому все бережем. И каждую, как сказать, каждую встречечку мы просто вот, как сказать, храним.
2: Это идеальный отбор. А бывает так, что вы видите, что не клеится, рушится?
4: Ну, я на первой встрече сразу это говорю.
2: Ага.
4: Не выйдет. Ну, потому что я, когда вообще нет ни одной точки соприкосновения, ну, за определенную сумму я могу это наладить.
2: Ага.
4: Конечно, я могу там, ну, надо здесь подвинтить, здесь подкрутить, здесь подпилить.
2: Ой-ой-ой-ой-ой-ой.
4: И тогда все будет хорошо. И даже, не знаю, и Владислав с Анной, которые не могли бы быть вместе, и будут вместе. И, ну, если, ну, это опять-таки, это вопрос.
2: Вот такой у меня вопрос, скажите, да. То есть через ваши, так сказать, я не боюсь этого слова, руки,
4: да.
2: проходят все сегодняшние брачующиеся?
4: Ну, скажу честно, конечно, я не одна.
2: А.
4: Иначе это было бы невозможно. Но работают еще сотрудники на линии. На этой линии работают еще люди.
2: Понимаю.
4: Но я, так сказать, занимаю, ну, определенное положение. И, конечно, все стремятся ко мне. Что я могу поделать? Я даже сама иногда рекомендую: идите к Зине, к Зинаиде, она прекрасно это делает. Ну, нет, говорит, хотим к вам.
2: Понимаю.
3: Без промаха.
5: Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что домашние растения в душе навсегда остаются дикими и неприручаемыми, хотя и умеют производить обратное впечатление?
6: Täällä Tora, minä hyvä krähem.
7: Kato Akia, Tora on lähdössä maailman kiertolla. Akia, Tora on the road.
6: Mut joku jos kertoo faijalle, et meikä on päästetty laulamaan, niin sukat pois.
7: Jumppa huiti, Turo! Oletko sä raahdannut ahtelis tänne näin taas? Nyt te kotiin niinku olis, jos oot niin vastenmielinen kaveri, että ei sua kyllä kehtaa minnekään

0: впервые на рынке.
1: Чайный наногранулы из Галлии.
2: Чай, который не виден.
1: Только запах.
2: Только вкус.
1: Только нано.
2: Только чай.

0: Che mi fili!
1: Знания хорошо. 101.ru. Нелегко крестьянину в городе. Фоменко Фейк Радио.
2: На правах рекламы.
3: Здравствуйте, наши дорогие слушатели и зрители. С вами я, Ирина Рыбладзе, и наша программа «На правах рекламы». Сегодня у нас в гостях невероятно знойный человек, благодаря которому даже климат нашей студии не слегка изменился, потеплело, я бы даже сказала, Орест Музенидис. Он риэлтор. И первый вопрос. Риэлтор или риэлтор? Потому что в большом толковом словаре Кривцова риэлтор, а в юридическом словаре Туманова риэлтор. Слушатели интересуются.
4: Нет, все-таки риэлтор.
3: Риэлтор,
4: конечно, риэлтор — это наша основная профессия. Да. И поэтому это и звучит красиво,
3: да.
4: Риэлтор.
3: Соглашусь с вами, соглашусь. Да, пожалуй, да, соглашусь.
4: Да.
3: Скажите, да, пожалуйста, как, собственно, началось? Как началось? Потому что в большинстве случаев риэлторы – это люди, которые, находясь в каких-то перипетиях жизненных, приходят к этой профессии. Как вы к ней пришли? Вот что интересно.
4: Ну, я скажу так.
3: Да.
4: Пришел я к этому... Прежде всего,
3: да?
4: Когда первый раз я просто предложил туалет, я имею в виду туалет на улице,
3: да.
4: Я предложил моему знакомому.
3: А, в смысле, вы знали, где он находится,
4: я
3: этот туалет,
4: знал.
3: А он не знал. И
4: да.
3: Предложили и за, деньги, конечно,
4: за деньги,
3: конечно же.
4: Конечно,
3: да.
4: Туалет, поэтому
3: да.
4: Это, естественно, нормально,
3: да.
4: Абсолютно.
3: Интересно, сколько да. это тогда стоило? Вот с чего вы начинали, с каких сумм?
4: 13 драхм.
3: Да вы что? А где дело происходило? У нас?
4: В Греции.
3: А, в Греции. Понятно. Понятно.
4: И потом открылась фирма Музенидис.
3: Да, по туалетам она специализировалась, правильно?
4: Да, если бы... называлась Му-му-му Музенидис.
3: Му-му-му Музенидис. Да. То есть, как сказать, вы именно занимались туалетами, и сначала это были друзья, которых вы за деньги, собственно говоря, отправляли в туалет.
4: Постепенно это превратилось в общую, так сказать, уже картину, когда приходили просто люди, которые незнакомые.
3: Да.
4: И все это... Кстати, мы как бы довольно неплохо работали.
3: Ну, у вас там была, по-моему, целая туалетная сеть открыта. Правильно?
4: Туалетная сеть была, называется... Не сходил, сходи.
3: Прекрасно,
4: вот
3: прекрасно.
4: Да,
3: практически лозунг.
4: Логотип. Не сходил,
3: да.
4: Сходи. Да. Интересная вещь, что мне после этого, конечно, заинтересовала недвижимость. Уже более серьезно.
3: Ну да, да, да.
4: То есть, конечно, туалеты — это тоже недвижимость, но
3: да.
4: все-таки это, ну, скажем так, недвижимость, которую можно передвигать.
3: Да, да, да, да.
4: А здесь я сейчас говорю уже о серьезных, как
3: о серьезных
4: проектах,
3: да.
4: которые я, за которые я взялся.
3: Ага.
4: И вот одна из них — это, например, ну, возьмем вот сегодня, что чем.
3: Да, да, да. Вот расскажите, очень
4: занимаюсь.
3: Интересно, чем вы сегодня занимаетесь.
4: Значит,
3: да.
4: Это в Мразево, вы знаете.
3: Мразево,
4: район.
3: Конечно, да.
4: Мразево.
3: А раньше был совершенно, как сказать, такой неуютный район,
4: да.
3: Да, в который мало кто хотел
4: теперь
3: ехать.
4: Приобрел,
3: да? Расцвел,
4: такой,
3: расцвел,
4: он
3: просто.
4: Расцвел.
3: Мразево расцвело, да.
4: Во-первых, он
3: да.
4: стал зеленый, абсолютно
3: да.
4: зеленый. Мразево — зеленый район.
3: Ну да, потому что там, я так понимаю,
4: даже
3: что...
4: Даже зимой он зеленый.
3: Да, я знаю,
4: даже
3: потому что
4: же...
3: дома все зеленого цвета.
4: Все зеленого
3: да.
4: цвета, абсолютно.
3: Mm-hmm.
4: Они все в елках.
3: Да.
4: Вот так что и елки зеленые, и зеленые дома.
3: С вами же работают замечательные художники, правильно?
4: Художники.
3: Да.
4: Кувис. Пувис.
3: Пувис?
4: Пувис
3: да.
4: работает со мной.
3: Да, Константин
4: да.
3: Пувис, Константин, конечно,
4: Пувис.
3: Да.
4: Потрясающий художник, он так красиво исполняет. Он может нарисовать дом, которого mm-hmm. нет.
3: Потрясающе,
4: да.
3: потрясающе.
4: То есть вы придете, как бы, и у вас полное ощущение будет, что
3: да.
4: там стоит дом. На самом деле его нет.
3: Да, вот. Дорогие наши слушатели, да, зрители, да. может быть, вы и не знаете, но сейчас, после буквально, ну, секундной паузы, мы вернемся. Я вам кое-что расскажу.
2: На правах рекламы.
1: Боря. Отпусти пустомелю. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
5: Схизотураниус Дмитриева.
3: Вид двупарноногих многоножек. Длина около 1 сантиметра, от бесцветного до розового. В основном приурочен к лесостепи. Встречается в широколиственных лесах и в луговых степях на выводах известняка, во влажных местообитаниях, на карбонатных субстратах. Личинки почвенные, взрослые стадии в подстилке. Питаются опавшими листьями и травами.

0: дрессируем. Подпуш. Фоменко Фейк Радио. Кто следующий? Касса здоровья.
1: И вот вновь мы вернулись в нашу студию, да. Дорогие наши друзья, наши единомышленники, как я вас называю. С вами Юрий Бурзон, и напротив меня главный врач клиники «Здоровей». Это, конечно, сегодня мы лечим кислятиной, и мы говорим о лечении кислятиной, и с нами Светлана Сводина.
2: Светлана Сводина.
1: И она все время сглатывает, но не подумайте, что это что-то такое, какой-то, как скажем, аномалия какая-то. Нет.
2: Дело в том, что я уже сегодня с утра выпила несколько порций.
1: Чего?
2: Нашей специальной...
1: Как называется?
2: Ну, кислятина называется.
1: А, кислятина, да, я забыл.
2: Ну, просто у нас по номерам есть кислятина 26. Пример, вот я сегодня ее принимал.
1: Ага.
2: Вот есть кислятина 15, это для новичков. Вот вам подойдет очень...
1: 15-е.
2: 15-е кислятина.
1: Как приятно.
2: Вот. А есть уже кислятина 45, это серьезно.
1: Ну, подождите, Светланочка, но я хотел спросить, а ведь может быть изжога?
2: Нет.
1: Вот как? А как вы противостоите изжоге? Скажите.
2: Во-первых, такое количество слюны.
1: А, много слюны.
2: Гасит на любую
1: изжогу. Слюна гасит даже, друзья мои дорогие.
2: Слюна гасит
1: любую все.
2: Изжогу. Да.
1: Любую изжогу слюна, оказывается, гасит. Но она и лечит слюна же, да?
2: Слюна лечит очень.
1: Боже мой.
2: Главное, понимаете, вот есть некоторые правила.
1: Да?
2: Перед сном не нужно. Не нужно.
1: Что не нужно?
2: Захлеб.
1: А, взахлеб не нужен? Захлеб. Не нужен, да.
2: Захлеб слюной может
1: случиться. А, захлеб просто. Ага.
2: Да, ведь если на ночь
1: да?
2: Вы выпили кислятину,
1: так.
2: Даже 15-й номер.
1: 15-ю кислятину, ага.
2: Да, так. То, может быть, ночью случится захлеб слюны. Вы же
1: это слишком.
2: Не конечно. Можете сглатывать.
1: А я вам расскажу, дорогие друзья, я просто скажу, что еще, помимо того, что Светлана Сводина, дорогая наша, она главный врач клиники «Здоровей», она еще командует отделением слюноотделения.
2: Конечно.
1: Да, у вас же есть отделение слюноотделения. Вот поэтому вы там и рассказываете о захлебе и о том, как противостоять захлебу слюной.
2: Да, именно так.
1: Вот.
2: Именно так.
1: А постоянное сглатывание, оно как бы предотвращает.
2: Конечно, предотвращает, но на ночь не следует пить.
1: Не надо пить, я понимаю.
2: Да, в основном, конечно, наше отделение.
1: Слюноотделение. Да. Отделение, чтобы вы понимали, отделение слюноотделения имеется в виду.
2: Да,
1: которым
2: наше отделение,
1: заведует.
2: Да, все поняли уже.
1: Да.
2: Ну. Наше отделение работает с сухостью.
1: Сухостью. Но у кого-то ведь есть сухость.
2: Сухость есть.
1: Много
2: у вас,
1: к вам поступает.
2: У вас есть, я вижу сразу.
1: У меня есть, да.
2: Есть сухость
1: небольшая.
2: Поэтому вы воду пьете все.
1: Сушняк.
2: Да.
1: Иногда это в простонародье так называется.
2: Это в простонародье
1: практически. Это нормально. Сушняк.
2: Да, сухота.
1: Сухота, да.
2: Да, вот.
1: Да.
2: В основном боремся с нашим отделением, слюноотделением.
1: Да.
2: Борется с сухостью.
1: И вы даже изобрели барометры свои.
2: Барометры есть.
1: Там же написано у вас, да, великая сушь.
2: Великая сушь.
1: И потом где влага.
2: Да.
1: Потом влага обильная. И потом самое большое, это что уже?
2: Метель.
1: Да. Я вспоминаю.
2: Вот.
1: Метель.
2: Угу. Понимаете, дело в том, что в нашей клинике...
1: Да. Я тоже начал сглатывать.
2: Это очень хорошо.
1: Это полезно.
2: Я вас поздравляю.
1: Спасибо, вы меня поздравляете.
2: Да.
1: Вот как приятно.
2: Вот, ага. В нашей клинике разработано очень много вот этих вот коктейлей.
1: Да.
2: Кислятина раз, кислятина два. Вот 15-й номер, я вам очень рекомендую.
1: Спасибо, да. Так, что такое, немножко...
2: Пошло.
1: Чуть-чуть. Ну да, я понимаю. 45-й.
2: Дошли пока до 45-го.
1: Дошли до 45-го. Скажите, кому вы рекомендуете 45-й?
2: 45-й?
1: Да.
2: Новичкам ни в коем случае. Те, которые уже прошли все номера.
1: Да.
2: По месяцу где-то.
1: Да.
2: Тот уже может приступать к 45-му.
1: Вот сейчас на этом маленькую паузу сделаем,
2: конечно.
1: Светланочка. Да? Пока мы не приступили совсем к 45-му, сделаем маленькую паузу и вернемся в студию через мгновение.
0: Кто следующий? Касса здоровья. Я закрываю счет двумя пальцами, мизинцем и безымянным. Тариф безымянный. Положи себе сам. Занеси максимум. Банк твой.
3: Классика в эфире.
4: Марат Бубензон. Челка. Поднялся сильный ветер, и он решил укрыться от него в небольшом кафе. Толкнув тяжелую дверь, он подошел к стойке и заказал кофе без сахара с толстым ломтиком лимона. Он любил этот горький напиток, любил подтягивать его, сидя в таких вот кафе за столиком на одного. Она заказала то же самое. Он вздрогнул, услышав это, и повернул голову в ее сторону. «Не правда ли удачный повод для знакомства?» — спросил он, слегка волнуясь. «Абсолютно верно», — с какой-то детской серьезностью согласилась она, поправив челку. Потом они сидели и пили горький кофе, курили одну сигарету за другой. Они ни о чем не разговаривали. Просто сидели и смотрели друг на друга, а потом, не сговариваясь, вышли на улицу. Нашедшие друг друга долго гуляли по кривым улочкам этого города, говоря обо всем, о ветрах, морях, о собаках. На мосту, где ветер развивал полы его вороного пальто, он купил букет полевых цветов и, галантно поклонившись, подарил ей его. В ответ она взяла его за руку. Никогда в жизни им не было так хорошо. Такое могло произойти с ним. Но не произошло.
3: Классика в эфире.
0: Знаете ли вы что?
5: Знаете ли вы, что весна наступит быстрее, если вы будете ежедневно наказывать валенки на ночь?
6: Искусство папоротника. Здравствуйте, дорогие друзья, на Фоменко Фейк Радио, как и всегда, впрочем, Влад Жульпацкий. И сегодня у нас в гостях Белла Забродская. Белла Забродская, ну, прежде чем я ее представлю, прежде чем мы с ней поздороваемся, я хочу сказать, Белла Забродская – это выдающийся, ну, я бы сказал, выдающийся открыватель. Открыватель нового, большого и очень серьезного направления. То есть мы приближаемся благодаря Белле, так сказать, к совершенно другим границам нашей вселенной, как внутренней, так и внешней. Итак, знакомьтесь, дорогие друзья, в программе «Искусство папоротника». Сегодня у нас Белла Забродская.
7: Приветствую.
6: Здравствуйте,
7: вас.
6: Белла. Здравствуйте.
7: Здравствуйте, Белла. Приветствую.
6: Ну, прежде всего, о чем пойдет речь? Потому что наши, конечно же, сегодня же в эту секунду, наши многоуважаемые слушатели, зрители, они, конечно, еще не знают, что же произошло.
7: И я ничего не знаю.
6: Ну, конечно, да. Ну, что свойственно сегодняшнему дню? Ничего не знают. Мы сегодня говорим о том, что Камасутра...
7: Да.
6: По мнению, ну и только не могу, по мнению, уже по этой большой работе Беллы стало понятно, что Камасутра сегодня, ну, в общем-то, оказывается фиктивным учением. То есть получается, что вы разоблачили Камасутру.
7: Да, ну, во-первых, мы начнем с того, что, ну что это, 3-4 век нашей эры. Ну, это смешно, понимаете? Ну, давайте еще вспомним до нашей эры что-нибудь. Да-да-да, уж совсем будет весело, наверное, да? Ну, а потом, понимаете, ну, самое главное, ну, понимаете, к чему это все ведет? Вот это будоражение плоти, так, понимаете? Угу. Вот эта вот будоражка, угу, понимаете, охватывает, угу, всех, и совершенно нету духовности в людях. Мы все время спрашиваем, где она, духовность? Вот-вот почему. Вот эти вот все вот увлечения вот этими голосутрами вот идет с полным
6: уничтожением. То есть, смотрите, даже мы смотрим глубже, и получается, что не Китай захватывает, так сказать, мир,
7: да,
6: а все-таки Индия захватывает.
7: Да, Индия, она как бы подспудно, понимаете, вроде незаметно там и так далее, но так или иначе любой человек на пороге, так сказать, своего развития, так сказать, физиологического, он начинает задавать вопросы. А тут тебе, понимаете, из всех щелей лезет этот Камасутра. Понимаете, это же такая зараза, понимаете?
6: Да.
7: Мы не будем вспоминать еще Камашустру,
6: да,
7: это еще страшнее, между прочим.
6: Боже, да.
7: Да. Потому что там все шустрее гораздо делается.
6: Понимаю, да.
7: Вот, ну, а что касается Камасутры...
6: Ну, все-таки давайте, как говоря о Камасутре, все-таки, ну, хочется сказать, ну, все-таки там же и акробатика.
7: Да, конечно, это голая, понимаете, как это голая акробатика. Но она все выхолащивает.
6: Ну, она выхолащивает, но одновременно она и как бы позволяет держать тело в спортивном, так сказать.
7: Ну, нет, ну, понимаете, можно же просто отдельно это взять и разделить. Занимайтесь Камасутрой в одиночку.
6: Понимаю вас.
7: В одиночку.
6: Понимаю вас.
7: Вдвоем не стоит.
6: Вот еще хочу спросить, вот это ваше знаменитое, ну, разделение. Вы как бы разбирая ваш...
7: Да.
6: Ну, я сразу хочу сказать нашим уважаемым слушателям и зрителям, что Белла Забродская, занимаясь разоблачением Камасутры...
7: Полным разоблачением.
6: Да. Раскрыла осевую, так сказать, сущность.
7: Да.
6: Осевую сущность. Получается, что если долго заниматься вот этой самой сутрой, то можно, как говорится, даже и в кому-то впасть.
7: Да, конечно.
6: Потому что она не случайно называется Кома-сутра.
7: Да. Конечно.
6: Ну, после сутры наступает
7: кома. Потому что все сводится, понимаете, к какой-то, понимаете, просто физкультуре порой.
6: В общем-то, да.
7: Понимаете? И даже уже влечения никакого нету. Мы не будем говорить о высших понятиях, как любовь, давно отсутствует, а просто это физический упражнение.
6: Ну и что же получается? Вот вы, так сказать, свели, так сказать, вот эту кому этой сутры. Вот эти случаи, когда люди занимались впарно и по трое, и по четверо сутрой и впадали в кому.
7: Да.
6: Вы, так сказать, изучили все это.
7: Да.
6: И совершенно...
7: Командные были вот эти вот игры, да.
6: Да, понимаю вас. Но я вот что хотел спросить.
7: Да.
6: Как вы набрели вот на это искусство папоротника, скажите?
7: Ну, понимаете, опять-таки, все нам дает наша история. История папоротника, понимаете? Ну, во-первых, будем говорить, что это растение сосудистое.
6: Так.
7: Да, сосудистое. Понимаете, если просто даже, ну, как сказать, невооруженным глазом, и даже не глазом, а совершенно невооруженным, свежим умом на это посмотреть, то понимаешь, что в человеке сосуды, в папоротнике сосуды. И вот это вот, и значит, возможно, какая-то взаимосвязь, чтобы одни сосуды...
6: Ну, то есть сосуд к сосуду тянется.
7: Сосуд тянется к сосуду, и вместе они образуют сосуды уже вместе, такие вот, понимаете, уже разветвления сосуды.
6: Самопроникая, как бы, да?
7: Самопроникающие сосуды, да.
6: Сосудистость папоротника доказана.
7: Доказана абсолютно.
6: Доказана и сосудистость человека.
7: А сосудистость человека, что тут говорить?
6: Понятно. И получается, что и человек, и папоротник, они, в общем-то, единые, как
7: сосуды.
6: Говорится... Сосуды.
7: Один сосуд. Понимаете, во-первых, это красиво.
6: Да, согласен.
7: Сосуды. Мы же все знаем вот это вот по переливающихся сосудах,
6: Господи,
7: там, конечно, и так далее.
6: Конечно,
7: видите, сколько
6: конечно,
7: сразу образов встает.
6: Ну и как же вы решили оттеснить вот это вот при помощи папоротника сосуда, этого сосуда, да, растения сосуда, оттеснить, так сказать, Камасутру?
7: Вот это вот злобное влияние Камасутры. Понимаете, мы как сказать, набираем небольшую группу. Началось все с небольшой группы. Но она, как сказать, стала излучать такой свет. Вот эти пять человек, выходя в город, а от них было такое свечение, что, так сказать, люди поневоле стали интересоваться, что же это такое, чем же вы занимаетесь, ребята.
6: Ну, давайте все-таки немножко приоткроем все-таки смысл, общий смысл вашего, так сказать, вот этого направления.
7: Да.
6: Я понимаю так, что вы берете папоротник.
7: Мы берем папоротник, берем свежий сосудистый папоротник. Берем свежий сосудистый, чуть-чуть надо его пропарить.
6: Чуть-чуть
7: пропарим.
6: А
7: потом начинаем друг друга хлестать, потому что только...
6: Как бы сначала не сильно.
7: Сначала не сильно, потом все усилить, потому что чтобы сосуды папоротника проникли в сосуды человека, понимаете, нужно вот этот щелчок.
6: Понимаю вас. Ну, то есть, я понимаю так, ну, конечно, естественно, хлещем голыми.
7: Ну, как?
6: Вот такой у меня вопрос.
7: Сосудистость одежды еще не доказана.
6: Соглашусь с вами, соглашусь. Искусство папоротника.
0: Флора и фауна родной планеты.
3: Кудрявый пеликан, баба-птица. Горловой мешок светло-желтый, в брачный период красновато-оранжевый, ноги серые. У молодых пеликанов курчавость гривы развита слабо. Голос кудрявого пеликана – низкие, глухие, ворчащие, рычащие и хрюкающие звуки, которые можно слышать в гнездовой колонии. Остальное время он молчалив. –

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Спорт. Оргкомитет чемпионата мира по борьбе с мячом принял решение о переносе соревнований с этого года на следующий. Дело в том, что заявку на участие в чемпионате подал лишь один спортсмен – абсолютный пятикратный чемпион мира по борьбе с мячом Павел Ковш. Организаторы обещают продолжить поиски достойного соперника для Ковша, при этом отмечают, что титул чемпиона пока будет сохранен за ним.
0: Финансы.
1: Центробанк принял решение о выпуске новой банкноты достоинством 0 рублей. В официальном заявлении учреждения сказано, что эта мера призвана помочь безошибочно определить социальное положение и уровень достатка человека, владеющего такой банкнотой. В качестве рисунка на банкноте может быть использовано изображение тряпки или крошек, отмечено в сообщении ЦБ.
0: Социальная ответственность.
1: Город Большая Крабь с населением в 7 тысяч человек кардинально решил проблему безработицы. Крабовцы вышли на работу в местную газету «Вечерний Крабь», когда после закрытия типографии и в связи с отсутствием бумаги издание стало выходить на деревянных досках. 7 тысяч жителей города ежедневно задействованы в выпуске газеты, которая выходит дважды в неделю.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости. Прогнозируемый хруст наста. Крик-чарик по требованию. Первые лучи солнца в нужный вам час. Регулируемая амплитуда прибоя. Самоудаляющаяся слякоть. Жилой комплекс «Доворенин». Думай о правнуках. ООО «Князь». Строительные технологии последнего уровня. Парим росомаху, выгибаем выхухоль, мнем лоботряса. Фоменко Фейк Радио. Веселые сапожата.
2: И вот мы вновь в студии. Программа «Ловкие люди». С вами Юрий Бурзон, а напротив меня сама краса укладчица.
3: Ну ладно, прям красавица.
2: Одна косынка, дорогая Зиночка, чего стоит.
3: Ну как одна косынка? Я бы, может, и принарядился. Вы бы меня прямо из цеха взяли.
2: Ну из цеха, тем более с митинга. Итак, перед нами укладчица номер...
3: Растрепная, как попало, вообще вышло неудобно перед людьми, понимаете? Да. Нехорошо.
2: Укладчица номер, извините, сейчас я посмотрю. 614-791-307. Ну так дальше я просто 9-1-1-2. Правильно я все сказал?
3: Нет, да? Неправильно.
2: Это не ваш номер?
3: Это не мой номер, это вы Грушу сейчас обозвали, который у нас...
2: Извините, ваш номер тогда назовите, пожалуйста.
3: 525-514-612-241.
2: А, все, вот. Да, давайте вернемся, Зинаида, сейчас к нашим, к нашим изюмам.
3: Проблеме, давайте вернемся.
2: Да. Вот
3: я ради этого и пришла
2: сюда. Вы с митинга, вы не волнуйтесь, пожалуйста. Да. Вы прям даже раскраснели, смотрите, как мне приятно, так сказать. А вы ведь не красные вот там висите на доске почета. Какой-то у вас такой оттенок немножко сероватый там. Или просто не протирают этой тряпкой, да? Просто, да?
3: Ну, может, не протирают тряпкой, я не знаю. Я давно не смотрел на свой портрет.
2: Ну, я понимаю. Вам же там сколько? 17?
3: 17, да.
2: Да, вы же 17 пришли.
3: 17 пришла.
2: Как это здорово все-таки. И Пысин был молодой.
3: И Пысин тогда был молодой.
2: И Пысин такой молодой.
3: Вы Иван помните? Федорович, вы же... Иван Федорович, хороший человек.
2: Да мужчина настоящий. Да
3: настоящий мужчина. Давайте к проблеме.
2: И вот о проблеме. Давайте, все-таки о проблеме. И что это? Ну вот, и мы, значит, мы смотрите, мы касаемся этой проблемы. О чем речь? Пришел новый директор. Новый директор. Кармен Анисович Боев.
3: Кармен Анисович, да, Боев.
2: Он что сделал, во-первых?
3: Первое, что он сделал, отменил все обеденный перерыв, я уже сказала. Перевел нас на вафельский фирм.
2: Ага.
3: То есть мы вообще практически ничего не едим на работе.
2: Так.
3: Совершенно никакой вообще. Просто, понимаете, все, что было связано с чистотой, так сказать, производства. Совершенно все просто.
2: Вообще-то. То есть все поломалось.
3: Поломалось? Да. Это мягко говоря, поломалось, понимаете?
2: Ну да. Конкретно к делу. Он вас что? Уволил.
3: Вот, Нет, он меня перевел. Не то, что он меня перевел. Во-первых, вот у меня вот с этого и началось. Засахаренный изюм, вот этот вот, ага. Которого быть не могло, понимаете, при Пысине.
2: Ну, естественно, да.
3: Потому что это просто нонсенс какой-то.
2: Ну,
3: засахаренный изюм.
2: Да, да.
3: Укладывать.
2: Да. Ну, хорошо. И что
3: кровь
2: дальше-то?
3: Себе, понимаете, разбивать
2: он, все. Он привел свою дочь.
3: Да, привел свою дочь. Да не то, дочь, жену, понимаете?
2: Всех.
3: Всех привел. Мужа,
2: и
3: дочери.
2: Мужа. И мужа дочери.
3: Тоже это армянин, по-моему.
2: Саркис.
3: Да? Саркис, да,
2: ну,
3: да, да, да, да,
2: да, да, да, да. Так нет, вот скажите, пожалуйста, ну, нет, ну, Кармен Анисович Боев, он вроде бы солидный, так сказать, такой мужчина, серьезный. Мы, кстати, обязательно сейчас будем ему звонить. Вы не волнуйтесь.
3: Давайте, давайте.
2: Вы пришли
3: ему,
2: не
3: давайте.
2: Зря. Вы пришли не зря. Вы можете
3: я
2: не
3: надеюсь,
2: волноваться.
3: Я надеюсь, что я не зря пришла.
2: Нет, нет, нет, нет.
3: Он
2: нет.
3: Может и солидный, как конечно.
2: И мы, значит, с вами будем звонить.
3: Потому что я в суд, значит, буду подавать, между прочим.
2: Вот.
3: Нет, на него.
2: Вот я хочу рассказать, что я хочу рассказать именно, так сказать, о том, что Зинаида Прыскина будет подавать на Кармена Анисовича,
3: да.
2: Дорогие мои друзья.
3: Чтобы он знал, что так просто это не пройдет.
2: Да, привел свою дочь Розу.
3: Да.
2: И в результате что? Заменил вас, Зинаида. Поставил вас на куда?
3: Да он поставил меня на компот. Это вообще самое отвратительное, что может быть.
2: Я вас прошу, вот сейчас вот сделаем паузу.
3: Это такое понижение вообще.
2: Не волнуйтесь,
3: и унижение.
2: Пожалуй, и унижение.
3: Человека.
2: Посадить на компот это унижение. Поэтому давайте сделаем паузу и перенесемся с вами немножечко, как бы просто отдохнем. Пауза, и мы вернемся.

Веселые сапожата. Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что букет болезней не может стать равноценной заменой букету цветов, хотя и продержится дольше?

слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.

0: Откупориваем Хоттабыча. Фоменко Фейк Радио.
1: Эпопея! Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в программе у Владислава Жульпацкого, это я, на Фоменко Фейк Радио, потрясающие люди. Режиссер, продюсер, сценарист Радий Соляк и актриса Валентина Мазота. Здравствуйте!
2: Здравствуйте!
1: Ну, прежде всего, дорогие друзья, ну, конечно, вас не нужно представлять нашим слушателям, потому что вы потрясающий, удивительный, известный, я бы даже сказал, знаменитый. Итак, прежде всего, хочу поздравить вас с премьерой, дорогие друзья.
3: Спасибо. Она только завтра.
1: Я просто хочу сказать, вы волнуетесь?
3: Нет, уже поздно.
2: Мы не волнуемся.
3: Уже поздно.
1: В смысле поздно? Поздно выходит в эфир ваш сериал, так сказать, или поздно что-то менять?
3: Да нет, просто поздно и все.
1: Ах, вот оно что.
3: Да.
1: Ну, первый вопрос к Радию. Валентина, если позволите.
2: Да, пожалуйста.
1: Радий, скажите, вот это же ваш первый фильм ужас.
3: Второй.
1: Да. Значит, я вот что хочу вспомнить. После успеха «Муженька» фильм «Ужас» — это полная неожиданность.
3: Да.
1: Фильм «Ужас» так и называется — неожиданность.
3: Неожиданность, она называется неожиданность.
1: Да, но то, что вы снимаете фильм «Ужас» после такого фильма, как «Муженек»...
3: Не «Муженька», а «Муженька 2». Вот. «Муженька 2». Первый снимал не я.
1: Ага.
3: Первый «Муженька»
1: снимал не вы. Да, ну, конечно, это уже и не важно, потому что успех «Муженька 2», он, конечно, потрясающий.
3: Захлестнул.
1: Да. Ну, в общем, сейчас мы немножко вспомним про «Муженька 2». Вот скажите, пожалуйста, опыт работы с Валентиной, Радий. Вы работали с ней вместе в «Муженьке 2». Он как-то повлиял на ваш выбор?
3: Конечно.
1: Вы, так сказать, после этого пригласили фильм «Ужас».
3: Несомненно. Вообще, все, что связано с ужасом, с какой-то атараксии, с какой-то компрессией, я бы даже сказал. Я использую иногда эти слова.
1: Да, понимаю вас, понимаю.
3: Вы понимаете, вот все это Квалечки.
1: Я вот Квалечки. Валентина, у меня такой к вам вопрос, скажите, пожалуйста.
3: Да.
1: Вы, когда попали в картину «Муженек 2», вы же уже понимали, что это как бы продолжение фильма «Муженек»?
2: Да нет, а что, я не пока, мне разница.
1: Вы не смотрели фильм «Муженек»? Вот как я хочу сказать, как работает актриса сегодня? Как работает сегодня Валентина Мазота, столь любимая публикой?
2: Я не смотрела «Муженек», а нафига мне его смотреть? Нет, меня просто позвал Ради и все, и позвал на девушку сына главного героя, и нормально все, я сыграла. А зачем мне славить для этого «Муженька»?
1: Вы играли, значит, «Муженек 2», все зрители помнят, вы играли в «Муженьке 2», играли...
2: Девушку сына главного героя.
3: Девушку сына. Да, так уж повезло.
1: Девушку сына.
3: Она все время играет...
1: Да. Я хочу спросить.
3: Да, да.
1: Значит, вы в фильме «Муженек 2», который снимал Радий, играете девушку сына, а сына, в свою очередь, играет артист...
3: Павел.
1: Павел Латуков, да?
2: Павел Латуков.
1: И у вас с Павлом, у вас, Валентина, с Павлом, это вопрос, как говорится, задаю не я, это задают наши... зрители, радиослушатели.
2: А какое им дело вообще?
1: Это важно. Это же видно на экране, они волнуются.
2: Это мы играли, понимаете?
1: Вы играли. То есть это те эротические сцены, которые две, вот эти большие сцены.
3: Я на секунду. Валю.
2: Чего?
3: Валюшечка.
2: Чего?
3: Я почему? Эротика Валечке дается на раз. На раз. И она... купается в этом. Она.
1: Эпопея!
0: Наказываем тягомотиной. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
4: Безаровый, полорогий козел. Высок в плечах. Телосложение коренастое. Конечности сильные. Активны главным образом в сумерках. В жаркое время года отдыхают на протяжении всего дня и активизируются только ночью. В настоящее время Бизаровому козлу придан статус «уязвимый».

вами легко. Онлайн-радио. 101.ру.

0: Мы снова в студии Фоменко Фейк Радио. Здесь Владислав Жульпацкий и Тимур Назеев. Человек, который ограничивает неограниченное. Он прополз через Северный полюс. Ползком, представьте себе. Ни на машине, ни на вертолете. Ползком. Смешно. Никаких лыж. Просто, как говорится, на брюхе. Таким образом, ограничив свои движения, хотел доказать и доказал, что человек и его возможности беспредельны.
1: Конечно.
0: И вот сейчас мы переходим ко второй части нашего рассказа. И выясняется... что Тимур Назеев без помощи рук надкусил алмаз.
1: Да! Я сделал это как бы шутя.
0: Я хочу спросить.
1: Да.
0: Ну, таким образом вы доказываете, ну, если говорить о стоматологическом аспекте, да, вы доказываете, в принципе, что зубной камень человеческий, он крепче алмаза.
1: Чувствуете? 12 атмосфер.
0: 12.
1: 12.
0: Ну, 12 для алмаза это ничто, мой друг.
1: 12 это первые 10 часов, когда я полз. А вот когда я приполз, и первое, что я сделал, я надкусил алмаз, это было уже 90 атмосфер.
0: Обалдеть.
1: Да.
0: Да.
1: Вот что дала мне вот это удивительное...
0: путешествие.
1: Путешествие. Да.
0: Вот, я... вот это работа на грани беспредельного.
1: Абсолютная.
0: То есть, условно говоря, получается, что человек, проползая через Северный полюс, проходя его ползком,
1: приобретает
0: давление 90 атмосфер.
1: 90?
0: Челюстно-лицевом моменте.
1: В моменте, да. Именно имел в виду,
0: понимаю,
1: конечно,
0: вас.
1: Через...
0: Понимаю.
1: Вот нижние, что я хочу...
0: Нижние, да. Я вы ведь надкусили хотел... его без помощи рук. Это,
1: без помощи рук, абсолютно. Я просто, как скажем так, я взял себя в руки. Вот так я бы сказал. Я взял себя в руки и, откинув руки назад, я надкусил его.
0: Я вот что хочу спросить. Да. Надкусив, так сказать, алмаз.
1: Да.
0: Да, уже после того, как вы проползли Северный полюс.
1: Конечно.
0: Вы, ну, я уже говорил, что вы не пользовались помощью рук. Рук не было.
1: Нет, абсолютно.
0: Они не участвовали.
1: Абсолютно.
0: Они были за спиной, правильно?
1: За спиной.
0: Так вот, какие группы мышц вы задействовали?
1: Самые неожиданные.
0: Так.
1: Хотя немножко я хотел коснуться еще перистальтики, но... чуть позже. «Перистальтики на морозе». Это ведь такая книжка моя называется. Я сразу написал книжку, как я приполз назад. Я написал книжку «Перистальтика на морозе». Ты можешь себе писать? Это удивительно, Владик. Это прямо вот перистальтика сана начинают работать. Прямо. И тебе остается только выбрасывать каловый масс.
0: Ну, это при чем здесь?
1: Как? Я объясню. Объясню. Здесь как раз задействованы неожиданные группы мышц.
0: Ага.
1: Конечно. Прежде всего работает сфинктер.

0: работает сфинктер, удивительным образом работает. Но самое главное, руки, они как бы начинают тебя подталкивать. Ты сам себя подталкиваешь, и я вам скажу, я вывел даже формулу.
1: Так?
0: Формула, где Е, запомните, Е равняется H.
1: Удивительно.
0: Понимаете?
1: Да.
0: Такая формула.
1: Да, Е равняется H, это поразительно.
0: Вот.
1: И ведь до вас никто ни разу...
0: Никто, представьте себе, не додумался даже.
1: Удивительно. Дорогие друзья, что я хочу сказать? Сегодня у нас в гостях... Да. Был удивительный человек. Человек, который ограничивает себя неограниченным. То есть да. Он ограничивает себя тем, что не дает своему организму возможности. Ну, например, если мы с вами можем идти, он ползет. Если мы,
0: стоять, он лежит.
1: Да. Если, например, нужно алмаз, так надкусить обязательно. И без помощи рук. И естественно, вот эта формула, когда E равняется H. Сегодня у нас в гостях был Тимур Назеев, удивительный ползун, как я его называю. Спасибо вам.
0: Да не за что.
1: Спасибо, мой дорогой
0: всегда
1: друг.
0: В этом
1: самом. Прежде чем мы расстанемся с нашими слушателями.
0: А мы расстаемся.
1: Да. Хорошо. Что дальше?
0: Дальше.
1: Прополз через Северный
0: дальше
1: полюс.
0: Дальше я скажу.
1: Надкусил вам алмаз. Что дальше?
0: Я же скажу. Жизнь в дупле.
1: Обалдеть.
0: Да. Жизнь в дупле.
1: Поздравляю вас.
0: Да. 20 лет в дупле.
1: Держите нас в курсе.
0: Конечно, обязательно. Я буду. У меня будет стоять специальные камеры там.
1: Спасибо.
0: В дупле.
1: Спасибо.
0: Да, пожалуйста.
1: Спасибо. Тимур Назеев на Фоменко Фейк.
0: Спасибо.
1: Радио.
2: Беспредельность. Проведи ладони по плоскому. Просто проведи. Господи, как плоско, площадь, некуда. Магазины бытовой техники «Площадь Плоского».
3: 9 января 1946 года.
2: Классика в эфире.
4: Теплые струйки морской воды возвращали ему силы. Выходить из души не хотелось, а она не торопила его. Тяжелых больных не было, ее никто не вызывал в палату. Во время перевязки он все время что-то рассказывал, помогал и все время улыбался. После укола он уснул. Она несколько раз заходила ночью в палату измерить температуру и давление, но будить его она не хотела. Утром, когда медсестры, сделав все процедуры, делали обход, сдавая смену, она на секунду остановилась у кровати, сделала едва заметное движение пальчиками, улыбнулась и вышла из палаты. Она ехала в развозке домой, смотрела в окно. За годы работы медсестрой она научилась после дежурства не думать о работе. Но сейчас она никак не могла понять, что заставляет ее думать о нем. «Почему?» – спрашивала она себя. «Почему я так с ним попрощалась? Сколько лет я не делал этот детский знак прощания?» В открытое окно дул морской ветер. Она видела, как по берегу моря весело играя бегут дети.
5: Вы прослушали отрывок из повести Викентия Зи «Осколки сердца».
2: Классика в эфире. Знаете ли вы, что?
6: Знаете ли вы, что у обычного велосипеда всего два колеса, поскольку от остальных он отказался по эстетическим соображениям?
7: Электрошарлеты!
0: очень хочется остановиться вот на вопросе.

0: берутся именно водители для общественного
1: электрошаролета. Но мы начинаем открывать сейчас специальные школы.
0: Школы.
1: Потому что ответственность очень высока.
0: Кого будут набирать прежде всего? Кто первый
1: давайте
0: будет?
1: Так. Да. Вот это вот все, что связано сегодня с водителями, которые, так сказать, занимаются общественным транспортом.
0: Да, да.
1: Абы кто?
0: Абы кто?
1: Я вот это назову.
0: Да? Так, так будет.
1: Очень много приезжают, как говорится.
0: Ну, естественно,
1: к нам.
0: Да. Приезжие.
1: Это для меня это совершенно неестественно, потому что это безопасность.
0: Это ужасно.
1: Мы все знаем, насколько все тяжело у нас на дорогах.
0: Да, да, да.
1: Я вам как замминистра министра говорю.
0: Ну, естественно, вот.
1: Но мы будем выращивать наших родных отечественных водителей электрошаролетов только с высшим образованием. Только с высшим образованием. Конечно. Другая культура. Другие возможности.
0: Ну, естественно.
1: Ну, вот,
0: естественно.
1: Вы понимаете. Ну, очень хорошая будет зарплата. Люди постепенно, я уверен, откажутся и от собственных шаролетов. В этом нет никакого смысла. Ну, общественные шаролеты будут в огромном количестве доставлять любые места.
0: Ну, или будет, так сказать, викинг просто.
1: Ну, викинг, если вы хотите, можете приобрести.
0: Приобрести пожалуйста. Викинг, пожалуйста.
1: Знаете, как говорится, не дороже денег он стоит.
0: Ну, да, да, да, да. И потом же вы будете балансировать цены.
1: Это новая экономика.
0: Ну, вот, вы открыли нам путь в новую экономику.
1: Ну, вот.
0: Дорогой
1: все
0: гусар
1: свое.
0: Алексеевич.
1: Все. Вы знаете, мы тут считали, ну, вот если говорить о викинге, о первом частном, так сказать, электрошаролете, он пропрыгивает нашу страну.
0: За сколько?
1: Всего-навсего за 2.5 дня.
0: Ой ты, господи.
1: А на машине, вы представьте.
0: Ой-ой-ой, да ну что.
1: Да больше недели.
0: Да на машине еще ломаться будет, а здесь же никаких поломок. Нечему ломаться.
1: Ломаться-то
0: гель,
1: нечему.
0: Водород.
1: Да, все.
0: Гелий, водород.
1: И запрыгал по просторам.
0: Запрыгал.
1: И ведь вы знаете, я хочу вам сказать, ведь важно. И дорога ведь особенно и не нужна.
0: Да, да, да. И не ровен, и недалек тот час, так сказать, когда вот ваши попрыгунчики имени, я не побоюсь этого слова, имени Владыкина гусар Алексеевич.
1: Ну зачем уж так?
0: Ну а почему нет?
1: Ну зачем?
0: Ну, почему? Нет, ну,
1: зачем?
0: Вы сами
1: же,
0: понимаете,
1: я же говорю, мы обычные слуги.
0: Министра.
1: Мы просто, да, я замминистра министра, но это мы обычные слуги. Понимаете?
0: Согласен.
1: Мы просто служим.
0: Согласен.
1: Все.
0: Согласен.
1: И вот это результат
0: согласен.
1: Нашей работы. И мы, так сказать, опуская глаза долу, мы ждем реакции наших, так сказать, наших граждан, которые скажут свое веское слово. Ну, но я уверен, шаролеты полюбятся всем.
0: Полюбятся.
1: Да, шаролеты везде.
0: Полюбите шаролеты.
1: Да, конечно, полюбите электрошаролеты. И ведь самое главное, что это полный отказ от дорожной инфраструктуры.
0: Абсолютно.
1: Впоследствии электрошаролеты будут перевозить все. Малые электрошаролеты.
0: Грузовые.
1: Да, и грузовые, так
0: конечно,
1: сказать, грузы по
0: конечно,
1: всей стране. Вы
0: конечно,
1: понимаете,
0: конечно.
1: Как легко избавиться от навязчивых, так сказать, иностранных, я скажу так,
0: будем так
1: продуктов. Вот, собственно,
0: да,
1: и все.
0: Да,
1: вот.
0: Да,
1: вот,
0: да.
1: Легко.
0: Наконец,
1: просто
0: отечественное...
1: подумать, поработать, создать, сделать
0: все.
1: И все
0: для Отечества.
1: Да?
0: Это
1: все
0: же ваша книга.
1: Это да.
0: Но это же ваша книга,
1: ну,
0: все
1: конечно.
0: Для Отечества.
1: Конечно.
0: И
1: да.
0: вы же определяете.
1: Ну, мы... Послушайте,
0: ну,
1: давайте...
0: Ну, подождите.
1: Мы
0: ну.
1: определяем, но не все.
0: Хорошо. Не
1: все определяют люди.
0: Люди.
1: Люди.
0: Все определяют люди. Гусар Алексеевич, благодарю. Обязательно буду на презентации. Жду встречи с вами.
1: И с электрошаролетом.
0: И с электрошаролетами.
1: Викинг, и Асока.
0: И Асока 2.
1: 9.
0: И Асока 9 уже.
1: Конечно.
0: Господи,
1: ну 2.
0: 9 уже.
1: Ну что?
0: Дорогой вы мой гусар Алексеевич, спасибо от всего нашего многострадального контингента. Потому что хотим сказать спасибо вам. Спасибо. Вы заботитесь о нас. Вы заботитесь о самом нужном и насущном. Вы нас любите, а мы вас. Спасибо вам и всего вам доброго.
2: Электрошаролеты. Флора и фауна родной планеты.
3: Речной бобр. Грызун. Ввиду скудных кормовых ресурсов и ограниченности оптимальных мест обитания, насыщенность угодий бобрами наступает быстро, что определяет относительную стабильность популяции для определенного комплекса условий существования. Первоочередную задачу составляет разработка государственной стратегии восстановления тувинского бобра.
2: 101.ru
4: Бобы в сторону. Фоменко, Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Внешняя политика.
2: Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны.
1: Внутренняя политика.
2: Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из

0: самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
1: Финансы.
0: По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации.
1: Культура.
0: В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме.

0: Кофейк Радио. Обслуживаем попугаев. Фоменко Фейк Радио.
1: Наука 7-7. Итак, мы возвращаемся с вами к доктору физико-психических наук Александру Геннадьевичу Ботову. И он продолжает
2: рассказывать. Друзья, я хочу вам сказать, мне и здесь наступил момент, когда 6 космонавтов, находясь на орбите, в полной невесомости, казалось бы, не должны ходить по-большому. Не должны.
1: И что же?
2: И вдруг мы получаем сигнал с орбиты.
1: Так.
2: Сигнал.
1: Так.
2: С орбиты.
1: Так.
2: Не можем не ходить. Хотим ходить.
1: Хотим ходить. Хотим, так и было написано.
2: Так и было написано. Ну, конечно. Сначала сигнал проходит азбукой Морзе.
1: Да, а потом уже расшифровывается.
2: А потом расшифровывается.
1: Если хотим ходить.
2: Хотим ходить.
1: Вот как.
2: Так сказать, имеется в виду не просто ходить там, так сказать, внутри корабля.
1: А ходить по-большому.
2: Ходить по-большому.
1: Вот.
2: Отдать. Почему? Мы говорим, подождите.
1: И вот.
2: Терпите, дорогие друзья. Наука занимается исследованием.
1: Они терпели?
2: Конечно. Это же, во-первых, мы готовили.
1: Во-первых, мы готовили
2: в отряде космонавтов этих людей. Готовили, чтобы они,
1: терпеть.
2: Конечно. Так вот я задаю вопрос им туда.
1: Так,
2: в космос.
1: Да.
2: Спрашиваю, отвечайте прямо.
1: Так.
2: Гравитации нет?
1: Нет.
2: Зуд есть?
1: Есть.
2: Так. И я тут же мы собираем пресс-конференцию. А космонавты терпят.
1: Конечно. Ох ты, конечно. Смотри, что творится.
2: И что? И вот здесь и рождается эффект, как говорится, Ботова. Мы собираем пресс-конференцию. Я говорю, посмотрите, что с людьми.
1: Да.
2: У них зуд, он уже извел их. Они не могут уже терпеть.
1: Не могут.
2: Потому что законы физики сильнее. Они овладевают. Только зуд посылает сигнал. Сразу закон.
1: Сразу. И что же, когда вы разрешили им?
2: На 4-й сутки.
1: Боже мой. А как же калоприемники? Вы же знаете, калоприемники имени Вахрушева.
2: Вы знаете, мы сейчас
1: были
2: подожди.
1: Специально, да.
2: Они были специально сконструированы,
1: да.
2: Но дело не в этом. Ведь мы им, по сути, ведь была в чем? 6 человек, у всех разная масса, каловая масса,
1: разная
2: в организме.
1: Абсолютно.
2: У командира корабля, для примера, у него была самая сложная задача. 17 килограмм 260 грамм.
1: Боже, 17 килограмм.
2: Он должен был опростаться.
1: Ай-яй-яй.
2: А, например, у медсестры, которую посылали в экипаж.
1: Ну да.
2: Ну, конечно.
1: Ну да, ну естественно.
2: У нее всего 800 грамм.
1: Да.
2: Ну, понимаете.
1: Ну, это же...
2: И вот эта вот дистанция, мы же должны, это ученые.
1: Да,
2: вы
1: я
2: поймите.
1: Понимаю. Это все ученые.
2: Ботова нужно было проверить от начала до конца. От 17 килограмм до 800 грамм.
1: У сестры, у
2: медсестры. 6 объектов в лице космонавтов.
1: Да.
2: 6 простых, ну как простых, серьезно тренированных
1: людей. Как же медсестра терпела столько?
2: Ну, подождите. Да. Мы не говорим сейчас не о терпении. Мы говорим о том, что как работает зуд и физика.
1: Да, зуд и физика.
2: Автоматически, психика это здесь как раз и накладывает. А накладывает этот сложнейший отпечаток.
1: Ах, вот оно что,
2: сложнейший
1: дорогие
2: отпечаток.
1: Друзья. Мы уже будем и сейчас делать с вами паузу, дорогие друзья, потому что, вы знаете, я вот вижу Александр Геннадьевич, он даже не успевает попить, как говорится, из ручья, что называется, чайку. И он настолько важна эта тема, поэтому мы делаем паузу.

0: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
1: Как устоять на постоянном дворе? Фоменко Фейк Радио.

0: Важная сила. И вот прошла пауза. Мы с Евгенией Павловной Уриной. Мы общаемся, я с вами, как всегда, Юрий Бурзон. И я задаю вопрос Евгении Павловне. Самый главный вопрос, наверное, который в ее жизни. Вот ваша новая книга «Вся правда об Урине». Да. Планируете ли вы продолжение? То есть часть вторую? Ну, вот конечно. Будьте добры.
1: Ну, конечно, понимаете, но ведь это уже седьмая книга, понимаете,
0: да, которая вышла. Да, конечно, да.
1: Поэтому, ну, как сказать, я совершенно не собираюсь останавливаться, потому что вся правда об Урине на сегодняшний момент.
0: Да.
1: Потому что каждый день несет нам новые открытия.
0: Вот.
1: Новые, новые, новые. Потому что недавно вот совсем мы узнали, что не только нужно принимать, например, урину, это так. Дает результаты, но не такие мощные. Но на ней нужно готовить, понимаете, супы, таро.
0: Вот.
1: Только, да, компоты.
0: Вот это удивительно.
1: Да, компот.
0: А скажите, вот как-то мне рассказывают, что ее высушивают, урину?
1: Высушивают до состояния пастилы, и есть не у нас уже...
0: Но это в пакетиках, потом...
1: Нет, оно уже, как сказать, в конфетном виде.
0: В конфетном?
1: Да,
0: но
1: да,
0: это
1: да.
0: Можно купить в вашем институте, да?
1: Именно у тех, у кого, как сказать, высокий сахар, вот, как сказать, собирается эта моча и делают... Ну, такие вот специальные конфетки.
0: Хорошие.
1: Да.
0: Вообще,
1: знаете,
0: можно просто
1: во всяком
0: сосать?
1: Случае, ведь очень, понимаете, у детей, очень многие родители хотят детям это привить.
0: Как-то. Но это же не только для детей.
1: Конфетки нет, но конфетки дети охотнее берут, понимаете?
0: Ну, охотнее, естественно. Да потом и в полете.
1: В полете, конечно.
0: Вы говорили в вашей книге, я коснулся, я читаю.
1: Мне приятно.
0: Читаю ваши книги. Вот, и поэтому там написано, что даже в полете иногда рекомендуют, когда какой-то все-таки есть нестабильность, скажем, у человека, связанная с полетом и с перелетом, психологическая нестабильность или какая-то другая, можно вот с уриной эту конфетку пососать.
1: Да, потом капли в уши.
0: Капли в уши.
1: Обязательно.
0: Капли урины когда? Это когда нужно?
1: Ну, понимаете, это, как сказать, в зависимости от ситуации. Но если у вас с ушами проблема, капайте в уши.
0: Капайте
1: с
0: в
1: носом
0: уши.
1: Проблем? В нос.
0: В нос?
1: Да.
0: Хорошо. Это очень интересно.
1: Да я тоже думаю, что это очень интересно, потому что, понимаете, мы не до конца никак не можем постигнуть вообще весь масштаб, потому что...
0: Прелесть урины. У вас же есть книга, это ваша шестая книга, да, по-моему?
1: Да,
0: прелесть урины.
1: Глазные болезни, сколько лечится.
0: Все лечится.
1: Просто закапнем глаза.
0: Удивительно.
1: Но вот, к сожалению, еще все-таки стоят некоторые такие блоки психологические у многих, которые
0: препоны.
1: Да, они не могут перешагнуть и тем самым мешают и своему развитию. Потому что человек меняется и психологически тоже, когда начинает...
0: То есть вы хотите сказать, что урина меняет психологию?
1: Ну, конечно.
0: Психику?
1: Я только об этом и пытаюсь вам сказать, на самом деле. Потому что, прежде всего, я так и говорила, что это есть психологический блок, который человек преодолевает.
0: То есть постепенно, принимая урину, перед сном для женщин и во время сна, значит, у мужчин...
1: Да.
0: Снимается психологический барьер.
1: Это абсолютно другая свобода, мышечная свобода.
0: И человек начинает чувствовать себя, конечно, свободнее.
1: Конечно. Мне вот просто жаль, что вы не видели меня до того, как я начала всю эту историю свою о приеме.
0: Вы сами принимаете?
1: Ну, да, конечно.
0: Конечно,
1: и вы не представляете, какая разница. Вы даже не можете...
0: Это удивительно. А вот скажите, наши олимпийцы, вот наши спортсмены, которые... в жесточайших условиях борются за медали. Как быть им, скажите? Им поможет уринотерапия?
1: Вы знаете, сейчас сложно сказать, потому что, понимаете, сейчас такое сложное время, что, мне кажется, я уже просто слышала разговоры о том, что это может быть, опять-таки, запрещено.
0: Запрещено, вы имеете в виду, прием урины.
1: Да. Слишком мощное влияние.
0: Вы знаете, обязательно я хочу еще коснуться спорта и спорт и урина. Это ваша пятая книга.
1: Да, спорт и упаренная урина.
0: И упаренная урина.
1: Да.
0: Чуть коснемся позже, сейчас сделаем маленькую паузу.
2: Влажная сила. Быть муравьедом непросто.

0: Фоменко Фейк Радио. Знай и люби свой край.
1: Флора и фауна.
2: Шилохвость. У шилохвости стройное, изящное телосложение и вытянутая шея наряду с длинным игловидным хвостом самца только подчеркивает это обстоятельство. Шилохвость быстро летает и легко поднимается с воды без длительного разбега. Хорошо держится на воде, но почти никогда полностью не заныривает. Корм добывает на поверхности и на мелководье со дна водоемов, опрокидываясь вниз головой.

0: Гопники ведь и бабы бывают. Фоменко Фейк Радио. 101. Are you?
1: Прыткость или верткость?
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в гостях у Влада Жульпацкого на Фоменко Фейк Радио психолог, нейротерапевт Клавдия Валентиновна Мозе. Здравствуйте, Клавдия Валентиновна.
3: Здравствуйте.
2: Ну, вы знаете, сегодня остро стоят семейные проблемы. Огромное количество разводов.
3: Да.
2: Так ведь?
3: Да?
2: Да. Ну, и я сразу хочу задать вам вот такой вот прямо вопрос.
3: А давай.
2: Скажите, пожалуйста, вообще, вот эти вот разводы, вот
3: да.
2: Начнем издалека.
3: Издалека, да.
2: Вот эти разводы, которые, ну, все время происходят, ну, они ведь вообще от слова «развод», как бы, да? Разводить.
3: Да,
2: разводить. Ну, сегодняшний сленг говорит о том, что разводить – это значит обманывать.
3: Да.
2: А изначально слово в русском языке означает, что в разные стороны.
3: Да.
2: Разводим друг от друга.
3: То есть абсолютно.
2: То есть абсолютно.
3: Да.
2: И вот что я хочу сказать, спросить вас, Клавдия Валентиновна. Скажите, пожалуйста, дорогая.
3: Да.
2: Ну, вот, может быть, это и неплохо, что количество людей, которые не могут уже вместе, так сказать, быть.
3: Угу.
2: Может быть, это и неплохо, что они разъезжаются в разные стороны.
3: Ну, нет, ну как сказать. Для кого-то, может быть, и ничего. Для кого-то, может быть, и ничего. Но есть одно «но». Как вы правильно заметили, что развод – это сродни обманывать.
2: Да, обманывать.
3: Обманывать. Ну, кстати, ну, если у нас увеличится количество обманутых людей, неужели это будет хорошо?
2: Ну, вы знаете, с одной стороны, конечно, хорошо, но с другой стороны, когда обманутый понимает, что он обманутый,
3: да.
2: И уже, так сказать, понимает, что
3: да.
2: Надо, ну, и все, хватит меня обманывать, они
3: да.
2: Расходятся. Вот так вот получается.
3: То и дело, да. Но человек, которого уже один раз обманули, единожды обманут, будет обманут еще раз, вторично и в третий раз.
2: Я просто хочу понять, вы за разводы или не за разводы?
3: Ну, я не могу так ответить, понимаете, в каком-то случае за, в каком-то против. Я же, так сказать, терапевт.
2: Есть, вот
3: терапевт,
2: оно,
3: работает,
2: ну, так сказать. Все-таки вы нейротерапевт.
3: Нейротерапевт.
2: Да. Ну, и вот главный вопрос.
3: Да.
2: Что важнее в семейной жизни? Все-таки прыткость или все-таки верткость?
3: А вот я вам так скажу. Вопрос интересный, но я вам скажу так. Понимаете, прыткость и верткость – это две стороны как бы одной медали.
2: Ах, вот!
3: Конечно. Угу. А медаль это называется мозг.
2: Ах, боже
3: понимаете,
2: мой!
3: Понимаете, просто мозг. Понимаете, это обе стороны, так сказать, вот это вот медали, вот это
2: ну,
3: вот, вот это награды.
2: Давайте уже тогда да. Углубимся.
3: Давай.
2: Получается,
3: да.
2: В семейной жизни, ну,
3: да.
2: Скажем, правое полушарие
3: да. –
2: это прыткость.
3: Да, а левая верткость.
2: А левая верткость.
3: Да, да, именно так.
2: И вот что я хочу спросить. Прыткость или верткость – это вопрос к мужчинам?
3: Так.
2: Или это все-таки вопрос к женщинам
3: а
2: в
3: больше
2: браке?
3: К женщинам? Больше к женщинам.
2: Больше к женщинам.
3: Конечно.
2: То есть все-таки прыткости или верткости мы от мужчин не дождемся?
3: Нет. Бесполезно, понимаете? Ну, просто нет, мы работали, мы проводили очень много исследований, всяких опытов, да, и у нас были подопечные, были мужчины, где-то человек 15 были, но нет, никакого результата не было совершенно.
2: Я просто хочу узнать, вот эта вот левая половина – это что?
3: Да.
2: Мозга.
3: Левая половина – это прыткость.
2: Левая половина
3: мозга отвечает за прыткость.
2: Ну, у женщины.
3: У женщины. Да.
2: А правая половина отвечает за верткость.
3: За верткость. А у мужчины ни левая, ни правая ни за что не отвечает. Понимаете, вот в чем дело.
2: Вот оно.
3: Да.
2: Так вот может так. Быть, вот это вот как раз и есть причина разводов.
3: Да, конечно. У мужчины, в принципе, мозг безответственен. Понимаете? Если у мужчины и у женщины мозг еще за что-то может отвечать, то у мужчины совершенно что левое, что правое полушарие совершенно ни за что не отвечает, не несет никакой ответственности.
2: Ну, поскольку давайте все-таки на женское перебросимся.
3: Давай перебросимся на женское. Давай.
2: И я вот хочу сразу поговорить о левой стороне.
3: О левой стороне,
2: о левом полушарии.
3: Да.
2: Для того, чтобы понять, все-таки вот прыткость.
3: Да, давайте, прыткость, да.
2: Как в семейной жизни прыткость все-таки, ну, как она действует, как она функционирует?
3: Функционирует как? Ну, вот смотрите, вот, например, если говорить даже не о самом скандале, например, о зарождающемся, но после чего...
2: Я одну секундочку прерву вас сейчас.
3: Пожалуйста.
2: Дело в том, что у нас небольшая музыкальная так сказать,
3: вот
2: пауза.
3: А, вот в чем дело. Хорошо.
2: Да. И сразу после этого мы вернемся к прыткости.
3: Хорошо.
1: Прыткость или верткость?
0: Бивень, а бивень. Исполин с исполином
4: На глазах у царя единорога сквозь пелену веков. Китайские присыпки от диатеза Янцзы. Нету глиста, кожа чиста. О-о-о, китайские присыпки не являются лекарством.
5: Соскок.
6: Классика в эфире.
4: Дарган потянулся до хруста в костях. Он стряхнул с себя остатки ночной дурноты вместе с концовкой боя. Тогда все закончилось большими потерями станичников. Несмотря на то, что пехотный подполковник вовремя выдвинул батальон на подмогу Панкрату, обложенному абреками со всех сторон, и постарался оттянуть на себя главные силы горцев. Одного не догадался сделать командир батальона, упредить нападение врага на оставленную им в засаде целую роту пехотинцев. Многих из них горцы порубили, словно капусту на огородных грядках. А потом их банды без следа распылились по окрестным аулам, чтобы по первому зову снова собраться злыми осами и начать жалить непрошенных гостей из ненасытной России. Стоя на крыльце, Дарган долго вбирал в себя заряную прохладу, насквозь пропитанную мощью мироздания, наполнявшую и его силой нового дня. Затем прислушался к звукам, доносившимся из хаты. Первыми отозвались на солнечный восход маленькие внуки. Их голоса приятно прокатились по натянутым нервам. За ними забормотала полусонная Алёнушка, вслед за которой добродушным сурком зафырчал Панкрат. И пошло, поехало по всем комнатам, будто скользившие по стенам солнечные зайчики пощекотали каждого из жильцов в отдельности. Перемявшись с ноги на ногу, полковник со спокойной душой пошел облачаться в свою казачью форму. Просторную горницу уже заполняли сытые запахи. Пора уже было подсаживаться к столу. Вы прослушали отрывок из повести Валерия Куля «Боль неясыти».
6: Классика в эфире.
7: Знаете ли вы что?
8: Знаете ли вы, что для улучшения результата любого труда необходимо пробежать трусцой 5 километров и сразу лечь спать?

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у Владислава Жульпанского на Фоменко Фейк Радио удивительный человек. Человек, который не ограничен ни в чем. Человек, который презирает ограничения неограниченного. Это выдающийся неограниченный, удивительный представитель человеческого рода Тимур Назеев. Здравствуйте, Тимур.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Очень приятно, очень приятно. И вот, по поводу чего мы сегодня вас пригласили в студию.
1: Да.
0: Дорогие друзья, Тимур Назеев прополз через Северный полюс.
1: Да.
0: Тимур Назеев не прошел через него. Не проехал на машине, не протащился на собаках, не прилетел на вертолете, самолет не использовал. Наш Тимур Назеев ползком перешел через Северный, переполз, прошу прощения, через Северный полюс. Расскажите, Тимур.
1: Да. Переполз через полюс.
0: Скажите, как вам ползлось?
1: Трудно. Мне ползлось трудно. Но безграничность. Что такое? Что такое безграничность? Я вам скажу. Человек сам по себе. Немножко. Когда полз, губы померзли. Ничего. Это нормально. Вот. Человек безграничен сам по себе. Но если его ограничить, то тогда безграничность становится беспредельной.
0: Так вот оно в чем дело.
1: Да.
0: То есть я задаю вам такой вопрос. Я вот задаю вопрос вот какой.
1: Да.
0: Ну, вы, конечно, некоторые могут подумать.
1: Да.
0: Ну, странно, согласитесь.
1: Да.
0: Ползком через Северный полюс температура достигает минус 50 градусов.
1: Шести.
0: Минус 56 градусов.
1: 56.
0: Достигает температура, и вы вот ползете.
1: Да, и вот как раз губа и начинает залипать.
0: Да, и вот когда 56. Зачем вы это делаете? Господи, объясните.
1: А я объясню. Вы понимаете, чуть-чуть, губа просто. Себя надо проверять постоянно. Себе надо говорить: да ты еще.
0: Вот так, да?
1: Конечно.
0: То есть вы таким образом, ограничивая свое движение.
1: То
0: вы его ограничили.
1: Оно сковано.
0: Да, оно сковано.
1: Сковано.
0: То есть вы сказали: ползком.
1: Ползком.
0: И поползли.
1: И минус 56, губа залипает, и ты ползком. То есть явно ты ограничен по полной.
0: По полной.
1: По полной.
0: Но тут открывается внутренняя беспредельность.
1: Внутренняя. Прямо полет. Ты ползешь, а тебе кажется, что ты сокол.
0: Ползешь, летишь. Ползешь, летя.
1: Летя.
0: Понимаю.
1: Сокол
0: вас.
1: Как бы сокол низко летит.
0: Вот что я хотел спросить у вас, так сказать, достигая этой беспредельности, понимая, что, так сказать, глубинные, так сказать, глубинные вот эти средства, глубинные вот эти вот огромные ресурсы организма. Вы открываете их, и открывая эти ресурсы, я хочу спросить, а не пользуетесь ли вы некими специальными средствами во время проползания?
1: Только собственное чутье и наметанный глаз.
0: Вот оно.
1: Да.
0: На этой высокой ноте мы отойдем от нашей встречи буквально на минуту.
1: Давайте.
0: И вернемся к вам, дорогие друзья, обратно.
2: Флора и фауна родной планеты.
3: Сусак зонтичный. Толстые, богатые крахмалом корневища сусака зонтичного издавна разными народами употреблялись в пищу, а у якутов до знакомства с русским хлебом служили главным источником растительной пищи. Корневища сушат, мелят в муку и пекут хлеб. Едят также в пареном и печеном виде, например, с салом. В народной медицине употребляют как отхаркивающее и мягчительное.
4: 101.ru
2: Осмечиваем коду. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Автомобильная промышленность.
1: Смысловский автомобильный завод номер 5 рассекретил дизайн своего нового автомобиля. Как сказано в официальном сообщении предприятия, новая модель седана будет очень красивой, грациозной и изящной. Впервые, правда, пока лишь в самой дорогой комплектации. Будут представлены не только 4 колеса, но и руль. В дальнейшем производитель планирует оснастить новинку поворотниками и трамвайной печью, которая будет установлена под водительским сиденьем. Увидеть седан пока не представляется возможным, он еще не нарисован. Это подчеркивает нам работники завода.
0: Спорт.
1: Сразу несколько трансферов совершит футболист Алексей Пунько в марте. Москва-Казань, Казань-Новгород, Новгород-Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег.
0: Финансы.
1: Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Перегрызая камни,
3: превозмогая боль,
2: переплывая лаву,
3: шашлык из последнего.
2: Кафе у Варана. Днем и ночью.
3: Чудеса армянской кухни.
4: Инструкция применения 358874. Жуй.
5: Ой.
0: Распахиваем непаханное. Фоменко Фейк Радио.

0: Я не люблю выступать на стадионах. Угу. Я просто не люблю спорт.
1: Угу.
0: Поэтому никогда не хожу на стадионы. Они сами собой существуют, стадионы.
1: Но я так понимаю, общаюсь... что вокруг... Вы не любите стадионы, поэтому стадионы собираются вокруг вас.
0: Да, совершенно верно. Итак, сейчас я продемонстрирую. Вот вы видите, лежит карандаш. Вы видите?
1: Да, я вижу, хорошо, красный карандаш лежит.
0: Опишите да. его.
1: Красный карандаш.
0: Это все, что вы можете сказать? Ваше IQ. У вас есть IQ?
1: У меня?
0: Да.
1: У меня есть IQ.
0: Сколько баллов ваше IQ?
1: А это вообще не ваше дело, между прочим.
0: Вы напрасно мне грубите, потому что сейчас я продемонстрирую, как поднимается карандаш силой мысли.
1: Вы его IQ поднимаете?
0: Нет, я не буду поднимать его IQ, я подниму ваше IQ. Сейчас. Да
1: даже так? Даже это вы можете?
0: Вместе с карандашом я буду поднимать ваше IQ. Внимательно. Слушайте и смотрите поднимите, на да. карандаш.
1: А ну-ка поднимите вот этот карандаш. Посмотрим.
0: Вы закончили?
1: Я закончил.
0: Смотрите.

0: А можно вопрос?
1: Да, говорите.
0: Но он же на нитке.
1: А при чем здесь это?
0: Ну, карандаш поднимается ниткой.
1: Нет. Карандаш поднимается силой мысли.
0: Ну, карандаш у вас почему-то на нитке.
1: Нитка здесь ни при чем. Смотрите, как я спокойно опускаю карандаш.
0: Я не спорю, вы это делаете действительно очень спокойно, но карандаш на нитке. Я-то думала, что предмет, который предмет, просто вот он поднимается сам по себе, а ваш карандаш поднимает нитка.
1: Вот в этом и проявляется ваше заниженное IQ. Я сейчас продемонстрировал вам, как я поднимаю силой мысли карандаш. Нитка здесь не участвует.
0: Вы силой нитки
1: сейчас
0: поднимаете?
1: Нитка сама по себе. А я поднимаю карандаш силой мысли.
0: То есть нитка, которая привязана к карандашу, это тоже ваша сила мысли?
1: Это сила мысли. Вы видите нитку силой моей мысли. Вы поняли, наконец, или нет? Ее нет. Вы поняли? Вам перевести?
0: Я поняла.

0: проблемы с IQ.
1: А что же делать?
0: Не надо ничего делать. Посмотрите внимательно сейчас в ваш сценарий. Посмотрите. Я знаю, что он у вас есть. Вы же как ведущая держите сценарий. Посмотрите в него внимательно. Я могу поднимать карандаш. Я могу не поднимать карандаш, Ирина. В этом и есть свобода мысли. Понимаете?
1: А при чем здесь сценарий? Я вот этой связи не уловила пока.

0: 101.ru.
1: Пристыди проказника. Фоменко Фейк Радио. Любовь на сервере.
2: Здравствуйте, дорогие друзья, Владислав Жульпацкий, Фоменко Фейк Радио. И у нас сегодня в гостях Алиса Зазонова и Гранит Цукерников. Вот представим себе, у нас сейчас, вот здесь вот, вот прямо уже идет эта сакральная любовь, ну, да, между, так сказать, мужчиной и женщиной. Mm-hmm. И вот здесь я хотел бы просто, чтобы вы уже, ну, так сказать, освидетельствовали. Ну, вот, например, вот некоторые, знаете, жалуются, что, ну, секс не горячий, не жаркий.
3: Ну, да, да.
2: Так, кстати, как бы никакой. Понимаете, вот. Ну, и вот я понимаю, что вот это вот в начале, перед началом, да,
3: да, да,
2: вы, собственно, ну, как бы посылаете сигнал вот такой вот 999-89-99-88-88-88-789.
3: Да.
2: Это означает, как бы вы посылаете сигнал, да, вашей партнерше, да, что у нас просто молчаливый такой спокойный, ну, такой спокойный, такой в рабочем порядке секс.
3: Да, ровный, спокойный секс.
2: Молчаливый.
3: Молчаливый, абсолютно.
2: А если, я правильно понимаю...
3: Да.
2: Если вы посылаете 999-89-99-99-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88- в процессе. Вот вы начали?
3: Конечно.
2: Начали вы, так сказать, 9-9-9-8-9-9-9-8-8-8-8-7-8-9. Начали молчаливо, да?
3: Да.
2: А потом как бы подбрасываете уже 9-9-9-8-9-9-9-8-9-8-8-8-9-8-8-8-8-8.
0: И уже задышали.
2: Задышали. Вот она задышала. Ну и когда уже, так сказать, наступает апогей, то здесь коротко 99!
0: А! Крик!
2: Вот!
3: Крик! Это крик! Это вот. Крик, конечно, конечно.
2: Это крик,
3: конечно.
2: Который, так сказать.
3: Да,
2: а
3: да.
2: Если, например, во время сексуальных игр
3: так.
2: Да, требуется произнести стоп-слово, ну все прекрасно мы знаем,
3: а
2: что такое стоп-слово.
3: Для этого все существует.
2: Ваше стоп-слово, вот оно. Вы могли бы его озвучить? Как звучит стоп-слово?
3: Стоп-слово очень просто. Очень просто стоп-слово.
2: Стоп-слово, как оно звучит?
3: Да. Как звучит? 90-90.
2: 15. Нет, у меня здесь другое написано.
3: А что у вас на сто? А, хорошо, я...
2: Настоящее большое.
3: Настоящее стоп-слово. Большое. 1, 2, 3, 4, 9, 8, 7, 6, 5, 7, 8, 8, 9, 3, 7, H, H, 6, 3, 8, 9, 9, 7, B, E, P, P, P, P, P, P, P, Z, P.
2: То есть достаточно короткое стоп-слово.
0: Нет, вообще короткое,
2: принципе,
0: слово, да. Да.
2: Достаточно короткое
3: да,
2: слово.
3: Да.
2: Но это стоп-слово, вот именно вот это вот. 1, 2, 3, 4, 9, 8, 7, 6, 5, 7, да, 8, да, 8, да. 9, 3, 7, H, 6, 3, 8, 9, 9, 7, V, E, P, P, P, P, P, Z, P.
3: Да.
2: Оно как бы дает понять партнерше, что стоп.
3: Да.
2: Хватит.
0: Хватит.
2: А вот здесь как-то хватит.
0: Да.
2: Я правильно понимаю?
3: Да, абсолютно.
2: Это мгновенная остановка.
3: Это мгновенная остановка.
2: И сразу после этого снова можно 9, 9, 9, 9, 8, 9, 9, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 7, 8, 9. Снова молчаливое действие.
3: Да, но перед этим надо обязательно.
2: Я скажу, как это удобно.
3: Это очень удобно. Но вы знаете, что вы когда хотите вот добиться вот этого результата, вот, который вы сейчас назвали, перечислили, вы должны, конечно, брать пин-код. Вы понимаете?
2: До того.
3: Ну, конечно.
0: Обязательно.
2: Перед началом.
3: Перед началом,
2: да.
3: Конечно, конечно.
2: То есть, как бы в системе оцифрованной любви на сервере,
3: да.
2: Обязательно в каждой, так сказать, паре должен быть пин-код.
3: В каждой паре, перед каждым контактом, как бы, это нормально.
0: Там серия пин-кодов, что вы.
3: Конечно,
2: я понимаю.
3: Конечно.
2: То есть, у вас пук есть, тоже бывает.
3: У вас и пук.
2: То есть,
3: пук,
2: два раза
3: да.
2: пин и один раз
3: пук. Один раз пук.
2: Естественно, вы набираете для того, чтобы, ну, как бы в вашем облаке, да,
3: да
2: ваших
3: да,
2: отношений на сервере, сохранить, так сказать, конфиденциальность.
3: Чтобы обезопасить
2: себя. Это очень важно, что мы сегодня вот так вот просветительски объясняем нашим
3: тогда
2: зрителям.
3: Тогда это настоящая любовь.
2: Настоящая, оцифрованная любовь.
3: Оцифрованная, да.
2: Ну, что я могу сказать, дорогие друзья, это потрясающе.
3: Конечно.
2: Сегодня мы в программе «Любовь на сервере» обсудили коды. Да! Коды человеческих отношений, которые уже смотрят в будущее, которые делают сегодня уже эту оцифрованную любовь. И сегодня здесь у нас побывали Алиса Зазонова и, конечно же, Кранит Цукерников. Два разработчика, автора и создателя цифровой любви. Не забываем ни ПИН, ни ПУК. Обнимаем вас, дорогие друзья, Фоменко Фейк Радио. Привет!
3: Спасибо.
4: Пока, 555 звездочка.
1: Любовь на сервере. Бредим, уминаем, осаживаем. По сути, мы чудо-бутцы. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
5: Мякотница однолистная. Геофит – многолетнее травянистое растение. Корневище с псевдобульбой. Рекомендуется посадка в слой листового и хвойного опада. Клубни-луковица может поражаться слизнями. В качестве защиты от слизней рекомендуется производить вокруг растений отсыпку хвоей.

0: Трезвенник.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели, зрители. С вами, конечно, я, Ирина Рыбладзе, на Фоменко Фейк Радио. У нас сегодня удивительный гость, как и все наши гости, но этот гость удивительный во всех отношениях. У нас в гостях Леонид Цупеев-Ли.
2: Да.
1: И вы знаете, вот первый вопрос, он связан именно с вашим происхождением, с вашей фамилией.
2: Давайте.
1: Цупеев-Ли. Это да, даже хочется поставить знак вопроса после этого. Цупеев-Ли.
2: Да,
1: вообще.
2: Цупеев-Ли.
1: Цупеев-Ли.
2: Да.
1: Так здрасте, вот, Цупеев-Ли Леонид. Скажите же, пожалуйста, откуда вот это взялась Ли? Приставка Ли к вашей фамилии.
2: Ирочка. Ох, как время летит у нас, у лихачей, боже мой. Почему Ли? Ли? Ну, потому что я китаец. У меня есть в роду китайцы,
1: да
2: дед.
1: Да вы что?
2: Ну, конечно. Но при этом-то я еще и хач.
1: Да вы что? То есть армянские корни тоже
2: присутствуют? Конечно, конечно, армянские.
1: Слушайте,
2: армянские.
1: А может быть тогда лихач, это вот, собственно говоря,
2: ну, да.
1: Это...
2: А так
1: вы
2: и родилось.
1: Родились?
2: А так и родилось. Лихач.
1: Боже мой, как интересно.
2: Вот
1: а почему же вы тогда не добавили сразу же Цупеев-Лихач сразу же в одно слово?
2: Ну, я думал, чтобы не было Лебедев-Кумач, вот там вот
1: да.
2: Это вот я, вот эти ассоциации. Просто Лихач.
1: Просто...
2: Вот просто Ли и просто
1: да,
2: Хач.
1: Да, да.
2: Вот такая.
1: Просто
2: да.
1: Цупеев-Ли.
2: Цупеев-Ли. Ну, говорите, ладно.
1: Хорошо.
2: Ирочка, давайте, говорите.
1: Итак, Виталик. Итак, да. Скажите же, что привело вас вот в этот вот отряд отважных лихачей?
2: Ничто, Ирочка, а кто?
1: Боже мой, это был
2: конечно,
1: человек.
2: Это был человек.
1: Расскажите
2: это был...
1: поподробнее.
2: Виталик Мротов, запомните,
1: это?
2: Запомните эту фамилию, все.
1: А мы не
2: все.
1: Знаем, подождите, расскажите нам.
2: О, что вы. Виталик Мротов, он так мне сказал, мы как-то встретились с ним.
1: На трассе?
2: Нет, не на трассе, просто мы гуляли в парке, и он мне говорит, слушай.
1: Вы специально встречались?
2: Да, специально встречались, он говорит, слушай, ну если ты не пьешь, то хотя бы лихач. И я начал лихачить.
1: А он сам лихач?
2: Он, конечно, лихач, конечно.
1: И вы поэтому
2: ну
1: хотели
2: что?
1: С ним встретиться?
2: Да, и поэтому, конечно. И он говорит, ну хотя бы лихач.
1: То есть вас не... тянуло.
2: Теперь я освоил, ну, все виды, я не знаю, экстремала. Все виды.
1: Скажите, только, да. Как сказать, да. Наземные виды транспорта?
2: Да любые, параплан, дельтаплан, все, что хочешь, все, что летает, все, что купается, все, что погружается под воду, все.
1: Вот скажите, вот, Леонид, известно, что лихачите вы не по-детски, да?
2: Конечно,
1: да,
2: конечно.
1: И известно также, что это не приветствуется, так сказать, законами нашего государства.
2: Ну,
1: как
2: нет,
1: вы
2: да,
1: уходите
2: да,
1: от
2: да.
1: наказания, интересно?
2: Но я скажу, дело в том, что как я ухожу от наказания.
1: Даже не знаю, стоит ли задавать вам этот вопрос,
2: Ирочка,
1: потому
2: можно,
1: что это
2: можно.
1: Опасно, нас услышат люди, и когда слишком много лихачей, наверное, это опасно.
2: Ничего. А вы, я сейчас приведу пример. Смотрите. Это как бы, как сейчас, я довел лихачество практически до невидимости. А знаете почему? Вот представьте себе, машина.
1: Да.
2: Вот я еду на машине. Машина, смотрите, она
1: Кстати,
2: едет.
1: Кстати, какая у вас машина?
2: Ну, я не могу сейчас сказать.
1: Почему?
2: Ну, хорошо, торчбэк.
1: О-о-о.
2: Да, торчбэк.
1: Ага.
2: Это очень серьезная машина, там это синтез.
1: А.
2: Это синтез, там несколько, там есть и японские детали
1: составляющие. А закрылки есть?
2: Закрылки есть, там все есть.
1: Все есть.
2: Все обтекаемое, вообще обтекаемое. А на скорости все так обтекаемо.
1: Но я так понимаю, что и вы тоже в обтекаемом.
2: И я в обтекаемом, естественно. Это я так в легкую так сейчас накинул на себя. А так я во весь обтекаемый.

0: Порошок Байт. Тает так быстро.
1: Как быстро он тает, это зависит от доз. Стирает грани, омолаживает швы, укрепляет нитки. Не тяните с покупкой стирального порошка.

0: Байт.
1: Лицензия номер 313-56-72-89-67-35-44-98-17-84-537-42-11-96-80.
0: Минутка поэзии.
2: У меня для грусти есть причины. Все меня покинули мужчины. Заварю покрепче лебеду, заварю, и в поле я уйду. Брось меня тревожить старый лес. Был мужчина, а теперь исчез. Не нужны теперь твои осины. Из болотной я напьюсь трясины. Лягу я на мох, глаза закрою, не с тобою больше, не с тобою.
0: Изабелла Чудская из сборника «Люблю». Знаете ли вы, что? Знаете ли вы, что алкоголь способен вызвать скорую помощь, МЧС и желание жениться?

0: Здравствуйте, дорогие наши и любимые. Мы с вами вновь на Фоменко Фейк Радио. С вами Юрий Бурзон, а напротив меня в программе «На врага» настоящий полковник. Ах, вихри штурмового отряда, полковник, полный кавалер ордена Восстания Вениамин Кропотов.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Вениамин.
1: Здравствуйте.
0: И первый самый вопрос, поскольку вы все-таки полковник вихри штурмового отряда. Расскажите об отряде, пожалуйста, Вениамин.
1: Ну, значит, я могу сказать, что, конечно, это... Ну, вот сейчас я первый раз...
0: Да.
1: Рассказываю о нашей непростой службе, о нашем отряде.
0: Да.
1: Дело в том, что до этого, мы никогда не раскрывали...
0: Так.
1: Эту информацию.
0: Да-да.
1: Что отряд на особом положении.
0: Ага.
1: В наших войсках.
0: Так-так.
1: Вот.
0: Но?
1: Никто так не работает, как мы.
0: Но...
1: Никто не получает таких сложных задач.
0: Но...
1: Значит, я вам объясню.
0: Да, пожалуйста.
1: Есть полное.
0: Так.
1: А есть неполное уничтожение врага.
0: Ага, вот поподробнее.
1: И вот здесь мы всегда уничтожаем логово, правильно?
0: Логово, да.
1: Логово.
0: Логово.
1: Вот есть полное уничтожение логова, а есть неполное уничтожение логова.
0: Ага, ага, ага. Так.
1: И при неполном уничтожении логова...
0: Да.
1: Наш отряд вступает в дело.
0: И
1: враг... должен быть наказан.
0: А, то есть
1: пол... Если он не уничтожен,
0: то
1: он должен быть наказан.
0: То есть вы все-таки и наказываете врага.
1: Не все-таки, а мы только мы и наказываем врага.
0: Только вы и наказываете.
1: Наказать врага наша задача. Прямо в логове.
0: В логове прямо. То есть вы там и наказываете.
1: В логове наказываем
0: в
1: врага.
0: В логове наказываете. Вот это вот запомните, пожалуйста, дорогие друзья. В логове наказывают врага. Как отбирают в отряд, скажите, Вениамин, пожалуйста.
1: Значит...
0: Да, как идет отбор?
1: Мы ищем женатых.
0: Ага.
1: Более 5 раз, чтобы был женат.
0: Так.
1: Не менее, более 5 раз.
0: Так.
1: Но обязательно, чтобы уже был разведен.
0: Подождите, ага, хорошо. А кто определяет?
1: Женился, развелся, женился, развелся,
0: а,
1: женился, развелся.
0: Итак,
1: 5 раз.
0: Итак.
1: И мы ищем именно таких.
0: Так.
1: Это просто, таким образом, мы это уже выведено не нами. Это научный подход. Мы уже понимаем, что харизма, мужская харизма и выведенная сила.
0: Мужская харизма?
1: Да, мы определяем. Если есть уже 5 раз женился.
0: Есть 5 раз?
1: 5 раз, значит, харизма есть.
0: Харизма есть.
1: И с этой харизмой только и можно, с такой харизмой, быть в отряде, который занимается тем, что наказывает врага в его логове.
0: Так он поэтому и вихрь штурмовой отряд.
1: Конечно.
0: Естественно. Конечно. Ну и скажите, кто определяет, как наказывать врага? И сколько наказывать врага? Кто определяет? Ну?
1: Я.
0: Приятно. Приятно.
1: Я определяю, кто может определять.
0: Да ясно, ясно, ясно, ясно.
1: Мы же в обстановке.
0: Естественно, естественно.
1: Вот мы зашли в логово.
0: Ну вот расскажите поподробнее, как вы в логово заходите.
1: Вот, смотрите.
0: Да.
1: Для начала наша артиллерия.
0: Ага.
1: Ракеты и части заваливают, так сказать, заваливают.
0: Накрывают.
1: Накрывают.
0: Да.
1: Накрывают
0: врага.
1: Засевают буквально веерно.
0: Ох ты.
1: Веерно засевают.
0: Веерно, я понимаю, да, естественно.
1: Но враг хитер.
0: Конечно, конечно. И как вы догоняете его? Мы об этом с вами поговорим в следующей части нашей программы.
2: На врага!
3: Флора и фауна родной планеты.
4: Высоколобый бутылконос. Вид клюворылых отряда китообразных. Зубатые киты живут стайками, состоящими из животных разного пола и возраста, включая детенышей. Излюбленный корм – кальмары, за которыми бутылконосы совершают погружение более чем на километр и продолжительностью более часа. В желудке бутылконосов находят до 10 тысяч клювов кальмаров.
3: 101 рок. Умело овладеваем. Фоменко Фейк Радио.
5: Pikajuna Meksikon halki kiitä, yö jo on, valokeilat lakaisevat rataa kiiltävää. Haukku kuuluu kojotin, häipyy meluun veturin, siermantren takaa kuku juusta möllöttää. Ensiluokan vaunussa, uninen on tunnelma, matkustajat, miehet, naiset, kaikki torkkuvat. Silloin vauhti hiljenee ja melkein pysähtyy, missä lienee pysähdyksen syy. Jarrut pyörin kirskahtaa, vaunun ovi aukeaa, sitten syksyy kaksi miestä mustan puhuvaa. Pikku pete iso patta, gangstereita molemmat, kumpainenkin suurta reikä rautaa heiluttaa.
6: Tervetuloa, gentlemen!
5: Huutaa käskyn terävän, isopat ja pari kertaa kattoon laukaisee.
6: Niin sanotaan kuin jokainen, niin tomppa laukaisee. Kuula sille, joka kenkuilee.
5: Vastustaa ei kukaan voi, pikku pete vartioi, iso patkon evakuoi, sormin tottunein. Sormukset ja kukkarot, medaljongit, lompakot, matkalaukut, rosvo myöskin tutkii yksin tein. Mitään uhreille ei jää, saalistoiveet ylittää, pikku pete hohottelee kohti kurkkuaan.
7: Miehet lyödään tainnoksi, mut naiset jäädään pois, lempimästä eten alla vois.
5: Jymisevä nauru soi, isopat nyt aprikoi, kumppaninsa sanoja ja kohta murahtaa.
6: Okei, niin me tehdäänkin, saamme kelmo harvin, viedään likaisen viiloluolaan tiedämät vetää.
5: Silloin vaunun loukosta, herrasmiesten joukosta, Hidalgo nyt esiin astuu, sanoo.
8: Senores, meille tehkää mitä vain, mut naiset säästäkää, muuten teistä kehno muisto jää.
5: Seuraa hetken hiljaisuus, ehdotus on outous, haa nyt naisten parvessakin syntyy kohinaa.
9: Vanha piika muokas, 50-vuotias, vaatii puheenvuoroa ja heti sen myös saa.
5: Silmät vihaa leimuten, taha jalkaa hyppien, Hidalgolle kiukkuaan hän ryhtyy purkamaan.

0: Стихия. После трех недель самостоятельной борьбы с тротуарной плиткой, оказавшейся в плену, животные-туранчики подали сигнал СОС. Сейчас на месте работают спасатели, которые сообщили нам, что все под контролем. Это наша специфика, сказали они. Никаких сомнений. Туранчики будут жить.
1: Новости животного мира.
0: Специалистам, наконец, удалось размножить в неволе синемудого орлана. В последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
1: Общественно-политические новости.
0: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5 против 7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
2: Фоменко Фейк Радио. Новости. Катание на роботизированных собаках с дистанционным управлением. Коктейль-бар «Телепорт». Космопитание 9-го уровня.
1: Персональный андроид.

0: Нанизываем на стержень. Фоменко Фейк Радио.
1: Связь.
2: Доброго всем дня. С вами я, Ирина Рыбладзе. И у нас в гостях стартаповец. Как вы уже знаете, что такое стартап? Это модное слово, пришедшее к нам с Запада, я бы сказала.
3: Да, это
2: хорошее начало. Вот
3: да,
2: человек, который положил хорошее начало.
3: Да.
2: Антон, а по отчеству как вас, извините?
3: Антон Евлампиевич.
2: Антон Евлампиевич, какое прекрасное имя. Брызгин, фамилия ваша.
3: Да.
2: Который создал первую соцсеть.
3: Да.
2: Без электричества.
3: Абсолютно.
2: Это верно все я сказала?
3: Да. Здрасте.
2: Ну, дорогой Антон Евлампиевич.
3: Да.
2: Расскажите, как, с чего все это вообще пошло у вас?
3: Ну,
2: поехало.
3: Как сказать, пошло-поехало. Пошло-поехало так, что вот я увлекся сначала спортом.
2: О!
3: Да, велосипедным.
2: Велосипедным.
3: Да, и значит, и когда я ездил на велосипеде...
2: На двухколесном или еще на четырех?
3: Ну, сначала на четырех, конечно, было, естественно. Потом я перешел на трех.
2: Так.
3: Долгое время был на трех колесах.
2: Угу.
3: Вот. И, наконец, в результате...
2: Перешел на два.
3: Может быть, впереди одно колесо, я не знаю.
2: Моноцикл?
3: Моноцикл. Да,
2: прелестно.
3: Да. Ну, пока что на двух колесах. Но вы понимаете, в чем дело? Вот я, катаясь на этих велосипедах,
2: да,
3: поочередно,
2: да,
3: значит, и я подумал, что а почему же я просто так кручу педали? Это же,
2: да,
3: это
2: холостую.
3: В холостую.
2: Не, ну понятно, что вы преодолеваете какие-то расстояния, но это слишком мало для вас.
3: Ну,
2: было,
3: это
2: да?
3: Мало для меня, для стартаповца, это же, естественно, мало. Я подумал, а может быть, все-таки я займусь этим посерьезней.
2: Посерьезней.
3: И в результате родился бизнес.
2: Родился бизнес.
3: Да. Родился бизнес, да? То есть это соцсети, угу, которые работают без электричества, но на ножной тяге.
2: На ножной тяге.
3: Да.
2: То есть только на велосипеде, как бы, пока ты едешь на велосипеде, ты как бы в соцсети. А закончил крутить педали, так ты уже и слышал.
3: Конечно.
2: Автоматический выход. Кнопку даже не надо нажимать.
3: Абсолютно, абсолютно. И причем это, скажем так, это можно и с друзьями как бы.
2: Да, ну естественно, нужно просто договориться, чтобы все сели на велосипед.
3: Все сели на велосипеды, значит, ты абсолютно...
2: Во-первых, спорт, слушай.
3: Это спорт. Все ездят на велосипедах, и при этом все общаются.
2: Какая прелесть. А скажите, это вот, а есть какое-то принципиальное, может быть, там отличие, если ты едешь дома на тренажере в велосипеде или едешь по улице?
3: Я, вы знаете, в чем дело?
2: Можно ли крутить педали на тренажере дома и попасть в вашу соцсеть?

0: Можно, конечно, можно, но там есть небольшие сложности, помехи.
1: Помехи возникают.
0: Помехи, да.
1: Лучше
0: на улице. А вот на воздухе, во-первых, это экологично.
1: Ну,
0: экологично,
1: конечно.
0: Естественно, вы катите себе по лужайке,
1: да.
0: Вы нюхаете цветочки,
1: конечно.
0: Бабочки.
1: А зимой-то что делать нам?
0: Зимой, ну, скажем так.
1: Зимние велосипеды, по-моему.
0: Зимние, да, зимние, специальные обмундирования.
1: Да, и зимний велосипед.
0: Зимний велосипед, и это, в принципе, все нормально, абсолютно. Во-первых, это конфиденциально, абсолютно. То есть,
1: когда
0: вы крутите, так сказать, педали...
1: Зимнего велосипеда, это в валенках, наверное, происходит.
0: Это происходит в валенках, естественно. На велосипеде смонтированы прямо валенки, и вы как бы сразу вставляете ноги.
1: Они даже железные, нет?
0: Что, валенки? Да, они железные.
1: Но с мехом внутри.
0: Внутри мех, небольшой мех. И когда вы туда залезаете,
1: да.
0: Вам становится тепло, радостно.
1: Тепло и хорошо, радостно.
0: Вы начинаете улыбаться.
1: Да.
0: То есть вы понимаете меня.
1: Да, конечно, прелесть просто. Конечно, да.
0: Просто прелесть.
1: Замечательно.
0: Вот, да,
1: как
0: да.
1: Называется эта вот ваша соцсеть? Мы узнаем, как называется эта соцсеть после небольшой паузы.
0: Хорошо.
2: Связь. Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что наряду со стрижкой огнем постричься можно также мечом и щитом?

0: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
1: Всегда рядом с обрядом. Фоменко Фейк Радио.
2: И вот мы снова в студии Фоменко Фейк Радио. Дорогие друзья, напоминаю вам, что во всех социальных сетях вы набираете просто Фоменко FM и находите там нас, нас и еще раз нас. Дорогие друзья, итак, сегодня Маргарита Мягкая у нас в гостях. Это доктор океанологических наук, начальник, замначальника отдела, прошу прощения, глубоководных течений отделения медузных, ГЛУОКЖИВ, глубоководных океанских животных.
3: Да.
2: Вот что я хотел у вас спросить, Маргарита. Вы ведь исследователь ныряльщик, правильно?
3: Да, это верно.
2: Вы, так сказать, до сегодняшнего дня ныряете?
3: Да я вчера только вернулся.
2: Вот что меня интересует. Ныряя, да, вы встречаетесь, конечно, и с медузами-самцами, и с медузами-самками. А с медузами-детьми вы встречаетесь?
3: Конечно.
2: То есть частенько?
3: Ну, естественно.
2: Они всегда при родителях?
3: Всегда при родителях, но иногда тоже образуют стаи, потому что иногда пары, медузные пары, они, так сказать, сдают детей в специальные стаи. Малолетних вот этих медуз.
2: То есть наподобие детского сада?
3: Наподобие детского сада. Мы вообще очень мало знаем о этих прекрасных животных. У них прекрасно все это развито. И есть, да, действительно, наподобие детского сада.
2: То есть прям социальные службы, получается?
3: Да, практически. Школа, где...
2: Я вот что хотел спросить. Медуза как таковая. Вот вы способны на первый взгляд сразу, например, нырнув и увидев медузу, сразу определить самца или самку, сразу просто глядя.
3: Конечно, это сразу видно.
2: Это сразу видно, да?
3: Это сразу видно. Понимаете, юбочка у самок более волнистая. А все-таки у самцов медуз присутствует какая-то элегантность.
2: Элегантность.
3: Да.
2: Такая некоторая отрешенность.
3: Да, отрешенность.
2: Поговорим о питании медуз. Что она вообще в принципе медуза ест?
3: Ну, вы знаете, медуза питается, таким планктоном, как мы это называем. Но некоторых водорослей она предпочитает. Но не все. Она, на самом деле, достаточно избирательная и достаточно прихотлива в питании.
2: Сколько живет медуза?
3: Ну, вот это главный вопрос. Я всего ждала.
2: И вот он, наконец, этот вопрос пришел.
3: Дело в том, что это, пожалуй, бессмертные существа.
2: Господи.
3: Да, конечно, понимаете, потому что они, достигнув уже зрелого возраста, они тихо опускаются на дно, и там они превращаются в некий полип, покрытый хитоновой кутикулой, в котором потом, следом за этим, уже зарождаются новые почки, из которых рождаются новые медузы. Вы представляете?
2: И вот я хотел бы у вас узнать, вот эти 24 глаза.
3: Да.
2: Они, эти 24 глаза, так сказать, практически... Во-первых, медуза, как я понимаю, она же не спит.
3: Нет, она не спит, не нужно ей, не нужно.
2: Не спящий.
3: Бодрствует себе,
2: И вот сразу такой вот вопрос, и он острый.
3: Да.
2: Многие задают этот вопрос, но я не знаю, понравится ли. Как обездвижить медузу?
3: Ну, вы знаете, мне несколько страшно отвечать на ваш этот острый вопрос, потому что я боюсь, что многим захочется это сделать. И многие будут как-то, как сказать, боюсь за медуз, скажу вам честно. На самом деле все это очень просто. Нужно просто хорошенько шлепнуть медузу, но определенным образом. Но как детей, знаете, мы шлепаем иногда так, пынь, Вот так вот надо шлепнуть медузу.
2: Шлепни медузу. Это прекрасно. Я подумал сейчас, что мы проведем обязательно конкурс с нашими радиослушателями, который будет называться «Шлепни медузу». Да. Вернемся через буквально назад к вам в студию. К нам в студию вернемся через минуту, дорогие друзья.

0: Лида, не сей сумятицу. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
1: Карапузик – плоскушка. Тело очень плоское. Черный, лаково-блестящий. Голова направлена вперед и не втягивается под переднюю спинку. Мандибулы хорошо развиты. Тазики расставлены, особенно широко задние. Лапки копательные. Большинство можно встретить на падали, в навозе, экскрементах, разлагающемся растительном материале.

0: Трогаем все. Фоменко Фейк Радио.
1: С нами легко.
2: Онлайн-радио. 101 ру.
3: Разлинуй лист!
4: Сегодня у нас гость весьма известный. Представляю с большим удовольствием руководителя и владельца и продюсера Money BMG GmbH Studio Сергей Пупыш.
5: Здрасте. Здрасте.
4: Пока мы ждем ваших звонков, я хотел бы задать вопрос Сергею Пупышу из Money BMG GmbH Studio.
5: Давайте.
4: Дорогой Сергей,
5: ну ладно, что вы
4: скажите, пожалуйста, вот группа «Тамарочки», которую вы только что подписали с ней контракт, я понимаю.
5: Конечно.
4: У нее уже есть материал?
5: Конечно, есть.
4: Ну, написан вами целиком?
5: Да, конечно. Дон-дон-дон под дон. Это
4: Минуту, прошу прощения, у нас дозвонились.
5: Давайте.
4: Алло, мы вас слышим, здравствуйте.
6: Алло.
4: Кто это, представьтесь.
6: Здрасте, это я к Пупышу дозвонилась.
4: Да, к Сергею Пупышу вы дозвонились.
6: Сергею Пупышу, я хотел на вопрос ответить.
4: Как вас зовут?
6: Меня зовут Екатерина Сергеевна Круглова.
5: Круглова.
4: Здравствуйте, Екатерина Сергеевна, очень приятно. Откуда вы звоните?
6: Я звоню из Красноярска.
4: Красноярск, ох, как хорошо, да как долетает-то далеко. Ну так, вот сейчас Сергей Пупыш будет отвечать, вы будете отвечать на вопрос Сергея Пупыша. Вы помните вопрос?
6: Сергей Пупыш, вопрос хочу ответить. Я считаю, что и не 24, и не 28, но так как только два варианта, да, только один вариант надо выбрать.
4: Один из двух вариантов надо выбрать, да.
6: Ну хорошо, мне тогда кажется, что 28.
4: 28, в клипе с Долиной.
6: Да, в клипе с Долиной снимал 28.
4: 28 в клипе с Долиной. Ну, что я могу сказать, Екатерина из Красноярска.
5: Ну?
4: Удивительная вещь. Это правильный ответ, мы вас поздравляем.
6: Влад, правда, что ли?
5: Да. Катечка.
4: Конечно.
5: Клипе с Долиной.
4: Деньги 20... не вешайте трубку. Сейчас деньги будут.
5: Вы отгадали, молодцы. Молодец. Умничка. В Красноярск,
6: спасибо,
5: умничка, целую.
6: Спасибо, дорогой, спасибо.
5: Целую, Красноярск.
4: Вот так вот.
6: Деньги, только скажите, как получить.
4: Не вешайте трубку,
5: хорошо,
4: Катя.
5: Хорошо, получите.
4: Вот, не вешайте.
6: Я не вешаю трубку, не
4: вешайте трубку. Не вешайте, да. Итак, дорогие друзья.
5: Они такие веселые.
4: Итак, дорогие друзья, в Красноярск отправляется 10 тысяч рублей. Сергей свои 10 тысяч рублей, не наши, свои отправляет Money BMG GmbH Studio. Отправляет свои 10 тысяч рублей. Потому что в клипе с Долиной, как выясняется, снимал
5: 28 человек.
4: А вот теперь мы подбираемся к самому главному.
5: Но приз.
4: Нет.
5: Ага.
4: Теперь мы зададим другой вопрос.
5: Давайте.
4: Ну, он более сложный.
5: Давайте.
4: Есть ли во втором куплете слова «не давай мне, не давай»?
5: Ага.
4: Если, я правильно понимаю, я правильно читаю? И если вы угадываете это, то, соответственно, ну, есть там в клипе с Долиной слова «не давай мне, не давай».
5: Ну, естественно, конечно, в клипе с Долиной.
4: Есть они или нет?
5: Нет, конечно.
4: И если вы вдруг отгадываете правильно, то у вас, вас наградят тем, что вы
5: будете запись с Долиной.
4: Да?
5: То есть вы будете, дайте я скажу, вы понимаете, в чем дело? Запись с Долиной, запись с Долиной, что это такое? С Долиной, запись с Долиной, это счастье. Это вас омывает со всех сторон. Потому что в клипе с Долиной, когда вы находитесь, ну, как бы это одно дело, когда запись с Долиной, это счастье.
4: Фантастика.
5: Это фантастика.
4: А потом я предлагаю разыграть запись с Дюной.
5: Ну да.
4: И в клипе с Дюной.
5: Ну, сначала в клипе с Дюной.
4: В клипе с Дюной. Вы знаете, столько у вас сегодня призов.
5: Честно говоря,
4: я прямо...
5: Нет, во-первых...
4: Money BMG GmbH Studio прям вообще.
5: Мы готовимся.
4: Я понимаю
5: Владик,
4: вас.
5: Вы понимаете, и в клипе с Дюной, и в клипе с Долиной. Да с кем бы вы даже не догадаетесь.
4: А запись с Дюной будет?
5: Запись с Дюной. Конечно.
4: Запись с Дюной будет?
5: Запись с Дюной будет.
4: И в клипе с Долиной?
5: И в клипе с Дюной будете смотреть.
4: И в клипе... Сначала делаем запись с Долиной. Потом смотрим в клипе
5: потом
4: с Долиной.
5: Потом смотрим в клипе с Долиной.
4: Потом делаем запись с Дюной. И потом смотрим в клипе с Дюной.
5: Да.
4: Теперь, ну, в общем,
5: давайте,
4: в клипе с Дюной.
5: Давайте задам вопрос.
4: Вам вопрос. А почему я-то его задаю вопрос?
5: А давайте я.
4: Давайте вы действительно зададите.
5: Я задаю. Как,
4: острый,
5: значит,
4: только.
5: Острый вопрос. Значит, не давай, не давай, да?
4: Угу.
5: Итак, вопрос в клипе с Долиной. Есть ли такие слова «не давай мне, не давай мне, не давай»?
4: Я хочу сказать, да. Вы должны понять, дорогие друзья, что, конечно, в основном тексте в клипе с Долиной вы этого не слышите.
5: Естественно, конечно.
4: Вы просто задаем вопрос. Где-то там, на заднем плане, звучат вот, ли эти слова?
5: Там же массовка была.
4: Да, вот.
5: 50
4: вот,
5: человек была массовка, в клипе с Долиной была
4: 50. Да, в клипе с Долиной. 28, мы сказали.
5: 28, да. 28, да, но на заднем плане.
4: Да, они были размножены.
5: Естественно.
4: Потом. Да, естественно.
3: Разлиной лист.
2: Не время ягозить и маяться, пальпируя мышь. Отшвырни ретро и ощупай, ощупай свое будущее. Мой офис. Теперь можно все. О-о-о. Мой офис. Операционные системы 22 века. Мяу.

0: Классика в эфире.
1: Когда ты ушел? Я уже не помню. Я не считала время, потому что это было слишком. Мне было бы лучше не знать, сколько я уже без тебя, иначе я бы задохнулась. Самое ужасное, что ты ничего не сказал перед тем, как уйти. Я не знаю, может быть, ты не любил прощания, но моя уверенность в том, что ты ушел для того, чтобы вернуться, кричит во мне и царапает спину. Я знаю, что ты не бросил меня. Пусть даже все наши слова были жалки, но я слышала мысли, твои мысли. Они пробивались сквозь тишину моего сознания. Я не знаю, был ли ты в курсе того, что я слышу твои мысли. Если да, то лучше бы ты не знал. Тогда я могла бы услышать чуточку больше. Еще чуть-чуть, немного испить тебя. Совсем немного, чтобы хватило еще на пару тысячелетий. Надышаться твоей прелести, наслушаться дивного шепота души, одинокого кусочка рая в тебе. Мое небо, помнишь наши звезды? Мы смотрели на них с разных концов мира, сидя на первых лучах зари. Помнишь наши бесконечные дни, которые превращались в ливни бессвязных фраз? Что были золото дороже? Помнишь, как мы смеялись друг другу сквозь вселенную? Мы были не нужны, она была не нужна нам. Почему мы тогда не ушли на край света? Мое небо, как я верю, что ты еще помнишь нас.
2: Отрывок из повести «Подлец» Ираиды Изотовой блистательно прочитала Ирина Рыбладзе.
0: Классика в эфире. Знаете ли вы, что?
3: Знаете ли вы, что бобры могут видеть во сне енотов, если опустить температуру в бобровой хатке ниже нуля?
4: Ретро-охота!
5: А как вообще проходит охота, расскажите?
6: Охота, я тебе скажу так.
5: Ретро-охота.
6: Вот смотри, смотри, смотри, Са. Значит, пожилые животные. Значит, все по-честному. Охота идет у нас с раструбом. Берем пожилого, значит, оленя, например.
5: Я, например, хочу спросить.
6: Да.
5: Ну, например, пожилые олени, они знают, что, ну, против них идут охотники, ретро тоже охотники, тоже пожилые.
6: Ну, чувствуют. Они, понимаешь, это, они это нутром, блядь, чувствуют. Они, они такие, блядь, я сейчас, блядь, вообще, ну, я тебе скажу, это настоящий такой вот ретро-олень, как мы его называем. Это же ретро-олень, понимаешь, тоже. Ретро-росомаха. Вот, например, ты ходил, вот почувствуй, например, ретро-росомаха. Если ты ей вдуешь, а я тебе скажу, это тоже, блядь, это очень важно. Когда вдуваешь по полной программе росомахи, понимаешь, то это совсем другое ощущение. Ты чувствуешь себя нормальным мужиком, понимаешь? Я тебя причесал из раструба, и после этого ты вдул росомахи. Блин, конечно, это совсем другое.
5: Ну, пожилой росомахи.
6: Пожилой росомахи,
5: естественно. Пожилая росомаха.
6: Пожилой, да.
5: Конечно.
6: Да,
5: да. Потому что, ну, я понимаю так, да. Ведь это связано с тем, почему вот, ну, сейчас уже приходят вопросы.
6: Да.
5: Здесь я смотрю на экран. Значит,
6: вот,
5: приходят вопросы.
6: Давай.
5: И, конечно же, люди задают вопрос, почему именно с раструбом охота.
6: Но...
5: А я как бы уже могу за вас даже ответить. В принципе, я уже понял.
6: Ну.
5: И вы мне уж скажите, прав я или нет.
6: Ну-ка, давай-ка.
5: Пожилые животные. Пожилые охотники.
6: Так.
5: И пожилое оружие.
6: Вот.
5: Ретро-охота. Получается, что если вы, так сказать, возьмете, например,
6: да,
5: современное оружие,
6: да,
5: а будете пожилой охотник,
6: да,
5: против пожилого зверя.
6: Ну да, да.
5: Это будет нечестно против пожилого
6: это
5: зверя.
6: Это нечестно против пожилого зверя.
5: Потому что пока вы раструб свой перезаряжаете,
6: ну,
5: а это дело такое, правильно?
6: Это отдельное потом расскажу.
5: Время же идет,
6: блин, конечно.
5: А в это время, не торопясь, пожилой зверь движется на вас, пытаясь вас атаковать.
6: Осалить, как бы.
5: Да,
6: как мы говорим.
5: Мы
6: так говорим.
5: Но вы,
6: да,
5: как бы, еще ожидая его, перезаряжаете.
6: Естественно.
5: Вы пожилой,
6: да,
5: не торопясь, перезаряжаете,
6: да,
5: пожилой.

0: стреляешь росомахи, ты же ориентируешься по пожилому прицелу.
1: Понимаю вас.
0: Вот ведь о чем.
1: Понимаю. Речь. Скажите, а ведь это групповая охота?
0: Это групповая, конечно.
1: То есть группа пожилых.
0: Да, да, да.
1: Получается против одного пожилого.
0: Пожилым этим самым.
1: Да?
0: Животным.
1: Да, животным.
2: Ретро-охота. Флора и фауна родной планеты.
3: Пискулька утиная. Пискулька встречается в долинах крупных рек, возле озер и небольших ручьев. Предпочитает полугорный ландшафт. Также селится на островах озер. Птенцов водит по злаково, осоковым и разнотравным лугам, в кустарниках, по берегам водоемов.
2: 101.ru
4: Крэкс, пэкс, фэкс не работает. Фоменко фейк-радио.

0: Уснув в попыхах. Фоменко Фейк Радио.
1: Назад в семью.
2: Назад в семью. У нас сегодня в гостях Эльвира Томина из компании «Верну любого». Значит, по-любому возвращаете, как говорится. Вот что хочу спросить. Да. Когда вы знакомитесь с этим гуленой,
3: да,
2: который решил от своей жены гульнуть на сторону,
3: да.
2: Он ведь таким образом начинает жить двойной жизнью.
3: Ну, пытается, понимаете. Ну, да. Ну, конечно, потому что здесь гнездо, там основное, а здесь получается другое. Сначала его это будоражит. Сначала это какой-то, понимаете, авантюрный дух, как-то адреналин, видимо, впрыскивается. Ну, это заканчивается быстро, часа через два, наверное.
2: Ну, вот, конечно, отсутствие удивительно. Мотивация в отсутствии секса, он как бы добивается вас, видимо, в семье, да?
3: Да.
2: Ничего не получается у него. Чаще всего не получается.
3: Ну, понимаете, ну, самое главное, понимаете, ну, как бы замани и обмани. Ну, ведь все время это происходит. Как бы все обещается. А вместо обещаний врыло, а вместо обещаний и так далее.
2: Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой.
3: И все.
2: И многие даже заболевают, запущены.
3: Многие заболевают, да? Понимаете. Ну, и нет, не бывают переломы, конечно.
2: Бывают
3: переломы. Но, и когда я говорю «отползает», это же не образное.
2: Ах, вот оно.
3: Ну,
2: что.
3: А что вы? Ну, он должен быть чуть-чуть наказан,
2: понимаете? Он начинает понимать в какой-то момент, что его

0: родная жена настоящая.
1: Да.
0: Это
1: Но она хотя бы не бьет.
0: Святыня.
1: Ну просто не бьет.
0: Ах, вот оно.
1: Просто не бьет.
0: Просто не бьет.
1: Просто
0: и он возвращается в семью, да?
1: Ну просто там безопасно, понимаете? Потому что со мной-то это сплошная.
0: Ну, давайте поговорим о ценах немножечко.
1: Давайте.
0: Ну, я хочу вот что спросить. Значит, мужчина решил гульнуть.
1: Да.
0: Жена обращается к вам.
1: Да.
0: А иногда вы работаете, как мы уже говорили, да, с опережением.
1: Да,
0: жена еще к вам не обратилась, а вы уже.
1: Рассылочка уже пошла.
0: Уже рассылочка пошла.
1: Да.
0: Прямо даже до свадьбы было.
1: До свадьбы начинаем, конечно.
0: Ой-ой-ешеньки.
1: До свадьбы надо делать.
0: Рассылочку до свадьбы.
1: Диспансеризация.
0: Ваш муж гулёна, предлагаем диспансеризацию.
1: Да.
0: Отлично. Вот какой вопрос у меня.
1: Да.
0: Скажите, пожалуйста, ну и вот, значит, он гулять.
1: Он, да.
0: Пойман вами.
1: Пойман вами, да.
0: Отмучен, как говорится.
1: Отмучен по полной.
0: Отмучен по полной.
1: Да.
0: Отползает домой.
1: Да, отползает домой.
0: Отползает домой, вы его возвращаете как бы домой.
1: Да.
0: И в этот момент настает, так сказать, час расплаты. Кто платит? Жена или муж?
1: Ну, конечно, муж.
0: Муж.
1: Ну, конечно, муж.
0: Удивительно.
1: Ну, конечно,
0: он муж. Сам еще и платит за
1: он
0: то,
1: Он сам
0: чтобы...
1: еще и платит. Понимаете, прелесть в том, что жена, так сказать, в накладе не остается. Потому
0: погуляли.
1: Чтобы от меня уйти, он должен мне отступных каких-то дать.
0: Ох.
1: Я ж так просто не отпускаю, я вам говорил.
0: Ой-ой-ой-ой.
1: Он согласен.
0: А какие значит... объемы, ну, финансовые объемы, я хочу сказать.
1: Ну, понимаете, ну вот тут вот, как сказать, тут вариативно.
0: Вариативно.
1: В зависимости от того, что он уже наполучал от меня. И насколько он хочет уйти.
0: Ну, то есть обеды посчитаны, квартира, все.
1: Какие обедов нет?
0: Ой-ой-ой.
1: Какие обеды?
0: Голодовка.
1: Ему бы поесть день, понимаете? Он готов любые деньги заплатить, лишь бы я его отпустила.
0: И Надя также ваша партнерша действует?
1: Надя, конечно. Надя тоже. Ну, тут, я говорю, она вот все-таки поменьше может обслужить за день людей, чем я. Потому что нет такого навыка.
0: Я вот что хочу спросить. Скажите, пожалуйста, ваши дорогие услуги, которые оплачивают мужья сами, сами попадают в историю, сами, так сказать. За сколько времени получается вернуть мужа назад, домой?
1: От недели до года.
0: От недели до года.
1: Ну, год это я, конечно, преувеличила, потому что, ну, год вообще, я не знаю, еще не встречал такого еще.
0: Не было такого.
1: Который год выдержал.
0: Год бы выдержал, да?
1: Нет, таких нет.
0: Такого терпилы.
1: Такого терпилы нет, да.
0: Чтобы вас выдержать.
1: Да. А мужчины же, они, как называется, они же, ну, достаточно слабые создания.
0: Понимаю.
1: Чуть что там, мне вовремя не пообедал, ах. Чуть там что-нибудь грязный, какой-нибудь там носок, ох. И вот это ах-ох, нет, год не выдержит. Нет.
0: Ах и ох он год не выдержит. На этой ноте мы остановимся и вернемся к вам через минуту, дорогие друзья.

0: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
1: Стало понятно, люди не герметичны. Фоменко Фейк Радио.
2: Лабиринт Леонардо.
3: Чем отмечается лучшее вот это вот место, зараженное
4: маркером,
3: уже?
4: Зараженное маркером.
3: Маркером каким?
4: Простым зеленым маркером всегда.
3: Лучше зеленым.
4: Зеленый.
3: Я записываю, да. Зеленым.
4: Зеленым маркером отмечайте.
3: Так.
4: Запах, конечно, еще будет оставаться. Конечно, от фекалий.
3: А я права, если спрошу, что зеленый маркер тоже частично отбивает вот этот вот запах? Вот
4: частично, да. Частично, да. Конечно, конечно, отбивает. Все пометили зеленкой, как мы называем ее. Зеленкой, зеленкой. Все пометили. Тоже волосиками накрываем.
3: Как?
4: Да, волосиками накрываем. А волосики накрываются вдоль и поперек. Вдоль и поперек.
3: А,
4: вдоль и
3: поперек. Вот в чем дело. Понятно.
4: Выложили волосики. Сеткой получается.
3: Да.
4: Выложили сеткой, зайранский клещ уже не подойдет к юрте. Ты понимаешь? Он не подойдет. Он будет вокруг стонать. Стонать будет вокруг ходить юрты. Топать будет.
3: Очень важный вопрос. Ведь рядом с юртой у нас же живет тетяшка. Лисы.
4: Да. Там много, естественно, там много.
3: Да вот меня волнует судьба лис и тетяшек. Потому что если озлобленный клещ бродит вокруг юрты, не нападает ли он на лис и тетяшек?
4: Нет, не нападает на тетяшек, нет. А он расстроен, понимаете? Вот его, утлый его мозг, вот этот маленький. Мы добивались, так сказать, проводили опыты.
3: Он озлоблен, но расстроен.
4: Он расстроен. Озлоблен, но расстроен.
3: То есть ни на кого не нападает.
4: А ни на кого не нападает.
3: Просто ходит.
4: И он боится лис. Он боится лис. И волосики вот эти беленькие, которые вокруг у нее,
3: хвостика.
4: Он особенно их боится. Он боится, и поэтому он скрежет.
3: А если человек выйдет из юрты?
4: Человек может. Вы имеете в виду помочиться? Или
3: просто,
4: конечно. Когда выходит помочиться, он может просто отойти лучше к воде.
3: А если воды рядом нет?
4: Есть вода рядом с юртой, всегда есть вода.
3: Мне кажется, бывают случаи без воды.
4: Но понимаете? Это бывает, вы знаете, это глупые люди, которые совсем не понимают, что что она в водной основе должна быть.
3: Радиослушатели, записывайте, имейте в виду, юрту строить у воды.
4: Как минимум 13-14 метров и должна быть вода.
3: То есть,
4: минимум.
3: Все это делать, я извиняюсь, нужно в воду лучше.
4: В воду лучше, все делать в воду,
3: так,
4: абсолютно.
3: И тогда клещ не тронет.
4: Нет, абсолютно, так, клещ не подойдет. И вам скажу, в Зайране, это раньше так, почему на Зайранске, это в Зайран, это страшная, так сказать, была зона, ее поэтому и так называли, Зайран, это
3: Зайран,
4: недалеко, и где Иран, вот там, вот туда, это Иран, Ирак, вот, там Зайран, и там вот, там этот клещ особенно был, так сказать, злостный такой.
3: Оттуда, свирепствовал.
4: Оттуда это все тянется, это из глубины веков, которые мы с вами уже, так сказать, сейчас приходим. К нашим дням, да. И вот мы сталкиваемся с этим клещом.
2: Лабиринт Леонардо.
1: Смени свои атрибуты. Фоменко Фейк Радио. Знай и люби свой край.
3: Флора и фауна.
5: Быстряк сфанговый. Жук. Длиной 6-7,2 миллиметра. Более или менее однотцветно-бронзовый. Медно-красный или черно-бронзовый с совершенно округленными задними углами передней спинки, которая сзади сужена сильнее, чем кпереди, и с хорошо развитыми ямками на третьем промежутке над крыльями. Обитатель преимущественно сфанговых верховых болот. Отмечен в мае-августе. А личинка развивается летом, а уже зимует жук –

0: Отдуваемся за молодоженов. Фоменко Фейк Радио. 101.
1: Парапет времени. Вы знаете, что меценаты люди? Они ходят по земле, как мы.
2: Вы мне ответьте, зачем скинхед Ира приходит к Кристине? И если они хотят через нее выйти на Максима, зачем ее убивать или что?
1: На лестнице.
2: Когда слепая Кристина встречает Максима на лестнице?
1: На лестнице.
2: Разве когда? Она не узнает его по шагам?
1: Разве
2: по
1: да.
2: запаху?
1: Да, по запаху.
2: Думаю, что как раз она должна встрепенуться.
1: И что вы делаете?
2: Конечно.
3: Ведите себя
2: дайте
3: прилично.
2: Мне сказать.
3: Хорошо.
2: Дайте мне сказать.
1: Да.
2: Конечно, в связи... У вас есть хороший момент?
1: У меня есть.
2: В связи с его измененным психическим состоянием...
1: Так надо дать мне.
2: Поймите, может и походка, и запах поменяться.
1: Запах? Знаете?
2: Ну что-то ведь осталось.
1: Надо понюхать.
2: И если он тоже как-то почувствует ее, то это может дать ему первую вспышку
1: возвращения
2: к себе.
1: Развращение.
2: Поймите.
1: Вы развращаете
2: как он
1: людей.
2: Как разговаривать, он ничего не понимает.
1: Я смотрите внимательно.
3: А вы сами ведь ему заказывали сценарий.
2: Я заказывала.
3: Да, но вы
2: ну,
3: как заказывали? Вы с ним не
2: это
3: встречались, когда заказывали сценарий?
2: Ну, будьте добры, просить. Откажитесь от этих линий.
1: Понимаете? Нет лимона,
2: Данте,
1: нет.
2: Данте,
1: да,
2: прохождение кругов. Там даже там нет такой концентрации пороков. Ну, зачем они вам? Вам зачем? А украсть байкерами пса можно найти массу других способов.
1: У какого пса? Не надо про
2: поймите, поймите, хорошо, хорошо с казино у вас. Но дальше опять лимон. Ну поймите, нет лимона.
1: Что нет
2: лимона? Литвы. И мамаша, да не нужны эти линии. Не нужны. И тем более, нет,
1: будут...
2: и тем более нет гроба зарытого в земле,
1: а
2: которого
1: поняли?
2: Кристина
1: вот
2: в следующей серии, поймите, выбирается, как в
1: Убедила.
2: Ну, понимаете, Тарантино это замечательно. Ну, полагаю,
1: в Убедила.
2: Смешивать его кино с жанром нашего сериала не вполне эстетически корректно.
1: Раз.
2: Убить
1: Билла. Стой, говорю. В «Убить Билла» когда-нибудь? 1, 2, 3, 4. Можно ли... Сколько надо их? Сколько надо посмотреть, чтобы в «Убить Билла»
2: да,
1: один раз?
2: Да, «Убить Билла».
1: Чтобы в «Убить Билла». Это же,
2: поймите,
1: это же смотрит.
2: Это не... Это не это,
1: надо видеть это.
2: Это не корректно.
1: Своими глазами в «Убить Билла». Кто в «Убить Билла»? Когда в «Убить Билла»?
4: Это дискуссия в программе «Парапет времени». Как я уже говорил, общаются между собой, спорят две творческих единицы. Продюсер Регина и сценарист Виталий. Здесь на ваших глазах обсуждают новый 12-серийный боевик под названием «Неспящие».
1: «Парапет времени».
3: И вот мы подводим итоги нашей сегодняшней дискуссии. Мне кажется, она прошла прекрасно. Она прошла очень остро. Очень остро. Но, тем не менее, остались открытыми места. Вот то, что касается спускаемых в унитаз отрубленных рук. Ну, зачем скинхед и Ирод приходят к Кристине? Здесь вопрос. Вот у меня, например, остался.
2: Ой, я не знаю, много вопросов.
3: Я не знаю, как... Не знаю, как ну, разве она не узнает по шагам Максима? Вот Кристина, кстати, слепая. А по запаху? Она же нюхает, в конце концов.
2: Ну, конечно.
3: С другой стороны, у меня возникал вопрос. Как вы будете это передавать, это, кстати, на пленке, что она нюхает? Как мы будем это показывать? Как актриса будет играть? Как Кристина будет нюхать? Слепая Кристина.
2: Да, это очень, вот это очень интересно.
3: Понимаете?
1: Мне кажется,
3: Виталий совершенно неправомерно.
2: Вы понимаете, у нас...
3: Заносчив.
2: Вот. Заносчив.
1: Смотри-ка.
2: Понимаете, у нас фильм.
1: Ты видишь? Ну, извините. Да.
2: У нас фильм. Он связан в первую очередь с чем?
1: С чем?
2: Со взаимоотношениями.
1: Ничего подобного.
2: Кристины и Максима.
1: Ничего подобного.
2: С обретением их себя.
1: Ничего подобного. Где? Где скинхед, где Ира?
2: Я думаю, понимаете, что...
1: Где Ира?
2: Я думаю, что Кристина, она не должна видеть.
1: А
2: не должна
1: происходить
2: никакого
1: сами?
2: Природного чуда.
1: Подглядывали?
2: Потому что произошло.
1: Вы...
2: Природное чудо.
1: Стойте.
2: Она должна вместе
1: Бобика.
2: видеть. Она должна...
1: Бобика, остановите ее. Вы его, Бобика, говорю, остановите. Катюшка,
3: здесь врача зови. Ух, выноси ее.
1: А ноги?
3: Да просто неси.
1: А ноги? Ох. Парапет времени.
0: Реклама на Фоменко Фейк Радио.

0: Классика в эфире.
1: Геннадий Пихтин. Лесные боги. В лесу было тихо. Где-то далеко на болотах жужжали комары. Лось забрался в топь и медленно погружался в трясину. Изредка из дремучей чащи доносились хруст и треск. Медведь залез на осину, видимо, в поисках улья. Залаяла лиса, застучал дятел. Кукушка беспристрастно выдала чей-то приговор. И тишина. Чистый воздух после грозы, скоропостижно улетевший зимовать и набираться сил на юг. Заходящее солнце с трудом пробивало лучами лесную крону, оставляя на листьях золотые пятна. Закат был великолепен. Медведь на осине полностью забыл об улье, которого там, впрочем, и не было, и устремился в закат, наслаждаясь чистотой, сочностью и яркостью багряных протуберанцев, причудливо раскиданных засыпающим солнцем по фиолетовому небу. Вовлекшись в красоту природы, он не заметил, как хрустнула ветка, на которую он оперся для улучшения обзора. Медведь пошатнулся, потерял равновесие, попытался ухватиться за сук неудачно и сорвался вниз. Пролетев порядка 15 метров, он заревел, задергался в ужасной агонии боли, страха и отчаяния и испустил дух, издав при этом долгий протяжный трубный вой, ознаменовавший завершение земного пути этого славного животного. Лось умер еще до того, как его голова погрузилась в трясину.
0: Классика в эфире.
2: Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что докторская колбаса помогает сосредоточиться на проблеме, если это проблема глобального масштаба?
3: Медики!
4: Скажите, а чтобы, например, из регистратуры, то есть с Конева-6, попасть на Бокова-37, какой-то один маршрут или могут быть какие-то разнообразия?
5: Вы знаете, конечно, разнообразия в маршрутах могут быть.
4: Могут быть.
5: Но они разнятся 200-300 метров.
4: 200-300 метров.
5: Это
4: незначительно. Я правильно понимаю, что, особые условия созданы именно на этом маршруте?
5: Конечно.
4: Конечно. Визуальные.
5: Конечно.
4: А, так сказать,
5: конечно.
4: Обонятельные.
5: Конечно.
4: Да, вот все
5: конечно.
4: Способствует тому,
5: высаженные
4: чтобы лимфа...
5: Высаженные дерева.
4: Да,
5: высаженные
4: вот
5: дерева.
4: Можжевеловая аллея.
5: Разные. Да. Ну, во-первых, с можжевельником мы работаем только между, ну, если уж говорить откровенно...
4: Да.
5: Между Тучково 9
4: да.
5: и Конева 6.
4: И Конева 6.
5: Когда человек после того, как побывал у меня на приеме,
4: да.
5: и получил рецепт. Диагноз
4: да.
5: и рецепт либо назальный,
4: да.
5: либо оральный,
4: он
5: отправляется
4: опять прямиком
5: в регистратуру, которая находится на Конева 6.
4: На Конева 6, да.
5: А там уже
4: угу.
5: его направляют в аптечный киоск.
4: В аптечный киоск.
5: Да, в аптечный киоск.
4: Значит, то есть все эти отрезки, где-то значит, можжевеловая история, где-то грибная там поляна.
5: Ну, да. смотрите, с грибной пока не решено
4: не
5: до конца,
4: решено,
5: потому
4: да.
5: что, ну, во-первых, это связано с назальными, так сказать,
4: да,
5: проблемами.
4: Да, да, да, да.
5: Потому что грибные все-таки, ну, споры, они вызывают, так сказать, ну,
4: да.
5: мы еще не все здесь не проработали.
4: Да, да, да.
5: Вот, поэтому, так сказать, ну, опасность существует. Мы, так сказать, охраняем
4: да.
5: наших
4: да.
5: пациентов от этого,
4: да.
5: Так сказать, споровмешательства.
4: Споровмешательства.
5: Споровмешательства. А так, конечно, по большому счету, ну, если сейчас мы все это разовьем,
4: угу.
5: то, мне кажется, да, да, и будут и грибные, так сказать,
4: да.
5: аллеи, и можжевелы,
4: да.
5: вот, ну, через которые в дыхательные пути,
4: да.
5: как говорится,
4: да, да, да.
5: Вот этим...
4: Так, назально, так, опять.
5: Это вообще назально, это основная, так сказать, это наша терапевтическая профилактика.
4: Профилактика.
5: Ну, я просто скажу вам, что, во-первых, это огромное удешевление для государства. Огромное.
4: Что важно?
5: Что важно?
4: Что важно?
5: Мы беспокоимся, так сказать, о бюджете,
4: да, о бюджете
5: обо всем.
4: Страны.
5: Конечно.
4: Совершенно верно. Вот еще такой вот напоследок хотел вам задать такой вопрос. Вот вы сами врач, вы сами доктор, да? Ну вот, а скажите, ведь с вами тоже, наверное, случаются недомогания какие-то. Вот что вы делаете, когда это происходит с вами?
5: Ну,
4: неужели идете в регистратуру?
5: Я могу вам сказать, во-первых,
4: да.
5: Болеющий врач,
4: да.
5: Это не врач.
4: Ну, случается.
5: Нет, это неуважение к своим пациентам. Что это такое?
4: Ну, вот я видела, вы сейчас утираете что-то все время. Может, у вас насморк, значит, вы чуть-чуть прихворали, может быть, нет?
5: Я не могу позволить себе. Не могу себе этого позволить. Не могу. Потому что, во-первых, я все время в движении.
4: Да.
5: Как я болею. Я таким образом и доказываю свою безболезненность.
4: Безболезненность.
5: Вы понимаете?
4: Но
5: конечно,
4: лимфа чистится постоянно, поэтому вам приходится утираться.
5: Ну, конечно, она иногда просто выходит немного у меня лимфа носом, но, так сказать, это ничего. Ничего такого.
4: Конечно.
5: Вот. Кстати, это описано в моей последней работе. Ну, она популярная, она, так сказать,
4: ее можно приобрести в магазине.
5: Ну, я печатаю в журнале «Медики и мы».
4: «Медики и мы».
5: «Медики и мы». Там, значит, я как раз и писал о том, что подтекание лимфы – это, так сказать,
4: нормальный процесс.
5: Нормальный процесс. Вот, собственно, и все. Ну, одним словом, дорогие друзья.
4: Да-да-да, вот скажите что-нибудь на нашем
5: слушателе. Улучшая каждый день качество лечения, каждый раз тратя свое сердце на каждого пациента, мы ведем нас всех вместе в будущее. К 30-му году вы не узнаете себя.
4: Боже мой, спасибо большое. Спасибо, дорогой Камиль. С вами была я, Ирина Рыбладзе, передача «Медики». У нас в гостях был грандиозный Камиль Пазухов. Не болейте, друзья.
5: Спасибо.
2: Флора и фауна родной планеты.
6: Камышовка вертлявая. Отличается более контрастным сочетанием черных пестрин с желтоватым фоном нижней части тела. Надхвостье длинных светлых бровей и продольной полосы на темени. Предпочитает гнездование на увлажненных участках. Избегает зарослей тростника. Песни короче и проще, чем у барсучка. У поющих самцов наблюдаются токовые полеты. Гнездится отдельными парами.
2: 101.ru Мозолим с первого взгляда. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Спорт. Оргкомитет чемпионата мира по борьбе с мячом принял решение о переносе соревнований с этого года на следующий. Дело в том, что заявку на участие в чемпионате подал лишь один спортсмен – абсолютный пятикратный чемпион мира по борьбе с мячом Павел Ковш. Организаторы обещают продолжить поиски достойного соперника для Ковша, при этом отмечают, что титул чемпиона пока будет сохранен за ним.
0: Финансы.
1: Центробанк принял решение о выпуске новой банкноты достоинством 0 рублей. В официальном заявлении учреждения сказано, что эта мера призвана помочь безошибочно определить социальное положение и уровень достатка человека, владеющего такой банкнотой. В качестве рисунка на банкноте может быть использовано изображение тряпки или крошек, отмечено в сообщении ЦБ.
0: Социальная ответственность.
1: Город Большая Крапь с населением в 7 тысяч человек кардинально решил проблему безработицы. Крабовцы вышли на работу в местную газету «Вечерний Крапь», когда после закрытия типографии и в связи с отсутствием бумаги издание стало выходить на деревянных досках. 7 тысяч жителей города ежедневно задействованы в выпуске газеты, которая выходит дважды в неделю.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Для того, чтобы полететь в космос, не надо лезть в космический корабль. Просто найди в интернете Фоменко Фейк Радио.
3: Отчим вычурной снедью. Фоменко Фейк Радио.

0: Итак, в эфире «Квинтэссенция времени». И с нами профессор, удивительный человек Борис Борисович Котов.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Приятно очень, что вы появились у меня в студии сегодня.
0: Приятно, очень приятно. Борис Борисович, и сразу давайте перейдем с вами к нашим, как говорится...
1: Баранам?
0: Да.
1: Ни слова о баранах.
0: Что, с чем вы имеете дело прежде всего? Чем вы одарили, скажем так, наших людей?
1: Ну, понимаете, я сегодня что же так, ну, не скромно, может быть, о себе говорить. Ну, говорить, может быть, и скромно о себе, но...
0: Нет, уж говорите. Говорите.
1: В некотором смысле проповедую экстракт.
0: Самое понимаете? Удивительное, чтобы вы услышали, дорогие наши радиослушатели, экстракт. Это прежде всего, это во главе угла.
1: Конечно.
0: Пожалуйста, расскажите.
1: Да. Вы знаете, ведь самое главное, это ведь многие не понимают. Экстракт это же не просто выжимка. Это не просто выжимка, экстракт.
0: Да, естественно.
1: Понимаете, вы должны тоже понять, что экстракт это выжимка такая, это всем выжимка. Ведь экстракт можно делать из всего.
0: Из всего, да?
1: Экстракт, к сожалению, они, знаете, сейчас, может быть, даже как-то отодвинуты, что ли, на задний, может быть, план. Но за ними будущее, поверьте мне.
0: Правда?
1: Да.
0: Удивительно. И вот вы знаете, приведите вот сразу пример, если у вас...
1: Пример я, конечно, приведу.
0: Да, пожалуйста.
1: Простой. Представьте себе, вы знаете, все прекрасно знаете мазь Хобот-Шмеля.
0: Да.
1: Мазь из Хобота-Шмеля.
0: Да.
1: Во-первых, сам Хобот, вы знаете, трудная доставаемая вещь.
0: Это очень, да, трудно.
1: Потом, смотрите, как сегодняшняя фармацевтика. Вы знаете. Представьте себе, чтобы полноценный, тюбик, даже баночку мази вот этой из Хобота-Шмеля. Сколько же уже хоботов?
0: Ой, много, наверное.
1: На ваш взгляд. Сколько будет шмелей?
0: 1000.
1: Да вы с ума сошли.
0: А сколько?
1: Да вы с ума сошли.
0: Боже мой, сколько?
1: Ну, подумайте.
0: Ну, я не знаю, но ведь я маленький.
1: Это же не что, где, когда.
0: У шмеля же хоботочек маленький, совсем малюсенький.
1: Конечно.
0: Чтобы была целая банка. Вы понимаете, целое, это же можно посчитать.
1: Да, мать, вы понимаете, что это, они просто все растираются.
0: Ну, растираются, конечно, да. Они все. Ну, хорошо, 100.
1: 1000?
0: Да, не 100.
1: 100 миллионов шмелей.
0: Боже мой.
1: 100 миллионов шмелей. А потом нас спрашивают, куда делись шмели.
0: Да, вот я...
1: Как природа? Кто опыляет? Где? Как природа реагирует на это?

0: Клизмование. Дорогие наши друзья, с вами летнее клизмование, и с вами Юрий Мурзон и главный врач клиники «Мать и мачеха» Галина Садок.
1: Да, здравствуйте.
0: Все о клизмовании как таковое. Мы выяснили с вами, что клизмоваться надо.
1: Да.
0: Более того, клизмоваться надо чаще, надо глубже, надо сделать это полным циклом и в рот, и, как говорится, и в анус, и в хвост, и в гриву.
1: Да, и пока не поздно, хотела сказать, что у нас на 12-е посещение скидка.
0: А, да. Как интересно.
1: Да, так что имейте в виду, дорогие радиослушатели, 12-е посещение с 10% и скидка уже пойдет.
0: Те, кто прошел 11, пожалуйста, 12.
1: И еще очень важно хотел сказать, что привел друга...
0: Да.
1: Получи клизмование бесплатно одно.
0: Ой-ой-ой-ой-ой, поздравляю, поздравляю.
1: Так что, понимаете, когда вы начинаете клизмоваться, я могу вам сказать,
0: вот
1: даже, понимаете, мы могли бы даже и не просить о том, чтобы кого-то приводили.
0: А
1: хочется, понимаете, хочется, чтобы
0: рядом
1: общаться с чистыми людьми уже вам
0: захочется. И вообще,
1: захочется,
0: вы знаете, я представляю себе это какой-то такой красивый, вы знаете, фильм. Вы не пробовали снимать красивые такие микрофильмы рекламного
1: порядка?
0: Почему
1: же не пробовали? А вы что, не смотрели? Смотрели документальный фильм про нас?
0: Расскажите, я не видел.
1: Садок и друзья.
0: Садок и друзья.
1: Ну, конечно,
0: нет, я видел «Глисты и компания».
1: Нет, это не наш. Нет, не наш. Садок и друзья.
0: Садок и друзья.
1: Да.
0: Боже мой. И вот там Таня и Гена как раз.
1: Таня и Гена, и вообще вся наша группа.
0: Боже мой. И врач вот...
1: Иконная поездка.
0: Иконная поездка.
1: Конечно, да.
0: Боже мой. И Тусов. Тусов тоже там.
1: Ну,
0: ваш влюбимец.
1: Да, ну мой, да.
0: Который изобрел вот эту вот удивительную ультра, как бы уникальную насадку.
1: Ультрафиолетовую насадку.
0: Ультрафиолетовая насадка.
1: Ну, вы знаете, потому что он-то как раз придумал осветление анусного кружка.
0: Вот чуть поподробнее про анусный кружок.
1: Ну, вы знаете, сейчас очень многие хотят осветлить все-таки.
0: Это что, мода? Что это такое?
1: Ну, это мода, красота, конечно.
0: Это красота, ну действительно, когда осветлен анусный кружок.
1: Хочется, чтобы чисто было везде.
0: Да.
1: Везде было светло, так
0: это
1: сказать.
0: Как-то, это же и притягивает.
1: Чтобы в горнице светло было, светло.
0: В горнице должно быть светло.
1: Да,
0: и вы знаете, друзья, в горнице должно быть светло. То есть и во рту, и внизу, везде должно быть светло.
1: Свет.
0: Свет.
1: Да.
0: Вы дарите людям свет, Галиночка.
1: Мы осветляем кружок только тем, кто прошел полный курс.
0: Конечно.
1: Потому что
0: конечно.
1: Так смысла нет, знаете.
0: Конечно.
1: Абсолютно
0: конечно.
1: Нет. Никакого.
0: Давайте приблизимся все к свету. То есть клизмование – это наш свет.
1: Да.
0: Это свет в окошке. Это как бы игра слов, но действительно, вы заглядываете
1: в
0: это окошечко, когда вы вынимаете через 3 месяца эту клизму, вы заглядываете в это окошечко и видите радость.
1: Да. После.
0: Радость.
1: Да.
0: Радость, счастье и свет. Мы дарим вам, дорогие друзья, вместе с Галиной.
1: Приходите, дорогие.
0: Спасибо.
1: Да.
0: Спасибо.
1: Да.
0: Ждем вас.
1: До свидания,
0: До свидания. Летнее клизмование.

0: спалим любое. Фоменко Фейк Радио.
1: Знай и люби свой край.
2: Флора и фауна.
3: Аляпка. Единственная птица из воробьиных, способная нырять. Петь начинают еще зимой. Позывка резкая «дзит». Пение, громкие журчащие трели и свисты. Осенью молодые разлетаются. Весной возвращаются на свои прошлогодние территории, охотно гнездятся в своих старых гнездах после некоторого ремонта.
4: Good night, с вами Серобо. Локасакке, отте право, росво секторе.

0: Pakko mennä suihkuun, jos ei tullu hikeä.
1: Смакуем мнимое. Фоменко Фейк Радио.
2: Сегодня в программе «Лабиринт Леонардо» то, что вы так долго ждали, та тема, которую мы ждали так долго, она называется просто «Как зачехлить катамаран?» Вы все время спрашивали, владельцы катамаранов задают нам этот вопрос бесконечно, мы все время не могли найти специалиста. И, наконец, сегодня у нас в гостях специалист, это Ирма. Ирма, здравствуйте!
3: Здравствуйте!
2: Ирма, ну, дело в том, что сегодня действительно так трудно порой людям, которые приобрели катамараны, вот, им трудно их зачехлять, потому что они вообще не знают, как это делается, ну, то есть, как, ну, и, соответственно,
3: да.
2: И как их зачехлять, ну, и впоследствии, конечно, как и расчехлять. Да?
3: Да.
2: Естественно. Ну, расскажите несколько слов о себе, как вы, так сказать, вообще взялись, так сказать, ну, за такую, ну, как это, откуда, так сказать, отец, может быть, там, не знаю. Давайте.
4: Ирма, я просто хочу еще раз вас спросить.
3: Да.
4: Вот мы сейчас сидим с моим товарищем по оружию у микрофона, я так называю, да? А ваше оружие...
2: И это... знаем просто, как зачехлить катамаран? Люди ждут, мы в эфире.
4: Люди ждут.
2: Мы в эфире, люди ждут.
4: Когда первый раз? Вот удивительно.
2: Вот.
4: Ирма, вы же юнга.
3: А, да.
4: Здорово. Таких бы побольше.
3: Упс. А почему вы спрашиваете-то, я не понимаю.
4: Да потому что... Вы первый раз, когда чехлили катамаран, вы же делали это с отцом, правда?
3: Да.
4: Ну вот и расскажите. Как?
2: Ну это у вас семья вообще, семейная чехлить катамараны?
3: Да.
2: Ну? Скажите, или это бизнес, или это, так сказать, просто, ну, любовь, любимое дело, ну, хобби?
3: Хобби.
2: Это хобби, не бизнес, да? Вас нельзя вызвать за деньги, да?
3: Нет.
4: Все время.
2: А чего вы так, Ирма, а чего вы так ржете-то истерично, я не могу?
4: Она просто купается.
2: Нет, это прикольно, но чего вы ржете-то?
4: Она купается.
2: Просто люди спрашивают, чего ты ржешь, они спрашивают уже, смс-ки приходят.
4: СМС-ки, да. Давайте я прощу первую смс-ку. Чего ж ты ржешь? Ну, вот, вторая смс-ка.
2: Чего вы все время ржете? Вторая смс-ка.
4: Сейчас давайте четвертую, можно я сразу прощу?
2: Хватит ржать! Четвертая смс-ка, да?
4: Вот, да. А сейчас я сейчас, секунду, мне звонок.
2: Ирма, я хочу все-таки...
4: Звонок.
2: Подождите.
4: А, ну ладно, сейчас.
2: Звонок примем потом.
4: Повисите
2: пока. Звонок потом. Потом звонок. И вот снова приходит смс-ка. Чего вы ржете? Да. Но мы ее читать даже не будем, эту смс-ку. Просто хотим узнать сейчас у Ирмы.
4: Ничего, у меня там висит один.
2: Ну да, пускай он задаст вопрос.
4: Может, хорошо, давайте вопрос. Вопрос.
5: Я хочу спросить, почему она такая веселая? Я сам немножечко, я чуть-чуть, вот, хочу все равно. Я хочу.
2: А как вас зовут?
3: Нужно кататься на катамаране.
2: Ирма, подождите, до конца дослушаем.
5: А меня зовут?
2: Как вас зовут, представьте.
5: Лючка. Меня вот просто Лючка.
2: А имя, это фамилия, я понимаю.
5: Имя? Турка. Ну я приехал.
3: Чего?
5: Я хочу просто узнать. Я таких веселых вообще сразу к себе возьму. Я могу взять двух-трех на один. У меня большой такой, очень большой. И я еще люблю, знаете что?
2: Спасибо, Турка, спасибо, мы знаем. Все понятно, спасибо, выключаем это вообще. Давайте принимать звонки, как-то выборочно.
4: Давайте выборочно.
3: Ну, короче, мне как-то не смешно сразу.
2: Да, я понимаю. Ирма, я хочу спросить все-таки, как зачехлить катамаран? Надо отвечать. С отцом это было, без отца. А если люди сейчас позвонят, спросят, можно вас вызвать?
3: Не скажу.
2: Да что не скажу-то? Так, договаривались, что скажешь. Короче, скажи, можно за деньги вызвать тебя чехлить катамаран? Ой, смс-ы пошли.
4: Давай прочтем.
2: СМС-ы.
4: А мне сказали, Ирма, что у вас потрясающее чувство. Туда и сюда. Вот как скажите, пожалуйста. Это я читаю сейчас.
2: А здесь без подписи, поэтому
4: без подписи,
2: не читаем.
4: Да. Ну ладно, без подписи.
2: Без подписи не читаем. Ну все, зачехлить катамаран. Можно за деньги вызвать, Ирма, вас с отцом?
4: Сколько?
2: Сколько стоит зачехлить катамаран сейчас?
3: Много.
2: Ну, отвечайте цифру, примерно. Ну, по инфляции.
3: Ой, не знаю.
4: У меня такое впечатление, что передача у нас. Заканчивается.
2: Ну, вы узнали, как зачехлить катамаран, я правильно понимаю?
3: Да.
2: А мы нет.
4: Нам бы очень хотелось в следующий раз обязательно вернуться к теме, как зачехлить катамаран.
2: Мы заканчиваем программу «Лабиринт Леонардо». Прощаюсь с вами до следующей недели. Пока. У нас была в гостях Ирма, которая рассказывала о том, как зачехлить катамаран. Все, пока.
4: Пока-пока.
6: Лабиринт Леонардо.
2: Короче, это. Ну что, не могла ты нормально сказать, как зачехлить катамаран? Тебя спрашивали, а ты не отвечаешь. Ну даже люди там, ёпрст.
3: Ну слушайте, ну а какую цифру тут назвать, я даже не знаю.
2: Скажи 500, а сколько вы зарабатываете?
3: Не, ну побольше.
2: 1000? 3?
3: Если турка.
4: Ну.
2: 7?
3: А сколько катамаранов можно купить?
4: Да сколько?
2: Давай 7.
4: Давай. 7. Договорились?
3: Ну да.
2: Мало?
3: 10.
2: 10?
3: Да.
2: Ну давай, чтобы не нашим, не вашим. 9. Итак, дорогие друзья, значит, в нашей программе «Лабиринт Леонардо» Ирма чехлит катамаран конкретно всего за 9000 рублей. Звоните, мы ждем ваших звонков. Все.
3: Каких рублей, ты чего?
2: Ты чего, козлел, я не пойму.
3: Какие рубли-то?
2: Мы договаривались по-нормальному. Кто такие бабки? Девятку что, гренатой хочешь платить?

0: шары, клепанный каркас, палубное и трюмное хозяйство. Как все разумно.
1: Бесперебойное дизельное питание. Компьютеры для глобального обледенения. Гамак 3000. ООО «Долгота». Не бойся.
2: Классика в эфире.
3: Космолет издал неприятный вздох и приподнялся над долиной. Курухан набрал несложную комбинацию из 17 кнопок, запустил программу полета в сторону пляшника, удостоверился, что лететь ему не более 8 часов, и уютно растянулся в командирском кресле. Но отвратительные, липкие мысли тут же набросились на его покой. Сколько же лет прошло с конца той войны? По подсчетам выходило, что уже 5 тысячелетий. И все это время я раз за разом вспоминаю моменты нашего позора. Лишь тысячелетия назад, после второй ядерной зимы, мы смогли выйти на поверхность планеты и начать возрождать цивилизацию заново. Мы сражались с упорством и твердой решимостью не допустить завоевателей на Землю. Но громанцы все-таки уничтожили нас. А тех, кто остался, заставили скрыться в пещерах Арамканца. И вот теперь я должен в одиночку отомстить им. Главное, чтобы топлива хватило и уверенности.
4: И с этой мыслью он ласково погладил левой рукой свой верный огнемет. Вы послушали отрывок из повести Мстислава Зуева «Император Зан».
2: Классика в эфире.
1: Знаете ли вы что?
5: Знаете ли вы, что елки никогда не играли в елочные игрушки, поскольку не могут их от себя отвязать?
6: Школа «Недотрог».
7: У нас в гостях в программе «Школа «Недотрог» профессор «Недотрога» Ольга Малько. И Ольга Малько преподает в школе «Недотрог». Ну и, соответственно, мы уже выяснили про все. Мы выяснили, что, где граница неприступности и недотроги. Мы поговорили о курсе «Не подпущу без мыты».
8: Да.
7: Вот. И вот теперь я что хочу спросить. Есть ли возможность в течение, так сказать, этого 4-летнего курса,
8: да,
7: ну, практически высшее образование.
8: Это высшее образование, да, у нас, конечно, да.
7: Я хочу спросить, есть ли возможность все-таки вот у мужчины так спокойно потрогать недотрогу?
8: Я же говорю, на 4-м курсе дозволяется и даже уже входит в задание. В задание только потрогать. Понимаете, задание очень сложное. Потому что, чтобы после вот этого прикосновения, и все.
7: Я хочу узнать.
8: Мало кто может остановиться. Тогда мы отчисляем.
7: Вот оно что.
8: Да, с 3-го курса обидно быть отчисленным. Знаете?
7: Понимаю.
8: Очень-очень.
7: Я вот что хочу спросить. Ну, а мужчины, которые, так сказать, ну, участвуют в этих экспериментах, ну, которые трогают недотрог непосредственно.
8: Да.
7: Они тоже проходят специальный курс или что?
8: Нет, это обычные.
7: Это
8: с улицы мужчины.
7: Это прямо с улицы.
8: С улицы прямо мужчины, да. С улицы мужчины. Но я вам хочу сказать, что у нас сейчас уже, вот вы видите, 2-й год, вот у нас уже 2-й курс идет, где недотроги мужчины. Вот это интересно.
7: Ой-ой-ой.
8: Вот это интересно.
7: Мужчины-недотроги.
8: Вот это интересно, сейчас очень
7: набирает. Вот мы сейчас и приближаемся к этому.
8: Да.
7: Ну, сейчас мы перейдем к мужчинам-недотрогам, которые, так сказать, у вас стали обучаться. Это же недавний курс.
8: Недавний
7: курс. Раньше в нем не было, так сказать, потребности.
8: Просто не
7: было. А сейчас вдруг стало.
8: А сейчас пошли.
7: Удивительно. Я, знаете, что хотел спросить? Партисипанты вашей школы, они счастливы?
8: Партисипанты очень счастливы.
7: Удивительно.
8: Они счастливы до такой степени, что просто, ну вот, как сказать, вот я вам говорила о письмах, вот я просто завалена ими, понимаете, завалена. Они почему-то любят писать именно, писать. Но потому что в нашей школе

0: Мы вот когда учим недотрог, у нас как бы одна из, как сказать, из вот этих вот факультативов есть. Именно вот не отвечать на смс-ки, потому что это все, ну, это легко взять и набрать смс-ку, да? А нет, ты, мой милый друг, напиши-ка письмецо, да пойди на почту, да, купи марочку, да.
1: Вы таким образом ведь и почту, конечно, поддерживаете.
0: И поддерживаем почту, да. Поэтому, как бы, пометуя об этом, мне мои вот выпускницы все время письма шлют.
1: Рассказывая о том, что происходит в их недотрожей жизни.
0: Не просто, знаете, по электронной почте пошел, да, там, в Mail.ru, да, отправил. Именно вот по почтовое, настоящее, конвертик, листочек. Да что вы, да.
1: Это прекрасно. И вот какой, значит, уже возникает, сейчас мы, наконец, подходим к самому важному.
0: Да.
1: Значит, выясняется, что вы с позапрошлого года, стали принимать на курсы в вашу школу мужчин.
0: Молодых людей.
1: Да, молодые люди, мужчины-недотроги.
0: Да, да.
1: Мужчины-недотроги. Расскажите, в чем принципиальная разница?
0: Никакой разницы.
1: Ой-ой-ой.
0: Абсолютно, да. Понимаете, в этом-то, понимаете, не нужно совершенно нам было перестраивать ничего. Учебный процесс, экзамены, вот это вот все, линеечку вот эту. Нет. Все то же самое, абсолютно. Также они учатся, эти же экзамены сдают, такие же задания получают, и практически, и теоретически. Все то же.
1: Я, знаете, что хотел вот узнать? Ну, говоря, ну, сейчас мы продолжим про мужчин-недотрог все-таки, потому что это важно. Да. Действительно, сейчас мужчины-недотроги – это прямо какое-то прямо, ну, новое веяние.
0: Да, поветрие.
1: Да, поветрие. Мужчина-недотрога. Вот. Ну, соответственно, такой вопрос у меня все-таки о женщинах-недотрогах. Этот вопрос я задам сейчас, когда мы вернемся обратно в студию. Сейчас у нас короткая музыкальная пауза.
0: Хорошо.
2: Школа-недотрог. Флора и фауна родной планеты.
3: Прибайкальский, черношапочный, сурок. Беличий подвид с неопределенным статусом. Семейно-колониальный, норный, зимоспящий зверь. По данным Всероссийского учета сурков 1984 года, общие запасы подвида составляли 8,5 тысяч особей, но достоверность этой оценки сомнительна.

0: Мы усаживаем огузок. Фоменко Фейк Радио.
1: Турботай, турботай. Что значит потанцуй на празднике сбора несладкого маиса с моей сестрой, друг?

0: Tämä on aivan tosi tapahtuma. Sattui omalle isoisälleni Orimattilan pitäjässä lähellä Lahtea 70-luvun alussa isovanhempieni maatilalla, jossa vietin varhaislapsuuteni, joka ei ollut helppo. Se oli vaikea. Oli vaikea lapsi. Oli traumaattinen lapsi. Itkin usein. En saanut helposti unta. Minulla oli ihottumaa. Minulla oli saivareita. Sain niitä lehmistä, jotka olivat saastaisia. Se johtui siitä, että isoäitini, joka oli 114 senttimetriä pitkä, oli hyvin laiska ja myöskin täysi hirviö. Ja isoisässäkään ei pahemmin ollut hurraamista, jotenka...
1: Nuppi, nuppi, lipputangon nuppi, juhlatunnelma pilasi. Nuppi, nuppi, nuppi, nuppi, nuppi, nuppi, nuppi.
2: Новости на Фоменко Фейк Радио. Внешняя политика.
3: Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны.
2: Внутренняя политика.
3: Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
2: Финансы.
3: По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации.
2: Культура.
3: В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме.
2: Фоменко Фейк Радио. Новости.
4: Памперсы Закис. Влажно не всегда хорошо.
5: Как часто мы не замечаем шлейф?
4: Порой нас обдает волной запахов.
5: Жизнь без шлейфа.
4: Все наново.
6: Нано-памперсы Закис.
7: Лицензия номер 2.
8: Причешитесь, космонавты. Фоменко Фейк Радио.
9: Мускус.
10: Здравствуйте, дорогие друзья, на Фоменко Фейк Радио, программа «Мускус». Дело в том, что сегодня у нас в гостях, мы так и назвали эту программу, потому что назвать ее по-другому не представляется возможным. Сегодня у нас в программе человек, который олицетворяет собой, да не просто олицетворяет, он выделяет его в огромных количествах. Это Виктор Мускус, и фамилия у него Мускус, и выделяет он Мускус, и программа называется «Мускус». В этом-то, так сказать, и есть вся сермяжная, как говорится, правда жизни. Итак, дорогой Виктор, скажите, пожалуйста, вы являетесь человеком, который выделяет мускус. Ну, я хочу задать вам вопрос сразу в лоб. Ну, все же выделяют мускус, правильно?
11: Ну, может, и все, я не знаю. А может, и я один только.
10: Не, ну, как-то это странно. Вообще, все мужчины в той или иной степени выделяют мускус, правильно?
11: Ну, да.
10: Да? То есть, получается, все-таки выделяют все?
11: Все.
10: Ну, а вы почему такой прямо исключительный у нас вот такой вот Виктор Мускус? Почему это так считается?
11: Ну, потому что я, во-первых, самый сильный. Угу. Это первый.
10: Так.
11: Потом, значит, мускус я выделяю не просто так, а по вечерам.
10: Скажите, пожалуйста, вообще мускус – это не ребячество ли, а? В современном, да сегодня мире, в 20, как говорится, первом, где-то даже уже до 22-м, может быть, веке. Но это не ребячество.
11: Не. А я скажу, почему.
10: А вы не бравируете?
11: Не. А чем мне бравировать-то? Я могу в любой момент кого хочешь от это самое, отбалабасить.
10: Ну, давайте как-то сейчас все-таки выбирать выражение.
11: Ну, ладно.
10: Вы все-таки
11: ладно,
10: сами
11: ладно.
10: На радиостанции, понимаете?
11: Ну, я понял, да.
10: А вы уже что-то когда-то балабасите тут. Вы просто объясните, в чем принцип вот вашего мускуса. Мускус же это у мускус, но он у всех мускус, понимаете?
11: Ну, я понимаю, да.
10: Ну, у меня вот есть мускус?
11: Ну, так, немножко.
10: А у вас много мускуса?
11: Ну, да.
10: Скажите, мускус, он вообще выделяется, так сказать, он его какое агрегатное состояние-то? Газ, жидкость?
11: Топливо.
10: То есть вы можете мускусом своим, в принципе, заправлять баки автомобилей?
11: Да легко. И не только автомобиль.
10: Да, а баки чего еще?
11: Баржи. У нас, между прочим, еще и баржа заправляется. У нас несколько этих самых работают. Несколько холдингов и...
10: То есть вы... А ваша основная работа-то какая? Вы что, получается, мускусом заправляете баржи?
11: Заправляем баржи мускусом, да.
10: Вашим мускусом, который вы выделяете.
11: Мой,
10: а как
11: мой,
10: вы мускус выделяете, скажите мне? Через что?
11: Ну, там специально для этого есть какая-то это самое, такая фигня. Ну, я не знаю, как она называется.
10: Почему?
11: Ну, это специалисты. Знаете? Специалисты знают.
10: Как собирать с вас мускус?
11: Да.
10: То есть за вами еще специалисты ходят? То есть вот эти четыре человека, с которыми вы сейчас пришли, это специалисты, которые...
11: Да, да, да.
10: Ну,
11: да.
10: Я думал, это ваша охрана, а это оказывается...
11: Нет, да это специалисты эти самые, да. Ну и одна женщина там...
10: Скажите, пожалуйста, вот мускусные, вот эти вот мускусные выделения.
11: Да.
10: Они как ощущаются людьми?
11: Ну, прежде всего, они чувствуют, они боятся, во-первых.
10: Сразу.
11: Бояться, конечно.
10: То есть, в принципе, возможность вот эта вот ваша мускусность, она возможна даже применение где-то даже, может быть, в военных целях.
11: Ну, можно и в военных, где не проблема, так сказать. Мы сейчас, почему я про баржи заговорил? Военные тоже сейчас будет новое, это самое. Сейчас
10: военная целая баржа?
11: Военная баржа, да.
10: Давайте вот сейчас остановимся, буквально прервемся на минуту в нашей программе «Мускус». Сейчас сделаем перерыв небольшой и вернемся через минуту.
11: Давай.

0: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
1: Обуздай обузу. Фоменко Фейк Радио.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Фоменко Фейк Радио, Влад Жульпацкий. У нас в гостях, дорогие друзья, напомню вам, старшая медсестра Плавчиха Сусанна Игоревна просила не называть ее фамилию, чтобы
1: нет,
0: не было
1: официально. Нет, называть можно, дорогой.
0: Можно,
1: почему
0: да?
1: У меня хорошая фамилия,
0: ну,
1: я Сусанна ей
0: Сусанна Игоревна Насонова,
1: да,
0: но да. Это очень официально.
1: Просто
0: поэтому
1: официально,
0: просто Сусанна Игоревна.
1: Я привыкла как бы по-домашнему так чуть-чуть как
0: Сусанна
1: сказать,
0: Игоревна, да?
1: Сусанна
0: да,
1: Игоревна, понимаю, и вот. Все, зачем?
0: Ну, скажите, пожалуйста, откуда у вас такая обветренность, вот я смотрю?
1: Ну, а что ты хочешь, дорогой? А как работаем? А как мы работаем непросто? Непросто. А вы думаете, я только в теплой воде, что ли, бываю? Вы думаете, только на юг люди ездят отдохнуть? Такие есть, понимаешь ли, тормоховые ребята. Они ездят иногда куда-то совсем не на юг.
0: Север?
1: На север?
0: Ой-ой-ой-ой.
1: Сколько раз в Белом море я была, слушай,
0: ох,
1: дорогой, а?
0: Ой.
1: Ой, слушай, да, а я-то человек, понимаешь, не то что люблю холод сильно. У нас, конечно, гидрокостюм есть, все есть, но все равно куда денешься от обветренности?
0: Скажите, вы работали в шторм, например?
1: Конечно, ураган. Да какой шторм? Я в цунами работала, мой дорогой.
0: То есть вы брали анализы в цунами?
1: Прямо в цунами.
0: Скажите мне, что есть купальщики, которые находятся,
1: ну,
0: в воде,
1: знаете,
0: в цунами?
1: Вы знаете, да, есть, вот и не хватает ему адреналишки вот этой, вот, чтобы выделялся адреналишка.
0: Понимаю.
1: Вот понимаю.
0: Понимаю.
1: Ну? И вот эти вот, которые на досках катаются, вот у них тоже, ну, у них сложно, брат.
0: Явно совершенно во время цунами повышается давление у человека.
1: Вы знаете, у кого как? Вот кому нужно вот этот адреналин, у того оно как раз стабилизируется, понимаете? А это как раз самое лучшее для него время. Потому что так он с низким давлением еле, понимаете, живет, как бы ноги волочит. А вот как только цунами пошло, так у него сразу и давление нормально. Все нормально, хоть в космос посылай.
0: А сколько, скажите, в отряде медсестер Плавчих?
1: 5 штук у нас.
0: Сколько?
1: 5.
0: 5 штук всего?
1: 5 штук, понимаете, для того, чтобы все анализы взять быстро, кто кал берет, кто мочу, кто давление имеет, кто флюорографию делает, понимаешь? Ну же все одновременно, не то, что один, второй, третий, это долго, понимаешь? Может быть, человек уже поймет и начнет пугаться, понимаешь?
0: Да, и отпуск ему, чтобы не портить.
1: Да, да, да. А тут разом мы накидываемся как бы на него, и каждый свое делает.
0: Скажите, пожалуйста, ну вы же, как я понимаю, у вас никаких баллонов, ничего, вы просто...
1: Ничего, понимаете, мы все спортсменки, понимаешь, дорогой? Мы все спортсменки, мы все любим плавать, мы все, конечно, профессиональные плавчихи, и это мы получили, и подводные плавания мы знаем, и все знаем, мы можем задерживать воздух до 3 минут вообще.
0: Ой-ой-ой!
1: Да, дорогой, да.
0: Ну а как, конечно, взять анализы, я понимаю, так...
1: Например. Самое сложное кал брать, понимаете? Но вот это вот у нас, это до 4 минут должно его воздух задержать, понимаете? Потому что не каждый хочет свой кал отдавать почему-то.
0: Почему-то такое, да?
1: Да-да-да.
0: Не каждый хочет отдавать свой кал.
1: Да-да-да, не каждый, да-да. Мочу легко в воде сдают, а вот кал не очень, да.
0: Понимаю. Ну, вообще, люди не любят сдавать анализы.
1: Да вообще, понимаешь, не любят. Их можно понять, понимаешь? Но это вторжение все-таки в организм какое-то происходит, понимаете? И делать это вот так вот, просто пришел, сдал и хорошо себя чувствует, так не бывает, дорогой. Даже те, которые говорят, не боюсь, а я укола не боюсь, там, если надо, уколюсь, но вот это вот, да, вот, стежки вот это. То это все неправда, понимаешь? Все равно у него скачет давление, все равно боится, все равно.
0: Ну, у меня такая вот такой вопрос. Вы анализы взяли?
1: Мы забрали, забор сделали.
0: Забор сделали и отдали уже, и дальше пошло.
1: И дальше пошло, поехало, понимаешь? Дальше пошло, поехало, все, проверка, проверка, проверка. А мы уже по результатам анализов смотрим и говорим уже, что уже на работу приходит человеку вот полная вот эта распечатка, все. Он удивлен, он говорит, я не был на диспансеризации, откуда у меня это все?
0: А, это
1: медсестры,
0: Плавчихи.
1: Мы позаботились о тебе.
0: Удивительная вещь. Дорогие друзья, ну что я могу сказать? Потрясающе. Сегодня у нас в гостях была старшая медсестра Плавчиха Насонова Сусанна Игоревна, которая, которая удивительно во время, так сказать, наших отпусков, практически во время нашего купания, например, делает забор всех анализов, измерения роста, веса, артериального давления, ну и, в общем и целом, даже флюорографию, и проводит, в общем, полную принудительную диспансеризацию в воде, потому что вода –
1: это жизнь. Это жизнь, ребята, так что увидимся в вашем отпуске, на вашем отпуске увидимся.
0: Спасибо, дорогая Сусанна Игоревна.
1: Пока, ребят, пока.
0: Все-таки, вы знаете, самое сложное – забор каловых масс, это, конечно, меня произвело на меня впечатление.

0: Потрись о славу. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
1: Аляпка. Единственная птица из воробьиных, способная нырять. Петь начинают еще зимой. Позывка резкая. Дзит! Пение – громкие журчащие трели и свисты. Осенью молодые разлетаются. Весной возвращаются на свои прошлогодние территории, охотно гнездятся в своих старых гнездах после некоторого ремонта.

0: Неловко пыжимся, мнемся вдоль стен, ходим в обтягивающем. По сути, мы ливер. Фоменко Фейк Радио.
1: С нами легко.
2: Радио. 101 рубль.
0: Харлям. Итак, мы сегодня с вами опять отправляемся к корням. Именно так называется наша программа. А что такое корни? Вот сейчас и хочу узнать у моего гостя. Это удивительный человек и, скажем так, основатель. Это основатель движения «Святые Соты» Игнат Рябов. Здравствуйте, Игнат.
3: Здравствуйте.
0: Вот видите как. Удивительный человек, тихий. Видно сразу, что тихий. И вот хочется как-то прямо вас как-то даже приголубить, я не знаю, почему-то так вот. Такое удивительное, если бы вы сейчас почувствовали это, наши радиослушатели, что за от него, за какой-то свет, какой-то, буквально какой-то лучится свет. Вот так бы я назвал Игнат, вы знаете. Итак, Игнат Рябов у нас. И первый мой вопрос Игнату. Как все-таки родилось ваше движение?
3: Ох, ну что вы. Родилось-то оно. Ну как же оно родилось-то? Ну родилось оно. Оно как искорка. Как искорка родилась, вот и все. Ведь понимаете, нужно же было почувствовать, как вот оно все на нас стоит. Все держится. Гладь от глади, понимаете?
0: Ну да.
3: Все же в мире слепляется.
0: Да что?
3: Слепляется, стремится слепляться. Все одно к одному слепляется. Конечно, святые соты — опора всего.
0: Ах, вот оно
3: да,
0: что.
3: На них все лепится, строится. Лепится, строится все на сотах, на святых.
0: Боже мой.
3: Таковая доля наша.
0: Вот ведь как. Вот, Игнат, какой удивительный вы человек просто. И руки ваши просто. Вот я сейчас на руки посмотрел, когда Игнат рассказывал. Они прямо вот как будто с ними что-то такое происходит. Как будто они даже немножечко вибрируют. Что-то такое. Вот удивительный вы человек. Вот, вы знаете, говорят, ваше движение пропагандирует институт многоженства. Так ли это?
3: Ну... А вот что ж правда, то правда, миленький. Конечно. А что ж мы будем скрываться-то?
0: Да.
3: Ведь соток соте. Одна к одной тянутся.
0: Ах, вот оно что.
3: Не друг просто игрушки, а все соты вместе стягиваются. Из соты, как говорится, вышли, в соту и войдем. Понимаете?
0: Да, вот удивительно вы сейчас...
3: В соты вышли, в соты уйдем, вот оно такое.
0: Вот ведь оно как.
3: Конечно, лепятся друг дружки.
0: Лепятся.
3: А вы не многоженство шьете.
0: Нет, что вы, Игнат.
3: А вы сколько вместе бывает у нас?
0: Все обнимутся
3: в движении, да? Все вместе обнимутся.
0: Да?
3: Все-таки, понимаете, святые соты, они людей собирают.
0: Ах, вот оно что дело.
3: Конечно, друг дружечки. А там уже не важно, мужчины-то, женщины, какая разница?
0: Ну да, понятно. Тоже.
3: Все же едино перед, как говорится, сотами.
0: Перед сотами, да, я понимаю.
3: Перед сотами все едино. Ох, бывает, обнимемся, особенно под вечерок.
0: Так.
3: Обнимемся, да? Все вместе, как прилипнем-то друг к другу. Бывает,
0: песенки?
3: И по 30 человек бывает прилипнет.
0: И поете песенки?
3: Что?
0: Да.
3: И что вы, Господи?
0: Да что
3: вы,
0: да.
3: Ой, святые соты, лепимся друг к другу. Есть такое у нас, да, есть.
0: Хороший. Ну,
3: конечно, гимн, но все-таки.
0: А вот скажите, вот я как-то видел все время очень рядом с вами, близко, все время и к вам, она и прислушивается, и зовете вы ее Агнешка. Это кто?
3: Ну, так это ж все приезжие.
0: А, в этом смысле?
3: Конечно, они же тянутся к нам, конечно.
0: Ну да.
3: Они же тянутся, они как понаедут, бывало. Да, из разных властей это все.
0: Ну да. Ну, Агнешка прямо рядом вот с вами.
3: А вы понимаете, ну что ж вы прямо Агнешка, так все же лепятся.
0: Ах, вот
3: у меня и Агнешка есть. И Светозар тут все бывают.
2: А, и Светозар, да. А, вот оно все.
3: Ой, много они. А я, бывает, посмотрю иногда, а сам-то отойду.
2: Да?
3: Что ж я все на себя-то все.
2: Да все, конечно.
3: Бывает, отойду, как раз святые соты. Хоп, и так вот, как по мановению.
2: Да,
3: раз,
2: да,
3: и Светозара,
2: да. И соединились, да?
3: С Агнешкой, раз они.
2: И раз, и соединились.
3: И раз они у них, а у них время взялось.
2: Ага. Вот ведь как
3: интересно. Взялось. И как бы уже раз, и пошел. И вот и уже от них соты пошли.
2: Вот оно что.
3: Вот.
2: То есть оно
3: живет.
2: Получается...
3: Вот как живет оно.
2: Вот оно живет. А вот похоже на грибницу или нет?
3: Ну что?
2: Ни в коем случае.
3: Ну
2: нет,
3: что?
2: Не
3: ни в коем...
2: Нет.
3: Ой, что? Это ж все... Это ж все... Ой, антибактериально.
2: Ах, вот, понимаю вас.
3: Ну, конечно.
1: Харлям. Реклама на Фоменко Фейк Радио.
4: Классика в эфире.
5: Я еще долго лежал с закрытыми глазами, обдумывая, что же все-таки произошло. Лежать в запредельном параллелье было тревожно. Приоткрыв глаза, попытался нащупать меч. Меч отозвался привычным голубым светом. Значит, связь до конца не прервана, но и свободы как таковой по-прежнему не было. Эрбедунг приковал меня к клинку, а значит, в большое, безграничное вернуться я не могу. Да, тут я свободен от Экхуна и Паргатуи, но только вот что для меня теперь эта свобода? В безграничном осталось все настоящее. Вернуться с помощью перевоплощения? Но как? Неужели придется искать золотого панцирника, легенда о котором ходила среди наших колдунов уже более 2000 лет? Ответов у меня не было. В далеком ночном небе кружил драконий клин, который уколом острой иглы напомнил мне о доме. Я было приподнялся на сломанной третьей руке, но тут же потерял сознание от боли. Вы прослушали отрывок из трилогии Джона Дербацки «Трилесье Дразуна».
4: Классика в эфире.
1: Знаете ли вы, что?
6: Знаете ли вы, что оливковое масло, нанесенное на нижнюю поверхность лыжи, не имеет тех же свойств, что и лыжная мазь?
7: Апгрейд.
8: Мы снова в студии. Вот что я хочу у вас спросить.
7: Да.
8: Значит, вы говорите, что операции популярны вокруг таза.
7: Да.
8: Как сейчас меняют люди себя таким вот образом?
7: Как они меняют? Ну, я скажу. Люди меняют себя сначала внутренне.
8: Увеличивают полупопье.
7: Они увеличивают полупопье. Они немножечко работают с двухъягодными компонентами.
8: Я вот что хочу спросить. А есть ли случаи уже, может быть, так сказать, подгрузки до создания дополнительного еще одного попия? То есть,
7: возможно, есть уже
8: трех попия, например.
7: Несколько клиентов, которые хотят трех-четырех, я вам скажу даже. Больше, я вам скажу, там пятипопия, кто-то там заинтересовался. Мне же в онлайне все. Все в онлайне.
8: Но это мелковато, правильно ведь? Когда пять полупопий, у человека это мелковато.
7: Мелковато. Я вам скажу, что надо двигаться дальше здесь, потому что попий мы можем делать сколько угодно. Я же вам говорю, мы делаем все.
8: Ну как?
7: Ну так, я вам скажу.
8: Ну хорошо,
7: Сто кто-то захочет. кто-то, ну, какой-то, ну, необузданный.
8: Это как мода пойдет.
7: Это мода, ну, это возможно уже мода.
8: Мода на полупопье,
7: да? На полупопье, да.
8: Понимаю, конечно, понимаю. Конечно.
7: Помимо полупопья еще предпопье.
8: Да. Невидимые части.
7: Невидимые части предпопья. Ох, как этим женщины, как бы они взбудоражены. Очень им нравятся предпопочные зоны и особенно сусольные.
8: А что вы используете? Силикон или...
7: Нет, плексиглас.
8: Да вы что?
7: Да.
8: Неожиданное откровение.
7: Удивительно.
8: То есть плексиглазовые полупопья сегодня гораздо популярнее. Скажите,
7: абсолютно.
8: А экономика?
7: Экономика, я вам скажу, двигается. Двигается. И удивительно, я вижу, как из разных регионов приезжают нам плексиглазовые предприятия. Они завозят нам эту продукцию. Мы нуждаемся в плексиглазе.
8: Ага. И вот что я хочу спросить.
7: Да.
8: Вы этот плексиглаз, вы его высокотемпературно гнете?
7: Да.
8: Или, так сказать, ну, примерно, чтобы у слушателей была такая ясность.
7: Ну, да.
8: Ну, например, некая девушка решила, так сказать, сделать себе 4 полупопья, предположим.
7: Ну, например, да.
8: Ну, 4.
7: Ну, например.
8: 4,
7: предположим. Ну, предположим, хорошо.
8: Ну, предположим, не будем замахиваться. На 5, да.
7: Давайте так.
8: И, предположим, у нее есть на это деньги,
7: да,
8: возможности. И я понимаю так, вы, так сказать, каркасно, вы осматриваете ее?
7: Да, есть сначала
8: и
7: то.
8: После этого, да. И после этого у меня такой вопрос. Это работа как с каркасом? Или как это работа как, так сказать, ну, как вживление? Вот что?
7: А, я понимаю вас, понимаю. Мы работаем с каркасом, конечно. Да, да, да, да.
8: То есть, по сути, вы занимаетесь обивкой, обтягиванием.
7: Тюнинг. Тюнинг.
8: Ну, то есть, если где-то, так сказать, ну, сравнивать для тех, кто первый раз слышит нашу программу,
7: да,
8: и так где-то сравнивать, то вот, ну, например, полупопья, каркасная полупопья,
7: да,
8: это,
7: да,
8: по сути, плексиглаз, обтянутый кожей.
7: Абсолютно.
8: То есть,
7: абсолютно.
8: Вы, получается, на правах рекламы здесь,
7: но
8: получается, что вы таким вот образом, как бы создаете, я не боюсь этого слова, прямо Мерседес.
7: Ну, да.
8: В задней части,
7: да,
8: у молодой, предположим, особы.
7: О, да, особи, я бы даже
8: и
7: назвал.
8: И вот она, предположим, выходит на пляж в летний сезон.
7: И будьте любезны,
8: у нее 4 полупопья.
7: 4
8: на
7: полупопья
8: каркасе,
7: на каркасе.
8: Обтянутый плексиглаз.
7: А не забудьте предпопье.
8: Предпопье,
7: все развернуто.
9: Дай телу апгрейд.
10: Флора и фауна родной планеты.
11: Камышница. Обычно молчаливая птица, однако способна издавать ряд громких и резких звуков. Среди них можно выделить низкочастотный стрекочущий крик, несколько напоминающий щебет сороки. Нечто вроде кик и кик. Кик-кик или круг. Другой звук односложный, но такой же громкий и резкий. Кик или кирк. Настороженная птица издает более тихое курр во время полета. Либо весной в ночное время камышницы кудахчут в быстром темпе. Крек-крек-крек, крек-крек-крек.
12: 101.ru.
13: Раздаем атрибуты. Фоменко Фейк Радио.
14: Hey, olet soittanut Suomen suosituimmalle lahjalinjalle. Puhu pukille. Voit kertoa hurimmatkin toiveesi piipin jälkeen.
15: No niin, tässä on Marraa, kun soittelee. Kyllä sä varmaan minut muistat, mä oon ollut joskus aikanaan presidenttikin. Joo. Eeva haluaa semmosen sähköhammasharjan, millä voi samalla kotuttaa kainalolta tai rapsuttaa sattuu kutisemaan. Ja Markolle voisi tuoda jonkun semmosen kivaan patterilla toimivaan auton tai jotain kaukosäätimellä tai semmosella kauko-ohjattavan vieksi. Kyllä sä tiedät, kun sä skarppaat. Ja mä voisin ihan itselle toivoa tämmöstä optiota tähän ensi joulunkin. Noniin.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Автомобильная промышленность.
1: Смысловский автомобильный завод номер 5 рассекретил дизайн своего нового автомобиля. Как сказано в официальном сообщении предприятия, новая модель седана будет очень красивой, грациозной и изящной. Впервые, правда, пока лишь в самой дорогой комплектации. Будут представлены не только 4 колеса, но и руль. В дальнейшем производитель планирует оснастить новинку поворотниками и трамвайной печью, которая будет установлена под водительским сиденьем. Увидеть седан пока не представляется возможным, он еще не нарисован. Это подчеркивает нам работники завода.
0: Спорт.
1: Сразу несколько трансферов совершит футболист Алексей Пунько в марте. Москва-Казань, Казань-Новгород, Новгород-Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег.
0: Финансы.
1: Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости. Выпуклость. Впадина. Ободок. Магия мужества и балансира. О-о-о, резиновые братья. Шиномонтаж и калибровка трехколесных велосипедов. Липосакция отменяется.
2: Лицензия 42-37-99-77-17-64-83-42-15-67-422-86-11 УК СМ.
0: До плинтуса и обратно. Фоменко Фейк Радио.

0: Жигало Фигляр.
1: А скажите, а бывало так, что вот какая-то связь вот с вашей клиенткой перерастала в нечто большее?
2: Да, 8 раз.
1: 8 раз. Наверное, сложно, это сложная
2: тема. Это трагические
1: случаи. Трагические истории. Я понимаю, да. Извините, что я затронула эту тему, но а как без этого, как без этого? И как вот скажите, вот это вот просто вот нужно рвать по-живому, так сказать. Приходилось.
2: Резать, Ира.
1: Просто резать.
2: Ну, я могу сказать, что это все равно светлые воспоминания в моей жизни.
1: Конечно. А скажите, вот у вас есть семья?
2: Ира.
1: Да.
2: Я принадлежу всем женщинам. Всем, Ира. Какая семья?
1: Какая у вас сложная работа?
2: Я положил себя на алтарь.
1: На алтарь,
2: Господь. Я бросил. Да, я знаю, что когда я стану, так сказать, стариком.
1: Дряхлеть?
2: Просто глубоким стариком.
1: Да.
2: Я понимаю, что у меня, конечно, будут проблемы. Я хотел бы, ну, так сказать, и детей, и внуков, естественно.
1: Да.
2: Но нет.
1: Ну, есть вещи, которые, так
2: сказать,
1: важнее собственного я. Вот понимаете, дорогие слушатели, зрители, с каким человеком мы сегодня говорим? С каким удивительным человеком, который положил свою жизнь, можно сказать, на улучшение жизни совершенно иногда незнакомых ему женщин. Как он по-настоящему, может, такое настоящая любовь. Вот, наверное, она такая. Ну что же, я благодарю вас за этот, я бы сказала, вот видите, как у нас получился разговор. Серьезный, очень серьезный, да.
2: Ирочка.
1: Да.
2: А после эфира я попрошу тебя все-таки остаться.
1: Ну, не могу вам отказать, конечно.
2: Спасибо, милая.
1: Спасибо. Мы будем закругляться, наверное. До свидания, наши слушатели, зрители. С вами была я, Ирина Рабладзе. Я обещаю, что я все расскажу, все, что было после эфира, ничего не утаю. А сейчас новости.
3: Знаете ли вы что?
4: Знаете ли вы, что среднестатистическому утюгу потребуется порядка 100 километров простыни и 500 метров пододеяльника, чтобы победить в конкурсе «Утюг года»?

0: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
1: Пророчим, одолеваем, зиждемся. Фоменко Фейк Радио.

0: Здравствуйте, дорогие слушатели, зрители. С вами я, конечно, Ирина Рыбладзе, на Фоменко Фейк Радио. У нас сегодня в передаче «Собачья работа» тот, кого вы так долго ждали, о ком так долго спрашивали. Вот этот вот таинственный персонаж, который правнук собаки Баскервилли. Да-да-да-да-да. Именно он. Это дог Трезор Баскервилли. Он правнук именно той собаки, которая, как сказать, взволновала все графство Девоншир в свое время, как вы помните. Да, которая жила в Баскервиль-Холле. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогой Трезор.
1: Здравствуйте.
0: Вот первый вопрос. Почему? Почему Трезор? Мне казалось, что Трезор — это какое-то наше такое имя, Трезорка.
1: Трезора?
0: Почему Трезор? Да.
1: Ну, это было как-то пошло от моей прапрапрабабушки.
0: Боже мой, да.
1: Я вспомнил бабушку сейчас.
0: Да. А говорим о прабабушке, а вспоминаем бабушку.
1: Да, происходит.
0: Так вот интересно бывает у собак, видимо, да. А вот прежде всего, расскажите о вашей семье.

0: Нет, не должны, не должны. У нас везде стоят вот эти вот сигнализации, не, да может
1: хорошо,
0: быть, не может быть.
1: Да, то я смотрю.
0: Ну, ваш же нюх какой, нюх потрясающий.
1: Нюх, нюх, конечно. А куда ты денешься, а?
0: Да, да, да. Ведь, ведь ваша прабабушка, это вот смесь Блэдхаунда, по-моему, с мастифом, правильно?
1: Да, да, да, да, да, да, да.
0: Прабабушка, но собака Баскервилей, вот ту, которую мы знаем, ту, которая так известна.
1: Вот моя прабабушка, вот эта, которая и погибла, она погибла ужасно. Это страшная история.
0: Да.
1: И она стала жертвой, понимаете?
0: Да,
1: жертвой.
0: Я знаю, что она стала жертвой. Но вот меня интересует то, что мы все время считали, что это была не... ну, это, что это был дедушка, прадедушка. Что это был, так сказать, кобель. Я бы так
1: нет,
0: сказал.
1: Это была сука. Сука-прабабушка.
0: Да вы что?
1: Да.
0: Как? Ну, мы все знаем, что это был мальчик.
1: Нет, никакой это не мальчик, это была моя прабабушка. Это была страшная история, которая уходит своими корнями,
0: да,
1: вообще во всю эту историю с графством Деваншир.
0: Деваншир, да, да, да, да, да, да. Скажите, пожалуйста, Тризор, а вы сейчас проживаете вот там же, в Баскервилле-Холле?
1: Нет, нет, нет, Солсбери, а Солсбери.
0: Да
1: сейчас
0: что?
1: Солсбери, да, уж... да,
0: ага.
1: Да, да, да.
0: А почему? А кто же живет там, вот на вашем родовом, так сказать, имени?
1: Там сейчас убираются эти самые, ну, вы знаете, эти все, mm-hmm, которые горничные, всякие прислуга. Отправил их туда.
0: Да. Но, да, да, да. Да. Да. Ну, получилось ведь так, что ваша прабабушка, как мы сейчас только что выяснили,
1: да,
0: которая, собственно, и была, стала известна нам всем, собака Баскервилей, вот
1: да,
0: та самая, она стала, можно сказать, жертвой интриги, получается.
1: В том-то и дело. В том-то и дело. Она была жертвой... Она стала жертвой...
0: Интриги. А все это вот из-за этого Джека Стелпотона, да? Который вроде был натуралист и все, который вот придумал...
1: Да
0: вот всю
1: он
0: эту историю.
1: Был, я не хочется говорить, кто он был, наулист, натуралист и
0: да,
1: этот ист. Он был вообще, я бы сказал, не хочется говорить, кто
0: правду
1: он был.
0: Правду говорят, что он измывался над животными, издевался.
1: Он издевался над животными.
0: Он их красил все время, посмотрите, еще вот этот красный. Вот это вот
1: он был извращенец.
0: Да вы что?
1: Это он был натураласт.
0: Да вы что?
1: Да.
0: Да.
1: Я вам скажу, он ловил бабочек и целовал их.
0: Подожди, а что он делал с собаками? Нас вот это вот очень
1: интересует. Вы можете представить, что он делал с собаками, если он целовал бабочек?
0: Боже. Боже, даже так.
1: Да.
0: И ваша бабушка, прабабушка была вот жертвой, можно сказать...
1: Жалко, жалко, я бы его... Если бы я только мог дотянуться до этого Стелпотона,
0: да,
1: этого натураста.
0: Да. Ужасно, ужасно. И главное, сколько людей вообще и погибло, и все. Вот, и,
1: да,
0: и,
1: конечно, да, конечно, конечно.
0: Кошмар, кошмар, кошмар. А скажите, а вы сами были вот на тех самых гринпинских трясинах?
1: Да, да, конечно, в память о моей прабабушке, о моей,
0: да,
1: великой Джоанне Баскервилле.
0: Джоанна, да, ее звали?
1: Джоанна мою бабушку звали. О, моя бабушка.
0: А правда ли, что там каждый год ежегодные празднества, да, на вот этих вот гринпинских трясинах устраивается какой-то, да?
1: Да, я сам был на этих трясинах, они чавкают, я ходил по ним.
0: Ну, там сейчас мостки установили.
1: Конечно, теперь уже сделали мостки, конечно, конечно.
0: Да, да, да, да, да. А, так все-таки вашу бабушку, прабабушку, извините, Джоанну, ее застрелили. А что у вас с ртом, простите?
1: Да не знаю, у меня зуб один какой-то, чешется зуб, а она вот на этого натураста. Сцепал тогда и чешется у меня зуб.
0: Боже, боже, боже, боже. Ну вы, ну можно, можно, можно, можно, можно.
1: Можно,
0: да,
1: можно,
0: да,
1: конечно,
0: да, да, да.
1: Можете. Ну так вот, я и говорю, что
0: да,
1: я хочу сказать, что не, в нее не попали.
0: Ага.
1: А вы не... знаете, кто стрелял в нее?
0: Да вы что, подождите, вот на этой просто потрясающей,
1: пожалуйста,
0: интересной ноте мы на секунду прервемся, чтобы, чтобы послушать
1: давай, давай, давай,
0: новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Давай.

0: запахом кроксов. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
1: Дикуша, тетеревинная. Тактика спасения. Затаивание. У коренных таежных жителей существует традиция не убивать при встрече эту птицу, оставляя ее как резерв для ослабевшего путника, неспособного охотиться на другую дичь. Мясо птицы, питающейся по большой части хвоей, горчит.

0: Фоменко Фейк Радио. 101. Сексуальная. Революция. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня мы в нашей программе «Сексуальная революция» касаемся очень интересной темы. Что же это? А это новое, самое новое, что может предложить сегодня наша промышленность. Нано-презервативы. Напыление или сплавление. Снаружи или внутри. Гибкость или твердость. Влажность или сухость. Вы видите, какая палитра наших сегодняшних тем. Я хочу познакомить вас с, я думаю, главным человеком в этом деле. Это профессор, это, конечно, член-корреспондент, это личный представитель нано-презервативов в Российской Федерации Утюжин Виктор Алибастрович.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Я, во-первых, я тронут.
0: Спасибо.
1: Я тронут. Спасибо вам, Сергей, за то, что вы пригласили меня.
0: Да.
1: Конечно, эта тема очень важная, особенно в программе «Сексуальная революция», которая так мне нравится, да и вы так ее ведете хорошо.
0: Да.
1: Вот я что хотел сказать. Дело в том, что, конечно, очень важно понимать. Сегодня ведь молодое поколение совсем ведь не понимает.
0: Только простите, вы сейчас чуть-чуть поторопились.
1: Да,
0: вы можете
1: да.
0: прямо с первого пункта, да, прямо войти в это.
1: Конечно. Вот так я хотел сказать вот о чем. Дело в том, что вы понимаете, молодежь сегодня совершенно... Ну что молодежь? Да и старики, куда там ходить далеко? Вот и старики, и молодежь, и средний возраст, люди, ну, так сказать, они совершенно не в курсе того, что такое нано-презерватив. Потому что это только появившееся. Это сегодня наша разработка, во-первых.
0: Это знамя наше.
1: Ну, в некотором смысле.
0: Да.
1: Конечно, это идет здоровье нации. Что такое презерватив? А тем более нано.
0: Да.
1: Это же нано-здоровье.
0: Нано-здоровье.
1: Понимаете? Вот. Ну, во-первых, нужно понимать. Наночастицы, вы должны понимать это, да?
0: Да.
1: Наночастицы, они настолько маленькие наночастицы. Зачастую, знаете, их, эти частицы зачастую и не увидишь.
0: А вот мне хотелось бы коснуться вот именно напыления.
1: Да.
0: Пожалуйста.
1: Смотрите, вот как вообще состоялось это открытие, ну и как состоялась эта работа, и как вообще потом она двинулась, стали потом, ну, эти вот презервативы, как они появились вообще. Конечно, значит, я сам бы надевал обычные презервативы до этого, понимаете,
0: я
1: просто надевал их, бывало, знаете, наденешь и, знаете, и ничего, наденешь, вот, знаете, как будто и не надел.
0: Да.
1: Такое ощущение. Вот, вы понимаете? И я стал думать, как же поднять вот эту вот безопасность
0: так
1: на более высокий уровень.
0: Так.
1: И самое главное,
0: так,
1: как сделать так, чтобы ощущения твои во время соития,
0: да,
1: оставались теми же самыми.
0: Какими?
1: Они и есть без презерватива.
0: Какими они и есть
1: как
0: без?
1: Как природа нам дала.
0: Природа нам дала. Да.
1: Не забывайте.
0: Конечно.
1: Она дала нам и не раз, и не два.
0: Да.
1: Она давала нам много, и все время давала. И дает, и еще будет давать.
0: Да.
1: Конечно. И, конечно, тогда вот у меня, знаете, возникло такое, как сделать нано-презерватив?
0: Как?
1: Во-первых, почему нано? Почему микронные частицы? Ну, как вы знаете, вы должны понимать, что вообще среднестатистическая метода по определению того, как измерить сам размер. А вот это вот особенно у мужчин, конечно.
0: Мы говорим про мужчин.
1: Знаете, они, все эти замеры, ну, до недавнего времени, они, конечно, были абсолютно,
0: доходило до смешного.
1: Фантазийный. Каждый мужчина, знаете, фантазирует по поводу своего размера. Это же известно. Я знавал человека, который сказал мне, просто так в лоб сказал, 42, понимаете?
0: Да, 42. Ну так же не делается.
1: 42, ну что?
0: Ну так же не делается.
1: Размер 42.
0: Ну зачем?
1: 42 у него может быть размер.
0: Так же не должно быть.
1: Ну и, конечно, после этого я сразу подумал, да господи боже мой, давайте будем честны. Честны. И мы стали проводить большие социологические исследования, конечно же. И просто измерять, отлавливать людей на улицах.
0: И в результате...
1: И в результате выяснили для себя, что, конечно, мы бы, конечно, могли сделать мега-презерватив.
0: То есть вы сейчас имели в виду...
1: Да!
0: Да вы что?
1: Но!
0: Так.
1: Выяснилось, что по статистике, к сожалению, средний размер, он, к сожалению, невелик.
0: колеблется.
1: Колеблется, и невелик, просто невелик.
0: Ну, я понимаю.
1: И поэтому, конечно, мы сделали нано-презерватив.
0: Так.
1: Ну, то есть, а нано, вы понимаете, это частицы микронные, их практически
0: нет. Это буквально прямо...
1: Конечно.
0: Да,
1: конечно.
0: Удивительно.
1: И вот мы сделали эти частицы, и потом я стал думать, ну что...
0: Если можно
1: намазывать или намазывать или напылять.
0: То есть,
1: примерно так, представим себе.
0: Да.
1: Вот вы одеваете обычный презерватив
0: да.
1: на свой, вот. Как говорится,
0: да.
1: на свой, ну, что у вас там есть.
0: Да.
1: На это надеваете.
0: Естественно.
1: Надеваете, да. и, значит, с этим, значит, стоите и думаете, как вам напылить, как говорится,
0: да.
1: или, ну.
0: Да,
1: или намазывать,
0: так сказать. Или намазывать.
1: Ну, я стал думать, как вообще. Ну, сегодня 20, как говорится, уже.
0: Сегодня 22-е.
1: 22-й уже, но на пороге где-то 21-й заканчивается.
0: Вы что, конечно.
1: Вот, и
0: конечно.
1: Я подумал, что, конечно, нанотехнологии,
0: да,
1: новейшие.
0: Да, да, да.
1: И тем более вот создание нанопрезерватива.
0: Да.
1: Зачем нам вообще презерватив как таковой?
0: Да.
1: Вот обычный латексный.
0: Да.
1: Зачем он нам?
0: Зачем
1: мы одеваем презерватив, потом
0: да.
1: начинаем что-то намазывать или распылять на него?
0: Да,
1: ну, что это за глупость?
0: Это не серьезно.
1: Да, что за глупость?
0: Уже не серьезно.
1: Уже, мы, понимаете, не можем. Конечно.
0: Ну, конечно.
1: И я сорвал этот
0: да
1: презерватив,
0: что?
1: Сорвал.
0: Так?
1: И тогда это открытие заработало как следует.
0: Так.
2: Сексуальная. Революция.
1: Вы покупаете...
0: Так.
1: Покупаете баллон. Наш обычный, нашего производства, наш вот баллон.
0: Так.
1: Мы выпускаем баллоны трех видов.
0: Он гибкий?
1: Нет, подождите.
0: Ага, хорошо.
1: Мы выпускаем три вида баллонов. Баллон малый.
0: Так.
1: Так называемый. Баллон средний.
0: Да.
1: И баллон крупный. Ну, баллон крупный, сразу скажу.
0: Баллон-гигант.
1: Баллон-гигант, да.
0: Да, баллон-гигант.
1: Кстати, ну. неплохое название.
0: Да.
1: Баллон-гигант.
0: Ну, вот, видите.
1: Вот, спасибо вам,
0: вот,
1: подсказочка.
0: Пожалуйста,
1: да.
0: подсказочка.
1: Очень приятно. Так вот, смотрите, нано-баллон-гигант, он, конечно, служит для того, чтобы просто стоять в спальне.
0: Конечно.
1: В вашей прям спальне он стоит просто. Он абсолютно. Мы, кстати, не стали ничего нового изобретать. Мы просто взяли обычный 20-литровый
0: баллон.
1: Баллон, который дачники используют на даче. И поставили, вот вы его спокойно покупаете и ставите.
0: Да.
1: И вот у вас специальная насадка баллон. И вы при случае, когда вам вдруг это нужно. Да?
0: Вот я прошу вас записывать, те, кто сейчас нас слушает, пожалуйста. Да, извините, я вас перебил, да, пожалуйста.
1: Да? Так вот в чем дело. Я хотел сказать, что. Вы откручиваете головку баллона,
0: ага.
1: баллона-гиганта.
0: Да, да.
1: Вы его сами двигать не будете по спальне?
0: Нет, да нет, таскаешь, конечно.
1: Ну, зачем? 20 литров.
0: 20 литров,
1: это да. объем все-таки. Но да. это для страждущих, кто-то, кстати, пользуется часто.
0: Часто, да.
1: Я именно... Ну, что буквально, мне кажется, за ночь, ну, может быть, 3-4.
0: 4.
1: Ну, иногда 5
0: да,
1: раз.
0: Блин,
1: ну,
0: бывает.
1: Напыляет,
0: конечно.
1: Берете, так сказать, уже себя в состоянии, конечно, возбуждения. Мы должны
0: уже, находиться. Естественно.
1: Да, но мы говорим только о мужчинах, вы понимаете.
0: Мы
1: да?
0: только о мужчинах.
1: Хотя, я могу сказать, мы сейчас работаем для нано-презерватив для женщин.
0: Бывали ли?
1: Но пока еще не готово. Еще не готова эта разработка. Вот. Так вот, нано-презерватив, смотрите, вы его напыляете из этого баллона на себя.
0: Да,
1: себя распыляете. Вы можете распылить его.
0: Да.
1: Вот вы его распылили в том состоянии, когда вы уже, так сказать, как говорится, вот-вот,
0: ну,
1: как,
0: ну,
1: уже,
0: да.
1: как говорится,
0: ну, да,
1: уже
0: да, да, да,
1: счастливый
0: да.
1: прыжок.
0: Да, да,
1: вот.
0: Уже.
1: И для того, чтобы уже вот перед самым, как, так сказать, вот
0: да.
1: это вот, вот, вы спокойно совершенно подходите к своему этому баллону,
0: да.
1: баллон-гигант,
0: и
1: открываете кран, и просто, у вас такая специальная насадка, вы просто распыляете.
0: Удивительно.
1: Если вы вдруг ни с того ни с сего находитесь в командировке.
0: Вот, кстати.
1: Такое может быть.
0: Да.
1: Может быть. И мы подумали об этих людях.
0: Так.
1: Баллон малый.
0: А, вот оно, вот
1: оно. Он выпускается в трех версиях.
0: Так.
1: 50 миллилитров.
0: Так, так, так, так.
1: Его можно положить с собой вручную.
0: Тамбур.
1: В самолет.
0: Тамбур.
1: Тамбур нет, но
0: нет,
1: самолет,
0: тамбур
1: да.
0: нет, но самолет.
1: Самолет, да.
0: Самолет.
1: Вы берете в самолет, да? провозите его спокойно. 50 миллилитров.
0: Удивительно.
1: Просто взяли, разбрызгали. А теперь о том, как разбрызгать.
0: Да, пожалуйста.
1: Это же важно.
0: Ну, конечно.
1: Вы уж простите, я сразу все.
0: Нет, нет, вы такой прям, вы прямо удивительно.
1: Все,
0: раскраснелись.
1: И давайте. Вы знаете, ну, это такая тема.
0: Это удивительно.
1: Вот, да, ну да. и программа у нас.
0: Да и программа у нас.
1: Итак, вы берете нано-презерватив.
0: Да.
1: Да, и распыляете его прямо на свой, так сказать.
0: Да.
1: Прямо на себя его, на свое вот это вот, что у вас там оно.
0: Достоинство.
1: Средних размеров.
0: Да.
1: Или, может быть, даже малых.
0: Может быть, и бывает.
1: Да, бывает такое,
0: бывает,
1: да.
0: Бывает.
1: И вот вы распыляете, если находите его там как-то с трудом,
0: да.
1: то если вы, ну, то есть, если вы даже не можете рассмотреть,
0: да.
1: бывает такое, бывает.
0: Ну, бывает, такие, бывает.
1: Вы не можете рассмотреть,
0: да.
1: где он там спрятался у вас.
0: Да, да.
1: Вы
0: да.
1: на него, так сказать, распыляете
0: да,
1: нано-презерватив.
0: Да.
1: Просто сверху, туда, где он должен быть.
0: Да.
1: Туда,
0: вот, в это место, да.
1: туда напылили.
0: Туда напылили.
1: Напылили. И уже спокойно,
0: уже.
1: Ни о чем не раздумывая, доставляете удовольствие. И, как говорится, себе.
0: И
1: вашей партнерше.
0: Да.
1: Вот, собственно.
0: Спасибо.
2: Сексуальная. Сексуальная.
0: Революция. Да. Спасибо. Как приятно, когда вы раскладываете это все буквально по частям, когда это по мелочам, когда я даже почувствовал сейчас в своей руке вот это удивительное богатство, потому что это действительно богатство, вы обогатили нас.
1: А вот я хотел вам как подарить сегодня вам вот этот
0: спасибо.
1: Вот набор, который
0: спасибо.
1: Называется «Малый, средний
0: да.
1: и большой».
0: «Баллон-гигант».
1: Да, да, «Баллон-гигант», да, да. Подарить этот набор подарочный.
0: Набор,
1: да, да. И напомнить, что, да, важную вещь, которую я еще не успел сказать.
0: Какую?
1: Полностью пропадает сухость.
0: Ух ты!
1: Полностью.
0: Ух ты! Удивительно.
1: Вот.
0: Потому что, вы знаете, об этом мне многие пишут, и вот мы
1: это касались... устройство наше, отечественное.
0: Да?
1: Да, и у нас здесь нет никакого разговора о том, чтобы, так сказать, это что-то заместить, как-то перевести.
0: А вязкость? Вязкость?
1: Ну, послушайте, вязкость, она всегда, она, знаете, вязкость, она либо есть,
0: да.
1: как говорится, ну, либо
0: да,
1: нет.
0: Да,
1: тут уже... Тут уже зависит, как говорится,
0: это природа.
1: От матушки.
0: Это природа, матушки, природа, да.
1: Вот.
0: Да.
1: Одним словом, это наше родное,
0: угу.
1: наше собственное. Ну, и, соответственно, пожелаю всем
0: да.
1: Хороших утех.
0: Очень бы хотелось.
1: Да,
0: скажите несколько слов, потому
1: да.
0: что нас слушают все сейчас.
1: Да.
0: Все прильнули
1: да.
0: буквально.
1: Да.
0: У кого?
1: Вот в да. вашей этой программе, mm-hmm. вот этой вашей программе «Сексуальная революция», да. конечно, хочется сказать еще раз, дорогие друзья.
0: Да.
1: Покупайте, пожалуйста, наши нано-презервативы. Скоро мы выпустим новый вид
0: mm-hmm.
1: нано-презервативов, которые будут называться «Шторм».
0: Да.
1: Да.
0: Как интересно.
1: Да. И там, да. Ну, это секрет.
0: Ну хорошо. Ну мы уже оговорились.
1: Но я назвал название, но не сказал.
0: Нет. Да, вы
1: но
0: какой
1: будьте
0: прямо.
1: Будьте готовы, да. В следующий раз, когда мы все.
0: Да.
1: Вы,
0: да.
1: Я надеюсь, вы пригласите меня.
0: Я вас позову.
1: Конечно,
0: позову.
1: Я расскажу о шторме.
0: Я
1: итак,
0: да.
1: дорогие друзья, да, не да. забываем. Значит, все остается, как говорится, тип-топ.
0: Тип-топ.
1: Да. Тип-топ. И в ту область, где у вас находится, так сказать,
0: да,
1: ваше
0: да,
1: главное
0: да,
1: обстоятельство,
0: да, в котором
1: все.
0: Конечно,
1: в ту область мы и, так сказать, распыляем.
0: Удивительно.
1: Никаких намазываний.
0: Да, да, согласен.
1: Распыление.
0: Итак, никаких намазываний. Никаких. Я вас прошу, запишите, пожалуйста. Это,
1: нано-презерватив, как он есть. Вот.
0: Благодарю вас.
1: Спасибо.
0: Спасибо вам.
1: До свидания.
0: Я прямо спасибо. Вас удивительно, прямо я вас почувствовал, как вы удивительно. Спасибо, эти баллончики передо мной сейчас. Удивительные баллончики, потрясающие, как... Вот, вот я сейчас проверяю, да? Это правильно я все делаю?
1: Да, да, да, да. да, да, да.
0: Спасибо.
1: Вы чувствуете, как поднимается темп?
0: Поднимается темп, а
1: да.
0: О-о-о, заканчиваем передачку уже. Я пойду.
1: Спасибо.
0: Я пойду, спасибо.
1: До свидания.
0: Всего доброго, до свидания.
2: Сексуальная. Революция.
0: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
2: Минутка поэзии.
3: Для творчества не нужно вдохновения. Беру я слог, кладу его в строку, и сохнут на ветру стихотворения, как абрикосы в собственном соку. Мне хочется налить себе отравы, отпить ее, забыться, замереть, но нет, конечно, тут, друзья, вы правы, придется завтра снова встать и спеть.
2: Анастас Зомберг. «Сквозь штормы». Знаете ли вы, что?
4: Знаете ли вы, что добавление в чай ольховой щепы может создавать ощущение копченой скумбрии в квартире?
2: Кто следующий?
4: Касса здоровья.
0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в программе «Касса здоровья» удивительный у нас человек, доктор медицинских наук, действительный член Академии, почетный профессор Клара Евграфовна Кипс. Здравствуйте, Клара Евграфовна!
5: Здравствуйте!
0: Здравствуйте! Я вот что хотел у вас спросить,
5: да.
0: дорогая Клара. Вы ведь, ну... совершили удивительный прорыв.
5: Да.
0: Да, да, да. Я понимаю, что эпидемия штамма Зопова.
5: Да.
0: Эта эпидемия, страшная эпидемия,
5: да.
0: она
5: да.
0: остановлена.
5: Да, да. И еще раз да. скажу я вам.
6: Так. Ну, спасибо, низкий вам поклон от всех нас, от всех людей, от всех жителей, потому что, ну, действительно, эпидемия остановлена, и это прямо прекрасно. Спасибо вам. Как это произошло? Приоткройте завесу.
5: Если честно, то говорить про штамм Зопова, то сам Зопов, понимаете? Сам Зопов переболел этой болезнью 3 раза. Три раза. Это теперь я вам с точностью могу сказать. Да.
6: Ну, вы ведь... как вы поняли вообще? Ну, как это случилось вообще? Что вы поняли, что Зопов... Ну, и вот, как вы, я уже сказал, дорогие друзья, штамм Зопова, это, так сказать, было новое открытие, эпидемия была уже, так сказать, на грани, вот уже она, так сказать, срывалась, как говорится, с обрыва вниз на нас, на всех. Но Клара Евграфовна Кипс, она, так сказать, совершила этот прорыв технологический, открыла, так сказать, эту эпидемию, угадала ее, ухватила.
5: Угадала.
6: Это случилось? Все-таки угадала. Скажите подробнее.
5: Угадала, это точнее. На самом деле, я давно подозревала, когда видела Валентина. Когда видела Валентина, понимала,
6: Валентин,
5: что что-то
6: это
5: не
6: кто?
5: То. Это
6: простите.
5: Зопов.
6: Валентин. Ах, Зопов Валентин.
5: Валентин.
6: Его звали Валентин.
5: Его звали Валентин.
6: До сих пор его зовут.
5: И зовут его
6: Валентин. Он же жив?
5: Он же жив, слава богу.
6: Слава тебе,
5: Господи.
6: Так
5: вот, я давно заприметил, обратил внимание, что я когда посмотрел на его воротниковую зону.
6: А вот это вот, подождите, фраза «Зопов – это опасно», «Зопов, ты болен». Это
5: Вот-вот, я увидел его воротниковую зону и сразу сказал: «Зопов, как ты себя чувствуешь, Зоп? У тебя, смотри, что с воротниковой зоной-то происходит».
6: Ну, вы знаете, мужчины же, как известно, они наплевательски относятся к своему здоровью. Наплевательски мужчины относятся.
5: Да. Вот если я вас спрошу, когда у вас была последняя диспансеризация, вам нечего будет мне ответить.
6: Я отвечу.
5: Когда?
6: 2 месяца назад.
5: А этот месяц что, просто так для вас прошел, вы думаете? Без сучка, без задоринки, и глубоко ошибаетесь.
6: Ах, вот оно что. Вот оно
5: и
6: что. Сучок, буду
5: задоринка может случиться.
6: Значит, вы увидели его воротниковую зону.
5: Да, воротниковая зона меня потрясла. Я сразу поняла, что что-то не то. Он сам уже, как сказать, понял уже чуть попозже. Уже когда деваться было некогда, когда уже совсем воротниковая зона.
6: А ведь Валентин понял? Зопов, он же просто лаборант у вас в институте.
5: Лаборант, академик, лаборант Зопов.
6: Он лаборант или он академик,
5: простите? Академик. Лаборант.
6: Академик-лаборант. А, это же новая должность, я
5: новая
6: совершенно
5: должность
6: забыл.
5: Для Зопова.
6: Ну вот, ну что же еще, да. Значит, скажите, когда вы первый раз взяли у него анализы?
5: 3 февраля взяла анализы, а 18 февраля, собственно говоря, вот это вот искомое было уже и найдено, вот этот самый циклопропон.
6: То есть вы сделали уже циклопропон через 15 дней после того, как...
5: Да, 2 недели, бессонных 2 недели.
6: Господи ты, боже мой, это вы все жертвовали своим здоровьем, можно сказать?
5: Пожертвовала
6: для того, чтобы остановить эпидемию.
5: Да. Остановила ее,
6: Да. То есть получается, что благодаря Валентину, Валентину Зопову, который представил свою воротниковую зону для анализов, мы спасены, правильно?
5: Да, он всю воротниковую зону свою отдал на анализы.
6: Я хочу спросить, сколько человек оказалось в зоне эпидемии?
5: Зопов. Так получилось, что в зоне эпидемии оказался Зопов.
6: Только Зопов один?
5: Да. Это такой человек неуемный, понимаете, оказывается все время не там, где надо.
6: И вы эту эпидемию внутри Зопова, вы так ее и остановили, получается?
5: Да, внутри одного Зопова остановлена была. Ну, понимаете, Зопов, я же говорю вам, человек неуемный, он же ходит куда-то, понимаете, вечно ему надо ходить
6: но
5: куда-то.
6: Но, в принципе, она дальше, эта эпидемия, дальше Зопова, она не пошла.
5: Она не пошла, потому что мы остановили эпидемию.
6: А как вы поняли, что это эпидемия?
5: Ну как, я еще раз, слушайте, опять 25, но воротниковая зона, про воротниковую зону было сразу понятно.
6: Ах, вот оно
5: что. В чем дело?
6: Дорогие друзья, здесь, в этом месте...
5: А он собирался на стадион пойти?
6: Кларочка Евграфовна, простите, небольшой перерыв мы делаем сейчас, буквально музыка у нас, и после этого мы сразу возвращаемся сюда, и здесь продолжим разговор о страшной эпидемии, которая чуть было не обрушилась.
5: Ой.
2: Кто следующий? Касса здоровья. Флора и фауна родной планеты.
7: Жужжал средний. Внешнее строение большинства жужжал очень своеобразно. Тело короткое, широкое, почти шаровидное. Покрыто длинными густыми волосами. Крылья в покое направлены в стороны и назад, напоминая положение крыльев у скоростных самолетов. крылья у жужжалы среднего с многочисленными бурыми точками. Обитают на луговых цветах. Личинки жужжалы – паразиты.
2: 101.ru
8: Уйми заядлого. Фоменко Фрик Радио.
9: Hei veljet, kippis vaan!

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Стихия. После трех недель самостоятельной борьбы с тротуарной плиткой, оказавшейся в плену, животные-туранчики подали сигнал СОС. Сейчас на месте работают спасатели, которые сообщили нам, что все под контролем. Это наша специфика, сказали они. Никаких сомнений. Туранчики будут жить.
0: Новости животного мира.
1: Специалистам, наконец, удалось размножить в неволе синемудого орлана. В последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
0: Общественно-политические новости.
1: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5 против 7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
1: Окусываем наледь.
0: Фоменко Фейк Радио.
3: Ромбы. В программе «Ромбы» Владислава Жульпацкого, ваш покорный слуга, председатель жюри ресторанного каталога «Рубиновые ромбы» Карина Цейс. Карина,
4: да.
3: Вы всегда находитесь над схваткой. Вы так интересно рассказали про сурепку. Вы такое глубокое исследование провели про куриное кольцо. Не про то, что как важно иметь свежее яйцо. Свежее яйцо для того, чтобы, ну, получилось хорошее куриное кольцо.
4: Да.
3: Да. Ведь видите, как получается? По-прежнему все время все рядом. Вот
4: все рядом.
3: Это никогда не... Понимаете, вот в этих мишленовских звездах, в этих мишленовских каталогах...
4: Так все усложнено,
3: так,
4: да?
3: Все усложнено. Слова в простоте нет.
4: Не скажешь. Понимаете? А
3: никто,
4: тут все просто.
3: Ни один из мишленовских поваров никогда не вспомнит о том, что яйцо...
4: Должно быть свежим.
3: Да, ну мало того, что должно быть свежим, и куриное кольцо.
4: Да.
3: То есть и курица, и яйцо, они все время находятся рядом.
4: Да.
3: И вот на этом построении,
4: да,
3: близко работают,
4: да,
3: наши
4: сегодня...
3: Да, на этой
4: сцепке, я бы сказала.
3: Да, это в этой... Вот. Да, и я и хотел, так сказать, продолжить. Наши,
4: да,
3: отечественные повара,
4: да,
3: которые снова возвращают нам сегодня при помощи каталога «Рубиновые ромбы»,
4: да,
3: вот эту нашу... А скажите, только ли национальная наша кухня?
4: Да почему? Простор велик. Понимаете, мы выходим за рамки. Мы выходим за рамки. Понимаете, вот иногда бывает как? Бывает, приготовит какое-то блюдо повар. А что это? Понятно, что в нашей национальной кухне такого и не было, никто знать не знает. Откуда? Что? Он сам не знает. А потом оказывается, что есть малый народ, о котором мы слыхом не слыхивали. А вот всплыло, понимаете, в подсознании. И мы начинаем исследовать, открывать экспедицию туда. И, значит, посылаем. И вот просто открываем людей.
3: Потрясающе.
4: Да.
3: Потрясающе. Вот так вот вы прорастаете как бы,
4: да,
3: от наших корней,
4: да,
3: в самый верх.
4: Конечно,
3: что,
4: конечно.
3: Понимаю.
4: Да.
3: Прорастая от корней. Вот что мне хочется сказать. А... Такой вопрос. А вот...
4: Вот, извините, пожалуйста, вот, например, битая касатка, да, вот мы говорили,
3: да,
4: о ней. Вот опять-таки битая касатка. Но откуда? Откуда ему пришло это в голову, понимаете? Взять и приготовить. Ну. Вот стали исследовать.
3: Угу.
4: Нашли народ.
3: Ну, Северный морской путь.
4: Айны, понимаете, да?
3: Ой-ой-ой,
4: да,
3: как глубоко.
4: Конечно,
3: как
4: конечно.
3: Глубоко. Вот. Скажите, пожалуйста,
4: да,
3: ну вот если уж говорить о битой касатке, это, кстати, из соки желудя,
4: да,
3: сколько требовалось сока желудя,
4: да,
3: для того, чтобы вымочить, так сказать, касатку?
4: Ну, 5 килограмм желудей понадобилось. Во-первых, нужно было понять, как именно из них выжимать сок, потому что нужен был свежевыжатый сок.
3: А кто, скажите, касатку избивал? Вот как это технически выглядит?
4: Ну, тут сложный вопрос.
3: Вопрос скорее к Засееву, да?
4: Да. Да, вопрос, значит, ну, понимаете, одному человеку касатку не избить.
3: Понимаю вас.
4: А она так просто не дастся. Потому что нужно, чтобы она еще, понимаете, была живая, пока ее бьют. Да.
3: В этом вся сложность.
4: Да, да, да, да, да. И даже, я бы сказала, дело опасное просто. Просто. Да, поэтому и бить ее надо было, как сказать, в шлюпке, как сказать.
3: А какой, простите меня, кусок выпарывается из живой касатки для того, чтобы потом его отмочить в соке желудя?
4: Пузырь.
3: Ах, вот оно.
4: Конечно. Пузырь, пузырь.
3: Удивительно. Пузырь. И все это придумал Николай Засеев.
4: Это да-да-да-да-да-да.
3: Боже ты
4: мой. Да-да-да, вот этот удивительный человек.
3: Не какой-то там Джон.
4: Не какой-то, понимаете, да-да. Грег.
3: Да, Грег, да. Например.
4: Да, а наш
3: наш простой парень, Николай Засеев.
4: Да. Да.
3: Удивительно. Вот такое благое дело сегодня затеяла Карина Цейс. Да. Внучка Карла Цейса сделала ресторанный каталог рубиновые ромбы, дорогие друзья. В пику, так сказать, каталогу мишленовских звезд, который, обдавая нас запахом покрышек и дизеля, тормозной жидкости, пихают под нос какой-то фастфуд.
4: Да, очиститель стекол.
3: Да, вот называя его высокой кухней. Да. На смену тебе, проклятый Мишлен, пришел ресторанный каталог «Рубиновые ромбы». И мы прощаемся, дорогие друзья, сегодня с Кариной Цейс. Это была программа «Ромбы» на Фоменко Фейк Радио. До свидания.
4: До свидания.
0: Ромбы. Знаете ли вы, что? Знаете ли вы, что железнодорожная колея при температуре ниже минус 10 градусов впадает в депрессию и охотнее ложится под поезд?
5: Не плачь, Кристоферсон. Твоей вины здесь нет. Завод закрыли не потому, что ты другой.

0: эфире программа «Назад во Вселенную». Back to the Universe.
1: Дорогие друзья, «Назад во Вселенную» здесь, на Фоменко Фейк Радио. У нас в гостях инопланетянин Зорзок. Он совершил неудачное приземление. Он не самка сегодня, он сегодня самец. Живет он на планете, прилетел к нам с планеты Ожна, созвездие Зана. Вот, собственно, и все. Летел, он вел грузовик, его грузовой космический корабль, он вел его на планету Турн. Заборием упал у нас. А что случилось с вашим кораблем? Что вдруг там сломалось-то?
2: Вместо нужной позиции корабль сам решил, что делать. Он нанюхался чего-то. Вы говорите так. Мы говорим «Ашбуау».
1: Это на вашем родном языке так?
2: Да.
1: Понятно. Я вот что хотел спросить. Скажите, пожалуйста, у вас есть шансы починить-то свою машину?
2: Мне похрену.
1: Ага. Тогда, в принципе, вы с удовольствием и остались бы жить у нас?
2: Я бы остался на несколько тысяч лет.
1: А сколько вообще живет простой вот этот вот ажновец?
2: Простой ажновец – это на вашем. На нашем простой ажоновец.
1: Ажоновец живет сколько?
2: Ажоновец живет столько, сколько его предстательная железа.
1: Все от нее?
2: Да. Самец – да.
1: Мир вам! Но вы иногда же вы бываете и самкой?
2: Иногда.
1: Но не часто.
2: Очень редко.
1: А вам нравится больше самка или самцом?
2: Мне похрена.
1: Понимаю вас. Скажите, пожалуйста, а вот если вы останетесь жить на Земле, чем вы будете заниматься?
2: Выращивать кактусы.
1: Почему?
2: Их миллиарды. Этот вид размножается. Постоянно. Я люблю острое. Шашлычок, да?
1: Ну и еще один вопрос уже заключительный, пожалуй. Скажите, а больше всего вам что не нравится-то у нас? Можно сказать, ненавидите? Что вы? Откройтесь.
2: Липкие деньги.
1: Липкие деньги? Кстати, есть ли деньги на вашей планете?
2: Нет.
1: Понятно. Ну, что сказать, дорогие друзья, сегодня у нас в гостях, я, честно говоря, чувствую себя человеком, который уже прямо подружился, понимаете, подружился с Зорзоком. Зорзок — это инопланетянин, как я уже говорил.
2: Вы другой. Вы можете дружить с Зорзоком.
1: Так.
2: Таких, как вы, очень мало.
1: Это поступило предложение мне сейчас.
2: Вы можете наступить на себя, переступить и пойти навстречу.
1: Удивительно. Ну что, я скажу, дорогой Зор, я, знаете, как гостеприимный хозяин, готов пригласить вас к себе домой ненадолго. Да?
2: Шашлычок.
1: Конечно. Сделаем, конечно, вам шашлычок. Я понимаю, что вы набрались этой информации и хотите попробовать. Да будет вам и шашлычок. Конечно, все сделаем. Пивасика. Все будет.
2: Спасибо.
1: Пожалуйста. Итак, дорогие друзья, это была программа «Назад во Вселенную». У нас в гостях был инопланетянин Зорзок. Неудачное приземление.
2: Спасибо. Я весь ваш.
0: Back to the Universe.

0: Раємся заброшених скважин. Фоменко Фейк Радіо. Знай і любі свій край.
1: Флора і фауна.
2: Крапчатий суслик. В пределах ареала общий тон окраски світлеет і тускнеет по направлению к югу. Из-за обширной распашки степей крапчатый суслик оказался вытеснен на неудобий. Склоны сухих балок, межи, окраины лесополос. Зимой впадают в спячку. Спит суслик в очень характерной позе, сидя на задних лапах, подогнув голову к брюху и прикрыв ее сверху хвостом.

0: взаперти. Фоменко Фейк Радио.
1: Я Ирина Ревладзе, у нас в гостях братья... Какие братья? Боже мой, простите, но вы так выглядите прекрасно.
2: А правильно сказал.
1: У нас отец и сын Аристопопова, Александр Евгеньевич и Евгений Александрович, которые нам рассказывают про молодильную грушу, тыкву с рибом. Итак, вопрос хотел задать. Скажите, ну а не случалось ли, что к вам обращались все-таки высокопоставленные какие-то люди, которые хотели продлить себе жизнь? Или потому что вот интересный вопрос. Наверняка...
2: Это задание получено от руководства.
1: То есть вы выполняете...
2: Я выполняю вместе с отцом, но отец же на пенсии. Но, кстати, это ведь вот все не случайно, я хочу сказать.
1: Так.
2: Ведь у нас молодильная груша с молодильной сливой, с молодильной тыквой. В прошлом были молодильные яблоки.
1: Да.
2: Да. Таким образом сразу работает на наше правительство.
3: Вот.
2: Полностью.
3: И давай лозунг, Саш, наш лозунг.
2: Отодвинь пенсию.
3: А!
2: Наш девиз.
1: Понятно.
3: Отодвинь пенсию на много лет вперед. Понимаешь?
1: То есть вы выполняете, так сказать, правительственное...
2: Саша, еще я хотел сейчас не про пенсию, а про мертвую воду.
3: Да, вот расскажи.
2: Отодвинь пенсию.
3: Да.
2: Значит, пенсию мы уже отодвинули.
1: Да.
2: А теперь наша задача будет вторая часть.
1: Вторая.
2: Напоить мертвой водой.
3: Угу.
1: Неугодных.
2: Ну, как говорится, наших противников.
1: Противников. Да. Просто, действительно, да. Просто в бутилированную воду наливаем чуть мертвый вперед, да?
2: Экспорт.
1: Экспорт.
3: Опрыскиваем мертвые.
1: А не боитесь сейчас вот в эфире это говорить? Может быть, нас слушают?
2: С этим уже никто не справится.
1: Уже все. Она пошла уже, вода?
2: Конечно.
1: Саша. То есть мертвая вода пошла в массы?
2: Конечно.
3: И расскажи я тебе про...
2: Ну, не в наши массы.
1: Не в наши, скажи, на
2: массы врагов.
1: Чуждые нам массы.
3: И расскажи я тебе, прошу, про ястребиный кисель.
2: Ну, вот батя всегда лезет в передовые разработки.
3: Ну, подожди, ну
2: что
3: я...
2: ты хочешь это, а?
3: Ястребиный кисель.
2: По поручению штаба.
1: Так.
2: Мы сделали продукт, называется ястребиный кисель.
1: Так, и что же он делает, интересно?
2: Ну, по сути, конечно, мы так называем его кисель, для того, чтобы нормально начало.
3: Да.
2: А вообще он помет.
3: Помет.
1: Да. Помет. Помет кого?
2: Ястребиный.
3: Ястребиный.
2: Что ж тут неясно.
1: А-а-а.
2: Конечно, ястребиный помет.
1: Это просто собирать, наверное, ястребиный помет.
2: Да все очень просто. Дело в том, что наши ястребы...
1: Так.
3: Срут. Ну и спроси, Саш.
2: Срут на врага.
3: Да.
2: Вот так.
1: Киселем.
2: Ну, назовем это
3: назови
2: так.
3: Назови киселем,
2: да.
3: Иришка.
2: Назовем это так.
1: Это какой-то ядовитый
2: это
1: очень помет.
2: Да какой ядовитый? Конечно, он на основе мертвой воды.
1: То есть вы поете ястреба мертвой водой, а он потом...
2: Промачиваем воду.
1: Да.
2: Промачиваем в воде в мертвой.
1: Да.
2: Пищу ястреба. Ястреб дрессирован.
1: Дрессирован.
2: Это вы понимаете как? Вот это все, дроны, вот это все.
1: Да, это все, вот это. Да.
2: Это просто смешно. А ястреба, кто его обнаружит?
1: Да никто его не обнаружит, конечно.
2: А он полетел, насрал,
1: да,
2: все
1: фекалии,
2: померли.
1: Оставил фекалии, да.
3: Все засрут. И погибнет враг.
1: Но вот на так. нашей территории он это не может делать.
2: Конечно, нет.
3: Нет, срет на чужой.
2: Конечно.
3: Срет на чужой
2: конечно.
3: Территории.
2: Вообще, так.
1: Да.
2: Ястребы срут на песок.
3: Да.
2: Где у нас песок?
1: Где у нас песок?
2: Нет у нас песка.
1: А у нас нет песка.
2: А у них у наших врагов навалом песка.
1: Песка.
2: Вот ястреб летит, видит песок, стрет, все.
1: Да. Но не сахарный песок.
2: От этого и происходит смерть врага в песках.
1: В песках. Да. Но обычно враг мрет в песках. Это известно.
2: Конечно.
1: Да, конечно. Смерть в песках. И это роман. Да. Буквально на несколько минут прервемся, чтобы снова с вами поговорить.
0: Продление. Реклама на Фоменко Фейк Радио. Минутка поэзии.
4: И я задвинув кепку на... на затылок шагаю пьяный по Москве, в пыли замазанный ботинок утонет в лужной синеве. Мне весело весну тревожить, мне нравится весною пить. И я прошу тебя, прохожий, немного мне еще налить.
5: Вы послушали отрывок из стихотворения Гаспара Задулина «На Москве».
0: Знаете ли вы что?
6: Знаете ли вы, что варенье из лепестков одуванчика можно подавать под видом варенья из лепестков роз, если добавить в него немного розового акрила?
7: Всегда свободен!
8: Ну, хорошо, а как вы следите-то за собой? Скажите мне, вот вы перфекционист,
9: меня расчесывает, Агнешка. Ну, я ее Агнет-то зову, но вообще она Агнешка. Вот, она со мной вместе.
8: Ну, хорошо, а как вы бреетесь, например? Вот это горячая вода, где все это вы берете?
9: Горячую воду Агнешка греет. Вот, она греет ее своим телом.
8: Скажите мне, подождите, ну, не до тела сейчас, я просто хочу спросить.
9: Ну, я понимаю, да.
8: Ну, так сказать, вы спрямляете ведь углы. Перфекционисты – это люди, которые, ну, ищут идеал во всем.
9: Во всем.
8: Я хочу спросить. Ну, если... Ну, почему же вы тогда бомжуете? Вам же нужно, собственно, найти тогда, наверное, квартиру, как-то заработать деньги.
9: Нет, в том-то и дело, свобода. Свобода. Всегда свобода. Всегда свободен. Я всегда свободен. В любой момент. Меня спросят, который час? Я не знаю. Мне не интересно, который час. Мне интересно, чтобы я был выбрит гладко, отглажен. Я беру на элитных, так сказать. Я захожу на элитный. Вот мне сейчас звонят, у меня даже есть телефон. Да. Я
8: Вы
9: взял
8: редкий
9: его
8: бомж-то.
9: В отхожих местах. Я взял его в отхожих местах. Сейчас, извините, ради бога, я как перфекционист, я должен подойти к телефону. Да. Алло, алло. Да, пожалуйста. Я слушаю. Сейчас, извините, ради бога, да. Просто это...
8: Рекламный звонок?
9: Да, это рекламный звонок, но дело в том, что нас, бомжей-перфекционистов, иногда привлекают и в рекламу.
8: Ах,
9: вы спрашиваете,
8: вот
9: откуда такой лоск? Понимаете?
8: То есть вы, в общем-то, по сути, и не
9: бомж.
8: Спасибо
9: вам большое, деточка. Я позвоню Агнешке. Да, да, да. Ну вот, значит, вы понимаете, в чем дело? Конечно, это все из отхожих мест. Все это. Я это все приобрел там.
8: То есть, получается, чем быстрее развивается наше общество, тем мы, ну, наше общество потребления, тем большее количество, так сказать, новых, абсолютно потрясающих вещей оказывается
9: конечно.
8: На помойке, люди выбрасывают.
9: Конечно.
8: А вы следите за этим.
9: А я просто
8: в отличие,
9: слежу.
8: Я понимаю так, что в отличие от всех остальных, ну, людей без определенного места жительства, без бомжей, вы, как говорится, в общем-то, ну, очень, обладая изысканным вкусом, я понимаю так, вы, не берете абы что.
9: Да, конечно.
8: Ну, то есть, если вы видите, например, выбросили стейк в упаковке.
9: Да нет, ну что, да нет.
8: Никогда. То вы его подбираете, а без упаковки не подбираете.
9: Нет, конечно, естественно. Нет. Только в упаковке.
8: Вакуум.
9: Причем в вакуумной упаковке, причем там должна быть дата.
8: Не берете просроченное?
9: Нет, никогда. Никогда. Просроченное – это не ко мне. Это, это может быть, этот Филат или кто-то.
8: Ну, понятно,
9: есть.
8: Это ваши какие-то.
9: Это
8: ваши друзья. Скажите, а ваши отношения
9: у
8: с...
9: У нас есть друзья, у нас же есть друзья.
8: Бомжовая команда, вот скажите.
9: Ну, неправда, вы не так вы назвали. Это мои...

0: Вот давайте все-таки поговорим сейчас о природе. Кого? Почему вы вдруг решили стать человеком без определенного места жительства?
1: Ну, как-то я выступал один раз на броневике. Вот я залез на броневик и начал выступать.
0: Это образно?
1: Нет. У нас в парке театр, ну, короче, неважно где, это театр армии, назовем так, вот, недалеко. Там находится парк, и там стоит техника, она как бы вроде бы ее, ну, как бы она красится, ее красят периодически, она уже старая техника, ну, и там стоял броневик. Я вдруг залез на него. Вот мне почему-то захотелось, меня потянуло как-то, и я стал...
2: Всегда свободен! Флора и фауна родной планеты.
3: Гигантский слепыш-слепышовый. Ареал вида ограничен с юга линии железной дороги Махачкала-Гудермес. Экологическими предпосылками уязвимости гигантского слепыша являются низкий репродуктивный потенциал и консервативность внутрипопуляционной структуры, обеспечивающие в основном лишь возмещение естественной смертности.
2: 101. Рок. Холим и лелеем натруженное. Фоменко Фейк Радио.
4: Syytetty taiteilija Ivan Ivanovits Nyhtänkölje. Mitä sanottavaa teillä on puolustukseksenne tämän syytteen johdosta?
5: Herra oikeuden puheenjohtaja. Me herrat kuljimme iltalypsyn aikaan, ja iltalypsyn aikaan, ja iltalypsyn aikaan. Ja kuinka herkäksi luonto mielen saikaan, tai luonto mielen saikaan, tai luonto mielen saikaan. Kun siihen ryntäsi eräs piikalikka, ja eräs piikalikka, ja eräs piikalikka. Se meille keimaili ikivanha kikka, no ikivanha kikka, no ikivanha kikka. Ne toiset herratkin parastansa koitti, ne parastansa koitti, ne parastansa koitti. Kai arvaa tuomari, kuka siinä voitti, no kuka siinä voitti, no kuka siinä voitti. Mä tiedän, mistä ne tyttölapset tykkää, ja tyttölapset tykkää, ja tyttölapset tykkää. Kun kehuu hieman, jo sydän heillä sykkää, jo sydän heillä sykkää, jo sydän heillä sykkää. Kun neiti tahtoi, mä olin kiltti hälle, mä

0: Колокольчики, бубенчики, еловые принадлежности. Для тебя и, может быть, для него. О-о-о, все о Еле.
1: 32-312-657-2, Минздрава. Здраво.
2: Кабель судьбы. Шланг истины. Фоменко Фейк Радио.
3: Семя Карбункула.
4: Карбункула.
5: Добрый вам добрый. Это Влад Жульпацкий, это Фоменко Фейк Радио. И в гостях у нас сегодня Георг Солетиди, глава научной группы фармацевтика Атома. Георг,
6: да.
5: Скажите, пожалуйста.
6: Ну, подождите. Ну, я давай. Хотел сказать, как да. Вот в этот момент, когда, наконец, я... Это был первый раз. Это мой первый раз с гигантом карбункула. Когда мне удалось... поймать эту струю, а у него сильный напор очень. Потому что это гигант. Мы же не берем этих сморчков, которые там, понимаешь?
5: Да, понимаю.
6: Что это фигня какая-то?
5: Понимаю.
6: И я прямо удалось собрать это семя. Он ударил мне в ладонь. Я бы даже сказал, это поэзия.
5: Я, честно говоря, да. Вы знаете, вот читал, когда в вашей книге, да, там да. Написано, что карбункул-гигант настолько, так сказать, напрягся
6: да.
5: В этот момент, вот
6: да.
5: Так вот, да? Вот, вы
6: же
5: да, начинаете
6: ну,
5: описание
6: этого. Это же момент эякуляции.
5: Да, да, да, по да. Сути. Вы так вытолкнул с такой силой семя в вашу да. Сторону, что вам прямо семя ударило в грудь.
6: В грудь?
5: И вы буквально груди? Отлетели буквально.
6: Я отлетел, но я успел от груди в ладошку поймать.
5: А, хоть что-то.
6: Хоть что-то собрать.
5: А скажите, сколько выбрасывает карбун гигант семени? Семя гиганта. Это
6: я вам скажу,
5: в один
6: накапливается.
5: Выброс.
6: Он же долго накапливает. А-а-а. Почему я ждал четвертый раз? Первые три раза неудачно. Он не мог опростаться.
5: А.
6: Я специально следил за ним. Я выбрал этого гиганта. Я назвал его Гарри. Да, ну, это для
5: я
6: отчетности.
5: Понимаю.
6: Для
5: я
6: отчетности.
5: Понимаю, я понимаю.
6: Гарри. Гарри Су. Вот. Ну, как бы Су. Ну, как, ну, я просто так, чтобы по ощущениям было. Вот. Вот этот Гарри Су, он туда, значит, когда на четвертый раз, наконец, он... Я почувствовал, что сейчас будет извержение. Что семя извержения вот буквально вот-вот. И вот он попадает мне в грудь.
5: Извергая семя, попадает этим семенем вам в грудь.
6: В грудь.
5: А вы без кевларового жилета.
6: Абсолютно без всего. Вы понимаете это?
5: То есть вы пошли не готовы.
6: Я почти не готов. А что делать? Мы идем на жертву. И я понимал, что не дай бог он попадет мне куда-нибудь вот сюда, где вот эта вот ложечка, или как это называется, вилочка. Ну, вы знаете, у человека вилочка где, да, находится вот где, вот здесь. Если семя попадает в эту вилочку, где шея находится, все, вы падаете просто. Вы моментально падаете просто навзничь, и все. Вы теряете сознание. Слава богу, попал чуть ниже, отскочило семя и попало мне в ладошку. Удалось. После этого...
5: И вот тогда вам
6: да.
5: Стало понятно, что как раз и в семени-то и есть основные фармакологические
6: вот это...
5: положительные
6: да,
5: вещества.
6: И этого Гарри я даже да. Взял и потом как подопытного показывал, потому что он настолько выдал свое семя, что в следующие там несколько лет буквально он был обездвижен. Мы кормили его...
5: То есть вот так
6: да.
5: Бывает, выдал семя
6: да.
5: И обездвижил
6: сразу. А он
5: сразу.
6: Копил его 4 вот. Года, вот я говорю.
5: Обалдеть.
6: И как мне повезло.
5: А что с этим семенем вы теперь будете делать, скажите?
6: Ну, что вам сказать? Это настолько уникальная субстанция, семя гиганта карбункула, что из него не только лекарство, из него все. Даже, как ни странно, космические технологии.
5: Обалдеть.
6: Потому
5: обалдеть.
6: Что если в космосе, ну, назовем это семя карбункула, скажем так, оно, ну, оно, как это называется, оно в вакууме, оно совершенно по-другому начинает приобретать другие свойства.
5: Обалдеть.
6: А в невесомости это просто нереально. мы попробовали, я вам скажу. Вот у меня даже ощущение, что у меня семя попало сюда. Сейчас я немножко вытру. Это бывает. Это бывает, когда работаешь с семенем. Дело в том, что когда... Вот понимаете, да? Вот я вас... Вы понимаете, о чем?
5: Ну, сразу поправляешься.
6: Сразу поправляешься.
5: Сразу поправляешься.
6: И этого...
5: Ну, да, что я могу сказать?
6: Мы пробовали это на первой же космической нашей экспедиции. Мы отправили туда семя карбункула. Они работают с ним. Будут результаты. Я вам обязательно... Это будет новый,
5: спасибо,
6: конечно,
5: книга. Спасибо вам большое. Георг, друзья, сегодня у нас в гостях Георг Сателлиди, глава научной группы фармацевтика «Атома». К сожалению, наше время уже подходит к концу.
6: Единственное, я должен только сказать, спасибо Лактису. Лактис, к сожалению, вообще...
5: Это ваш литовский сотрудник.
6: Это литовский сотрудник. Он тоже погиб, когда искал на скале Туту. В него выстрелило семя. Естественно, и он погиб.
5: И... Ну, вы не погибли?
6: Нет.
5: А он погиб. Ну что ж, спасибо
6: его
5: Лактису.
6: Память по этому Лактису.
5: Вы, в общем-то, сейчас находитесь в стадии, когда вы уже налаживаете добычу, я правильно?
6: Уже, да, уже, конечно.
5: Налаживаете добычу семени карбункула.
6: И я вам скажу...
5: Семени гиганта карбункула.
6: И это уже в промышленных масштабах, я вам
5: потрясающе,
6: скажу.
5: Потрясающе.
6: На нас работают настоящие гиганты.
5: Ну что, друзья, мне очень приятно, что такой герой, такой прямо, вы знаете, ученый прям... Полевой ученый.
6: Да,
5: ученый, прямо который прямо не гнушается любой работой в поле. Это не какая-то кабинетная крыса.
6: Да какой там, господи.
5: Добытчик семени карбункула гиганта.
6: Да, да.
5: Георг Сализиди был сегодня у нас в гостях на Фоменко Фейк Радио.
6: Спасибо.
5: А теперь новости.
3: Семя карбункула.
4: Карбункула.
2: Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что любая уборка помещения пройдет веселее, если выполнять ее пьяным?

0: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
1: Исправляем ошибки Рудольфа. Фоменко Фейк Радио.
2: Без белья.
3: С вами снова я, Ирина Рыбладзе, на Фоменко Фейк Радио. Передача «Без белья». И у нас в гостях Виталий Фламбо. Ну так вот, я понимаю, что когда на свидание вот так пойти, это хорошо. А вот на работу, например.
4: Ну...
3: Во-первых, вот я вижу, у вас как-то вот руки немножечко...
4: Давай так, для чего тебе руки?
3: Ну, например, канцелярская работа.
4: Ну, подожди минуточку. Да. Какая в 21 веке канцелярская работа у нормального человека?
3: Ну, не знаю.
4: Смотри, твоя задача взять шампанское. Понимаешь? Это и есть твоя работа.
3: Ну, я так понимаю,
4: что... А вот это вот что? Ты не можешь писать? Пиши, пожалуйста. Здесь можно все.
3: Да. Все. Все, все, все. Но ведь
4: но
3: у вас...
4: Это,
3: да.
4: Вот когда ты приходишь, ну, выходишь же в мир, к людям, мир. Люди видят тебя, они видят уже вот это на твоей руке, они достраивают.
3: Достраивают.
4: Они понимают, что у тебя здесь дальше. Они... прикидывают, им становится ясно. Mm-hmm. И в этой тайне
3: магической
4: открываются другие посылы, другие связи возникают.
3: Понимаю, Виталий. Ведь я правильно понимаю, что вот это вот, вот такое белье, оно как бы провоцирует человека держать себя в форме.
4: Оно провоцирует человека просто.
3: Просто провоцирует.
4: Ты можешь не держать себя в форме, может быть, как угодно. Это любой человек. Я вон не в форме, ничего страшного.
3: Ну нет, я бы не сказала. Вы очень даже ничего.
4: Ты послушай меня. Ну, я хочу тебе сказать, это совершенно не важно. Так сказать, вот так ты, артист балета.
3: Да.
4: И ты наоборот, вот так, понимаете? Это совершенно не важно. Дело в том, что...
3: Смотря
4: вот
3: кого что привлекает.
4: Намек, ну, ты же помнишь, так сказать, как было в прошлые века. Чуть-чуть покажут пальчик, немножко покажут ножку.
3: Да.
4: И уже все остальное закрыто.
3: Да.
4: Вот.
3: Тут никаких тайн. Вот открыт, я открыт, вы говорите.
4: Ну, нет. Mm-hmm. Я как бы закрыт.
3: Как бы закрыт.
4: Но как бы я внутренне открыт. Mm-hmm. Я как бы даю призыв таким образом.
3: Да,
4: таким
3: интрига.
4: Вот, и эта интрига как бы возбуждает, так сказать, межполовые влечения.
3: Межполовые влечения.
4: Что важно, сегодня люди теряют интерес друг к другу.
3: Просто теряют интерес.
4: Конечно.
3: Но вы знаете, я боюсь, что многие женщины, ну, как сказать, может быть, и не рискнут вот на такое белье, потому что они все-таки еще, как сказать, им хочется разделить верх и низ, понимаете? Ему хочется подчеркнуть талию каким-то образом. А какая-то цветовая гамма, скажите, у вашего белья? Она
4: любая,
3: только...
4: во-первых. Цветовая гамма.
3: То есть вы, может быть...
4: А во-вторых, я просто хочу сказать, что основные-то пока покупатели у нас женщины.
3: Женщины?
4: Конечно.
3: Боже,
4: Ира, ты отстала безнадежно. Безнадежно отстала.
3: То есть я могу приобрести
4: смешно.
3: Вот такой вот костюмчик, например, цвета фуксии?
4: Можешь.
3: Да.
4: Да.
3: Есть?
4: Да.
3: А в клеточку?
4: Знаешь, ты раз, а там ты фуксия.
3: Фуксия.
4: Вся фуксия. И он набрасывается на нее, как на фуксию. Ну, это, конечно, прекрасно.
3: Да, прекрасно,
4: конечно,
3: прекрасно. То есть рыжий, фиолет, все что угодно.
4: Во-первых, с рисунком и без.
3: С рисунком.
4: Во-вторых, вы можете... Послушайте, у нас есть опция, мы дополняем это татуировочным следом.
3: Вот, татуировочный след.
4: Конечно.
3: Да.
4: Боже. Все это мы делаем, прекрасно.
3: Да, именной, там, например, Виталий, может быть, написано у вас.
4: Конечно,
3: например, да.
4: Мой Виталий, я вернусь, например.
3: Боже.
4: Без Виталия никуда.
3: Да,
4: или,
3: да,
4: например,
3: да.
4: Ира плюс Виталий.
3: Ира плюс Виталий.
4: Пожалуйста.
3: А война пуговицам, так я понимаю?
4: Ну, я скажу честно.
3: Да.
4: Пуговицы – это сбитые летчики.
3: Сбитые летчики.
4: Конечно. Пуговицы – это то... что сломало человечество, то, что остановило демографию. Пуговицы – это те, на ком лежит ответственность за огромное количество разводов в нашей стране.
3: То есть враг. Просто, получается, просто враг. Враги.
4: Пуговица враг, конечно.
3: Пуговица враг.
4: Конечно.
3: Пуговица враг.
4: Пуговица враг.
3: Да. А вот такой вот еще острый вопрос.
4: То есть даже вот эта песня, которая, как ты помнишь, была «Пуговицы в ряд».
3: В ряд. На самом деле...
4: У солдата
3: деле,
4: выходной пуговицы в ряд.
3: Да,
4: помнишь?
3: Конечно, конечно.
4: А сейчас надо... У солдата выходной пуговицы...
3: Враг.
4: Вот так.
3: А я согласна.
4: Понимаешь?
3: Знаете, а я согласна. Ненадолго прервемся с вами.
4: без белья.

0: трудом проскальзываем внутрь. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
1: Клюворыл. Клюворыл может вырасти до 7-8 метров, а его вес может достигать до 2-3 тонн. Конкретные места его обитания узнать не удается. Их можно определить только по случаям выбрасывания и обсыхания клюворыла на берегу. Сроки спаривания клюворылов очень растянуты и длятся практически весь год. Неволи не переносят.

0: Во всем виноват лососиный мус. Фоменко Фейк Радио.
1: С нами легко.
2: Онлайн-радио. 101 ру.
3: На газу готовим вместе.
4: Вот все, хорошо. Замечательно. Вот хорошо. Итак, сегодня в нашей программе кулинарном шоу «На газу» мы готовим вместе. Вместе сегодня с нами готовит выдающийся известный, как говорится, шеф-повар ресторана «Акварели».
5: «Акварели».
4: «Акрополь». А, прошу прощения, Акрополь? Да. Ресторан Акрополь? Ресторан, в котором мы часто бываем, и где прекрасно его знаем.
5: И приготовим
4: на,
5: уже.
4: Ну, это на правах рекламы, как вы понимаете. Вот, который сегодня готовит с нами. Это Виктор

0: Что?
1: Гугин.
0: Я немножко. Вы Гугин?
1: Я Гугин.
0: Минуточку, да. Мы же говорили, что пришли туда. Баскины.
1: Баскин.
0: Нет, да не Баскин, мне же говорят, Баскин.
1: Баскин.
0: Баскин,
1: Павел. Это то, что я буду готовить.
2: Называется.
0: Да. Понял. Итак, сегодня в нашей программе «На газу» Баскин, Виктор Баскин, готовит сегодня из ресторана. Ну, он, кстати, это шеф-повар ресторана «Акварели».
1: Акрополь.
0: Ресторан «Акрополь».
1: Да.
0: Вот, Павел.
1: Писки. Понятно. Можно попить?
0: Это блюдо. Попейте.
1: Спасибо.
0: Это блюдо сегодня. Сейчас о нем расскажет непосредственно Павел. Павел, расскажите.
1: Вы знаете, здесь нужно немножечко, чтобы, во-первых, руки у вас, руки обдайте.
0: Кстати, дорогие друзья, я хочу сказать, что наша студия впервые приспособлена под готовку. Так называется, да. Удивительное дело. Студия приспособлена впервые подготовку.
1: Пока жар должен пойти. Жар. Вот. И я сейчас пока яички просто раздвигаю, видите, вот аккуратненько, смотрите. А вы немножечко вот так вот возьмите.
0: Что я могу сказать? Вот скажите, а это важно раздвигать? Вот
1: обязательно. Да? У вас же.
0: Но у меня вот видите, у меня как-то они не раздвигаются.
1: Не нужно.
0: На левом?
1: Ну, конечно, на левом. У вас на левом, а у меня даже на правом. Смотрите. И как только я возьму вот этой самой.
0: И пассируете потом
1: немножко,
0: сразу?
1: Ну, конечно, я пассирую. Вот. И чесночком немножко сдабривать.
0: Да. А вот я про курятину хочу спросить.
1: Да, ну а как же курятину? Она должна быть такая заводная. Заводная такая, прямо, чтобы прямо.
0: А перец?
1: Перец вставить.
0: Все, сколько понимаю, сколько есть у вас.
1: Очень много.
0: Да, понимаю.
1: Ну, вы знаете,
0: а вы скажите, а в ресторане это можно у вас заказать?
1: Это блюдо. Да, можно. Просто вы подойдите и скажите, можно я попью? Спасибо. Вот, сейчас я скажу.
3: На газу. Готовим вместе.
0: Так.
1: Вы знаете, что здесь все идет от противного.
0: Да, вот Павел, сейчас прямо к нам в студию звонок. А давайте не будем брать. Давайте все-таки закончим готовить, потом ответим на вопрос.
1: Ну да, тем более, вы знаете, вы нас простите, кто вы, девушка или кто?
0: Давайте не будем брать, Павел, я вам говорю. Давайте, да?
1: Хорошо.
0: Давайте работать. Все. Пассируйте.
1: Пока мы пассируем.
0: Вы пассируйте.
1: И смотрите, немножко. Я с этой стороны начинаю. А с этой стороны уже такой, чуть-чуть такой обдает вас этим самым. Вот сейчас немножко обдает.
0: Немножко есть,
1: А это не страшно.
0: Меньше или больше?
1: Не. Маленький. И видите, как играют яички.
0: Хорошо.
1: Смотрите, ну и хорошо.
0: Я забыл спросить, это же перепелины?
1: Перепелины. Хорошо. Вот, и теперь мы, смотрите, вот так берем.
0: А ведь обращаю ваше внимание, дорогие друзья, что
1: ладошка.
0: Экологически чисто, практически без соли. Без соли практически.
1: Абсолютно.
0: Он готовит это, он готовит просто, конечно.
1: Сейчас.
0: Итак, только что, дорогие друзья, на ваших глазах Павел практически приготовил сейчас, практически сейчас, здесь в нашей программе.
3: На газу готовим вместе.
0: Вот прекрасное блюдо приготовил, которое называется, это авторское блюдо.
1: Ус в пуш мой.
0: Да. Понятно.
1: Вот. Ну, это мое.
0: Зная ваши.
1: Ус в пуш мой.
0: А сколько лет вы прожили в Уфе?
1: 9.
0: Понимаю.
1: Да.
0: Ладно, ну что ж.
1: Я когда первый раз.
0: Спасибо вам. Спасибо. Да, вот.
1: Вот.
0: Спасибо. И специально сейчас, дорогие друзья, кто вот сейчас нас слушает, специально по заказу. Мы, кстати, это уже традиция у нас. Угу. Песня звучит по просьбе непосредственно Павла. Да, Павла. Шеф-повара ресторана «Акварели».
1: Акрополь.
4: На газу готовим вместе.
5: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
6: Классика в эфире.
7: Мы дошли до Наташиного дома, и она тут же рассыпалась в благодарностях. Я улыбался и слушал ее голос, а потом нежно обнял. Ее сердце рвалось из груди, дыхание было прерывистым, а хрупкое тело излучало тепло. Мне не хотелось ее отпускать. Я ждал ее у подъезда с цветами, а Наташа все не выходила. В моей голове витали мысли о том, как я ей предложу съездить на месяц на теплоходе. О том, что ее должны отпустить, потому что наши родители общаются и доверяют. О том, как будет здорово находиться целый месяц только с ней. Наконец Наташка вышла. Молча она подошла ко мне и крепко, как могла, обняла. Я почувствовал тревогу, наслаждаясь теплом ее тела. Она немного отстранилась и опустила глаза. Судорожно вздохнула. По ее щекам скользнули слезы, а губы прошептали страшную новость. Кошка умерла.
2: Вы прослушали отрывок из повести Ярослава Кулько «Надя» в исполнении автора.
4: Знаете ли вы что?
8: Знаете ли вы, что между котлетами и пельменями идет столетняя война за право называться основным блюдом?
9: Сегодня у нас в гостях доктор медицинских наук Борис Степанович Рай. Автор книг «Окулизм. Второе века. Видеть, как слышать». Создатель препаратов «Слезы в порошке» и «Глазной мусс». Этот доктор, дорогие друзья, лечит наши глаза всю жизнь. Что мы узнали из нашей короткой, но интересной беседы? Мы узнали, что 10 миллиардов хлопков глазами, так сказать, так называемых морганий, положено человеку в жизни. Больше уже это перебор. Что еще? Мы узнали, что века как таковое имеет мозоли уже ко второй половине жизни. Если соитие в первый раз, я имею в виду первые половые отношения между мужчиной и женщиной, прошу прощения, да, прошу прощения, это первый раз, и в это время вы моргнули больше 34 раз, оно считается недействительным, это соитие. Да. Ну и, наконец, самое главное, это проблема, на которой мы остановились. Кислое веко. Кислое веко. Кислое веко – это окисление. Это, кстати, век. Почему?
10: Да, почему?
9: Потому что в организме избыточное количество железа. Я правильно понимаю?
10: Правильно.
9: Ну, век таким образом окисляется.
10: Да.
9: То есть веки у железных людей окисляются веки. Это может быть даже... Вы знаете, вот мне сейчас показалось, что это неплохая даже могла бы быть песня.
10: А вы знаете, ведь все-таки вы к рок-н-роллу не просто ведь относитесь.
9: Да, да. И вы знаете...
10: Как это звучит? Как это прозвучит?
9: У железных людей окисляются веки. И порою...
10: И порою вблизи. Нам не видно.
9: И порою не пей.
10: Да. Нам не видно низки.
9: Нет. Ну, как же так? Подождите. Да. Давайте.
10: Давайте, да. Сначала, пожалуйста, да.
9: У железных людей окисляются веки. Не жалеем...
10: Себя.
9: Не жалеем... Ты за всех не радей, вот.
10: Ты за всех не радей.
9: У железных людей окисляются веки.
10: Конечно.
9: Ты за всех не радей. Будь с врачами навеки. Вот такие стихи сегодня рождаются.
10: Будь с врачами навеки.
9: Будь с врачами навеки. Борис Степанович Рай сегодня у нас в гостях. Доктор медицинских наук. Вернемся к кислым векам.
10: Давайте, с удовольствием.
9: Расскажите, пожалуйста, подробно, что можно сделать, какие лекарства вы готовите для тех, у кого уже кислые веки сегодня?
10: Вижу, когда я вижу.
9: Вот еще, простите, да, мозоль уходит как таковая? Мозоль на веках уходит, конечно, когда появляются кислые веки?
10: Конечно.
9: То есть кислые веки, по сути, лечат мозоли?
10: Они лечат мозоль, то есть получается, что как бы замена одного другим.
9: Mm-hmm. Что хуже?
10: Хуже и то, и другое.
9: И то, и другое плохо.
10: И то, и другое плохо. Плохо просто. Плохо. Изначально нужно что делать? Прокапывать.
9: Прокапывать. Если прокапывание не помогает.
10: Закапывать. Просто закапывать.
9: Просит прокапывание делать закапывание.
10: Закапывать.
9: То есть просто взять и закопать.
10: Просто закопать.
9: Вот это разговор.
10: Вот.
9: Если у человека кислые веки, его легче закопать.
10: Конечно.
9: Я так и знал.
10: Вот.
9: Легче закопать человека.
10: Сразу закрыть.
9: Конечно, я понимаю вас. Человека легче закопать.
10: Вот о чем я.
9: А потом его придется откопать.
10: Конечно, нет, через какое-то время.
9: Да. Ну и пройдет уже, как говорится, это кислые веки заболевание.
10: Все, уйдет. Эта коррозия уйдет.
9: Великолепно. Вы видите, как получается, Борис Степанович, ваш ведь уровень вашей медицины, уровень вашей работы, он сегодня зиждется. В основном на, так сказать, я бы сказал, на очень тонких вещах, на природных явлениях. Вот. Закопал, откопал. Вот. Откислился, раскислился.
10: Да. Закопал,
9: намозолил,
10: прокапал.
9: Отмозолил, как говорится.
10: Конечно, конечно.
9: Мусс, порошок. Все это, как говорится, в ваших рук дело.
10: Да?
9: Ну что ж, сегодня в программе «Окулизм» на Фоменко Фейк Радио у меня, Владислава Жульпанского, был сегодня Борис Степанович Рай, доктор медицинских
10: наук.
9: Автор открытия «Мозолистые веки».
11: Знай и люби свой край.
12: Флора и фауна.
13: Не топырь, карлик. Самый мелкий вид рукокрылых Европы. Их масса обычно составляет 4-8 граммов. Детеныш не топыря, карлика может уместиться в наперстке, а взрослые животные в спичечном коробке. Спаривание после окончания лактации с выраженным гоном или на зимовках. Выводковые колонии до нескольких сотен самок. Самцы держатся обособленно.
14: 101.ru
15: Пассируем похмелье. Фоменко Фейк Радио.

0: Каменка Фейк Радио.
1: Спорт. Оргкомитет чемпионата мира по борьбе с мячом принял решение о переносе соревнований с этого года на следующий. Дело в том, что заявку на участие в чемпионате подал лишь один спортсмен – абсолютный пятикратный чемпион мира по борьбе с мячом Павел Ковш. Организаторы обещают продолжить поиски достойного соперника для Ковша, при этом отмечают, что титул чемпиона пока будет сохранен за ним.
0: Финансы.
1: Центробанк принял решение о выпуске новой банкноты достоинством 0 рублей. В официальном заявлении учреждения сказано, что эта мера призвана помочь безошибочно определить социальное положение и уровень достатка человека, владеющего такой банкнотой. В качестве рисунка на банкноте может быть использовано изображение тряпки или крошек, отмечено в сообщении ЦБ.
0: Социальная ответственность.
1: Город Большая Крапь с населением в 7 тысяч человек кардинально решил проблему безработицы. Крабовцы вышли на работу в местную газету «Вечерний Крапь», когда после закрытия типографии и в связи с отсутствием бумаги издание стало выходить на деревянных досках. 7 тысяч жителей города ежедневно задействованы в выпуске газеты, которая выходит дважды в неделю.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Мы не свекла, не грибы.
3: Мы веселые бобы.
2: Если ты откроешь рот,
3: то отправишься в полет.
2: Мы такие заводные.
3: С нами вам всегда везет.
4: Позволь себе любить себя. Ешь все бобовое.
5: Здоровое питание.
6: ООО «Оптобоб».
7: Торгуем контейнерами.
8: Рецепты бобовых блюд на сайте www.optobobups.org.
9: Лицензия 4578-4239-88-4857.
10: Умело играем помпонами.
0: Фоменко Фейк Радио.
11: Герметика.
12: Здравствуйте, дорогие наши слушатели, зрители. С вами, конечно, я, Ирина Рыбладзе. И у нас на Фоменко Фейк Радио передача «Герметика». И у нас в гостях два удивительных совершенно человека. Это Геннадий Тюбин и Виталий Каплин.
13: Здравствуйте.
12: Здравствуйте, здравствуйте. Можно задам вот первый вопрос сразу? Скажите, вы утверждаете, что люди не герметичны. Хорошо ли это или плохо?
13: Да, это плохо.
12: Это плохо?
13: Да.
14: Но одновременно это и хорошо.
12: Вот так вот и то, и другое вместе.
13: Да, люди, люди по-разному реагируют на, скажем так, вот на вот это вот движение.
12: Проникновение?
13: Проникновение, да. Двойное проникновение, как мы это называем с Виталием.
14: Ну, знаете, у нас в институте герметики...
12: А вы работаете, извините, в институте герметики. Я просто не сказала, извините, пожалуйста.
13: Да, мы старшие научные сотрудники с Виталием, да. В общем-то, мы, по сути, и основали этот институт, да, Виталий?
14: Ну, почему же так? Зачем же?
13: Ну, нет, ну давайте не будем забывать.
14: Тянуть одеяло на себя мы не будем.
13: Ну, не будем,
14: тем не менее, конечно, мы много тратим времени на то, чтобы, так сказать, ну, заниматься проблемой. Ну, как мы уже говорили, как говорили уже, человек пропускает.
13: Да, да, да.
12: Так он придуман, так он создан. Вы считаете, что придуман, но он некачественно?
13: Относительно все очень, очень относительно.
14: Вы знаете, ведь какая ситуация? Бывают важные моменты для, ну, например, государственные задачи.
12: Так.
14: Государственная задача, как бы, которой человек должен быть, ну, так сказать, полностью герметичен. Бывают ситуации. Вот, например, ну, какое-нибудь важное задание, ну, государственное. Да. Ну, например, ну, вот приведу пример.
13: Например,
14: ну, вот, например, какой-то подводный, скажем, подплыв. Да, вы понимаете?
12: К объекту.
14: К объекту. Человеком.
13: Да.
14: Как сегодня это происходит? Естественно, акваланг или что-то такое. Это военные задачи.
12: Я поняла.
14: А природа человека, она уже заранее в нее заложено все. Зачем нам эта железная ерунда, с которой, так сказать, вот он, выпускает... Воздух выпускать наверх.
13: Ну, понимаете? Да, действительно.
14: Мы это видим. Ну, где просто... секретность задания? Вы уже понимаете, да, что наш, так сказать, институт

0: научной слежки, где мы два старших научных сотрудника, Институт герметики, уже в основном, конечно, работает для, так сказать, того, чтобы, ну...
1: Ну, не будем скрывать, да, это военные, конечно, прежде всего направления.
0: Где-то так.
2: Охрана государства.
0: Ну, где-то
1: это безопасность.
0: Так.
1: Безопасность.
2: Безопасность.
1: Это безопасность.
0: Да. Ну, конечно, нельзя забывать, герметичность,
2: да.
0: Она определяет секретность.
1: Да.
2: Что герметично, то, так сказать...
1: То и... секретно.
2: То секретно.
1: Конечно.
0: Да, ясно.
1: Конечно.
2: То есть человек, вы говорите о том, что человек должен быть, и хорошо бы, чтобы он был секретен.
0: Ну, конечно. В нашем случае это абсолютно.
2: То есть это всех людей не касается?
0: Ну, представьте себе, значит, какие негерметичности существуют? Какие протечки организма? Звуковые и жидкостные. Всего две протечки. Всего два вида протечек.
1: Да.
0: Ну, дальше, как говорится, ну вот, пожалуйста, вам, пожалуйста, вот смотрите. Вот у меня слюна появляется. Да. Это жидкостная протечка.
1: Жидкостная?
0: И, пожалуйста, вот вам звук.
1: Вот, Виталий это, сейчас продемонстрировал.
0: Да. Все это ясные, очевидные человеческие, так сказать, рефлексы.
2: Да.
1: В общем, да.
3: Герметика. Знаете ли вы, что? Знаете ли вы, что игра на балалайке может вызывать чувство любви к родине у перелетных птиц?

0: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
1: Выводим камни с любовью. Фоменко Фейк Радио.
2: Будь безобразником!
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! Сегодня в нашей программе, а наша программа сегодня новая абсолютно. Сегодня премьера программы. Да, премьера программы. Программа называется «Будь безобразником». «Будь безобразником» — потрясающая программа. И сегодня у нас в гостях на Фоменко Фейк Радио у меня, у Влада Жульпацкого, в гостях сегодня... Вероника Сатан. Вероника Сатан. Девушка, женщина, которая, так сказать, ну, оторвалась, можно сказать, от реальной жизни, которая, которая с самого раннего детства почувствовала, что она бедовая. Да. И сегодня мы, дорогие друзья, беседуем, как я уже сказал, с Вероникой Сатан. А Вероника Сатан, как говорится, главный создатель и управляющий ООО, компании ООО «Бедовые мысли». Да. Здравствуйте, Вероника Юрьевна.
4: Какая Вероника Юрьевна? А что так официально-то, Влад?
3: Ну, хорошо.
4: Ну, какая? Я вообще, в раздевалке знакомлюсь сразу.
3: Сразу, да?
4: Да, конечно, что ты.
3: Скажите, вот давайте сразу перейдем к делу. Ну? О чем я хочу спросить? Скажите, пожалуйста, когда вы почувствовали, что вы бедовые?
4: О, ну это было давно. Это, понимаете, ну лет в пять, наверное. Лет в пять, наверное, я потерял метрику. Да, да, и сразу начала жить как-то, очертя голову, потерял специальности.
3: Вот так вот, да?
4: Ну, конечно.
3: Скажите, а вот это вот жить, очертя голову, вообще, да. как это? Вы, это же все время связано с, это связано с контрастами. Все время,
4: конечно.
3: Все время вы на грани, так сказать, на грани противозакония.
4: Ну, естественно, понимаете, я и сюда-то... как случайно, можно сказать, попал, потому что я на самом деле с утра думаю, не махнуть ли на море. Да, вчера в бассейне познакомилась там с одним мужчиной. Ну вот и решила на Охотское.
3: То есть покупаться немного в холодном. Из холодного в холодное.
4: Ну конечно, а так интересно, автостопом, во-первых, он предложил мне поехать на Охотское и там купаться.
3: А я вот хочу спросить у вас, поступки, вот эти вот бедовые поступки, да. Кстати, вот этого вот бедового человека,
4: но.
3: Они, ну, во-первых, конечно, я понимаю, что вы пришли к тому, чтобы создать компанию, компанию «Бедовые мысли», не просто так.
4: Не просто так, я поняла, что я не одна такая, нас много. Нас много бедовых, и, ну, пока сейчас «Бедовые мысли», понимаете, называется. Но это всего три дня, потому что много было уже названий. А, было название «Без руля», потом «Без витрил», потом «Оторви И».
3: «Оторви И».
4: «Оторви И», да. Сейчас пока бедовый, но я думаю, что что-нибудь еще придумаем, потому что, ну, нельзя, как сказать, нельзя в одном все время тухнуть, затухать.
3: Понимаю вас.
4: Да.
3: А вот скажите, пожалуйста, у меня такой вот, да. такой непростой вопрос.
4: Давайте.
3: Непростой вопрос. Вы стали, будучи сама бедовой,
4: да.
3: вы стали собирать вокруг себя бедовых, правильно?
4: Ну, естественно.
3: Одного за одним. Собирать. И вот сразу я хочу спросить, вот как? Вы же ведете статистику, наверное.
4: Ну, я веду статистику. Я говорю, когда я стал бедовой, бедовые потянулись, так сказать.
3: Потянулись к вам бедовые, да? Которые тоже живут, очертя голову, да?
4: Ну, текучка большая, понимаете? Вот в чем проблема.
3: Ну, то есть поживут бедовыми, и потом раз и перестанут.
4: Естественно, я сама удивляюсь, как мне до сих пор это ООО. ООО все время. Удивляюсь каждый день. Неужели мне еще ООО?
3: Я вот что хочу спросить у вас. Скажите, пожалуйста, вот эти вот бедовые, которые они приходят, уходят.
4: Я заменю сейчас, чуть-чуть мне не пошло. Мне кажется, так как-то будет поигрить.
3: Вот! Настоящая бедовая,
4: хорошо?
3: Вот она красотка, вот она, боже мой. Вот Вот это ведь бедовый поступок.
4: Ну, естественно.
3: Поступок
4: ну,
3: бедовый. Бедовый. Да. Поступок бедовый. Вот сразу видим, как жить, очертя голову. Дорогие друзья, и мы сейчас вернемся к вам буквально через одну, две, полторы, три, 17, и продолжим нашу удивительную программу.
4: Может быть.
1: Будь безобразником. Слезы не душат. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
5: Погоныш крошка. Самый маленький из пастушковых. Держится скрытно, летает тяжело и неохотно. Хорошо плавает, прекрасно бегает, голос негромкий. Молодые птицы окрашены более блекло. Полная кладка состоит из 60 глинисто-серых или желтовато-серых яиц с мелкими темно-рыжими пятнами и мазками. Насиживают оба члена пары.

крутимся волчком. Забегаем вперед, трёмся на краю. По сути, мы кегли. Фоменко Фейк-радио. Веселые сапожата. Очень приятно, мои дорогие друзья, все, кто нас слышит на Фоменко Фейк Радио. С вами Юрий Бурзон и программа «Веселые сапожата». Кто же он? Удивительный человек, который улыбается мне прямо в лицо. А это Станислав Калов. Он...

0: Раз вы вдруг почувствовали, что вы созданы для этого.
1: Но это... Ну, надо было полностью поменять.
0: Поменять.
1: Полностью поменять все, подход, все, понимаете. Наша семья, она жила так, знаете, ну, и скромно.
0: Скромно.
1: И скромно. Жила скромно. Но дело в том, что, ну, и сеяли, ну, как обычно.
0: Ну, трактор есть. Конечно, трактор есть у вас, конечно.
1: И все это было. Но, вы знаете, я вдруг в какой-то момент почувствовал, что-то нет. Что-то нет.
0: В смысле, что-то не так.
1: Что-то не
0: так. Я немножко еще корректирую, простите.
1: Что-то не так.
0: Русский, что-то ваш русский, так, да. Что-то не так.
1: Что-то не так.
0: Не
1: ну
0: так.
1: И думаю, может, эх.
0: Может,
1: что-то схватить за новое. Что-то за новое схватить. Как-то и пойти. Вот так, знаете, как сейчас принято говорить, стартап.
0: Стартап. Да, ну это по-по, да, по-английски.
1: Ну и как start-up. Делать бизнес.
0: Сделать стартап.
1: Уже новые времена.
0: Уже по-другому. Yes, Болгария уже дышит сейчас уже новым.
1: Конечно. Так. Вот. Ну и я сначала почувствовал, как-то был, знаете, тогда я на свадьбе.
0: На свадьбе.
1: У нас же очень свадьбы, знаете, большие, очень огромные свадьбы.
0: А вы сказали, что вам напекло очень сначала.
1: Ну, да, было жарко, но жарко. Всегда жарко.
0: Да, всегда, боже мой.
1: И шли свадьбы.
0: Да.
1: И вдруг ко мне один мой родственник говорит, ох, очень хочу перца, болгарского перца.
0: Ах, настоящего.
1: Очень настоящего, жгучего.
0: Настоящего
1: не болгарского. Не того болгарского перца, который у вас.
0: Раньше.
1: А того болгарского перца, который жгучий.
0: Настоящий, да.
1: Я говорю, ну что ж мешает тебе?
0: Да.
1: Петка, что ж мешает тебе?
0: А, это.
1: А Петка говорит, ну, что ж, я, ну, не могу уже жевать.
0: А уже не, он не мог
1: Петка... Уже не могу жевать. Я говорю, ну как же ты не можешь, ты же еще молодой, Петка.
0: 89.
1: Нет.
0: А сколько?
1: Петко нет. Петко ему действительно молодой. Ему было 30 лет.
0: 30 лет. Но выглядел он...
1: Да это не важно.
0: А, ну ничего страшного.
1: На воздухе.
0: На воздухе.
1: Но я говорю, что ж, сливовица, так, ну, может, ты до сливовицы пожуешь немножко перец, ты хочешь, так жуй. Свадьба все-таки.
0: Свадьба, конечно, как-никак.
1: Ну вот, и он говорит мне неожиданно, ой-ой-ой.
0: Да.
1: Не могу жевать перец. Остро.
0: И вот первый раз...
1: Остро.
0: Остро.
1: Я говорю, ну что ж, так я отношусь к тебе. Ох, как ты родственник мой.
0: Да.
1: И давно.
0: Угу.
1: Знаю тебя.
0: Да.
1: Не брезгуй. Я тебе пожую перец.
0: То есть первый раз просто предложил, да, Станислав?
1: Да, я предложу сам.
0: Вот как удивительно, мои дорогие, что первый раз предложил.
1: Да. Я как почувствовал тогда.
0: Да, почувствовал.
1: Я как почувствовал тогда,
0: да.
1: Что раз это жеванный перец, это прямо... Ох, важно.
0: И что же, первый раз он обжигал?
1: Ну, я стал жевать.
0: Да, и он обжигал, конечно.
1: Ну, знаете, у меня какой-то низкий порог.
0: Низкий порог.
1: Угу. И я прям жую себе нормально.
0: И ничего?
1: Ничего, чувствую хорошо.
0: Ага.
1: И пожевал после немножко, этого? Пожевал.
0: Ага.
1: И вот так. Кашицу, раз, и отдал
0: и Петку. И Петку отдал.
1: А Петка с удовольствием и съел ее.
0: Да.
1: Ему ничего уже не надо было жевать.
0: Удивительно.
1: Вот так.
0: И вот давайте на этой тонкой ноте, на этой вкусной ноте, на этой жеванной ноте мы сделаем маленькую паузу. И вернемся к вам опять, мои дорогие друзья.
2: Веселые сапожата. Карбон, алюминий, эбонитовые вставки. Стоит без посторонней помощи. Давай-ка гладь. Гладильные доски нового поколения Славутица. Лицензия не нужна. Классика в эфире.
3: Мы прошли несколько шагов, и вот оно, место всех влюбленных. Водная гладь, как огромное зеркало, отражающее тысячи звезд, и большую, похожую на кусок сыра, луну. Сели на берегу, болтаем, целуемся, смеемся. А ты загадываешь желание, когда падают звезды? Нет. Я никогда не видела падающих звезд. А хочешь увидеть? Хочу, но ты же не волшебник. Взмах рукой, и на меня посыпались маленькие звездочки, вырезанные из фольги.

0: Я пыталась поймать их и смеялась, но желание загадать так и не успела. Слишком быстро и неожиданно начался этот звездопад. В эти минуты я подумала: глупая, и из-за чего ты переживала? Ведь все как обычно. Вот он, твой смешной и сумасшедший романтик, сидит рядом, смотрит на звезды и обнимает тебя. И тишина, только шум ветра и биение наших сердец. Вы прослушали отрывок из повести Димы Баца «Заинька».
1: Знаете ли вы, что?
2: Знаете ли вы, что носки втайне мечтают о карьере перчаток и для осуществления этой мечты часто превращаются в варежки?
3: Удилище! Супер! А у нас программа «Удилище», и с нами потрясающий человек. У нас в гостях Прикаспий Валентинович Раков. Здравствуйте, Прикаспий Валентинович. Как приятно. Вы с самого начала, вы знаете, вот вы были просто рыбаком, но теперь это уже совсем другая ипостась.
4: Ну, что ж поделаешь, конечно, я был обычным рыбаком, вы знаете. Ну, сначала я ходил на маленьком, на маленьком я ходил,
3: Да-да.
4: У меня был маленький ялик.
3: Мы ходили на ялике.
4: Маленький ялик. Ну,
3: так.
4: И просто ходил, как обычный рыбак. Вышел, ну, начинаешь ловлю.
3: Да,
4: я на все ловил. И на все ловил.
3: На мотыля.
4: Конечно. Однажды, так сказать, однажды я... попробовал ловить на сало.
3: На сало? Как это неожиданно-то.
4: Стал ловить на сало.
3: И что же получилось?
4: А я на маленьком, понимаете.
3: Ну да, вы на ялике были и на сало.
4: Ловлю на сало, а на маленьком.
3: И что в результате, что пришло?
4: На маленьком ялике, что пришло?
3: Ну-ка.
4: Пришло. Что я, так сказать, взял.
3: Что вы взяли, да? Что вы взяли, да?
4: Рыба-крыс.
3: Рыба... Боже мой! Чуть давайте поподробнее, потому что я даже...
4: Да.
3: Путаюсь здесь, вы знаете.
4: Ведь поймите, рыба, обычная рыба сегодня, вот как оно пошло.
3: Да, как оно
4: пошло. Ну, она же, поймите, сколько много сейчас у нас в воде плавает, так сказать, всего.
3: Ну, вообще всего, да.
4: Вообще всего.
3: Да.
4: Все, что человек накидал в воду.
3: Ну, все.
4: Что говорится, наплевал, навонял.
3: Продукты жизнедеятельности.
4: Назовем так. Рыба же все ест.
3: Рыба ест.
4: Мнет, как говорится, себя, так сказать,
3: ну,
4: внутри.
3: Да.
4: И? Что и?
3: И что происходит?
4: Она меняется.
3: Кардинально.
4: Она мутирует.
3: Боже ты мой.
4: Рыба мутирует.
3: Что же это такое, боже мой. И в результате?
4: Ну, знаете, одно смешивается с другим, смешивается с другим.
3: Ну да.
4: Никто не знает, как это произошло.
3: Ну хорошо.
4: Никто. У меня есть, конечно, подозрения. У меня есть.
3: Ну какие?
4: Свой взгляд.
3: Ну, говорите.
4: Ну что?
3: Ну.
4: Рыба. Понимаете?
3: Да. Как она смогла? Крыса и рыба.
4: Крыса и рыба.
3: Да.
4: Крыса попала к рыбе, понимаете?
3: Попала
4: в воду.
3: В воду.
4: И рыба, понимаете?
3: Да.
4: Стерпела в определенном смысле крыса.
3: Да ж, господи, боже мой, это очень большая вещь.
4: Разыкрилась, понимаете?
3: Ну да, разыкрилась она вовсю.
4: Никто не ждал. Что между крысой и рыбой случатся такие отношения?
3: Ну это вообще...
4: Как это невозможно?
3: Это получается рыба-крысья случка?
4: Да.
3: Вот так же?
4: Случка рыбы
3: и крыс.
4: И я хочу заметить,
3: ну-ка.
4: У меня есть ощущение.
3: Какие?
4: Вот такое вот прямо.
3: Ну.
4: Что все-таки самкой в данном случае была все-таки крыса.
3: Да вот...
4: А не рыба.
3: То есть рыба, это значит, был он.
4: Рыба был мужик.
3: Рыба мужик.
4: А крыса была,
3: баба.
4: Кажется, баба.
3: То есть к Крыса-баба, рыба-мужик.
4: Вот.
3: Как это?
4: А рыба-мужик, а крыса?
3: Крыса-баба.
4: Вот так.
3: Вот мы на этом как бы надо как бы нам и сделать легкую паузу, потому что давайте вы в мозгу, вы как-то обмозгуете вот это, понимаете, рыба-мужик и крыса-баба. И пока вы обмозгуете, мы сделаем легкую паузу и вернемся в студию через мгновение.
1: Знай и люби свой край.
5: Флора и фауна.
6: Оляпка. Единственная птица из воробьиных, способная нырять. Петь начинают еще зимой. Позывка резкая дзит-дзит. Пение громкие журчащие трели и свисты. Осенью молодые разлетаются, весной возвращаются на свои прошлогодние территории, охотно гнездятся в своих старых гнездах после некоторого ремонта.
7: 101.ru.
8: Дрожжи, будьте вы прокляты! Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Внешняя политика.
2: Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны.
1: Внутренняя политика.
2: Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
1: Финансы.
2: По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации.
1: Культура.
2: В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме.

0: Скоблин ретивое. Фоменко фейк радио. Автоответчик.
1: С вами снова я, Ирина Рыбладзе. У нас в гостях прекрасный Валентин.
2: Да.
1: Он автоответчик.
2: Да.
1: С опытом работы большим.
2: Да, с большим.
1: С большим опытом работы. Я как раз задала вопрос, что же делать бедному автоответчику, который...
2: Да.
1: Который, можно сказать, нашел свою судьбу. И даже женился,
2: да,
1: уже, но и сразу же был уволен из рядов автоответчиков, потому что это уже совершенно другая история. И работать автоответчиком он больше не может.
2: Ну, я скажу вам так. Для этих случаев у нас, вот я уже сказал, мы сыграли 90 свадеб.
1: 90 свадеб.
2: Да. Причем мы как-то объединили все эти 90 свадеб.
1: Да.
2: Это все происходило на стадионе.
1: Один такой праздник.
2: Да.
1: Но получили 90 безработных.
2: Нет, нет, ни в коем случае. Эти 90 человек теперь воспитывают автоответчиков. Они как бы...
1: Они пошли на педагогическую,
2: конечно. У нас школа автоответчиков.
1: Школа автоответчиков.
2: Ну, конечно. Они передают свой опыт.
1: Брюлёва.
2: Знание Брюлёва, да.
1: Брюлёва, да, да, да. Потому что я приезжала недавно достаточно и видела, там у вас огромное здание, кстати говоря, выстроено. Там,
2: да,
1: здание, вот это шестиэтажное.
2: Да,
1: это ваш,
2: да, шестиэтажный наш, да. Фасад, там конь.
1: Да,
2: вы помните,
1: конь, конь,
2: такой конь.
1: Да.
2: И на нем стоит маленькая такая статуэтка, девочка.
1: Ну, а почему такая интересная?
2: Ну,
1: фантазия?
2: А вот в этом есть какая-то загадка.
1: Да?
2: Да, конь и девочка
1: конь
2: на нем.
1: И девочка.
2: Да,
1: странно,
2: конь и девочка.
1: Странно.
2: Ну, у нас изначально ведь мы хотели нашу фирму назвать «Конь и девочка». Вот, ну, пусть... Вот есть же девочка с персиком там, ну,
1: да,
2: а здесь конь и девочка.
1: А с конями пока не было, да?
2: И с конями еще не было, естественно.
1: Ну, есть купание, вот, коня.
2: Купание коня,
1: красного,
2: конечно,
1: да,
2: красного,
1: да,
2: естественно.
1: А вот этого с девочкой не было.
2: А там с девочкой еще не было. Так вот, да, то есть они перешли на педагогическую
1: работу.
2: Да. То есть они
1: очень
2: ни в коем случае...
1: Да, спокойно,
2: они не остались на улице.
1: Да.
2: Ну что вы.
1: У вас там есть и доценты, и профессора.
2: Там профессора, там есть декан.
1: Декан
2: у нас,
1: факультета, да.
2: Декан,
1: да,
2: автоответчик со стажем.
1: А факультетов,
2: да,
1: сколько у вас?
2: Факультетов 5.
1: Так, начну. Понятно, что есть...
2: Да, да, да, да, да. Говорите, говорите. Ну, есть первый, это
1: есть,
2: ку-ку. Да.
1: Какой?
2: Просто
1: такой?
2: Ку-ку. Так он называется.
1: Ага,
2: да.
1: И что там делают, на что там учат?
2: Ничего, просто ку-ку-кует, потому что и так лучше, так приятнее. Понимаете, о чем речь? Вот.
1: Ну, конечно.
2: Да, да, да,
1: ну,
2: да.
1: На самом деле, кукушка в доме...
2: Нет, ну просто
1: прекрасно.
2: Кукушка в доме, это всегда приятно.
1: Это
2: вот
1: к счастью, во-первых.
2: Во-первых, к счастью, это...
1: Во-вторых, к радости.
2: К радости. И потом всегда можно загадать, кукушка, сколько мне стукнет.
1: Лет.
2: И, да, и все. Вот.
1: Она кукует и кукует.
2: И она кукует и кукует. Замечательно.
1: Так,
2: у нас таких куководов много уже, так сказать, естественно.
1: Так, а кто? Да. Ну, у вас факультет куку. А какой еще есть?
2: Ну, какой еще есть? Значит, сейчас скажу вам. Институт дальновидных, да, которые, ну, дальновидные, то есть, как бы они смотрят вперед.
1: Смотрят вперед,
2: да,
1: просто.
2: Да, да,
1: да.
2: То есть это автоответчик, который уже как бы...
1: Уже даже знает, о чем
2: знает, о чем их спросят. Как бы они уже угадывают. Они, как
1: это
2: бы,
1: сложная
2: это
1: вообще работа.
2: Это очень сложная. Это отдельная, так сказать, у нас,
1: да,
2: кафедра.
1: Да.
2: Есть,
1: ну, во-первых, есть, наверное, просто, ну, банальные автоответчики.
2: Есть банальные, которые просто выполняют
1: банальщики.
2: Простую функцию. Банальщики. Банальщики, да, абсолютно банальные. Полные банальщики, так сказать, ну и так далее. Ну а что? Ну, естественно, это так, действительно, Ирочка. Ну, вы понимаете.
1: Да я просто, понимаете, я не ожидал. Я не знала, во-первых,
2: вот,
1: что 5 факультетов, ну, как бы вот узнала,
2: да,
1: буквально, когда готовилась,
2: да,
1: к передаче, и не думала, что они так разнообразны. Я,
2: да,
1: думала,
2: кукушники, что-то... значит, банальщики, дальновидчики. Вот, вот так, это, так сказать.
1: Это три.
2: Ну, это три, да. Ну, давайте коснемся еще двух, так сказать, естественно. Я думаю, что вы хотели сделать паузу, я так понимаю, да? Хорошо. Вам немножко... Нужно попить.
1: Сейчас,
2: да,
1: мы скоро вернемся, а сейчас буквально маленькая пауза.
0: Автоответчик. Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что среднемесячная высота снежного покрова в феврале напрямую влияет на количество яиц в кладке отдельно взятого грача?

0: 101.ru Небрежно ставим выворотность. Фоменко Фейк Радио.
1: Сексуальная. Революция.
2: Дорогие друзья, сегодня в программе «Сексуальная революция» инженер-конструктор, конструктор искусственных вагин Игорь Пусин. И только что Игорь рассказал нам о том, что появился новый материал «Эластопласт М».
3: Да.
2: Угу. Да, да. В чем его, так сказать, превосходство? В чем он, так сказать, лучше того, что было бы просто, вот вы начинали свою работу с эластопластом?
3: Ну, например, вот...
2: Ну, во-первых, я не забуду сказать, что эластопласт — это ваше же и открытие.
3: Ну, естественно, конечно, я же открыл.
2: Эластопласт.
3: Мы же начинали с пупырышков, потом мы как постепенно-постепенно от них как бы отказались. Угу. Пупырышки, они все-таки набухают, и они начинают как-то противоречить. Одно другому противоречить. А здесь мы должны как-то... Ну, целиком отдаваться во власть.
2: Вот какой у меня
3: вагины.
2: Вопрос.
3: Да.
2: Ну,
3: вопрос. Да, да.
2: Так сказать, конструируя вагину, вы начинаете с чего? С формы ли?
3: Нет, очертания.
2: Очертания.
3: Сначала очертания.
2: И вы как бы считаете, что они абсолютно разные по очертаниям?
3: Абсолютно. Вот есть, например, несколько моделей, да? Несколько моделей. Я как на этом хочу остановиться, да? Например, есть модель такая, называется «Власть Сойки». Здесь очень важно очертание, потому что вы можете в любое время суток дотянуться до своей вагины и в лосой как бы обрушится на вас.
2: Скажите, пожалуйста, а вот я знаю, что у вас есть модели воздушные ожерелье, вот это новые, да?
3: Да, это воздушная,
2: упрямая,
3: это
2: герань.
3: Упрямая герань. Да, мы сейчас работаем герань над этим.
2: Да, вот хочу сказать. Вот вопрос. Разница между власть сойки и упрямая герань.
3: Объясню. Есть люди, которые, ну, на грани. Вот они на грани. То ли он в самолете летит, то ли он едет в поезде. Но ему вот что-то нужно, вот необходимое. Он закрылся в купе, и он один остался. Вот один навстречу поезду. Там, понимаете, ромашки за окном, дуновение ветерка. Он остался один. Он дотягивается. И вот здесь нужна упрямая грань.
2: Упрямая
3: герань. Ну, и как мы ее сначала назвали — упрямая грань, а потом все-таки от грани перешли к герани.
2: Понимаю. Да. Теперь, значит, поговорим о системах координат. Есть ли вагины с изменяемой глубиной?
3: Конечно.
2: Вагины с изменяемой шириной?
3: Естественно.
2: Скажите, пожалуйста, автономия?
3: Автономия – это до 3 часов автономной работы.
2: Обалдеть.
3: Вы можете себе представить?
2: Обалдеть.
3: В любых режимах вы можете как угодно
2: использовать. То есть у вас есть режим «случай в самолете»?
3: Случай в самолете, да. В походе, например.
2: Случай в поезде есть, да?
3: В поезде.
2: То есть вообще в целом на транспорте?
3: На транспорте есть, да. Просто транспортный, так сказать, так это называется.
2: А вот что вы посоветуете? Вот вы, так сказать, как конструктор, вы посоветуете? Вот если, например, я часто бываю в командировках.
3: И
2: основное мое, так сказать, средство перемещения — это все-таки, например, поезд.
3: Да, Владислав.
2: И вот я хочу вам сказать, да.
3: Вот я хотел бы как раз вам посоветовать.
2: Что вы посоветуете? Воздушное ожерелье, упрямая герань?
3: Нет, все-таки.
2: Какую модель искусственной вагины вы посоветуете?
3: Я бы посоветовал все-таки власть сойки. Потому что, знаете, вы сами почувствуете вот эту власть над вами. Я даже чувствую, что вам иногда хотелось бы. Ну, согласитесь, да? Иногда.
2: Ну, теперь вопрос такие будет прямым.
3: Есть. Ну, пожалуйста.
2: Как я знаю, для изготовления искусственных вагин вы используете прототипы.
3: Да, конечно. Ну, естественно.
2: А вот эти прототипы, они живы?
3: В основном, да. Мы с некоторыми переписываемся, мы с некоторыми общаемся. У них есть свои сайты. Есть сайт, например, называется «Ком в горле». Ну, так, вы знаете, это очень известный сайт.
2: Да, «Ком в горле».
3: «Ком в горле», да. Вот. Раньше он назывался «Гортань». Да, но сейчас «Ком в горле». Вот. И вот сейчас как раз мы к этому подходим. Там общение, постоянное общение происходит с прототипами.
2: И там прототипы прямо отвечают на все вопросы.
3: Отвечают на все открыто абсолютно.
1: Сексуальная. Революция. Кастрируем мощь. Фоменко Фейк Радио.
4: Флора и фауна родной планеты.
5: Ночница усатая. Несколько крупнее других ночниц. Окраска меха бурая. Уши наполовину и более выступают над уровнем меха. Верхние и нижние челюсти по два малых подкоренных зуба. Свободный край крыловой перепонки прикреплен к основанию фаланги внешнего пальца. Кормится всю ночь. Разведение не проводилось. Численность неизвестна.
6: Peilin eessä istus keli lämpörulla ulla. Kerro, kerro kuvasti, no mitä vikaa mulla? Kun ei saavu noutamaan, sadun uljas prinssi. Saisi olla maisteri tai inssi. Prinssi uljas satumaan,

0: Желанный эсквайр. Фоменко Фейк Радио.
1: Онлайн-радио 101.1 101.1

0: Здравствуйте, наши дорогие слушатели, зрители! В эфире передача «Слово из букв». И, как обычно, я с вами, естественно, Ирина Рыбладзе. А в гостях у нас, как мы всегда и стараемся, необычный, замечательный, одареннейший человек, лауреат премии «Серебряные ветви», призер фестиваля «Оброк», председатель жюри конкурса «Грешное слово» Стас Рысь. Здравствуйте, Стас,
1: здравствуйте,
0: дорогой.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Очень приятно.
0: Вы знаете,
1: очень
0: прежде
1: приятно.
0: Всего о вашей фамилии. Очень интересуются наши зрители и слушатели. Почему Рысь? Откуда это взялось?
1: Ну как? Ну, прежде всего.
0: Да.
1: Издревле рыси, как бы они считались, нет, это не звери. Абсолютно
0: да
1: не
0: вы что?
1: Звери, конечно.
0: А кто же это?
1: Например, лошади. Да, у нас самое прекрасное. Самое прекрасное, сколько написано поэзии, сколько написано прозы.
0: О лошадях.
1: О лошадях.
0: Да.
1: Даже музыка есть, да?
0: Естественно,
1: и, конечно,
0: песни.
1: И песни, боже мой, белогривые лошадки. Ну, это немножко другая история.
0: Немножко
1: ну,
0: другая,
1: чуть-чуть, да.
0: Да.
1: Но дело даже не в этом.
0: Да?
1: Вы знаете, вот рысь, как удивительно. Это же есть аллюр у лошади, да, есть галоп,
0: да.
1: А есть рысь.
0: Есть,
1: это
0: есть,
1: самое удивительное, как бы это полет. Это полет, мне кажется.
0: То есть, другими
1: лошадь
0: словами?
1: Летит. Это рысь имеется в виду.
0: Лошадиная.
1: Это лошадиная рысь.
0: То есть, можно сказать, что вы слегка Стас полет.
1: Стас улет.
0: А улет? Какая прелесть. Какая прелесть.
1: Бог с ним. Ну да.
0: Да.
1: Хорошо.
0: А вот расскажите, а как же вы все-таки, как началась ваша вот любовь, взаимная любовь с литературой?
1: Мы влюбились одновременно, как я в интервью иногда говорю. Мы влюбились друг в друга одновременно.
0: С первого взгляда?
1: С первого взгляда.
0: Так, поподробнее, пожалуйста.
1: Я в литературу, она в меня. Ну, естественно, этому предшествовало прочтение многих авторов замечательных, прекрасных.
0: А кто вам читал в детстве? Скажите, пожалуйста.
1: Бабушка.
0: Ведь от этого очень многое зависит,
1: да?
0: Как
1: бабушка,
0: мы знаем.
1: Бабушка. Няня. Почти как у Пушкина, няня.
0: Да?
1: Ты помнишь, няня? Была...
0: Да,
1: действительно была такая бабушка, удивительная у меня.
0: Прекрасно.
1: Да, потрясающая.
0: Она тоже была рысь?
1: Она была почти рысь.
0: Почти
1: она была почти рысь, а мне уже передалось как бы это в увеличенном как бы объеме.
0: Рысь-рысь.
1: Да, она, кстати, вы угадали, Ириша. Можно я так буду вас называть?
0: Хорошо, конечно.
1: Мне приятно, боже мой, боже.
0: А скажите, вот была ли какая-то самая любимая, может быть, в детстве книга? Потому что вот многие мамы интересуются, с чего начинать, с чего приучать детей к литературе.
1: Ну, тут надо думать. Дело в том, что, понимаете, как бы книга. Ну, прежде всего, Денискин рассказывает.
0: Денискин, да.
1: Это удивительно.
0: Да.
1: Ведь сколько прозорливости у автора, да, когда он написал, это же не просто Дениска. И это же не просто какой-то мальчуган сопливый.
0: Да.
1: А он чувствует это, он чувствует начинающийся катаклизм.
0: Ага, да.
1: Вот
0: да,
1: что-то да. Вот я вот так это почувствовал. И отсюда дальше уже пошло от Денискиных рассказов много всего.
0: Я так понимаю, что вы, в отличие от многих литераторов, принципиально не заканчивали никакой литературный институт.
1: Нет, вы считали,
0: что это вообще не нужно. А вот расскажите, вот это очень интересно. Вы посчитали, что это как-то нарушит вашу самобытность?
1: Это нарушит. Я скольких знал и знаю прозаиков, поэтов. Да, вот взять одного Силюли.
0: Силюли?
1: Силюли, например.
0: И он тоже не кончал?
1: Попал в чулан. Ну, я как это называю?
0: Вы называете так институт, да?
1: Институт, чулан, да. И все, и он растворился.
0: Растворился.
1: В этом институте, а его самого Силюли... Не стало.
0: Об этом чуть поподробнее, буквально минуты через 4.

0: Классика в эфире.
1: Через 3 дня я набрел на озеро и, решив, что лучшего места передохнуть мне не найти, остался здесь. Влажный теплый воздух приятно бодрил кожу. Шелест листвы и мерное дыхание и колыхание волн усыпляли нервы. Мне стоило покинуть эти места, не теряя времени, однако я все еще не спешил уходить. Так пролетели 3 дня, и вот оно, мое первое полнолуние в этом забытом богом месте. До часу ночи все было по-прежнему спокойно. Я даже слегка разочаровался, так как уже готовился к схватке с нечистью. Посидев еще немного, я спокойно уснул. Но стоило лишь мне потерять бдительность и настрой, как сон мой был беспощадно прерван истошными женскими воплями. Я открыл глаза, но ничего не увидел. Через 5 минут звук повторился, и я пришел к выводу, что он исходит от озера. Сначала я не придал значения странному оттенку голоса, и лишь когда подошел ближе к озеру, я увидел под водой женское тело, молящее о помощи. Лицо ее находилось под водой примерно 30 сантиметров, отчего голос ее звучал приглушенно, словно он доносился из самых глубин. Мозг мой болезненно твердил, что это невозможно, что тонущий человек не будет спокойно лежать под поверхностью воды и взывать о помощи. Но сознание мое резко помутилось, и я бросился спасать тонущую женщину. Очнулся я уже в воде, когда эта безжалостная ундина с дьявольской силой потянула меня на дно. Все мои усилия вырваться терпели фиаско, ибо руки ее железными тисками сковывали мои запястья. Сквозь толщу воды я продолжал смотреть на луну. Запас воздуха, который я успел ухватить перед тем, как оказался под водой, закончился, и мой мозг уже угасал. Все прекратилось в одно мгновение. Неведомая сила вытолкнула меня наружу. Как же сладок был этот долгожданный вдох. Жизнь медленно возвращалась в мое тело, но мозг все еще был за пределами этого мира.
2: Вы прослушали отрывок из повести Бориса Рыбко «Невод».
0: Классика в эфире.
3: Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что удар озим и оборачивание добрым молодцем сокращает жизнь в среднем на 5 лет?
4: Парапет времени.
5: Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня у нас в гостях два человека, которые, как это ни странно, ранее были друзьями, а теперь они, в общем-то, и я прошу прощения. Сегодня они находятся, я бы сказал так, в конфронтации.
6: Да ничего страшного.
5: Как вы знаете, «Парапет времени» — программа, посвященная работникам масс-медиа. И сегодня у нас встречаются продюсер и автор
6: Бубнов.
5: Сценария.
6: Да меня
5: подождите,
6: фамилия Бубнов,
5: подождите,
6: да?
5: я вас прошу.
6: Ничего,
5: Виталий, я прошу, с вами говорили.
7: Вот.
5: Сегодня Виталий Бубнов — это автор сценария и продюсер компании Art Вуханодасона. Ой, простите, оговорился. Art Media Group Вадуханас. Вадух. Ну, это, в общем, одна известная компания. Я прошу прощения, очень тяжело мне ее выговорить, но неважно. Это сегодня Регина Михайловна Степных. Здравствуйте, Регина Михайловна.
7: Здравствуйте.
5: Регина Михайловна, ну вот этот конфликт, о котором уже, ну, он уже и все газеты обошел. И уже сколько было передач по телевизору. Ну, как? Деньги были заплачены, сценарий был написан, принято производство, и потом вы своей рукою берете и останавливаете. Ну, Регина Михайловна, честно говоря, и вот автор Виталий.
6: Бубнов.
7: Да, я
5: вижу. Подождите,
6: Виталий. Извините, пожалуйста.
5: Виталий, ну, дело в том, что мы просто. Давайте как-то сейчас мягко попробуем все-таки докопаться до истины. Докопаться до истины. Началась съемка, потом она была остановлена, как я уже напоминаю нашим радиослушателям. И вдруг ни с того ни с сего вот этот конфликт, когда автор требует, а продюсер отказывает. И хочется понять причины этих отказов, собственно.
8: Как в потьмах.
7: Потому что у меня масса замечаний к этому проекту. Я не могу запустить этот
6: проект. Она не дает.
5: Давайте без личности.
6: Ну все, давайте. Она же не дает, смотри.
7: Корректно.
5: Да.
6: Хорошо.
5: Регина Михайловна, ну скажите буквально несколько слов. Что не устраивает вам уже запущенный проект? Я просто к тому, куда идут деньги налогоплательщиков, потому что это комитет по кинематографии участвовал, я понимаю, тогда вкладывал. Да, мы не спрашиваем, куда они делись, эти деньги.
7: Так, я рада нашей встрече, я приступлю к конкретным замечаниям. У меня вопросы к автору. Вот, наконец, мы встретились, у меня такие вопросы, вот конкретные.
5: Да, пожалуйста.
7: Мне не вполне понятно, почему семья Тарасовых именно кладбищенская мафия. Как это влияет на действие? Любой актер, даже эпизодник, будет требовать у режиссера и сценариста мотивировки этого, вы понимаете? Ну вот почему умолчать? Вы меня
6: слышите? Она не хочет вообще
7: чтобы
6: ничего.
7: Изменилось, если бы они владели строительным бизнесом.
6: Никогда
7: все-таки
6: не давала.
7: Все-таки кладбищенская мафия, это традиционно что-то очень
6: не
7: как-то
6: дает,
7: чумаза, страшная, это из 80-х, 90-х годов, поймите, из кануна перестроечных и постперестроечных времен. А у нас фильм, простите, должен выйти на экраны в 2010 году.
6: Никогда.
7: А в сцене празднования, дайте мне, вы меня выслушайте,
6: она
7: пожалуйста.
6: Она не дает.
7: Выслушайте меня, пожалуйста,
6: видите?
7: Я еще не
6: она
7: закончила.
6: Не дает.
7: А в сцене празднования серебряной свадьбы присутствует неясность. Немолодая невеста в фате.
6: Вот, кстати,
7: что-то, это что-то, дайте мне сказать.
6: Подождите.
7: Это что-то из времен НЭПа, перемешанного с ЗОЖ.
6: Она никому не даст.
7: Я не понимаю. Вы что, написали сперва о реальной свадьбе, а потом решили сделать ее серебряной или что? Я бы не смогла надеть.
5: А вы просто ответьте, вы замужем? Вот хотим мы узнать сейчас.
7: Я бы не смогла надеть
5: фату.
7: В
5: своем возрасте. Вы замужем или нет? Вы были замужем?
7: Это не имеет отношения к нашему сценарию и к нашему проекту.
5: Личное у вас становится впереди общественного.
7: Вы на чьей стороне? Вы должны быть...
5: Я на вашей стороне?
6: И что?
5: Тише, Бубнов.
6: Тихо. Я и еще раз хочу сказать.
7: Так, еще следующее. Я не закончила. Выслушайте меня, пожалуйста.
5: А мы ведь даем вам.
7: У вас четвертая серия пропущена. Вы можете себе вообще представить это?
6: Бубнов.
7: И порядок идет именно так. За третий, пятый. Я не знаю, почему он молчит. Только я говорю. Зачем Кристина, скажите мне, опять пишет черные картины? Опять у нас чернуха в полный рот. Это же невозможно. Или какие другие там. Лишь только для того, чтобы в сказочном финале бабушка открыла Пикассо и прочих импрессионистов.
6: Никогда.
7: Да не нужны эти картины вовсе.
6: Если...
7: Такое впечатление, что вся чернота, чернуха, просто это вот мировоззренческая история автора, который здесь сидит.
6: Да не надо мне! Вы пробовали коленки сами себе?
7: В традициях русской культуры всегда есть свет в конце туннеля.
6: Не надо.
7: И не надо в нашем телесериале вот этой самой чернухи полный раз. Я повторяюсь, но это так. А потом, простите меня, сцены из Гамлета.
6: Вы попробуйте сами себя вот так вот поделать.
7: Это, конечно, может быть. Может быть. Но три убийства подряд. Ну вы подумайте, в маленькой квартире.
6: Никогда, я вам говорю.
7: Да так, чтобы трупы куда-то подевались. Иначе их бы все-таки заметил Максим. Но это
6: если
7: просто,
6: Максим
7: просто,
6: заметил...
7: Это так очевидно. Ну. Еще не замечены им слепые девочки, находящиеся в этой же квартире. Ну,
6: так.
7: Послушайте, это же многовато.
6: Нет.
7: Ну, многовато.
6: Да нет.
7: А уж тем более отрубленная рука в унитазе, от которой тоже незаметно можно избавиться, слив ее. Ну, честно говоря, я таких унитазов-то в глаза не видал.
6: Да, вы...
7: Чтоб слив спокойно проходила человеческая длань. Что вы все выдумываете?
6: Не надо мне...
7: Близи к реальности.
6: Дланью?
7: Чтоб слепая ее вычислила
6: засовывать...
7: и забрала у нее пистолет.
6: Никогда.
7: Послушайте, да если слепые девочки и Кристина виртуозно избавились от трупов.
6: Ну,
7: кому?
6: Что?
7: Кому Седой раздает постеры от Паркер?
6: Да надо было читать.
7: Ну вы разберитесь, будьте добры, с этим тоже.
6: Седой.
7: Как это можно снимать?
6: С какой?
7: Да пятая серия невероятно велика.
6: Не надо.
7: У вас там какая-то путаница просто вышла.
6: Я сказал. Да что же оно? Ну и еще раз я хочу вам сказать. Когда Седой вытаскивает вот эти вот вещи, Он первый раз. Я еще не все сказал.
7: Дайте мне продолжить, пожалуйста.
6: Не трогайте меня сейчас. Вы чувствуете? Вы когда себя вот так делали.
7: Послушайте, нет, у вас есть хорошие моменты. Очень есть хорошо с казино. Но дальше опять чернуха. Вот такой концентрации.
5: Дорогие друзья, Регина Михайловна, одну секундочку. Дело в том, что у нас буквально сейчас короткий перерыв. Напоминаю вам, что вы смотрите программу
4: «Парапет времени».
5: Да, и буквально мы уходим сейчас на рекламу и сразу же возвращаемся. Сразу, действительно, вопрос седого и отрубленной руки очень интересует нас.
6: Я вам говорю, вот это вот...
7: Да не надо перевязывать, Кристине себе руки шелковым шелком, не
5: я
7: надо.
5: Хочу вам напомнить, что вы не смотрите, а слушаете программу. И это удивительная вещь, да?
4: Парапет времени.
3: Флора и фауна родной планеты.
0: Желтая пеструшка. Хомяковая зеленоядный грызун живет колониями, выкапывая многочисленные норы. Вымирает. Достоверных данных о находках желтой пеструшки в настоящий момент нет.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Автомобильная промышленность.
1: Смысловский автомобильный завод номер 5 рассекретил дизайн своего нового автомобиля. Как сказано в официальном сообщении предприятия, новая модель седана будет очень красивой, грациозной и изящной. Впервые, правда, пока лишь в самой дорогой комплектации. Будут представлены не только 4 колеса, но и руль. В дальнейшем производитель планирует оснастить новинку поворотниками и трамвайной печью, которая будет установлена под водительским сиденьем. Увидеть седан пока не представляется возможным, он еще не нарисован. Это подчеркивает нам работники завода.
0: Спорт.
1: Сразу несколько трансферов совершит футболист Алексей Пунько в марте. Москва-Казань, Казань-Новгород, Новгород-Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег.
0: Финансы.
1: Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Хруст наста. Свежесть дыхания. Блеск полозьев. Мохнатость животных. Уют ледяных стоянок. Консервы на любой вкус. С нами любые боты будут впору. О-о-о, войлок и боты. Для настоящих героев. Пешие экскурсии по земле Франца Иосифа.
3: Поговори с этикеткой. Смутьян. Фоменко Фейк Радио.
0: Как потерять нить?
4: Здравствуйте, дорогие друзья, на Фоменко Фейк Радио. Сегодня удивительная программа. А у нас не бывает других, только удивительные программы. Сегодня программа называется «Как потерять нить». И в гостях у нас сегодня Юрий Бызлов. Юрий Бызлов – это эксперт-ниточник. И сразу.
5: Да.
4: О какой нити идет речь?
5: Честно хотите?
4: Простите, Юрий, я хотел узнать.
5: Пожалуйста.
4: Ничего, что так вот в таком темпе, быстро.
5: Очень хорошо. Я люблю.
4: Ну, понимаю вас. Юрий Бызлов,
5: да.
4: Эксперт-ниточник. И сразу. О какой нити идет речь?
5: Честно вам сказать.
4: А вот так.
5: Давайте.
4: Угу.
5: Мне очень нравится темп, которым вы работаете.
4: Угу.
5: И отвечаю сразу вам.
4: Угу.
5: О любой нитьке.
4: Нитьки?
5: Нитьки. О любой нитьке.
4: А почему это нитьки?
5: Вы понимаете, мы нить называем нитька.
4: А-а-а.
5: А потому что для нас нить это не просто так. Это нить это мать.
4: А-а-а.
5: Нить это она от нее все пошло.
4: Ну, дайте подробности.
5: Конечно, пожалуйста, даю. Ну, каждый человек имеет нить. То есть нить – это

0: Видео-аудиослушатели.
1: Наблюдателей.
0: Да.
1: Да. Так.
0: Вот какой вопрос сразу. Конечно, вас интересует нить любви.
1: Ну,
0: и
1: давай.
0: нить, как говорится, достатка.
1: Достатка.
0: Да. Давайте сразу.
1: Они в какой-то точке G, назовем ее.
0: Так, что это за глупости такие?
1: Не, почему? Нет, ну, любое название.
0: Е.
1: Давайте Е.
0: Точка
1: Хорошо.
0: Е.
1: Хорошо.
0: Нам так понятнее.
1: Даже, давайте, я согласен с вами. Пусть будет Е. Вот в какой-то точке Е. Они пересекаются. Они пересекают, как вы думаете? Вот
0: вы задаете мне вопрос.
1: Хотите, чтобы я вам,
0: Юрию Бызлову, эксперту, ниточнику, ответил?
1: Конечно, я ведь отвечу вам. Да, потому. Да, давай.
0: Нить любви и нить достатка.
1: Да.
0: Ну? Никогда не пересекутся.
1: Ах ты, боже мой!
0: Либо достаток,
1: так,
0: либо любовь.
1: И вот тут я вас ловлю. Вы знаете, вы в этот момент сами себя подвесили за ниточку. Знаете чего?
0: Чего?
1: Ниточку любопытства.
0: Ах, вот
1: оно. Конечно.
0: Что?
1: Существует и такая.
0: Ага,
1: ниточка любопытства.
0: Неожиданно.
1: Мы ее ласково, нежно, я уже сказал, называем нитька. Так вот, это нитька любопытства.
0: Ага.
1: Любопытька.
0: Она никогда любопытка. Не пересекается с линией достатка, правильно?
1: С линией достатка нитька любопытька, конечно, не пересекается.
0: Но она еще и любопытька у вас.
1: Любопытька, конечно.
0: Нитька и любопытька. Как
1: конечно,
0: вы трепетно и нежно относитесь к своей
1: Очень. Вы поймите, что я как понятно. Вы понимаете?
0: Спасибо, да.
1: Я волнуюсь, когда вы знаете, я ведь первый раз у вас.
0: Удивительно. Вы у нас первый раз.
1: Я у вас первый раз.
0: В стихах.
2: Как потерять?

0: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
1: Гарантируем нерест. Фоменко Фейк Радио.

0: Здравствуйте, снова я, Ирина Рыбладзе. У нас в гостях Артур Презин в передаче «Покорители» на Фоменко Фейк Радио. И мы говорим о «Нанана-8». Жидкость, которая помогает нам выходить в открытый космос без скафандра.
1: Можем дышать в открытом космосе.
0: Да мы все можем.
1: Как каракатица делает это под водой. В этом пузыре безвоздушном. Пузыре.
0: А вот скажите, сколько же каракатиц нужно, чтобы получить вот те самые 400 грамм заветные?
1: Ну да, естественно. Да. Сколько каракатиц? Да. Вообще это тайна, конечно. И, Ириночка, ну вам открою.
0: Пожалуйста.
1: Ах, как вы смотрите на меня вот так вот загадочно.
0: Да.
1: Я скажу вам, 34 каракатиц.
0: Боже.
1: Да, вы представляете?
0: А скажите, они после этого живут еще?
1: Живут полдня. Полдня они живут. Ну, а что делать?
0: А что говорит на наши зоозащитники?
1: Зоозащитники, вы понимаете, в чем дело? Сейчас все брошено на пушнину. Да. Общество гидропушнина.
0: Да.
1: Она сейчас занимается в основном вот защитой пушных.
0: Ну, понимаете, ну, общество сейчас хорошо. Сейчас. Мы говорим про сейчас.
1: И они поэтому немножечко отвлеклись.
0: Я понимаю. Но ведь есть еще общество и каракатицы и мир, понимаете?
1: Ну, каракатицы, не каракатицы мир, а называется на нашей планете. Вот так.
0: Ну, не знаю. Я знаю про мир каракатицы, вот это вот известное общество.
1: Нет, есть сайт мир каракатиц, естественно.
0: Сайт.
1: Да, туда я часто захожу.
0: Ну, вы заходите туда.
1: Я просто проверяю, какие данные...
0: Какие данные, какие новые каракатицы,
1: сливаются,
0: да,
1: так сказать,
0: да.
1: в эфир.
0: Понятно, да.
1: Вот. Это там... я вам сказал. Да. Я надеюсь, это будет между нами.
0: Но это между нами, но это уже пошло в эфир.
1: Извините, это уже пошло в эфир.
0: И вот я не знаю, как теперь поступит мир каракатиц, потому что, извините, 34 каракатицы.
1: Да,
0: ну, 400...
1: я вам скажу. Хрен с ними даже, я бы сказал.
0: Нет, вот подождите, они будут взывать, так сказать, к мировому сообществу.
1: Ну, что делать? Ну, или вы дышите в открытом космосе,
0: или
1: извините, вы вместе с каракатицами сидите под водой там
0: с испражнениями.
1: И глотаете свои испражнения, конечно.
0: Ну,
1: конечно.
0: Но все-таки это, ну, как
1: подобно каракатицам.
0: Но ведь можно истребить, или надо какие-то уже фермы по
1: каракатицам? Нет, я думаю, фермы. Мы уже делаем это. Во Владивостоке уже открыта ферма.
0: Ферма есть, да?
1: Она и так называется «Карака».
0: Карака.
1: Вот. И туда маленьких, так сказать, каракатиц уже завезли.
0: Завезли.
1: Да, и они весело сношаются. Ну, как бы, я так образно говорю, размножаются, естественно.
0: Ну, какой вы, ну, да, Артур Юлаевич.
1: Ну, а как вы думаете, мы же должны, ученые...
0: Ну, вы ученые, вы как доктора, да.
1: Какая-то юмор, шарады, викторины.
0: Да, да, да. Понятно. Да, скажите, да, Артур Юлаевич, может быть, конечно, я открою тайну вашу. Но
1: давайте попробуем.
0: Я вот знаю, что вы в ближайшее время собираетесь жениться.
1: Да как это вы узнали?
0: Ну да. На Тамаре Юрьевне.
1: Ну, я просто, я вне себя, так сказать.
0: Лобковской.
1: Как вы сказали?
0: Лобковская Тамара Юрьевна.
1: Лобковская, да.
0: Да.
1: Тамара Юрьевна.
0: Ну, я вот и знаю,
1: что
0: вы собираетесь, так сказать, выйти вместе с ней.
1: В открытый космос. В общем, да. Да.
0: Мы, как такое говорится, некоторое свадебное путешествие,
1: да,
0: такое уникальное.
1: Да, мы хотим вот прямо там, в открытом космосе, перед этим принять по 400.
0: По 400, естественно.
1: Ну, как это говорят, раньше говорили.
0: Жахнуть. Да.
1: Эти фронтовые 400 миллиграмм. И выйти.
0: Да, и выйти все-таки.
1: И вот там и состоится этот уникальный, как бы, поцелуй.
0: Поцелуй? Ну, вы
1: поцелуй в открытом космосе.
0: Да, потому что уже без скафандра, без всего.
1: Абсолютно, это поцелуй без скафандра.
0: А скажите, ну вот без скафандра, но все-таки какой-то специальный костюм нужен? Боты какие-то, может быть, или что?
1: Боты прорезиненные и прошнурованные. Абсолютно совершенно.
0: Да. То есть, даже если пиджачок на вас, то он должен быть прошнурован как-то.
1: Все должно быть прошнуровано.
0: Чтобы не улетело.
1: Да, абсолютно.
0: Чтобы не улетело, да?
1: Конечно.
0: То есть, все такое, как бы, кольца снимать.
1: Все кольца надо снять.
0: Да.
1: Серьги у Тамары тоже придется снять.
0: Да.
1: Ну и у нее маленькие есть, еще не буду раскрывать. Это уже интимные вещи.
0: Да.
1: Тоже придется снять.
0: Тоже придется снять.
1: Да, конечно.
0: Ну, вы ограничитесь только поцелуем?
1: Ну все, давайте оставим до следующей встречи.
0: Ну, это очень интересно.
1: Конечно.
0: Это очень интересно. Да, слушайте, ну, потрясающе. Да. Просто потрясающе. Но я думаю, что очень многие люди уже захотят повторить вот такие вот свадебные, так сказать, туры.
1: Да.
0: Да. Конечно, это будет стоить дорого.
1: Ну, ничего.
0: Но мы поможем правительству
1: зато. Мы поможем. Да. Это на нано-8.
0: На нано-8.
1: И после этого уже на нано-9.
0: На нано-9.
1: Тогда вы сможете в открытом космосе еще делать много интересного.
0: Да вы что?
1: Конечно.
0: Ну, вот я
1: своими любимыми.
0: То есть на нано-9 это уже шаг еще дальше.
1: Это уже, конечно, конечно, конечно.
0: Боже. Боже,
1: вот, видите, как интересно. Я и вам предлагаю.
0: Нет, я безусловно, но мне надо деньжат поднакопить, понимаете?
1: Ну, ничего, мы, может, подумаем, да. У нас будет программа специальная, да, да, да. Какая-то.
0: Может быть, я сама как-нибудь какую-нибудь каракатицу прижму, так сказать.
1: Может быть.
0: Прижму, может, да, возьму, да, у нее, так сказать.
1: А действительно, а прижмите какую-нибудь каракатицу.
0: Да, да, да, да, да. Потом, правда, надо будет... Вот это единственное, что я вас попрошу, улучшенный кадмий, чтобы испражнение разбить до нано-нано.
1: Разобьем испражнение и поцелуем. Улыбаемся в открытом космосе.
0: Прекрасно.
1: Вот так вот, вот так.
0: Спасибо вам, дорогой Артур Евлаевич Презин. У нас был в гостях передача «Покоритель» на Фоменко Фейк Радио.
1: Спасибо.
0: Мы очень вам благодарны.
1: Благодарю.
0: До свидания.
1: Всего доброго.
0: Дорогие наши слушатели, зрители, вопрос. Надо ли пускать на нано-8 в открытую продажу? Или нет? Ждем ваших ответов.

0: Клизмуй себя с отвагой. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
1: Маньчжурская бородатая куропатка. Пердикс, дурика, сушкини. Бегает быстро и легко. Взлетает часто, с отрывистым криком. Летит прямо, не петляя. Чаще на небольшие расстояния и невысоко над землей. Приземляясь, планирует. Уходя кормиться, самка иногда слегка прикрывает яйца сухими стебельками.

0: меду, рука в рыбе. Фоменко Фейк Радио.
1: С нами легко.
2: Онлайн-радио. 101
3: Накладная любовь.
4: Ну, вы знаете, я, честно говоря, стесняюсь спросить, но вы, конечно же, занимаетесь и фасадной частью.
3: А, конечно, фасад. Конечно. Фасад грудные обязательно. Мышцы. Да. Грудные мышцы. Грудные мышцы. Передние мышцы.
4: Я скажу больше. У меня возникает ощущение, что вы же ведь работаете не только на женский организм.
3: Мы работаем, конечно, на женский, мужской, конечно.
4: И на мужской.
3: Так что, как выяснилось, мужчины тоже приедаются, будь здоров, знаете. Угу.
4: Ну, я не спрашиваю про детей, потому что что вы про них спрашиваете, так сказать. Да. Бывают родители, которым приедаются их дети.
3: Приедаются, конечно. Но мы делаем накладки для детей.
4: Да, одинаковые. Я думаю, что тут тоже можно поработать.
3: Детские накладки у нас уже есть.
4: Есть. То есть
3: конечно.
4: Толстенькие, худенькие.
3: Толстенькие, да. Крепыш, бутуз.
4: Ох, потрясающе. Крепыш, бутуз. Как это все неплохо. Да. Я вот что хотел у вас узнать. Скажите, практически ведь бесконечное число компиляций.
3: Да, в том-то и дело.
4: Накладки дают бесконечное число компиляций.
3: Ведь мы работаем с наборами, понимаете? Ну, не случайно. Не то, что ты купил одну накладку и все.
4: И вот что у меня возникает как вопрос.
3: Да.
4: Крепежи.
3: Крепежи?
4: Как крепится неприедаемый набор закат?
3: Гусиный жир. Удивлены?
4: Конечно.
3: Все удивлены. Все удивлены, никто не знал об этих свойствах, уникальных свойствах гусиного жира. Во-первых, тепло, и во-вторых, мало того, что тепло, когда холодно снаружи, так. И не жарко, когда жарко снаружи. Он обладает, понимаете, такими, свойствами термоса, что ли.
4: Ага!
3: Да-да-да-да-да. И клеющиеся, так сказать, вот это вот, свойства, понятно. Свойства клеющиеся, просто фантастические.
4: Я знаете, что хотел спросить? И вот этот ведь гусиный жир, и эта приклеиваемость,
3: приклеиваемость.
4: Она ведь необнаруживаема.
3: Вообще, абсолютно.
4: И как я понимаю, поскольку это гусиный
3: жир. И для кожи
4: жир,
3: полезно
4: да,
3: очень.
4: Для кожи. Получается, что это абсолютная экология.
3: У нас очень экологичные наборы. Наборы дико экологичные, понимаете?
4: А из чего непосредственно, вот сейчас вопрос такой, понимаете, когда пластический хирург работает, скажем, над передней или...
3: Ну, неужели вы не догадались еще?
4: Конечно.
3: Из чего?
4: Ну, я же вас не осматривал, так сказать, уже это, вблизи.
3: Ну, уже можно было бы понять, когда вы спрашивали, из чего сделано, так сказать, чем вы приклеиваете.
4: Из гусиной кожи?
3: Ну, конечно.
4: То есть просто гуси идут, как говорится...
3: Гуси-лебеди, да.
4: Ой, так у вас, наверное, даже и своя ферма.
3: Да, и настоящая гусиная кожа, и все. Все в порядке.
4: Высокого качества. А вот я хочу, знаете, что спросить. Ну, так вот... Ну, прям вот гусиная кожа мне представляется, она вся такая немножко в пупырях.
3: В пупырях?
4: В пупырях.
3: Разные бывают.
4: Да?
3: Бывает, опять-таки, как кому нравится. А у нас иногда бывает в наборе одном, например, большой в пупырях закат, значит, малый гладкий закат и средний шершавый закат. Все по-разному бывает.
4: Вот оно что.
3: Гусиная кожа очень разнообразна.
4: То есть получается, что это...
3: Тактильность, понимаете?
4: Тактильность повышается. Боже мой, вы знаете, я как-то даже приподнимаюсь сегодня над рабочим местом.
3: Вот видите, что
4: удивительно,
3: творится.
4: Удивительно, это неприедаемая какая-то вещь.
3: Вообще неприедаемая, то есть она и визуально неприедаемая, и тактильно неприедаемая.
4: Ну, скажите мне, вот если, например, вдруг, я понимаю, что утилизация этого набора, она абсолютно, так сказать, естественно.
3: Извините, у нас есть пункты БУ,
4: да?
3: Которые хотят разменять и поменять, сдаются, на прокат можно брать.
4: Ой-ой-ой.
3: В том-то и дело.
4: Это же, получается, неприедаемые браки.
3: Неприедаемые совершенно. То есть одно что-то, может быть, уже приелось, так ты берешь другое, потому что наборов бесчисленное уже количество. Ну, мы, так сказать, в тренде.
4: Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сегодня в гостях у нас Зоя Туманова, дорогие друзья.
3: Да.
4: Зоя Туманова
3: да.
4: предлагает удивительную замену пластическим операциям. Удивительную.
3: Полную.
4: Замену. Полную замену. Экологические, натуральные гусиные накладки на организм человека. Не только на мужской, но и на женский.
3: И на женский.
4: Что это такое? Это повышение либидо, прежде всего. Это
3: страшное.
4: Повышение страсти, я бы даже сказал.
3: Да.
4: Повышение всего неповышаемого.
3: Повышение качества жизни.
4: Качество жизни, несомненно. Смотрите, а вот если я в накладке вдруг решу появиться, например, на пляже?
3: Отлично, пляжные накладки у нас есть.
4: Ой-ой-ой, кубики.
3: Все! Все есть, шершавые кубики, понимаете?
4: Шершавые кубики?
3: Конечно.
4: Пупырчатые?
3: Пупырчатые.
4: Гладкие?
3: Гладкие кубики тоже есть, да.
2: Накладная любовь.
5: Реклама на Фоменко Фейк Радио.

0: Классика в эфире.
1: Я подошел к ней поближе, сел рядом. Она не обратила на меня никакого внимания. Так мы сидели долго. Птицы тихо щебетали над нашими головами и пахло смолой. Я видел, как медленно садится солнце над верхушками деревьев. Начало смеркаться. Вдруг Катерина Васильевна резко встала. Я тоже поднялся. Она повернулась ко мне и протянула деревянную каплю на веревочке. Я осторожно принял подарок. Глаза ее сверкнули странным блеском. «Надень!» Я послушался и одел на шею деревяшечку. И вдруг я ощутил потрясающее чувство. Сила и мощь будто сконцентрировались в моем теле. Я расплылся в улыбке. Катерина Васильевна посмотрела мне в глаза и, улыбнувшись, сказала: «Он принял тебя. Вот все, что я могу для тебя сделать. Вот и все. Прощай». В этот момент я все понял. Вы прослушали отрывок из романа Святослава Ивова «Верь».
0: Классика в эфире.

0: Что?
1: Знаете ли вы, что стрижка волос может приводить грибника к грибным местам, а рыбака к месту клёва?
2: Дур-агентство!
3: Здравствуйте, дорогие слушатели, дорогие дамы, господа, девочки, мальчики. С вами снова я, Ирина Рыбладзе, и у нас на Фомино Кофейк Радио передача «Тур-агентство». И мы, наконец, заполучили к себе в студию в гости прекрасного Вазгена Турина, который предлагает совершенно новый вид путешествий.
4: Спасибо.
3: Да? Правильно я все сказала?
4: Здравствуйте.
3: Как сколачивается группа?
4: Группа от трех человек.
3: Как сколачивается? Как вы подбираете людей? По-разному,
4: вы знаете, мне пишут, мне звонят.
3: То есть у вас путем анкетирования, кого вы предпочитаете?
4: Анкетирование, я собираю группу, я смотрю на кто это, кто представляет, кого представляет человек.
3: То есть по каким-то все-таки интересам, да?
4: Конечно, конечно, конечно.
3: А с животными можно?
4: Можно.
3: С любыми?
4: Можно. С любыми. Один раз кто-то пришел с гиеной, но этот человек, он немножко, он сам как гиена. Я ему сказал, иди отсюда, уйди отсюда, мешаешь. Он ушел. Тварь ушел.
3: Скажите, а с дитями вот как быть?
4: С детьми есть маленькая там площадка.
3: Специальная, то есть?
4: Специальная площадка для детей. Можно там покушать тоже, тоже кинза,
3: мельза.
4: Но
3: все-таки
4: я так
3: понимаю,
4: там,
3: что
4: да.
3: В вашем направлении, вот в этом вот,
4: да.
3: Все-таки еда имеет самое главное.
4: Обязательно, потому что это гастрономический, это вкус. Вкус – это букет. Mm-hmm. Расцветает. Ты человек расцветает у меня в турагентстве,
3: да.
4: Потому что он чувствует запах, чувствует вкус.
3: А как же все-таки быть, ну вот понимаете, ну не знаю, с прекрасными видами, которые мы видим в путешествии?
4: Все есть, Сиреночка, все есть, все виды. Все
3: архитектура.
4: Виды, архитектура, любая архитектура, какой хочешь.
3: Любая, да, совершенно.
4: Любой.
3: Боже.
4: На любой вкус ты будешь.
3: А вот всякие сафари,
4: сафари,
3: рафтинг,
4: мафари, миш-миш, раци-маци, все есть.
3: Все есть.
4: Слоны есть, пожалуйста.
3: Верблюд.
4: Верблюд, пожалуйста.
3: Ослики.
4: Ослик только не гиена, потому что это тварь гиена.
3: Ну,
4: не люблю ее.
3: Ну, значит, у вас получается просто какой-то, ну, это небольшой зоопарк при этом.
4: Это, Миренечка, он жарко, прямо как здесь, я не знаю, почему так в студии. А вот у нас специально есть прохлада, специально там сделана такая.
3: То есть температурный режим варьирует.
4: А там климат-контроль, там все еда, все есть, все.
3: Массаж,
4: все предусмотрено.
3: Массаж.
4: Массаж, там все это.
3: А вот что такое поподробнее об массаже? Расскажите, пожалуйста.
4: Массаж.
3: Я говорю массаж, вы говорите массаж, бассаж.
4: Да, массаж и бассаж.
3: А бассаж что такое?
4: А бассаж, это, ну, это как сказать, когда бассаж, то очень сильно прямо тебе в ноздри летит этот запах.
3: А бассаж?
4: А бассаж. Ты чувствуешь, и тебе бодрость такая, бодрость. И если чуть-чуть ты возьмешь немножко долма и чуть-чуть кинзут пожевать, чуть-чуть такой.
3: То есть это как-то ароматерапия?
4: Ароматерапия. Да, это арома. Рома и есть у нас. Есть
3: рома. А, у вас работает рома?
4: Да, работает.
3: А он, кем он работает?
4: Я, он хороший.
3: А он как раз вот за бассаж.
4: Он все делает как для себя.
3: Как
4: для
3: себя.
4: Делает, да,
3: а вообще, большой у вас персонал, скажите?
4: Персонал небольшой, у нас 38 человек.
3: Ну вот Рома, я уже поняла,
4: Рома,
3: у вас
4: да,
3: работает,
4: обязательно.
3: Да. А бригада анимации?
4: Лида занимается Лида? С детьми, и она же делает очень красиво, она долма тоже делает, она умница, прямо хорошая.
3: Жена, я знаю, ваша работа.
4: Жена, конечно. Жена.
3: А как супругу вашу зовут?
4: Супругу вашу. Как, ну, я не знаю, как вам это сказать вам.
3: Как, прямо так
4: это
3: и скажите.
4: Это небольшой, это секрет.
3: Да?
4: Видите? Ну, мы назовем, я ее зову Эсмеральда. Эсмеральда.
3: Скажите, да. А с ней вам удается попутешествовать?
4: Иногда бывает, что когда уже все гости ушли, и я просто говорю ей, дорогая Эсмеральдочка, ты хочешь попутешествовать немножко. Mm-hmm. И тогда мы с ней отправляются в путешествие.
3: Скажите, сколько человека вот за раз вы можете отправить в путешествие из вашего дома, ну, в вашем доме?
4: В нашем доме уже много можно человек, ну, например, не знаю, 20 человек.
3: 20 человек. Ну, это прилично, да. это прилично. Я понимаю, что это дорогое удовольствие.
4: Это, конечно,
3: Ирочка. Ну, не нужно никуда лететь.
4: Но для вас я сделаю скидку.
3: Но лететь никуда не надо.
4: Никуда не лететь, никуда ехать, не плыть, не говоря, все здесь.
3: Просто приезжаем к Вазгену и наслаждаемся.
4: Просто у Вазгена.
3: Просто у Вазгена и все.
4: Встречаем, как всегда, у этой есть реклама, вы ее видели, да?
3: Да, да, да.
4: Встречаемся у Вазгена.
3: Ну,
4: и музыка, да. Алла-вай, алла-вай. Встречаем. Хороший
3: уже,
4: голос говорит.
3: Естественно,
4: да.
3: Реклама у Вазгена, она есть и на телевидении уже.
4: Конечно.
3: Идет. И по радио, поэтому,
4: да,
3: дорогие наши слушатели, кто захочет, я надеюсь, что очень многие захотят побывать у Вазгена.
4: Спасибо.
3: И попутешествовать.
4: Мне приятно.
3: Пожалуйста, обращайтесь, он всем будет рад.
4: Обязательно.
3: Я правильно все сказала?
4: Очень приятно.
3: Спасибо.
4: Ириночка, я у вас в гости жду, чтобы
3: спасибо
4: вы
3: вам
4: подумайте,
3: большое, дорогой Вазгин.
4: С кем вы захотите путешествовать.
3: Договорились, хорошо.
4: Хорошо.
3: До свидания.
4: До свидания. Турагентство.
0: Флора и фауна родной планеты.
2: Степная теркушка. Семейство теркушковых. У нее длинный и вилочковый хвост, а также белая гуска. Верхняя часть тела преимущественно темного, оливково-коричневого цвета. Половой зрелости достигает на первом году жизни. Моногамны.
0: 101.ru Колеблем непоколебимая. Фоменко Фейк Радио.
5: Нагально. Улю-нульдой полетя. Но фурабашу шицамбану. Да пыля были гасить. Йо амшеварет. Черманов сильный ардян. Нагады ты бишо, драка, спунялась.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Стихия. После трех недель самостоятельной борьбы с тротуарной плиткой, оказавшейся в плену, животные туранчики подали сигнал СОС. Сейчас на месте работают спасатели, которые сообщили нам, что все под контролем. Это наша специфика, сказали они. Никаких сомнений. Туранчики будут жить.
0: Новости животного мира.
1: Специалистам, наконец, удалось размножить в неволе синемудого орлана. В последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
0: Общественно-политические новости.
1: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5-7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: У Надежды нет Егора.
3: У Егора есть Надежда.
2: Перетяжка натяжных полов заново.
4: Ух ты! О-о-о! Постой!
5: Строительный лицензия 562-98-454-16-43-81-99-11. Спасибо. Нежно.
6: Присовокупим искомое к желанному. Фоменко Фейк Радио.

0: Испыть гусеницы.
1: И продолжая наш разговор, нельзя не отметить, что сегодня гусеницу Олег у нас в гостях в программе «Исповедь гусеницы» на Фоменко Фейк Радио. Нельзя не отметить, что вот эта история, связанная, поразительная история, вот эта с нежными детскими воспоминаниями, удивительно отбрасывает Чарльза Дарвина со всей его чертовой эволюцией к ядрени, как говорится,
2: фени. Ядрени-матрени.
1: Мало того, что у вас одно яйцо, и вы им, так сказать, скажите, вы слышите, грохочут сапоги. Скажите просто. Вот я хотел спросить.
2: Я это читал.
1: Да, боже мой, боже мой.
2: А вот бабочки не помнят стихотворение, а я могу декламировать постоянно.
1: Ну, бабочки, что бабочки, они же дуры.
2: Бабочки-дурочки сели у окошка. Это мое первое стихотворение.
1: Потрясающе. Вы пишете
2: стихи. Я же выпускаю, ну конечно.
1: Скажите мне, а вот вам не обидно, что вы вот так вот живете, а мимо вас проходят ваши же, как говорится, соплеменники, которые, ну, просто теряют в том или ином смысле вас как друга.
2: Да, понимаю.
1: Они раз и окукливаются.
2: И потом
1: же они не помнят ничего и не знают.
2: Ну, понимаете, в чем дело? Ну,
1: а вы их видите, обращаетесь.
2: Я чувствую
1: себя. Говоришь ему, дружище, ну ты помнишь, как мы с тобой позавчера? А он
2: говорит, нет, уже нет.
1: Вы кто, мужчина?
2: Мужчина. У вас одно яйцо, мужчина.
1: Удивительно.
2: Мне так говорят.
1: Но вы знаете, что меня радует? Радует все-таки, что вот в этом отсутствии окукливания нас ждет впереди, конечно, удивительная будущность, вот эта антиэволюционная. Но, во-первых, я чувствую, что мозг будет развиваться.
2: Абсолютно. Потому что мужичок, как я его называю, он все как бы набирает.
1: И ничего не забывает.
2: Ничего. Мужичок ничего не забывает.
1: Скажите мне, а вы хотели бы попутешествовать?
2: Очень, очень. Вы знаете, я ползал далеко. Я далеко ползал. И вообще, я ползаю 10 километров в день.
1: Это для здоровья?
2: Для здоровья, конечно.
1: Или это обязанность?
2: Ну, это, во-первых, яйцо требует.
1: Ах, вот.
2: Конечно, ползать обязательно. Обязательно. Во-первых, оно должно дышать. Потому что яйцо и мужичок, оно как бы взаимосвязано.
1: Одно от другого зависит.
2: Конечно.
1: Понимаю вас.
2: Вот.
1: Понимаю.
2: И когда я провожаю очередных бабочек в полет, я им говорю, до свидания. А сам понимаю, а за мной будущее.
1: Вот оно.
2: А за мной будущее. А вы, как это называется, однодневки.
1: Вот.
2: Скороспелки.
1: Да, дорогие друзья, ну что я могу сказать? Только что мы с вами говорили о вечном.
2: Можно прочту?
1: Мы говорили о вечном. Что?
2: Стихотворение.
1: Да, конечно, ваше собственное.
2: Ну, конечно.
1: Конечно, читайте.
2: Да, да. Сука, скороспелка, ты не попробовала сок, а сок. Прилетай ко мне, белые стихи. Прилетай ко мне еще. А ты, сука, не прилетишь, я знаю. Вот так.
1: Удивительно, да? Это практически японская хокку.
2: Это хокку,
1: да,
2: это
1: удивительно.
2: Философия.
1: Это стихи были стихи гусеницо Олега. Стихи под названием «Сука, скороспелка».
2: Это трилогия, она так будет называться «Суко».
1: Суко,
2: да.
1: Скороспелко. Удивительно,
2: да.
1: Удивительно. Дорогие друзья, мы с вами говорили об эволюции. Не только говорили, но и видели, как эволюцию можно не то что обмануть, а просто запустить в другом направлении. И все это благодаря гусеницо Олегу.
2: Да.
1: Созданию, которое, так сказать, ну, прошло большой, нелегкий путь тернистый в этом осочьем царстве и не превратилась в бабочку. Отказалась превращаться в бабочку, потому что, как известно, бабочки, они дуры. Вот из-за этого, собственно, и все.
2: Вот как! И не сучилась!
1: Да, и не... Удивительно. Мы прощаемся с вами, дорогой вы наш Олег.
2: Спасибо.
1: Было приятно. На Фоменко Фейк Радио был гусеницо Олег. До свидания, всего вам доброго.
2: Целую.
0: Испыть гусеницы.
3: Знаете ли вы что?
1: Знаете ли вы, что слезы радости внешне абсолютно идентичны со слезами горя? Поэтому отличить их можно только с помощью лабораторного анализа.

0: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
1: Я не боюсь твоего, Джованни. Фоменко Фейк Радио. Кто следующий? Касса здоровья.
2: Мы вновь вернулись в студии. С вами Юрий Бурзон, да. И с вами Алевтина Павловна Зоб. Это главный анестезиолог страны, я бы так сказал. Ее укуса не боится никто, потому что Алевтина Павловна не кусается.
3: Это правда.
2: Это правда, это действительно.
3: И если продолжить наш разговор, да, то да, сейчас, да. Вот знаете, как сказать, вот люди едут отдыхать, да?
2: Да.
3: Близится отпуск.
2: Вот и, сейчас, знаете, кстати, отпуск,
3: уже
2: да, пожалуйста.
3: Не в первый раз.
2: Да.
3: Я сталкиваюсь с таким, я бы сказала, даже парадоксом.
2: Ну-ну-ну.
3: Так. Когда человек вместо того, чтобы поехать на море, отдохнуть там недельки-две,
2: то что?
3: Говорит, можно к вам? Алевтина Павловна, можно к вам на две недели?
2: И приезжаем.
3: С подчинением, да.
2: И в гостинице останавливаются,
3: вот,
2: и
3: да,
2: спят
3: вот,
2: с ростовыми куклами,
3: да,
2: и выходят с ними даже на прогулку.
3: Да, именно так.
2: Я замечал, что некоторые уединяются даже. У вас небольшой лесок там есть такой, да?
3: Не, ну лесные прогулки,
2: они прописаны, конечно.
3: Сбор грибов. Ягод.
2: Там
3: то, что у нас столовая недавно открылась, потому что это нам
2: и
3: нужно.
2: И вот эта травка удивительная. Как удивительно, вот как только вы, я уже вижу, так сказать, как раскалился его компьютер, и у вас очень много, как бы, к вам желающих. Вам
3: это
2: придется
3: правда,
2: расширять. Я не знаю,
3: ну,
2: что-то...
3: Ну, а что делать? Ну, придется, да. А что же делать? Другое дело, чтобы аппаратура, понимаете, дорогая.
2: Аппаратура дорогая. Вот
3: очень
2: здесь
3: дорогая.
2: Я согласен с
3: очень
2: вами.
3: Очень дорогая, очень дорогая.
2: Но зато аппаратура, которая создает вот этот уют, этот неподражаемый...
3: Понимаете, мы работаем на контрасте.
2: Да.
3: Аппаратура нам, дорогая, нужна в основном не для уюта.
2: А для чего?
3: А именно для этой холодной атмосферы операционной.
2: Для того, чтобы
3: человека завести туда.
2: Завести, да.
3: А потом сказать, что не будет.
2: Этого не будет.
3: Этого
2: вот
3: не
2: это
3: будет.
2: Вот удивительно.
3: С тобой этого не будет.
2: Вот это удивительно. Так мы как бы к этому и стремимся. И Алевтина Павловна Зоб стремится к нему сказать: с тобой этого не будет. Приходи к нам. Малыш. Ну, а малыш, это у вас написано же в вашем главном этом...
3: Да, любой пациент.
2: Да. Любой пациент,
3: конечно,
2: это малыш.
3: Конечно, малыш.
2: Конечно.
3: Приходит, да.
2: С ним же тут и нянчатся, конечно, естественно.
3: Конечно.
2: Ну, конечно.
3: У нас очень родственные отношения со всеми клиентами.
2: Это очень хорошо.
3: Да, это очень хорошо. Уже многолетние порой.
2: Это очень хорошо. И действительно, получается, что человек в комплексе, как бы он получает врачебные, так сказать,
3: абсолютно.
2: Услуги.
3: У нас врачи есть всех категорий. Ну, все экспертного уровня.
2: Да, ну,
3: но абсолютно всех категорий.
2: Это
3: ну,
2: удивительно.
3: И опять-таки, и костюмы вот эти вот ростовые, про которые
2: вот
3: я говорил.
2: Эти, да,
3: опять-таки, все врачи всех категорий. Не то, что только хирург у нас.
2: Нет, нет. Конечно, естественно.
3: У нас и дерматолог есть. У нас
2: и я смотрю, что у вас есть там, вот особенно пользуется, это костюм медсестры, да?
3: Ну, так плюшевый сказать, костюм медсестры,
2: плюшевый,
3: да.
2: Плюшевый, да. Вот это вот чуть поподробнее расскажите.
3: Вот вы говорили как раз про мужчин, над которыми нужно доминировать.
2: Да, вот
3: ну
2: здесь.
3: Вот как раз вот эта вот история, это как раз вот про этих мужчин.
2: Вот они боятся, будет... что их укусят, что будут, их схватят, их начнут таскать, значит, по кабинетам, а вместо этого они видят...
3: Да, они видят прелестную совершенно меховую медсестру.
2: Меховую медсестру, которая в передничке.
3: Но она смехом,
2: смехом.
3: Да, и со смехом.
2: И со смехом. Они же ведь и разговаривают, эти самые ростовые куклы.
3: Ну, а как же, конечно, они разговаривают.
2: Они разговаривают.
3: У них внутри встроен микрофон, они громко разговаривают.
2: Они очень громко разговаривают, это хорошо.
3: У них внутри есть небольшая магнитола, музыку можно послушать любую.
2: Удивительно. Мы ждем вас. Мы ждем вас вместе с Алевтиной Павловной Зоб в сети клиник «Не больно». И также можно отдохнуть, и также можно порадоваться.
3: С пятого посещения начинаются скидки.
2: С пятого посещения начинаются скидки, и затем они все нарастают, и нарастают, и нарастают.
3: Да.
2: А мы будем уже, конечно, постепенно прощаться с Алевтиной Павловной. Алевтина Павловна, спасибо вам большое.
3: Пожалуйста.
2: Мне очень приятно, что вы сегодня посетили нас, и мы хотим сказать вам: да, Алевтина Павловна, нам не больно.
3: Спасибо.
2: Всего доброго.
3: Спасибо.
2: Спасибо. Всего доброго.
1: Кто следующий? Касса здоровья. Сбиваем с толку каракатиц. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
4: Лопатень. Птица бекасовая. Голова, шея и грудь взрослых птиц рыжеватые, с темно-коричневыми пестринами. Нижняя сторона черноватая, со светло-коричневыми кромками. В зимнем наряде отсутствует красноватая краска. Молодые, как взрослые в зимнем наряде, но немного бурее и пестрее. Голос – жужжащий трельки.